0: ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и ТЭК ВСУ. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Минобороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Самолет Ил-76 российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В ведомстве отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера в данном случае оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся в конце июня. В России подтвердили, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня. Оно начнется в 22 часа по московскому времени. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, что ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области, когда дети ехали на отдых. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. При этом Вашингтон ответит насилием на насилие, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Так он прокомментировал заявление Центрального командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. По утверждению Центком, американская авиация нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. Это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами «Камикадзе» грузовое судно под флагом Сингапура. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на побережье штата Арагуа в Венесуэле. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 80 километрах к северо-западу от Каракаса, где проживают более 3 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. В этот раз информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В результате серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли в среду, погибло 920 человек. Четверо россиян получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщил ТАСС посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Он указал, что среди пострадавших пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь. Состоянию их здоровья ничто не угрожает. После землетрясения произошло более 200 авторшоков. Инженеры и квалифицированные работники предприятий – самые востребованные вакансии на российском рынке труда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии, посвященной рынку труда. Она также добавила, что в России сохраняется низкий уровень безработицы – всего 2%.
1: Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка. На втором месте, если говорить по востребованности, это отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. И уже в третий блок ушли наши социальные отрасли, здравоохранение, образование, социальное обслуживание. И совсем низкая, ну, по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрирует торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Демография кардинально влияет на рынок труда. Если говорить о портрете занятого, то средний возраст занятого на сегодняшний день составляет 44 года. Динамика возрастная по отраслям разная. Социальная сфера демонстрирует более высокие средние возраста. Обработка менее 44 лет. Но, тем не менее, мы видим, что единственные при том уровне занятости, который у нас сейчас есть, сохраняющийся потенциал вовлечения в занятость – это молодежь. Спорт.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий ему Минго Мале покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершение о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: По данным центра ФОБОС, Петропавловске, Камчатском сегодня днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20-22, облачно и кратковременный дождь в Омске до 29 градусов выше 0, в Калининграде плюс 30-32. Жара без осадков в Самаре до плюс 22, в Воронеже до 23 градусов, в Ростове-на-Дону 26-28, тепла и без осадков, в Сочи плюс 24-25, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге небольшие дожди днем до плюс 20-22 градусов, прогреется воздух, в Москве днем также кратковременный дождь, плюс 18-20, сейчас в столице 14 градусов тепла, идет слабый дождь.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разберете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Я автор и ведущий этой программы. Программе уже 3 года исполнилось. И мы все эти 3 года говорим постоянно о различных проблемах, которые возникают в жизни мужчин, особенно разведенных мужчин, не без усилия их бывших жен. И сегодня одна из тем, с которой я хотел бы начать сегодня программу, будет касаться как раз этих самых разведенных мужчин. Точнее сказать, о том, как демонизируется образ разведенного отца. Вот давайте мы начнем сегодня программу не только с моего вопроса, который чуть позже последует, а еще и с моего призыва к вам, чтобы вы как-то прокомментировали все, что вы сегодня будете слышать. Можно это делать в Макс-канале «Радио России» под анонсом сегодняшней программы. Можно это делать в группе «Мужские грезы» ВКонтакте, где мы выложим обязательно эту программу. Можно это также делать и в моем Макс-канале, который называется «Чернов». Ссылку на него вы можете найти в, соответственно, Макс-канале «Радио России». Все очень просто. Так вот, вопрос, с которого я сегодня хотел бы начать. Вот кого вы представляете себе, когда речь заходит о злостном неплательщике алиментов? Когда вы слышите эту фразу «злостные неплательщики алиментов», на которых государство сейчас, в принципе, совершенно справедливо начинает серьезную охоту и пытается всех вот этих злостных неплательщиков, а это позорное, конечно, звание, найти и заставить все-таки вернуть долги своим детям. Я уверен, что многие из вас прямо сейчас ответили для себя следующее, что злостный алиментщик – это, конечно, отец, который сбежал от своих детей, бросил свою бывшую жену, скрывается как может, насколько у него хватает силы совести, чтобы только не платить ничего. Вот такой вот образ, правда? И, к сожалению, у нас почему-то сложился вот этот стереотип о том, что злостный неплательщик – это обязательно отец, да? Это обязательно сбежавший бывший муж. В этом, к сожалению, помогают создавать вот это общественное мнение и средства массовой информации. В частности, много статей, которые я называю вот эти самые бумажные окна Овертона. Точнее, окна уже распахнуты. Здесь уже даже не стоит обвинять кого-то. Вот, например, вам статья. Называется она «Ночной дозор для блудных отцов», которая вышла в газете «Мир новостей». Автор этой статьи Яна Полянская. Я зачитаю просто несколько строк. «Скрыться от выплаты алиментов родным детям, сменив фамилию, переехав в соседний регион, спрятав автомобиль в гараже у знакомого, скоро подобные фокусы многие отцы-должники не смогут себе позволить». Следующая строчка в этой же статье. «Сейчас визит госслужащего на дом ограничивается 23 часами. Утро воскресенья тоже вне закона. Согласно предложениям счетной палаты, застать папашу тепленьким можно будет в любое время суток». Или вот еще такая же строчка из той же самой статьи под названием «Ночной дозор для блудных отцов». «Ситуации, когда папа ездит на иномарке представительского класса, оставленные им дети лишнего фрукта себе не могут позволить, полно. Интеграция с дорожными комплексами фото- и видеофиксации должна сделать каждого должника зайцем, который попал на мушку охотника». Ну и здесь приводятся примеры, когда, как написано в статье, сюжеты провинциальных комедий, когда в Сибири один из блудных отцов, дабы не платить ни копейки детям, 2 года жил в сторожке на заброшенном складе. Вот, дорогие коллеги-журналисты, ваша профессиональная необъективность ставит под удар, в принципе, всю программу. И я не знаю, чем руководствуются авторы подобного рода статей и материалов, но есть совершенно четкая статистика, ее приводил в прошлом году издание «Коммерсант», о том, что почти 1/4 должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины. И сообщил об этом директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Сообщил он об этом агентству ТАСС, что в реестр неплательщиков алиментов внесены данные уже 300 тысяч человек, из них 69, внимание, тысяч – это женщины.
0: «Мужские грезы».
4: Почему это так важно? Да просто потому, что такой серьезный накат сейчас идет на мужчин, который не прекращался. Мы здесь констатируем всегда в программе «Мужские грезы» из года в год, что образ злостного алкоголика, пьяницы, тунеядца, если хотите, а теперь еще и должника злостного по алиментам, почему-то составляют всегда мужчины. Забывая совершенно о том, что женщины-то, это ведь вот та самая огромное количество злостных, между прочим, уклонисток-неплательщиц. Хочется в этой связи коснуться инициативы, которую сейчас активно продвигают депутаты Государственной Думы. Эта инициатива в виде законопроекта устанавливает штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Авторы, депутаты, я не буду называть их фамилии, никакого смысла в этом сейчас нет. Единственное, что хочу сказать, что эти самые депутаты, их три человека, призывают за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей. Ну, примерно так себе я это представляю. К чему эта инициатива? Если прочитать пояснительную записку о том, что, значит, если человек высказывается где-то в публичном пространстве о том, что женщина должна сидеть дома, рожать детей и быть обслуживающим звеном по отношению к мужчине, то это противоречит Конституции, во-первых, в плане гарантии прав людей, независимо от их пола. И, соответственно, не должно таким вот образом роль женщины как-то фиксироваться в общественном сознании. У меня возникло огромное количество вопросов, в первую очередь. Эти вопросы касаются, конечно же, действительно противоречий. Действительно того, что как такой законопроект может сказаться на отношении общества к институту брака. И что делать, если муж действительно хочет, чтобы его жена рожала, занималась домом, и он вот это констатирует, не стесняясь в том числе каких-то социальных сетях, пишет об этом, говорит, что у него вот такое есть убеждение. Что же его теперь за это штрафовать? То есть понимаете, как связаны обе темы? Очень тесно. Вот те же самые окошки Овертона поворачиваются теперь и в другом направлении. Но давайте все-таки пригласим к беседе эксперта, заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Иван Николаевич, здравствуйте. Вот любопытно ваше личное отношение к данной инициативе.
5: Ну, первоначально я очень сильно, на самом деле, удивился, потому что, ну, давайте начнем с того, что значит оскорбление чувств женщины. Ну, я понимаю, там оскорбление чувств верующих, как юридическая формулировка, а оскорбление чувств женщины, то есть какие ценности по гендерному принципу есть, значит, есть разные ценности у мужчины, есть разные ценности у женщины. Значит, у женщины они одни, у мужчины они другие. И получается, что вот эти специфические ценности, которые есть, они должны, значит, защищены быть законом только у одной половины человечества. Ну, я не возражаю, может быть, это действительно нужно, и в силу того, что мы привыкли называть там слабым полом, но на самом деле у меня такое впечатление, что уже нет никакого слабого пола. Вот, а есть вот такая вот история, которая нас возвращает к этим пресловутым инициативам по закону о борьбе с домашним насилием. Я вспоминаю вот это время, где домашнее насилие представлялось исключительно действиями, направленными против женщин. Хотя мы понимаем, что домашнее насилие, там и дети, там и старики, там все есть, и мужчины в том числе. То есть это комплексное понятие. И вот здесь почему-то берется и вынимается какая-то определенная, значит, часть общества. Да? А потом меня, честно говоря, немного удивило обоснование. Я специально взял пояснительную записку, не поленился, прочитал. И написано, что там, значит, в последнее время кто-то, значит, какие-то люди говорят о том, что женщина должна, значит, воспитывать детей. Ну, сначала давайте начнем с того хотя бы, ну, кто это, да? Когда пишутся пояснительные записки, ну, приводятся эмпирические, статистические данные. То есть, ну, вы хотя бы укажите, ну, кто эти люди, которые так говорят? Мне кажется, так говорят несколько веков уже, во всяком случае, на Руси, про то, что, ну, что, мы будем спорить с тем, что женщина рожает детей. Но, к сожалению, мужчина не может родить ребенка. Если бы мужчина рожал, может быть, он бы воспитывал. Да? Поэтому именно такой подход у нас, в том числе, есть и у наших судов, которые в 99% случаев ребенка оставляют маме, женщине. То есть человеку, который родил. Ну и что, мы будем спорить с тем, что функция женщины, ну она природом, Богом заложена, рожать детей. Ребенок привязывается к маме, да, мама его кормит. Ребенок зависит физиологически от мамы, и поэтому привязывается. И поэтому вот эта связка мама-ребенок, она действительно, ну, важна для общества. И что, мы, значит, против этого выступаем? Значит, женщина должна сидеть дома. Ну, есть разные подходы в разных семьях, все по-своему. У нас в Конституции закреплено равенство и мужчины, и женщины. Никаких нет абсолютно перекосов. Вы знаете, я тоже посмотрел вот состав управлений, не только там в топ-менеджменте или в отдельных отраслях. Ну, посмотрите, у нас спикер Совета Федерации Валентина Ивановна, женщина. У нас вице-спикеры Госдумы, у нас вице-премьеры, да, у нас министры. У нас кто отрицает роль женщины? Вы понимаете, у нас женщины активнейшим образом участвуют в управлении страной. Да, и говорить о том, что кто-то, значит, роль женщины пытается нивелировать у нас, ну, честно говоря, удивление вызывает. Я бы отдельно сказал, вы знаете, про вот эти штрафы. Я понимаю, что, да, у нас замечательное популярное радио России, и не хотелось бы там какие-то крепкие выражения, но уже с этими штрафными законопроектами, честно, немного людей уже достали. Ну, сколько можно уже штрафов придумывать? Такое впечатление, что мы живем, постоянно боясь каких-то штрафов. Куда ты не ступишь, значит, тренд у нас были, да, значит, какие-то краснокнижные грибы. Где они, эти грибы? Где вы их видели, эти грибы? Нет, нужно все общество напугать какими-то штрафами за краснокнижные грибы. Сирень уже нельзя срывать. Значит, если ты сорвал сирень, тебе какой-то страшный штраф, чуть ли не тюрьма. Ну, сколько можно эти штрафы? И от 10 до 20 тысяч будет штраф за то, что кто-то скажет женщине, сиди дома, что ли?
4: Хотел бы здесь обратить какое внимание на еще другую несколько, так сказать, опасности предлагаемых инициатив. У нас ведь сейчас как раз идет курс взят на укрепление семейных отношений, там, на повышение демографии. Мы говорим о том, что вступайте в браки и так далее, и так далее. Вот такой закон, в случае его принятия, как скажется на отношении общества, в частности мужского, на мужской половине, к институту брака? Ну, мне кажется, крайне негативно.
5: Да, я согласен с вами. Вы знаете, я в свое время, когда мы рассматривали поправки в Конституцию, я тоже предложил внести мораторий на внесение антисемейных законопроектов. Мне кажется, наша страна нуждается в том, чтобы вот на какое-то время вот дать нашей стране очнуться, да, нагнать и в плане демографии, и в плане укрепления семейных ценностей. Стандарты золотые, в том числе, которые там в советское время были. Ну, зачем мы будем принимать антисемейные законопроекты? Они с виду, может быть, и электорально выгодными кажутся, да, тем, кто это вносит, поскольку избирательная кампания и так далее. Вот, но с точки зрения последствий, вот если бы люди, которые внесли, просто сели бы, просчитали бы, а к чему это может привести? Вы правы абсолютно. Вот где здесь, собственно говоря, пропаганда семьи? Где здесь пропаганда здоровой, нормальной семьи, где действительно мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, крепкий тыл? О чем мы говорим здесь? Мы говорим о какой-то квазифеминистской бредятине. Я помню прекрасно, знаете, я вот с радиослушателями поделюсь. Я в бытность, так сказать, работы руководителем аппарата уполномоченного, мне приходилось, уполномочен по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещать различные совместные мероприятия еще тогда, которые проводились и Советом Европы, и со специальными всякими делегациями. Права женщин были основной темой. Мы отрегулировали, я с уверенностью могу сказать, потому что проводили аудит. У нас полностью законодательство адаптировано под соблюдение прав женщин. У нас нет ни одной нормы. Специальные комиссии Совета Европы проводили у нас аудит законодательства и признали, что у нас нет ни одной нормы, которая бы ущемляла каким-либо образом права женщин, потому что они очень это мониторили. Я могу вам сказать, ничего с тех пор не изменилось, да, за прошедшие там, 8 или 9 лет. Поэтому наоборот, ну вот хотя бы люди бы поинтересовались, а что они поменять это хотят. Кто? Какие-то высказывания каких-то людей? Тогда таким образом можно взять и оштрафовать практически любого, извините, православного батюшку, который будет рассказывать о православных ценностях, о том, что олицетворяют, что муж — это спаситель, что жена — это церковь, что да прилепится жена к мужу. Ну что, здесь можно любые наши традиции просто взять и оштрафовать за это на 20 тысяч рублей.
4: Вот это очень хорошая, кстати, мысль. А не является ли вот эта инициатива, между прочим, такой атакой на нашу, в том числе, православную религию? Любопытно, кстати говоря. Но я хочу, Иван Николаевич, завершая беседу, обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы же часто и в программе «Мужские грезы» ставим такие фрагменты, синхроны, да, когда девушки в интернете в разных роликах кричат о том, что мужчина должен зарабатывать, настоящий мужчина должен зарабатывать не меньше 2 миллиона рублей в месяц, ездить на автомобиле там не ниже там высшего класса какого-то, и желательно, чтобы это была европейская, естественно, иномарка. У него должна быть 10-комнатная квартира, он должен работать на перспективной, высокооплачиваемой, естественно, работе. Это можно сравнить как раз с теми же самыми обвинениями, с публичными высказываниями, только вот наоборот, зеркального характера.
5: При этом он должен быть сиротой и сразу все переписать, так сказать, имущество на девушку. Да, такие высказывания есть, и действительно они вирусятся, но они смешные. Вы знаете, вот мы все-таки, ну, наверное, в силу глубокого воспитания и уважения к женщине, относимся с иронией, с долей юмора, да, к тому, что распространяется. Конечно, в голову не придет никому этих девушек, начинающих блогерш или там желающих хайпа и так далее, за что-то штрафовать. Вот. Но если в такой же зеркальной ситуации, вы абсолютно правы, выступит мужчина о том, что он сторонник, значит, такой модели семейных отношений, где он зарабатывает добытчика, а жена является хранительницей очага и воспитательницей деток, то да, в данном случае он может нарваться на 20 тысяч рублей штрафа, который вот предлагают. Ну, а что делать? Поэтому мне кажется, что нужно все-таки понимать, насколько сегодня, заходя на территорию идеологической цензуры и вмешательства в семейные отношения, можно ли вообще куда-то продвинуться? Я считаю, что сегодня это время ушло уже.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Нет, друзья, я просто уверен, что, естественно, этот законопроект не пройдет в никаких чтений. Естественно, мы с вами понимаем, для чего сейчас вот эти вот хайповатые законопроекты нужны. У меня другой вопрос. У меня вопрос касаемо, опять же, женской стороны, да, вот как мы начинали с алиментов, давайте посмотрим, а сколько у нас злостных неплательщиц женщин в стране, и почему к ним никто не задает вопросы, и почему никто не пишет.

0: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
1: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать, по-твоему?
0: От 2 миллионов, наверное, минимум.
1: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
0: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой. Она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
1: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
0: Конечно, да.
2: Ну или, например, когда женщины признаются в интернете и просто называют тех самых претендентов на ее руку и сердце определенными словами, как это вот тоже было одно из признаний, мы также в программе в нашей прозвучало. Послушайте, вспомните.
3: Встречаюсь я на свидание только днем и только в общественных местах. Он русский, я не люблю долгие переписки. Вот это если мужчина хочет рассусоливать, неделю переписываться, потом еще неделю созваниваться, потом я люблю, когда все происходит быстро. Все, списались, встретились, посидели, поговорили, все сразу понятно, кто что. Я вообще сразу понимаю, кто передо мной. Придурок или нормальный. Точно так же и начинаю встречаться, если мужчина не хочет жить и брать на себя финансовое бремя, я тоже пну под жопу. Я не знаю, у меня было 500 свиданий. Только один мужчина мне понравился. Что для меня важно узнать на первом свидании? Это доход мужчины. Собственно, почему это вообще свидание состоится? То есть, если я понимаю, что мужчина, с которым я встречаюсь, не сможет купить мне, например, подарить мне квартиру, подарить мне машину. Я это понимаю сразу. Мне неинтересно дальше. То есть, сейчас я ищу мужчину, который подарит мне квартиру в Дубае. Она стоит 16 миллионов. Я вчера с риэлтором переписывал.
4: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
5: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
6: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
2: Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, послушав вот такие вот хотелки, у меня всегда возникает вопрос к авторам инициативы. А вам не кажется, что вот это вот, вот такие вот заявления о том, что мужчина должен содержать конкретно эту дамочку и ей подобных, о том, что мужчина – это источник благополучия женщины и не более чем. Мы как-то забыли в этом потоке, что есть простое невинное чувство. И я не про любовь сейчас говорю. Я говорю о чем-то таком волшебном и сказочном, что всегда казалось целью для мужчины и женщины в создании их общего союза. И это далеко не деньги. А все то, о чем говорят эти дамы, мы называем это проституцией, да? Давайте называть вещи своими именами. Разве это не оскорбление в адрес мужчин? Разве за это не нужно штрафовать? Уважаемые авторы инициативы. Марию Ярмуш давайте послушаем. Юриста, которая тоже имеет свою... Нет, не так. Вот что сказала в беседе со мной адвокат Мария Ярмуш.
7: Не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства, даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления. И, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех. Все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности. Неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей.
2: Но то, что мужчина участвует в зачатии, в рождении, в

процессе появления ребенка на свет, об этом женщинам, конечно, вспоминать бывает частенько очень даже неудобно. А почему, друзья, вот об этом мы поговорим в одной из следующих наших программ. И я еще раз призываю вас, пожалуйста, ваши мнения очень необходимы и очень нужны. Макс-канал Радио России, под анонсом программы «Мужские грезы» можно оставлять комментарии. Можно у меня в Макс-канале Чернов оставлять комментарии. Ссылку на него также можно очень легко найти. ВКонтакте, в моем аккаунте или в группе «Мужские грезы» тоже ВКонтакте пишите. Мы не должны просто так послушать и забыть об этом. Программа «Мужские грезы» ставит своей целью как раз изменение жизни мужского населения со всех точек зрения. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Всем мужчинам богатырского терпения.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что свою первую роль он сыграл в цирке, что приехал в Москву из далекого алтайского села, что его взяли на роль в фильм «Бумбараш» из-за игры на гармошке. Валерий Золотухин «Бумбараш» и «Вампир». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он с детства был уверен, что прославится, покорит Москву и женится на первой красавице. А жил он в это время в далеком селе Быстрый Исток в Алтайском крае, что в 3000 километров от столицы.
2: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». «Я родился в Великую Отечественную, в самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании, я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе, отец воевал, в него попало 4 пули, но ни одна не убила, ему повезло. А я себе рос потихоньку вместе с моими братьями и сестрами, и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца».
1: Когда было Валере 6 лет, еще в детский сад ходил, упал и сломал ногу. Время было послевоенное, лечили кое-как. В результате туберкулез кости. Ходить не мог 3 года. С 7 до 10 лет лежал в костно-туберкулезном санатории в Чемале. Когда стал самостоятельно ходить на костылях, выписали.
2: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». Я стал заниматься в самодеятельности. Как-то приехал в Быстрый Исток. Московский цирк на колесах. Им нужен был подсадок. Я должен сыграть простой этюд. Возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыплют опилки, пекут торт. А потом, оказывается, это не моя фуражка. Я признаю ошибку, извиняюсь, ухожу. Я играю этот этюд. Наутро мне сообщает руководитель этого цирка, чтобы я немедленно ехал после школы в Москву в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь 10-й класс готовиться. Бросаю костыли, осваиваю кольца, брусья, репетирую, тренирую яблочко, матросскую пляску и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС. Успех. Вкалываю не за страх, за совесть.
1: В мае 1964 года Золотухин поступает в театр на Таганке, главной звездой которого и был почти полвека. В кино дебютировал в 1968-м в фильме «Интервенция». Увы, фильм был запрещен, уж очень был необычным. Ленту «Интервенция» впервые показали в кинотеатрах лишь через 20 лет. Так что, по существу, кинодебютом для Золотухина стала роль старшины милиции Василия Факича Сережкина, который расследует ограбление магазина в далеком поселке Сплавщиков в ленте «Хозяин тайги».

0: из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Когда мы были в Ленинграде, состоялся худсовет по хозяину тайги. Не знаю, поздравить себя или нет, но мы оба с Высоцким утверждены на главные роли. Работа предстоит отчаянная. Ну, по крайней мере, я настроен по-боевому. Не говоря о Высоцком, который сказал скромно: «Мы сделаем прекрасный фильм». Спорить с ним я не стал.
1: В одну сторону на 50 километров милиционера нет, в другую на 500, а может и на всю 1000, аж до самого океана. А порядок он все равно должен быть.
2: Критики фильм обругали, но дуэт Золотухина и Высоцкого, тот сыграл роль бригадира сплавщиков, был так хорош, что публика в кинотеатры просто ломилась. «Хозяин тайги» собрал в кино около 30 миллионов зрителей, а Золотухин, до этого известной публике лишь по работам в театре на Таганке, превратился в одного из самых популярных киноактеров страны.

0: Одна из песен, написанных для фильма «Бумбараш» композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом. Все началось со сценария Евгения Митько, созданного на основе ранних произведений Аркадия Гайдара. Свое название комедия получила по фамилии главного героя повести «Талисман». Его звали Семен, но в фильме его имя ни разу не упоминается. Основным претендентом на главную роль был Михаил Коннов. Золотухина пригласили на пробы в Киев, но чем-то он не приглянулся. На прощание режиссер Николай Рашеев предложил актеру что-нибудь спеть. «Он взял в руки гармошку», – вспоминал Рашеев. «Я сразу понял, вот он, Бумбараш».
1: А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил.

0: точно промахнулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой, на воздушном на шару, ох ты, боже мой. Как архангел я писю, и картину вижу всю, как архангел я висю, и картину вижу всю. Сидит немский какао.
1: Для съемок фильма о гражданской войне нужно было много лошадей. Председатель местного колхоза, а дело было под Киевом, помогать киногруппе не спешил. И тогда к нему отправили переодетого в милицейскую форму Валерия Золотухина. Он выдавал себя за оперуполномоченного из Киева, которого отправили разобраться, почему кинематографисты получают отказ. Короче, лошадей собрали. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в театре на Таганке закрепилось прозвище «Бумбарашка». Но уже в 21 веке Валерий Сергеевич Золотухин, к его огромному удивлению, стал очень популярен у молодой публики. Сыграл роль вампира-мясника в фильме «Ночной дозор».
2: У людей желудок устроен точь-в-точь, как у свиней. Знаете, им даже органы теперь пересаживают от свиней.
3: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Сейчас много молодых зрителей, которые забыли меня или не знали. И вдруг для них эта роль вампира, небольшая, эпизодическая, оказалась как-то очень знаковой. Меня стали узнавать, просить автографы именно молодые зрители. Это приятно. Это все-таки новое кино. По всем известным мне кинематографическим статьям, техника, компьютеры, даже режиссура другая.
1: Всего на счету Валерия Золотухина более 100 фильмов. «Сашка в берегах» и «Плут Лутоня» и «Старевича Проши», «Моцарт» в «Маленьких трагедиях» и «Профессор Киврин» в «Чародеях», «Санитар дядя Саша» из телефильма «На всю оставшуюся жизнь» и «Дом управ» Никанор Иванович Босой в «Мастере и Маргарите». Роли самые разные, большие и маленькие, но практически все запомнились. Что неудивительно, ведь актер был настоящей легендой нашего театра и кино. Ну а в его родном селе «Быстрый исток» нынче открыт мемориальный музей Валерия Сергеевича Золотухина.

0: Синяя река, больно глубока.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Общество. Коллекционер.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. И сегодня мы продолжим разговор о масштабных копиях автомобилей, которые появились как сувениры или игрушки, но постепенно стали еще и предметами для собирания. Естественно, увлеченные коллекционеры хотят завладеть наиболее ценными экземплярами, то есть теми, которые или выпущены ограниченным тиражом, или давно сняты с производства. А лучше и то, и другое одновременно. И в когорте таких увлеченных коллекционеров мой сегодняшний гость Алексей Бобров, который коллекционирует машинки последние 50 лет. Их у него аж 800 штук. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что вновь заглянули к нам в гости.
5: Здравствуйте.
4: После передачи с вашим участием было много звонков и писем с вопросами, причем вопросы самые разные. Ну, например, спрашивают, насколько оправданы суммы в несколько десятков тысяч рублей, которые порой просят продавцы отечественных коллекционных машинок. Эти машинки, напомню, были выпущены в серию в начале 70-х. Во времена СССР эти модели стоили 3 рубля 50 копеек или, скажем, 12 рублей. Есть модели, за которые сегодня просят 100 и даже 200 тысяч рублей. Вот насколько это все оправдано, как вы думаете?
5: Ну, это от ваших возможностей. То есть, если вы можете себе позволить модельку за 200 тысяч, вы можете ее купить. Если не можете, так вам она и нужна.
4: Но человек, который продает эту модель, это не завышенная, это не заоблачная цена. Я понимаю, что есть спрос и есть предложение.
5: Да, в основном и такие цифры возникают на аукционах, где человек может вообще поставить 1 рубль за 100 и на аукцион. И за месяц аукциона цена может возрасти до любой цены.
4: А почему также востребованы и также дорого порой ценятся масштабные модели с олимпийской символикой? Вот у меня был, например, в коллекции, когда я в школьные годы собирал, был желтый москвич 412 с олимпийским мишкой на капоте.
5: Да, у меня был и ижевский москвич, Волга, и Нива была.
4: С мишкой.
5: Но все хорошо вовремя. То есть, когда вы живете в это время, они вам дороги. А после 30 лет они становятся уже раритетами, за которые люди готовы, чтобы ими обладать, заплатить какие-то деньги. Поэтому, естественно, цена возрастает.
4: Вот, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы по нашей теме, и вот что говорят эксперты. Вот эта цитата. В конце 70-х вышла в свет модель самого престижного горьковского автомобиля ГАЗ-13 «Чайка». Что интересно, в модели снова было упрощенное цельноштампованное днище, а капот перестал открываться. Однако в салон и багажник доступ оставили. Престижность модели придавала существование электрифицированного варианта с горящими фарами и фонарями. Я, если честно, такую не видел, такую модель. Мне это масштаб 1 к 43?
5: 1 к 43, да.
4: И фары горят.
5: И у нее фары горят, светодиоды были внутри.
4: Вот человек решил заняться коллекционированием, причем он хочет это делать по-серьезному, по-взрослому, что называется. Насколько вот это занятие, коллекционирование масштабных моделей, подъемно, скажем, да, финансово?
5: Ну, есть модели, которые продаются в киосках. Они стоят...
4: Ну, относительно дешево.
5: Относительно дешево. Но, к сожалению, начиналось это со 199 рублей, сейчас 999. Те же самые модели. Но это все равно интересно. Они продаются вместе с журналом, в котором написано о той модели, которую вы покупаете, когда, что, кто, сколько их изготовил, как они существовали.
4: У вас 800 машинок. По большому счету, мы можем утверждать, что у вас есть практически все, да, условно говоря. Или далеко не все?
5: Далеко не все, потому что я знаю, например, вот в интернете смотрел, есть люди, ну, видно, очень богатые, потому что у них до 10 тысяч таких машинок в одном масштабе, 43-м. Я, правда, не представляю, куда это все можно спрятать.
4: У меня вызвал вопрос, а куда вы деваете ваши 800 машинок? 800, да, а тут 10 тысяч.
5: Две стенки в комнате и все. А вот когда 10 тысяч, это уже домик надо для таких моделей.
4: Алексей Юрьевич, а вам кто-нибудь предлагал, ну, расстаться с вашей коллекцией или с какими-то экземплярами, чтобы вы уступили?
5: Ну, когда были тяжелые времена, я, например, продал саратовские модели.
4: Саратовские модели — это там, где, значит, Саратов производил их?
5: Тантал, да.
4: Тантал, да, производственное определение. Да. Тантал, о котором мы говорим.
5: Да. Я так скажу, меня интересует больше дизайн автомобиля, чем открывающиеся двери и капот там и все остальное. Ну, это как игрушка уже. А общий вид и дизайн автомобиля видно хорошо. Меня удовлетворяют китайские модели, потому что они соблюдают именно дизайн автомобиля. И они не заморачиваются на открывание дверей, багажников и поворот колес. И вот, например, дизайн автомобиля видно на Мерседесах, которого я вот тоже собираю. У меня есть от первого Мерседеса и до там 20-го года, например, выпускающийся Мерседес. Там видно, как изменяется дизайн автомобиля со временем. Но, к сожалению, все автомобили приходят к одному виду, и все становятся похожи друг на друга.
4: Ну, вы знаете, тут можно поспорить, потому что, ну, например, британцы, они все-таки вот в автомобилестроении многие фирмы пытаются придерживаться традиций. Например, ну, Jaguar, когда ты даже на расстоянии смотришь на вот машины, которые производит эта знаменитая фирма, будь то седан или спортивный, или представительский Jaguar, вот что-то есть, вот эта порода в Jaguar, которые производили, скажем, в 30-40-е годы, и вот современные Ягуары, все-таки многие именитые фирмы пытаются все-таки вот какие-то традиции сохранить, породу сохранить. Вот эту.
5: Я бы так даже сказал, что дизайн Ягуара опережает дизайн всего автомобилестроения в какой-то степени, потому что тот же Jaguar E, например, он опередил свое строение, потому что его внешний вид совершенно не соответствует внутренности, потому что, когда его выпустили, у него не было ни АБС, ни подушек безопасности. То есть это была очень красивая, но очень опасная машина. Но очень красивая.
4: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к нашим маленьким масштабным машинкам, и давайте мы с вами перенесемся в Советский Союз, где вы в советские годы, когда не все можно было достать, а тем более масштабные автомобили, вы коллекционер и собиратель вот этих машинок. У вас, я знаю, вы говорили в одной из наших программ, была точка так называемая, где вы постоянно собирались, и вы обменивались вот этими машинками. Кто-то продавал, кто-то покупал. Вот давайте, вот как все это происходило?
5: Это происходило очень интересно. Это было около Детского мира на Кутузовском проспекте. Встречались по четвергам. Но это было смешно, потому что нас даже пытались забрать милиционеры.
4: Потому что это считалось, что спекуляция там.
5: Да. То есть люди там просто менялись. Ну, правда, и продавали, конечно, тоже. Но забирали милиция. Трех сторон подъезжали газоны, всех отлавливали и везлись к себе в участок. Составляли акт, ничего за это не делали, даже штраф не накладывали. Потому что не было такой статьи. Но им, по-моему, было очень интересно. Они смотрели, у кого какие модели, и все радовались.
4: Уже в участке, уже милиционеры рассматривали модели.
5: Милиционеры рассматривали и отпускали на свободу. Даже не отбирали ничего. Смешно было. Меня, например, два раза забирали.
4: Серьезно?
5: Да.
4: А вот такой милицейский газон, как вы сказали, есть в вашей коллекции?
5: Да, есть.
4: Воронок?
5: Да. ГАЗ-67, 69.
4: 67-й это... 67-й это еще 50-е годы.
5: Да, вот с таким вот. Да. Тоже милицейский есть. Были модели из Херсона. Там в Херсоне они на руках делали определенные модели. Победу они сделали.
4: То есть какой-то кооператив, наверное.
5: Скорее всего, кооператив.
4: Частники какие-то.
5: Частники, абсолютно, да. Потому что у них были такие непрезентабельные коробочки, но там были хорошие
4: модели.
5: Хорошие модели, да.
4: А нет ли у вас случайно в коллекции Opel Olympian?
5: Вот Opel меня не очень интересовал, но у меня есть примерно такой же, но Mercedes.
4: Я почему спросил про Opel, потому что Opel Olympia остался у меня от дедушки, оригинал, двухдверный, они в разной модификации их производили, он был четырехдверный и был двухдверный. Так вот, мой, который достался мне от деда, это Opel Olympia 38 года.
5: У нас он назывался Ким.
4: Да.
5: Двухдверный.
4: До вот войны он... его выпустили около 500 экземпляров, кажется. И, да. Может, я ошибаюсь. А потом началась война Великой Отечественной, и производство прекратили. Да, двухдверный Ким. И было сделано несколько кабриолетов. Кабриолетов было очень мало.
5: Вот кабриолетов у меня нет, а вот
4: Ким... А вот есть Ким... у вас есть. В вашей коллекции масштабная моделька Кима есть?
5: Конечно.
4: Да вы что?
5: Да. Причем
4: не заводская, скажем,
5: не заводская модель, в общем, две штуки.
4: Ну что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Мне остается лишь поблагодарить моего уважаемого гостя Алексея Юрьевича Боброва за эту замечательную беседу.
5: Спасибо большое.
4: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Коллекционер. Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
6: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
10: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
12: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
11: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
13: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
3: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
14: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
14: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас... больше внимательности.
3: Громче звук. Это только начало.
14: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Под контроль российских подразделений перешло 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника, сообщает Минобороны. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. И сегодня ночью пройдет праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подписал пакет законов в социально-экономической сферах, в том числе утвердив новый комплекс мер по борьбе с кибермошенничеством и усилив контроль за иноагентами. Второй пакет мер по защите россиян от кибермошенников включает в себя порядка 30 инициатив, среди которых ограничение количества банковских карт до 20 на одно физическое лицо, механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов, создание базы данных и маякодов мобильных устройств, право устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родителям право уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. Тревожная кнопка появится на госуслугах. Это возможность пожаловаться на мошеннические действия через портал. Добавлю, что первый пакет аналогичных мер был принят в прошлом году. Российские войска за неделю взяли под контроль 763 здания в Константиновке. В городе ликвидировано более 560 украинских военнослужащих, свыше 130 единиц вооружения и техники. Также под контроль российских подразделений перешли 327 зданий в Красном Лимане. Российские войска овладели 50 опорными пунктами противника. По данным Минобороны, минувшей ночью вооруженные силы России произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которых поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Всего же за неделю российские военные в ответ на атаки Украины осуществили 5 групповых ударов, в результате которых поражены объекты ОПК и теплоэнергокомплекса Украины. Россия вернулась под контроль на Киеву территории. 160 бойцов, сообщили в Министерстве обороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ, говорится в заявлении ведомства. Самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Вернувшиеся из плена бойцы рассказали о желании как можно скорее встретиться с семьями, о том, как родные отреагировали на известие об их возвращении. Они уже строят планы на будущее, планируют устроиться на стабильную работу. Предыдущий обмен пленными состоялся в начале июня по формуле 185/185. В России подтвердили, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня. Начнется он в 22 часа по московскому времени. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, что ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области, когда дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация в МАКСе. Возможные корректировки в расписании рейсов, говорится в сообщении. Там добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Ираном разногласия по меморандуму. При этом Вашингтон ответит насилием на насилие, заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Так он прокомментировал заявление Центрального командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. По утверждению Центкома, американская авиация нанесла удары по иранским складом ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам. В свою очередь, Иран нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США в регионе. Все это произошло после того, как 25 июня Иран атаковал дронами камикадзе грузовое судно под флагом Сингапура. Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 27 июня на 28. Водно-пиротехническое шоу в этом году будет вдохновлено образами русских сказок и посвящено вечным темам дружбы, добра, любви и верности. Праздник откроется в 20 часов на Дворцовой площади. После 22 часов начнется концерт популярных исполнителей. В 0:40 в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с появлением брига «Россия» под алыми парусами. В празднике примут участие 66 тысяч выпускников из Санкт-Петербурга и других городов, а также около 400 иностранных гостей из стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, Кубы, Китая и африканских стран. Петербургский метрополитен будет работать без ночного перерыва. Также будет организовано ночное движение троллейбусов, изменятся некоторые автобусные маршруты. Погода в праздничную ночь обещает быть благоприятной, осадков в Питере не ожидается. Ветер слабый, температура составит ночью плюс 14-16 градусов. В субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что показания термометров медленно, но верно поползут вверх.
2: Предстоящие выходные будут вполне комфортными. Днем местами может пройти небольшой дождь. В субботу умеренные плюс 19-22, а в воскресенье летние плюс 22-25. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет плюс 23-28. Первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30. Всплеск тепла будет недолгим. Последующие дни после прохождения холодного фронта температура вернется в норму. В общем, нормальное русское лето.
1: Ранее синоптик предупредил, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться месячная норма осадков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага Российской Федерации на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий. Изменения вносятся в закон о государственном флаге Российской Федерации. Исполком Международной Федерации Тяжелой Атлетики допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Международная Федерация Тяжелой Атлетики стала 10-й международной федерацией, признанной Международным Олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Ли стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнование является вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 28 года в Лос-Анджелесе. Бокс. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 4 июля перенесет операцию на локте. После восстановления он планирует провести защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO против Каллума Смита. Ранее сообщалось о том, что Бивол может провести третий бой против еще одного российского боксера Артура Бетербиева. В завершении тенниса состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В мужском турнире в первом раунде Даниил Медведев сыграет с экс-финалистом турнира Марином Чиличем. Карен Хачанов с Билли Харрисом, а в российском противостоянии Андрей Рублев померится силами с Романом Сафиулиным. В женском турнире отмечу следующие пары первого круга. Мира Андреева, Магдалинет, Диана Шнайдер, Ева Лис, Анна Калинская, Магдалена Фрех, Алина Корнеева, Кимберли Бирелл. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 13 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени воздух прогреется до плюс 25, осадки маловероятны. А вот в Красноярске дожди и грозы, там до 23 градусов выше 0. В Вологде до плюс 20 кратковременный дождь. В Уфе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20, будет облачно и дождливо. В Пензе и Ярославле плюс 20-22, без осадков. В Ставрополе до 18 градусов тепла, временами дождь. В Симферополе до 28 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге и Москве днем переменная облачность. В городе на Неве без осадков. В столице небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Атмосферное давление будет в норме.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
5: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
7: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радость или грусть нас ждут потом.
9: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
11: Прямо сейчас.
12: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
0: Ржавчина.
13: Добрый вечер.
14: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
13: Да, было такое дело. Значит, это пятница, 19.12.23, главное радио страны, Ржавчина, Илья Канавин, Александр Анучкин. Как всегда, на боевом посту.
14: Да, и как всегда мы ждем от вас всяких мыслей, реплик, междометий, эмоций. Для этого существует канал связи, в который можно отправлять это все. А называется он 8-925-32-39-2.
13: Совершенно верно. Вот сейчас я украду Ильи его дежурную реплику о том, что у нас катастрофически мало времени. Потому что у нас катастрофически мало времени. Я не могу тебе позволить ее сказать самому. Не знаю почему.
14: Ну, потому что из твоих уст она звучит еще более весомо. Не будем откладывать. И точно совершенно. Вы сегодня не узнаете, что в Минюсте рассказали, что два месяца, вот стальные нервы у людей. Два месяца они слушали русский рэп.
13: Реп.
14: И представляете, пришли к неутешительным выводам. Позже, что мы вот два месяца потребовалось им, чтобы прийти к выводам. Вот, там очень много говорят пропаганды всякого разного нехорошего, мерзкого, отвратительного, дурно пахнущего. Вот, и деструктивного. Пообещали заняться то ли авторами, то ли рэпом. В общем, ждем рэп от Минюста.
13: Чем-нибудь займутся, интересненько будет. Значит, метро Петербурга перестали пускать людей с виолончелями. А вот. Ну, то есть, может быть, с виолончелями прям вот...
14: Бубна нет, возьмите...
13: Арфы нет, возьмите бубен. Да. С виолончелями, может, пускают, а вот с футлярами от них, для них, точно нет. Сделано это в интересах безопасности, штука объемная, там всякое бывает. Вот, не уточняется при этом, я поискал, ну так, неглубоко, не нашел, есть ли список вообще полный музыкальных инструментов, которыми теперь или пешком, или на трамвае, или как-то, в общем.
14: Ну, можно вот на эту тему острить, я думаю, полдня не будем.
13: Не поехали будем. Дальше. Бас-балалайка есть такая штука хорошая.
14: Никакого отношения на соглашения на Аляске не было, сказал Рубио, потряс мир. Представляете?
13: Просто немыслимо.
14: А еще солнце всходит на востоке, между прочим, а Волга впадает в Каспийское море. Но если об этом вдруг ни с того ни с сего сказал Рубио, начинаешь задумываться невольно.
13: Да.
14: А, вот. Ну что, то ли сдуло свежим ветром, то ли какие-то будут другие перемены, то ли на самом деле перевербовали Трампа, во что я, кстати, не верю, неделю назад на этом самом прекрасном европейском мероприятии. То ли произошло что? Гадать абсолютно бессмысленно, совершенно.
13: Дух Анкориджа, давай до
14: свидания. Мы не знаем, почему констатировал факт товарищ Рубио, что на Аляске не было подписано соглашение. Мы в курсе, товарищ Рубио. И никто не говорил, что там были
13: Россия, наше отечество, смерть неизбежна.
14: Господи, прости.
13: Вот. И как говорит Владимир Владимирович Путин, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
14: Да. А еще бывает полезно мозга включить. Да.
13: Вот. Зато вот о чем вы узнаете сегодня. И темы сплошь серьезные, на самом деле, и даже тяжелые, там, за вычетом финала. Постараемся немножко вас развлечь в конце. А сначала будем говорить мы об обстановке в Крыму и об оперативно-тактической, и о том, что в умах и в душах у людей. И, в общем, ну, тоже и здесь попробуем найти что-то светлое, поискать оптимизм, поводы для оптимизма, да, о том, почему, и понять, почему, в конце концов, враг так старательно нас пугает, да, потому что страх — это побольше, чем реальных действий.
14: Важная история. Они обязательно, непременно нужно говорить для того, чтобы заполнять эти вакуумы, которые немедленно заполняет кто-нибудь совершенными домыслами, глупостями и всякой прочей ерундой. Вот. Часто мы обращаемся к теме когнитивной войны, это в продолжение, да, совершенно определенно. Поэтому сегодня мы об этом тоже будем говорить, потому что чрезвычайно важная сегодня в этом смысле ситуация. Мы входим. Ладно, не будем сейчас раскрывать. В общем, здесь все: и Крым, и бензин, и значит, и обстрелы, и прочее.
13: И блокировки ВК.
14: И блокировки ВК. Вот это вот тоже эти самые жонглирования, все вот эти довольно отвратительные. Мы нужно понимать, мы цели этой войны. Мы все абсолютно. Это нужно понимать. Поехали.
13: Да, эта война уже идет, избежать ее нельзя. Единственное, что можно сделать, это не стать ее пушечным мясом. Дальше тема какая у нас сегодня. Румыния решила, что забирает Молдавию себе. Вот, значит, так буднично местные депутаты даже не голосовали. Там интересная есть такая особенность румынского законодательства.
14: Ужасно трогательная, да.
13: А вот, значит, почему-то не слышно никаких осуждающих речей, не вводятся международные санкции удушающие, разрывающие и так далее.
14: Значит, а главное, никто не требует спросить у людей, которых присоединяют к другой стране.
13: Да.
14: А вы-то там как?
13: Значит, никакой блокады никто не устанавливает. Вот такая, короче, вот прям, простите меня, пожалуйста, дорогие все, цыганская такая схема. Увидел коня, хороший конь, короче, АНН будет мой, да? Вот, мнение коня в целом, как бы, ну... Вообще никого не интересует. Вот об этом поговорим.
14: Нам то ли обещают, то ли угрожают арабским языком в школах. Даже ЕГЭ с арабским языком уже скоро. То ли обещают, то ли угрожают. Вот, в принципе, я прекрасно помню это замечательное выражение: каждый человек прожил столько жизней, сколько языков он знает. Угу. И это, ну, только за. Как это да, но есть нюансы. Есть опыт весьма продвинутых толерантных стран по этому поводу. К чему он привел, мы как раз и расскажем. И вы знаете, что-то удивляет, а что-то не очень. Есть о чем поговорить.
13: Да, да, да. Вот. Ну и, как я обещал, в конце программы пытаемся чуть-чуть вас развлечь. Поговорим про связь без брака. Значит, депутат Буцкая есть такая, да, все знают. Она пообещала, что россиян, которые сожительствуют во грехе и не оформляют свои отношения в ЗАГСе, внимание, штрафовать не будут.
14: Видишь, вот вышел человек, говорит: здравствуйте, я не буду вас штрафовать за. С да. чего вы... Это как Рубио, там не было соглашения.
13: Ну, тут как бы любой человек, который прожил в России больше года, да, и обрел рассудок, хотя бы на уровне там, на уровне мышки, да, он понимает, что просто так депутаты не говорят, что я вас не буду штрафовать. Особенно, когда у них никто не спрашивал, будете нас штрафовать или нет. Вот, поэтому, наверное, обязательно будут. будут. Нам с Ильей в этом смысле ничего не грозит. А вы, дорогие радиослушатели, задумайтесь. Вот. А теперь, ну, все, закончили хихикать. Впереди много тяжелых и серьезных тем. Поехали.
14: Поехали.
13: Начинаем с Крыма. Давайте сначала сразу послушаем справку, а потом у нас будет еще коротенькая пленочка с заявлением главы республики Сергея Аксенова, а потом к нам подключится прекрасный, интереснейший собеседник, и мы вместе будем рассуждать, что происходит.
11: Наша справка.
15: Крым продолжает переживать крайне непростой период. Украинские удары по энергетике и логистике полуострова сказываются на повседневной жизни крымчан. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Часть полуострова без света, заправки закрыты. Детские и летние лагеря в этом сезоне уже не откроются. Да и в целом, не до туризма и отдыха. При этом противник наносит и психологические удары, сея панику через фейки. В ночь на 24 июня украинские беспилотники ударили по главной электроподстанции Севастополя, распределяющей генерацию Балаклавской ТЭС. Город на несколько часов остался без света. А уже 25-го под атаку попала Таврическая ТЭС у села Денисовка. Точные графики отключений соблюдаться не могут. Оперативная обстановка постоянно меняется, заявил глава региона. Свет отключают точечно. С 21 июня на полуострове полностью прекращена свободная продажа бензина. Топлива нет ни за наличные, ни по безналу, ни по талонам. Горючее теперь получают только государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность. На этом фоне Киев ведет и психологическую войну. 20 июня губернатор Херсонской области Сальдо был вынужден опровергать слухи о подготовке эвакуации и закрытии границ с Крымом. Но массовые вбросы продолжаются. В основном через соцсети, которые в России давно заблокированы, но при этом отлично работают. Но Крым держится и справляется со всеми испытаниями, выпавшими на его долю. И самый главный секрет – взаимовыручка и поддержка простых людей.
13: Так, это была справка, и сразу встык, тогда я прошу звукорежиссера включить сейчас пленочку, у кого есть видеотрансляция, можете даже посмотреть. Это заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова, часть его о введении режима ЧС регионального характера. Заявление было сделано сегодня во второй половине дня. Пожалуйста.
16: Уважаемые крымчане, сегодня с 13.00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым в Севастополе, мы действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся. Спасибо.
13: Ну вот так, лаконично, там на бумаге это заявление, если хотите, можете найти, оно побольше, там больше пунктов.
14: Но оно побольше, там больше пунктов, но, честно признаться, оно мне больше, как это, понимания не добавило.
13: Ну, будем пытаться.
14: Давайте попробуем
13: понять,
14: разобраться.
13: У нас сейчас в эфире вместе с нами поэт и журналист Ольга Старушко. Оль, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что с нами.
17: Добрый вечер, Александр.
14: Оля, добрый вечер.
13: Да, отлично. Прекрасно. Вы в Москве или в Севастополе сейчас?
17: Я военная Таня.
13: А, ладно, хорошо.
17: 21-го вечером я уехала севастопольским поездом, но из Керчи, 23-го была в столице, пока я здесь. Угу. Скоро поеду обратно, потому что папе 89, это время вызов для таких людей, как он, потому угу. что и со здоровьем мне все в порядке. Но... Могу сказать сразу. Первое, если вы вызывали добавлятора понимания ООН к вашим услугам.
13: Да.
17: И второе, помимо всех сводок, разъяснений и прочих пунктов, которые действуют на рацию, в крымских СМИ и источниках удалось найти замечательную фразу. Значит, я напомню, что когда на полуострове был блэкаут, крымчане шутили, Крыму света не дают, но дают камины брют. Так вот, лозунг текущего дня – время напитков со льдом и чтение печатных книг. А теперь давайте
13: как,
17: понимание.
13: Господи, значит, как здорово.
14: Ну, да. Печатные значит, книги прекрасно. Что там с электричеством? Я со знакомыми значит, время от времени переписываюсь, а ответы крайне лаконичные. Вот, что, ну, одним словом скажу, держимся.
17: Держимся. Ситуация такая. Там же ведь проблема в том, что нарушена инфраструктура. Ни одна железка сломалась, да, и ни один провод вышел из строя. И вот это перераспределение лимитов энергии, которым занимаются сейчас практически в ручном режиме диспетчеры целых региональных узлов, ну, а также энергетики, которые в том числе экстренно реагируют на то, что если где-то что-то подключили, а оно не подключилось, а наоборот. Значит, если следить за проверенными чатами крымскими и севастопольскими, то прямо адресно по названиям улиц, населенных пунктов и так далее, в оперативном режиме, как только появляются лимиты энергии, людей информируют, что подключено, что отключено, где транспорт получил возможность ходить и так далее.
14: Но средняя температура по палате там за сколько часов в день там условно?
17: Давайте вот это мы не будем обсуждать, потому что ситуация может меняться. То есть на самом деле главная задача энергетиков, насколько я понимаю, именно стабилизировать систему. Сейчас речь идет о том, что если, например, еще вчера оптимистично планировалось, что будут плановые веерные отключения вот для того, чтобы баланс устаканить, а потом пошли новые нарушения. Не случайно в справке же прозвучало в начале выпуска, точнее, в начале этой нашей темы, что сейчас строить какие-то прогнозы сложно. Вот по факту. Поэтому в режиме есть свет, заряжаем телефоны, папа срочно дышит кислородным аппаратом. Вот, ну и так далее. Опять-таки, вот то самый режим «держимся» и чувство доброго плеча, это объявление «у нас есть свет, заходите, зарядите телефоны» или типа «есть возможность подключить горячий чайник, приходите». Ну,
13: это безумно важно. Оль, вы сказали очень важную вещь, проверенные чаты. Да, вот проверенные чаты. Потому что понятно, что фронт информационный сейчас, и не только в Крыму, а в целом вообще по всей России, да, он равнозначен тому фронту, где стреляют, убивают и летают дроны. Вот насколько хорошо и глубоко население Крыма понимает, где вот это проверенное, а где непроверенное. Потому что я слышал в некоторых разговорах, да, и у меня нет никаких оснований там спорить с этим, что крымчане-то, в отличие от материковых россиян, да, более, скажем так,
14: в этом смысле.
13: Информационно чистоплотные
14: и подкованные. В хорошем смысле брезгливые, да.
17: А потому что с 2014 года была прививка дочерей офицера, ну, поэтому наш коллега, да, журналист в бэкграунде, а ныне советник Аксенова, выдал цитату, которая тоже достойна скрижали. «Видите в домовом или ином другом чате дочь офицера, брат солдата с передовой или жену силовика, удалите и заблокируйте». То есть уже даже вот в информационное агентство, в органы власти и так далее, сами крымчане шлют сообщения: смотрите, вот фейк, вот это неправда, да, вот такое вбрасывают. То есть у людей реакция работает.
14: Я кое-что смотрел еще из украинских разных пабликов. Не часто, но есть эта тенденция. Ну что там, крымчане, наелись? Не пора ли домой возвращаться?
17: Ну-ну-ну, с 2014 года. Да-да-да.
14: Это с одной стороны комично, а с другой стороны тоже описывает ситуацию. Настроение у людей вообще какое? Вот просто на улицах, на базарах, что...
17: Ну, смотрите, поскольку с 21-го у меня там нет, могу сказать, уезжали абсолютно спокойные автобусы, абсолютно спокойные поезда. Люди понимали, например, задержку движения, потому что был перекрыт Крымский мост. Каждый поезд, поддающийся под посадку, встречали аплодисментами. Криков, скандалов, шума, нервозности, паники, все пропало, да, при этом напротив горит черный дым. Извините, что мы это в федеральном эфире, догорает паромная переправа.
14: Ну да.
17: Люди понимают.
14: Ну, обстреливают, впрочем, каждый день же.
17: Вопрос в другом. А если начать раскачивать себя и окружающих на качелях, благо не будет ни для кого.

0: самый верный механизм. И в связи с этим у меня возникает вопрос, коллеги.
1: 20
0: знаете,
1: секунд.
0: По поводу чего? По поводу механики реагирования на фейки в СМИ. У нас ведь как? Для того, чтобы что-то опровергнуть, это надо процитировать. Вот эта ситуация меня очень начинает напрягать.
1: Ой, какая большая тема. Оль, нет, тогда я чуть поменяю сценарий наш. И сейчас мы будем прерываться на наш дежурный технический перерыв на минутку. Угу. И я вас попрошу не уходить, потому что мы будем переходить уже к следующей теме, которая неразрывно связана с тем, о чем мы сейчас говорим.
2: Естественным образом из нее провести.
1: И вот эту, этот важный ваш тезис хочется чуть-чуть поподробнее проговорить и раскрыть. Пожалуйста, никто никуда не уходит, через минуту продолжим.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
1: Да, это «Ржавчина». Мы вернулись в эфир, и прежде чем мы продолжим уже с следующей, как бы, под темой, да, и со следующим гостем, я хочу напомнить, что в эфире у нас поэт и журналист Ольга Старушко. Оль, вот очень важную тему вы подняли, да, по поводу в целом вообще реакции официальных медиа, да, на потоки лжи, на потоки, которые вызывают панику у людей. На вот это все. Мы же до сих пор реактивные, прежде всего.
0: Тут скорее как раз не про то, что да, мы вынуждены догонять. Ну, смотрите, именно для вот этого периода сейчас, который переживает и Крым, и Причерноморье, и другие регионы страны, медийная составляющая в напоре противоположной стороны ими самими подчеркивается как чрезвычайная. Собственно говоря, вы же помните, да, что отправной точкой для нагнетания медийной этой составляющей стал удар по знаковой, запинаюсь, потому что волнуюсь, по панораме, да, угу. Когда в Севастополе, да, прилетает вот в центр памяти и куча ассоциаций, связанных с Крымской войной, со стойкостью города и не только. Да, естественно, когда это все той стороной спланировано и развертывается, нам остается реагировать. Ну, не на упреждение, а только во след. Но я-то пытаюсь сказать немножко о другом. Мы привыкли с тех пор, когда еще у нас не было медиа-войны, во всяком случае в таком накале, что надо изложить, что сказали, а потом на это возразить. Но получается, что вынося в пространство федеральных или даже региональных СМИ те самые тезисы, которые вбрасываются через непроверенные чаты, через сливные бачки, им придают вес.
1: Такая институализация происходит.
0: То, что люди читают и слышат первыми, это как раз вот то, что вбрасывается с той стороны. А уже только потом на это идут возражения, опровержения, рассказы о том, как дипфейк сконструирован, да, на какое видео и о чем оригинальное подложили и испорченный звук и так далее. Как по мне, вот простой домохозяйке. Да, механизм должен быть прямо противоположный. Сначала внедряется в сознание верный, с нашей точки зрения, тезис, вот говорится то, угу. Что надо знать, а потом маркируются все иные сведения на эту тему как вредные и недостоверные.
2: Ну, совершенно точно, Оля, и вы знаете прекрасно, как профессионал. Еще есть еще один прекрасный способ. При этом моделируется несколько ситуаций, которые, скорее всего, произойдут, и на них заранее готовится рамка информационная, да? И как только что-то под такое подтягивается, она уже есть, и ее уже можно выдавать на гора.
1: Да? Что здесь большая тема.

0: Большая. Смотрите как, я предлагаю сейчас поставить запятую, многоточие, там,
1: что угодно, но не точку. У нас прекрасный еще гость ждет, Андрей Игоревич.
0: Да, и прям вот давайте условимся, что через неделю мы про это поговорим прям много и плотно.
1: Ну, давайте наберем количество примеров, которые у нас будут, да, наверняка.
0: Прям будем неделю разбирать.
1: И поймем, почему мы все время реактивные, вместо того, чтобы работать на опережение.
0: Оль, можно, да, мы вас отлично ангажируем тогда, да, на следующую пятницу?
2: Я с удовольствием, спасибо огромное. Все,
0: прекрасно, спасибо. У нас в эфире была поэт и журналист Ольга Стружко, крымчанка, уроженка и жительница Севастополя, прекрасный поэт. Подписывайтесь, пожалуйста, на Олю в социальных сетях, получите большое удовольствие, если вы любите русские стихи. Просто отбивка, мы продолжим. А отбивка только, чтобы перевести дух, по большому счету, да, потому что продолжаем мы ровно о том же.
1: Да, только немножко с другого ракурса. Дайте справочку, пожалуйста.
3: Наша справка. 25 июня 2026 года корпорация Apple в одностороннем порядке удалила из App Store все ключевые приложения холдинга ВК. Под раздачу попали ВКонтакте, Одноклассники, ВК-мессенджер, ВК-видео, ВК-музыка, Дзен, почта Mail.ru и другие сервисы. Теперь они недоступны для скачивания и обновления на iOS-устройствах. В компании ВК подчеркнули, что Apple не предъявляла ни технических, ни иных претензий. На этом фоне информационное пространство продолжают заполнять сообщения о катастрофическом топливном коллапсе, который якобы уже охватил 75 регионов. В соцсетях панику подогревают видеороликами с прилетами украинских дронов, сообщениями об очередях на заправках и километровых пробках. Реальная ситуация действительно сложная. Удары БПЛА противника по нефтезаводам привели к некоторому снижению производства топлива, но очереди на заправках и перебои в логистике во многом вызваны именно ажиотажным спросом, поскольку запас прочности у отрасли довольно большой. Необходимо понимать, когнитивная война – это игра на страхах и инстинктах населения. Ее цель – не просто сообщить новость, а создать ощущение необратимости кризиса, подорвать веру в то, что государство способно справиться. Людей отрезают от привычных цифровых сервисов, накачивают негативом, а параллельно идет внедрение нужных противнику смыслов. Победить в этом противостоянии просто. Власти достаточно открыто говорить о проблемах и путях их решения, а гражданам почаще включать критическое мышление и не поддаваться панике.
0: Вот такая вот история. Понятно, что справка эта далеко не полная, и отражает она далеко не все, так сказать, происходящие сейчас события в этом когнитивном поле боя, да, ну вот об этом и не только. Мы сейчас будем говорить с нашим уважаемым экспертом. Приветствуем президента консорциума «Инфорус», специалиста по кибербезопасности Андрея Масоловича, автора телеграм-канала «Кибердед», очень интересного, полезного канала. Андрей Игоревич, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Добрый
2: вечер.
1: Извините, что мы немножко задержались, слышали, да, зацепились все-таки,
2: да. Ну да, тема важна.
0: Это важно. Ага. Андрей Игоревич, понятно, что идет эта когнитивная война. Понятно, что уже всем надоело на эту тему шутить и рассказывать несмешные анекдоты, как это было там в начале 22-го, и еще какие-то попытки были в 23-м году. Все уже, ну, как бы очевидно признали. А вроде бы всем из каждого утюга рассказали, как не стать жертвой и пушечным мясом этой войны, да? А что-то ничего не помогает.
2: Ну, на самом деле, помогает. Вот сейчас, разгоняют волну про то, что нет гречки.
0: Опять гречка?
2: И надо запасаться гречки.
0: Нет,
2: я сейчас предельно серьезно.
0: А, нет, про гречку я пока не слышал.
2: Вот. А почему? Потому что...
0: Так, Андрей Игоревич, я прошу прощения, у нас очень плохо со связью, сейчас мы вас будем перенабирать.
2: Ой.
0: Сейчас будем перенабирать, потому что что-то прям проваливается. Я уж испугался, я решил, что начали опять это самое, всех гнать за гречкой. А это был риторический вопрос, оказывается.
1: Ну, я думаю, что сейчас вообще будут запущены все вот эти вот испытанные, давно обкатанные эти механизмы.
0: Карточки.
1: Совершенно определенно. И есть еще одна штука, да? Потому что что такое вот на самом деле когнитивная война? Это включение сектантского мышления. Сектантского и мифического мышления. А выключение, полное выключение критического отношения к любому вокруг происходящему. Вот нужно выяснять, в какие дыры они влезают с этими самыми своими инструментами. Да?
0: Слушай, а у меня есть версия. Вот пока мы соединяемся с Андреем Игоревичем, я попробую свою версию изложить. Пусть Давай. Она прозвучит даже, может быть, несколько крамольно, но пусть она прозвучит. А, подсказывает мне, что есть связь, да? А, есть. Тогда я не буду озвучивать свою версию, а мы...
1: Ну, мы к ней вернемся.
0: А ты адресуй вопрос Андрею Игоревичу.
1: А, да, Андрей Игоревич. Ну вот, гречка, там еще набор весьма себе обкатанных традиционных всяких вот этих инструментиков. Задача, как мы сейчас говорили с Сашей, да, очевидная, у цели когнитивной войны, превратить его в сектанта с мифическим мышлением. То есть выключить критическое мышление. Какие для этого существуют лакуны и способы? Чем пользуются эти люди?
2: Пользуются единственным способом. Мы с вами взрослые, серьезные люди, которые понимаем, что и как происходит, что и как делать, все время, кроме первых 0,3 секунды. То есть, если вы видите, что-то яркое прихватили ваше внимание, сначала включается в сознание, сначала включается обезьянка, от которой мы произошли. Это называется предикативная опора на яркий внешний признак. Угу. Соответственно, любая информационная атака, большая, маленькая, сложная, простая, состоит из 5 шагов. Первое – перехватить внимание. Соответственно, лечится за полминуты. Если вы минуту назад смотреть не хотели, значит, и не надо. Не переключайте внимание. Не отвлекайтесь от того, чем занимаетесь. Второе – создать яркий образ. Ну, носите с собой флешку с Машей и Медведь, или там паровозик из Ромашково, там яркие образы. Не переключайтесь. Все, видите, уже половину атаки отбили. Третье. Вызвать неконтролируемую эмоцию. Вот, могу вам рассказать фейк, когда стал фейком, когда лошади из...
0: Господи, что ж со связью-то?
2: Ее хорошо продавать. У нее была неконтролируемая эмоция. Если вы чувствуете, как основа кипела, ну, которую не беря в организме. Вот, четвертое, вызвать желание поделиться. Вот это самое страшное, потому за 6 месяцев атаки сумели вынести 9% продаж розницы бензина. За 6 месяцев 9%. За 2 месяца паники на третье этих бензоколонок. Паника не потому, что паника, а потому, что паникеры скупают и спекулянты скупают, а не потому, что нету бензина. Я вот сейчас ехал из Москвы, вчера на заправку потратил 2 минуты, была одна машина. Сегодня потратил 5 минут, я просто не езжу на те заправки, где лохи паникуют, езжу на те заправки, где чуть-чуть подороже. Вот, они почему-то не догадываются, оглядываются. Вот, и бензина навалом, народу нету. Вот, могу как в Москве, там, ближайшего Подмосковья, это зафиксировать. Я в холодильник, проблем нет, пиши заправок. На двух очереди 2 закрыты, а на двух все есть, очереди нет, просто чуть-чуть подороже. Просто не бойтесь заглядывать там, где чуть-чуть подороже, и все. Вот. Значит, ну и пятое, это четвертое, это разнести панику. То есть заклейте, замотайте себе палец, чтобы не нажимать кнопку репост. Все, спасете страну. Вот, и пятое, самое главное, это нецелевое действие. Почему оно нужно? Потому что на поле боя нас победить невозможно. Информационную войну затевают, когда нельзя победить в реальном пространстве. Когда порождают виртуальное, изображают, что мы в нем уже проиграли, заставляют нас вести себя как проигравших, заставляют весь мир смотреть на нас, как на проигравших.
1: Но, Андрей, поэтому, если в эти игры не играть, информационная война выиграет за одну минуту. У нас осталось меньше минуты.
0: А у нас еще второй блок.
1: У нас второй блок. Ну, давайте мы этот вопрос прибережем на второй блок, потому что мне он кажется одним из самых принципиальных.
0: Подвесим.
1: Мы создаем ситуацию, которая очень эффективна, совершенно без проблем пользуются наши враги. Мы создаем информационные дыры, в которые тут же бросаются люди с подготовленными инструментами. Простейшая история с бензином. Мы включаем телевизор, и что мы видим в телевизоре или на радио? Нам, когда народ обсуждает бензин, нам будут 1.5 часа по телевизору рассказывать об отставке Стармера, приводя в бешенство людей, которых нифига сейчас не интересует отставка Стармера.
2: Я с вами совершенно согласен. когда меня там в 22-м теребили журналисты, почему мы проигрываем информационную войну, я говорю, ну как же мы проигрываем, мы на нее не явились.
4: Мы на нее не пришли, совершенно точно. Мы не можем проиграть.
2: Такие проблемы решаются элементарно. Заводите ресурс, который называете «А на самом деле», и в нем по-честному выписываете с каждое утро 10-20 тем, которые сегодня будет сбрасывать противник. Это очень легко угадывать.
1: 5 лет у нас эта индустрия до сих пор не запущена.
2: Можно там за 2 недели. Причем деньги-то на нее выделяются. Там вопрос, давайте вернем СМЕРШ. Вот, они там за полгода разберутся.
0: Это, кстати, да. Сейчас мы на минутку прервемся, Андрей Игоревич, на блок анонсов и продолжим.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
7: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
8: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
9: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
8: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
0: А продолжаем мы эфир. С нами по-прежнему президент консорциума «Инфорус». Нету с нами Андрея Игоревича. Ну, просто вот связь у него... Что-то не очень стабильно, но мы продолжим. Да? На самом деле, вот тот вопрос, который ты задал Мусоловичу, и на который я не успел ответить, когда связь у нас испортилась в первый раз, да, я хотел сказать примерно то же самое. Да? Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
1: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
0: Ничего не нужно делать.
1: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно свой людей с ума.
0: Это тема, которую мы начали вот в разговоре еще с Олей Старушко, да, когда вот я все время на этом настаиваю, что мы реактивны, да, мы все время отвечаем, мы все время догоняем.
1: Мы не создаем информационное пространство. Да.
0: Мы все время работаем щитом, а надо бы работать, конечно же, мячом.
1: Конечно.
0: И главное, что меч этот не мяч, да, а меч, он должен быть очень-очень такой большой, прям такой двуручный.
1: Но давай вспомним наши реальные победы в когнитивной войне.
0: А вот давай, Андрей Игоревич,
1: спросим. Я их насчитал 3.
0: А вот давай спросим.
1: А давай,
0: Андрей
1: давай.
0: Игоревич, с нами.
1: А вы считали?
0: Вот есть очевидные победы наши за вот эту фазу когнитивной войны?
1: За последние 3 года.
2: Напомню, в мае 22-го вышел отчет Нью-Йоркского университета под названием «Почему Украина выигрывает информационную войну?». Ну и там описывалось, может, ей рулят американцы, ей рулят англичане. Вот. В июле 22 года вышла статья в «Реплен» в центральной газете Франции, как Франция проигрывает информационную войну России. Но там речь шла про Африку, где работала команда Пригожина.
1: Андрей Игоревич, вам не показалось, что там куча подмен, значит, подтасовок и всяких манипулятивных штучек, нет?
2: Где?
1: Вот в этой последней статье французской, что русские обыгрывают французов в информационной войне.
0: Да. Связь.
1: Что ж такое?
0: Ну, это тоже, друзья мои, некоторая часть, в общем, когнитивной войны. Давай мы перечислим свой топ.
1: У меня их 3. Значит, первое, это когда принесли список украденных русскими детей. Помнишь эту историю?
0: Да.
1: 20 тысяч говорили, 20, русские украли 20 тысяч, верните наших детей. Все-таки мы настояли на том, чтобы они составили список. Они с этим списком приехали. И это была феерическая совершенно история. В этом списке было 339, вот они наскребли, из всех 20 тысяч. И это было восхитительно.
0: Ну и главное, что это были дети, которые в полном здравии, в уюте и комфорте были просто эвакуированы из опасной зоны. Верно. Я всегда вспоминаю вот эти вот рефрижераторы с трупами
1: ВСУшников
0: у границы, потому что это был очень сильный именно информационный удар по украинскому обществу.
1: Ну, это просто Гроги было. Третий ТЦК.
0: Удары по ТЦК, да. Когда мы стали выносить ТЦК, кстати, интересно, почему перестали. Кстати, интересно.
1: Это вот это не военная составляющая. Мы имеем в виду здесь абсолютно информационную часть, с которой, кстати, так и не дожали. И, на мой взгляд, так и не доработали. Нарастили мясо на это, не нарастили эмоций. Простая констатация в данном случае недостаточно. С этим нужно взаимодействовать. Это должно вызывать эмоции. Вот то, о чем Андрей Игоревич говорил. Да? Если мы один раз столкнулись, вспышка отработала, наращивайте на нее эмоции.
0: Давай, сотая попытка. У нас снова Андрей Игоревич на линии. Андрей Игоревич, давайте ваш топ, он правда интересен.
2: Так, прорвались на том, что французы признали, что мы их в Африке переиграли. А почему? Потому что там команда Пригожина действовала, когда военные, политические, информационные планировались, контролировались, жестко контролировались. И выполнялись из одного кулака. Все работает. Вот. То есть основной принцип пространства, когда... Берем майор, один там занимается военной операцией, второй управляет дронами, третий управляет противником, чтобы он уже чувствовал.
0: Ужасно реально что-то со связью. Давайте мы вам очень благодарны за терпение и за то, что вы пытались эти полчаса честно провести с нами, но я даже не представляю себе, что слышат сейчас люди у своих приемников, поэтому будем пробовать еще, но уже тогда без связи, а просто очно в студии. А мы пытались разговаривать с президентом консорциума «Инфо.ру», специалистом по кибербезопасности Андреем Масоловичем. В общем, нам тоже есть чего сказать, да?
1: Ну, определенно так, потому что худо-бедно в этой сфере новостей. Я работаю там без малого 40 лет. Да. В том числе занимался и всякого рода информационными вещами и сопровождениями, и немножко представляю себе, что это такое. Я подхвачу твою мысль, тем более, что ее необходимо все время повторять. Наша главная ошибка заключается в том, что мы не формируем информационную повестку. Мы реагируем на то, что происходит. Мы как бы даже себе не очень представляем, а что может быть. Хотя в данной ситуации вещи и направления того, что может быть, достаточно очевидны. И в информационной войне наши ответы на то, что может быть, должны быть уже сейчас. Эти заготовки должны лежать и ждать своего часа. Потому что, когда происходит то, что может произойти, у нас должен быть уже жесткий, адекватный, понятный, а самое главное, честный ответ. Мы так проявляем, в том числе, уважение к своим людям.
0: Абсолютно. Я с тобой полностью согласен. И тут не добавить, не убавить. Пока остается немножко времени, что хочется еще сказать. Это то, о чем, конечно, хотелось поговорить со специалистом, да, с Андреем Масоловичем. Но, в общем, я со своей колокольни тоже скажу. Это касается блокировки сервисов экосистемы ВК. Значит, понятно, что это в большей степени тоже такой пиарный, как бы, да, удар, потому что, желающие себе все это скачать...
1: Попытались его сделать пиарным, на мой взгляд, получилось плохо.
0: Желающие это скачать, все равно скачают, да, желающие этим воспользоваться, все равно воспользуются. Ничего страшного не произошло, да, я хочу вам напомнить, дорогие наши радиослушатели, что когда мы залетели вот в это, значит, метеоритное облако бесконечных осколочных санкций, мы не могли, например, пользоваться онлайн-кабинетами банков. ну, например, да, не могли, не могли. И чтобы, значит, воспользоваться услугой там перевода с карты на карту через смартфон, да, это какое-то механическое действие. Нам с вами, если вы забыли, нужно было ехать ногами в офис банка,
1: о, ужас,
0: где операционистка
1: вот это да.
0: Да, руками нам устанавливала приложение. Страшное дело, да. Так вот, это все тоже преодолимо. Поэтому, значит, речь не о том, что пользователи устройств там конкретной, так сказать, марки, не буду ее никак называть, потому что не хочу рекламировать, а то что скажу что-нибудь нецензурно. Вот. Дело не в том, что пользователи этих устройств не могут пользоваться теперь продуктами экосистемы ВК. Да? Это еще одна попытка расшатать вас. Да, значит, показать вам, смотрите, вы здесь уязвимы, вы не сможете мимасиками поменяться со знакомыми, вам мама больше не напишет письмо, а все почему, посмотрите, до чего довели вашу спокойную, тихую, мирную жизнь. Не ведитесь, не слушайте, это все комариные укусы, которые на самом деле ни на что в целом не влияют, ни на что.
1: Кроме вашего настроения.
0: Да. И вот то, что нам
1: владейте своим настроением сами.
0: Слушайте, то, это что же нам ваша собственность. Успел сказать Андрей Игоревич, да, понятно, что это была метафора, но это была классная метафора, и это было очень хорошо слышно без помех. Носите с собой флешку «Маша и Медведь». Или там любой другой контент, который точно вас ставит на место, и который приводит вас в чувство и дарит вам хорошее настроение. Посмотрите на фотографию любимого человека, ребенка, котика,
1: пересмотрите собаки. Пересмотрите «Кин-дза-дза» или «Необыкновенный концерт».
0: Можно что-нибудь попозитивнее, а? Вот это вот без советского нуара. Вы видели, какими глазами меня сейчас посмотрел Илья. Господи, я сейчас под стол залезу, меня спасет только необходимость, значит, сказать, что мы передаем сейчас эфирную эстафету новостям. А после этого вернемся, и у нас впереди еще как минимум три очень важные темы. Ну, одна из которых прям тяжелая и трагическая. Не уходите.
5: Ржавчина. Театр Радио России представляет.
10: Чем еще удивить можете?
11: А вот дай срок, удивим!
5: Блоха. Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
12: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
5: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
13: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
14: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
15: Вот те и гляди.
5: Блоха. Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Русские сезоны.
16: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
5: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
17: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
5: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
18: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
5: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
15: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
5: Раритеты. Слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
20: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и ВПЛА дальнего действия по объектам на Украине. Гвардейскими стали 26-я ракетная бригада и 35-й инженерно-саперный полк. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов в обмен на 160 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны. 6 американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России минувшей ночью произвели групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия по объектам на Украине, в результате которого поражены центр комплектования и арсеналы в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы южной группировки войск в течение недели продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города. С 20 по 26 июня бойцы освободили от украинских боевиков 763 здания. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии в течение недели продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Бойцы 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий. Экипажи ВКС России нанесли серию ударов авиабомбами ФАБ-500 по вражеским позициям в зоне спецоперации, сообщает Минобороны. Гвардейскими стали 26-я ракетная бригада и 35-й инженерно-саперный полк. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. Россия вернулась под контроль на Киеву территории 160 бойцов, сообщили Минобороны. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Вернувшиеся из плена бойцы рассказали о желании как можно скорее встретиться с семьями, о том, как родные отреагировали на известие об их возвращении. Они уже строят планы на будущее, планируют устроиться на стабильную работу. Добавлю, что предыдущий обмен пленными состоялся в начале июня по формуле 185 на 185. В России подтвердили, что заседание Совбеза ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему белорусских граждан, пройдет 29 июня, как сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева. ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. Когда дети ехали на отдых, погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 6 американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе, сообщает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на информированного чиновника. Удары продолжались около 90 минут. Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна. Как передает телеканал Пресс-ТВ, вслед за этим корпус стражи Исламской революции заявил об ответных ударах по позициям военных США в Ближневосточном регионе. Власти штатов назвали действия Тегерана нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в середине июня. В руководстве КСИР заявили, что не нарушали договоренности. Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, если Тегеран не согласен с трактовкой подписанного между странами меморандума о взаимопонимании, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. При этом он предупредил, что Соединенные Штаты на применение силы тоже ответят силой. Тревожную кнопку ввели на госуслугах, чтобы граждане могли сообщать о случаях мошенничества. Закон, который подписал Владимир Путин, вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россияне с помощью тревожной кнопки смогут через госуслуги пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правительственные, правоохранительные органы, операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Операторов даже обяжут находить абонентские номера, которые используются для совершения подобных преступлений, а сведения о них будут передавать в государственную информационную систему противодействия правонарушениям. Обслуживание таких номеров будет приостановлено. Если мошенники украли деньги, а оператор не заблокировал вовремя подозрительный номер или не прекратил звонок, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет иметь на руках постановление об открытии уголовного дела. В целом данный закон объединяет порядка 30 инициатив. Россия в ближайшие годы планирует построить около 40 энергоблоков. Об этом сообщил Михаил Мишустин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям 4-го международного молодежного ядерного форума «Обнинск-Нью». По словам премьер-министра, правительство России будет наращивать поддержку развития отечественной атомной отрасли. Мишустин подчеркнул, что кластер «Обнинск-Тех» за 4 года превратился во флагман подготовки инженерных и научных кадров.
2: В этот раз основной площадкой форума стал международный научно-образовательный кластер «Обнинск-Тех», где учатся более 2000 студентов из десятков стран. Он создан в ходе десятилетия науки и технологий и за 2 года стал глобальным центром притяжения талантливой молодежи, флагманом в подготовке инженерных и научных кадров. Правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли. В ближайшие годы планируется построить почти 40 энергоблоков мощностью 30 гигаватт, включая новейшие реакторы 4-го поколения. Кроме того, продолжим выпуск малых атомных электростанций. Будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире.
1: В Обнинске в эти дни собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран. 2 дня молодые ученые будут обсуждать будущее атомной энергетики, технологическое развитие и международное сотрудничество. Неустойчивая погода сохраняется в Сибири. В ближайшие дни там прогнозируются ливни, грозы и град. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что там смешанные леса. Они дают воздуху очень много влаги за счет процесса движения воды через растения и ее последующее испарение в атмосферу в виде ледяного пара. Также туда добираются циклоны, которые увеличивают атмосферную неустойчивость, которая разрешается через ливни, грозы и град. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении лишить Румынию возможности проведения международных соревнований. Напомню, ранее мэр города Клуж-Напока, где проходит Кубок вызова по художественной гимнастике, заявил о том, что российская государственная символика не будет использована на турнире, после чего наша команда отказалась участвовать в соревнованиях. Этот инцидент показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, заявил Дегтярев. Леонид Гольдман, агент футболиста Артема Дзюбы, в очередной раз прокомментировал перспективу перехода своего клиента в «Спартак». Артем бы точно помог «Спартаку» как с точки зрения своего опыта и лидерских качеств, так и со спортивной точки зрения, с учетом того, что готов где-то помогать со скамейки и получать меньше игрового времени, отметил Гольдман. Крайний нападающий Муминго Мале покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали продлевать с 31-летним футболистом контракт, который был рассчитан до 30 июня этого года. За «Динамо» Мале провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 17 голевых передач. Российские дзюдоисты Ирина Зуева, Кристина Дудина и Аюб Блиев стали бронзовыми призерами этапа Гран-при в китайском Циндао. Соревнования являются вторым квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в Лос-Анджелесе. В завершении о хоккее бывший защитник Акбарса Илья Карпухин стал игроком автомобилиста. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до 31 мая 2029 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 15 градусов, без осадков. В Челябинске до 22 прогреется воздух, облачно, ливневые дожди и грозы. В Иркутске до плюс 27 и кратковременный дождь. В Мурманске 15 градусов тепла, облачно, дождливо. В Нижнем Новгороде до плюс 20 и без осадков. Во Владимире и Туле также плюс 20-22 градуса. Пройдет кратковременный дождь в Краснодаре до плюс 27, в Нальчике 16-18 тепла, дожди временами сильные, а в Ялте плюс 25 и без осадков. В Санкт-Петербурге днем переменная облачность, без осадков плюс 20-22 градуса. В столице днем кратковременный дождь и плюс 18-20. Сейчас в Москве 17 градусов, а дождя не наблюдается.

0: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
4: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
3: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
5: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
3: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
6: Продолжаем соскребать.
7: Вернулись мы. 8-925-222-9992. Главное радио страны. Ржавчина. Илья Канавин, Александр Анушкин. Прежде чем мы перейдем к следующей теме, хочу вот отрефлексировать. Тут, значит, радиослушатель Дмитрий У. написал нам: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. В первые месяцы СВО нельзя было использовать слово «война», можно было на административный штраф 50 тысяч нарваться. Сейчас изменили административный кодекс или уже глаза закрывают». Дмитрий из Самары это пишет. Смотрите, Дмитрий, СВО никуда не делось, да? Специальная военная операция, она идет, но она идет в рамках полноценной, совершенно, Третьей мировой войны. И можно штрафовать, не штрафовать, так сказать, называть там слона буйволом или что там было у Козьмы Пруткова.
6: У Козьмы, да? Пруткова было, если на клетке со львом написано «тигр», не верь глазам своим.
7: Да, вот. Можно, в общем, использовать любые наименования. Но слово «война», каким бы плохим и страшным оно ни казалось, оно, знаете что, очень многое объясняет. И оно объясняет и то, что происходит, например, там на топливном рынке. Оно объясняет то, что происходит в Крыму. Оно объясняет ту огромную работу, которую каждый день и вот в эти минуты сейчас в том числе проделывают силы ПВО наши, да, по всей стране и в московском регионе тоже. Да, давайте, пожалуйста, называть вещи своими именами, давайте смотреть реальности в глаза, давайте не будем ничего красить розовой краской, и тогда, возможно, у нас будет чуть меньше нелепых и бессмысленных вопросов к мирозданию, на которые ответы быть не может. Идет Третья мировая война, в рамках которой наша с вами любимая родина, называется Россия, проводит специальную военную операцию. И от победы в этой специальной военной операции зависит, победим мы в этой войне или победим не мы. А если кому-то как бы, ну, такой очевидный расклад не нравится, как сказал один очень уважаемый человек, и, к счастью, еще мой близкий друг, да, значит, ближайшее американское посольство, посмотрите, где, в России нету, ну, не принимают. А вот, поезжайте, покайтесь и попросите там это выдать вам вид на жительство беженца.
6: Я добавлю по поводу всех этих административных всех штук. Понятно, Дмитрий, о чем вы говорите. Вот, но давайте еще обратим внимание. США с Ираном была война? Кто-нибудь объявлял войну? Нет.
7: Зато в ней есть победитель.
6: Да. А Украина в состоянии войны, она объявила войну? Нет. Мы находимся в состоянии общества спектаклей постмодерна, где все войны официально войнами не называются. Кстати, об этом тоже есть... Здесь тоже есть о чем подумать.
7: Угу. Ну, кстати, возможно, тоже об этом с Олей Стружком мы поговорим на следующей неделе, потому что она еще и мастер слова большая. Ладно, это была реакция. Простите, возможно, за резкость на сообщение, которое лично меня тронуло, как бы, ну, до глубины души. Я счел необходимо на него ответить. Теперь поехали по намеченной повестке. Включите нам справку, пожалуйста.
8: Наша справка. Нижняя палата парламента Румынии автоматически одобрила законопроект об объединении с Молдавией. Речь идет о фактическом запуске процедуры аннексии соседнего государства. Документ был внесен еще 14 апреля, но не рассматривался депутатами в установленный 45-дневный срок, а потому, согласно местным правилам, прошел формальную процедуру одобрения и отправился в Сенат. Примечательно, что законопроект получил отрицательные отзывы как от правительства Румынии, так и от профильных парламентских комиссий. Тем не менее, документ есть, и он предписывает властям начать переговоры с Кишиневым о завершении объединения. Также надо уведомить об этом США, НАТО, ООН и ЕС. При этом молдаван спросить забыли. Социология показывает, что объединение с Румынией поддерживают лишь 40% граждан, пока что независимого государства, и президент Молдавии Майя Санду, имеющая румынское гражданство.
7: В общем, вот такая история, которая в предельно насыщенной повестке уходящей недели как-то прошла очень мимо многих.
6: Это правда, хотя, на мой взгляд, совершенно несправедливо. И здесь открываются такие бездны, такие россыпи, о которых есть смысл поговорить. Поговорим.
7: Да, и вот вопрос первый будет звучать так: а что, так можно было? И мы зададим его...
6: Молчаливое голосование по умолчанию.
7: Мы зададим его доктору политических наук, профессору, заведующей кафедрой социальных технологий РАН ХИКС Инне Ветренко. Инна Александровна, добрый вечер.
6: Инна Александровна, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Дмитрий и радиослушатели.
7: Илья только не Дмитрий, но он не обиделся.
9: Илья.
7: Да. Инна Александровна, что это за такое?
6: Что это было?
9: Ситуация развивается интересно, но, надо сказать, вполне предполагаемо. Вообще иллюзии и в экспертном сообществе мнения о том, что Молдова присоединится к Румынии, появились ровно тогда в информационном пространстве, когда в качестве президента появилась госпожа Санду, которая имела двойное гражданство. И тогда уже многие стали говорить о том, что, скорее всего, Молдову будут вести вот именно этим путем. Для того, чтобы Молдове войти в Евросоюз, нужно сделать очень многое. Вот на самом деле Копенгагенское соглашение или Копенгагенский меморандум, который был заключен между странами, образовавшие первичную организацию Евросоюз, в нем прописаны 5 блоков критериев, которым должна соответствовать страна для того, чтобы ее включили в ЕС. Это экономические показатели, это политические показатели, это нормативно-правовые показатели, то есть нормы права должны быть одинаковые по всем составляющим, и иные. Сейчас Молдову привести к состоянию, при котором она бы полностью соответствовала всем этим параметрам и критериям, и в соответствии с нормами принять в Евросоюз невозможно.
7: Но мне кажется, поэтому там проще решили... Косово принять, чем Молдавию.
9: На самом деле вы правы. В плане интеграционного потенциала у Косово больше сделано, нежели чем у Молдовы. Раз так, то нужно что-то с Молдовой решать, потому что ее давно раскачивают. Вспомните выборы в сентябре 2025 года, каким образом парламентская республика избирала свой парламент, когда за счет голосования граждан этой страны, находящихся на территории Европы были организованы пункты голосования, их проголосовало гораздо больше, нежели чем жители и граждан самой Молдовы. То есть это вот технологический ход, который, понятно, к чему должен был привести. Со страной нужно что-то делать. Раз нельзя ее принять в соответствии со всеми требованиями, а здесь, видите, еще недавно и в отношении Украины, даже после саммита в соглашение не включили пункт, что быстрейшая ее интеграция должна произойти, Мадьяр этого не дал. Поэтому никаких нормативных послаблений сделать нельзя. Единственный вариант, который остается, ну не единственный на самом деле, есть два варианта, но просто второй он маловероятен, это с аннексией. Аннексия подразумевается, будет включаться за счет решения законодательных и исполнительных органов власти двух стран без проведения референдума. И вот как раз
7: то
9: второй вариант, про который
7: никто
9: я говорю.
7: Спрашивать не
9: да,
7: планирует.
9: Да. Вы помните ситуацию с Крымом? Когда в 2014 году была Крымская весна, и нас же всех все обвиняли в том, что мы совершили аннексию Крыма, хотя
7: да,
9: ничего подобного.
7: Мы там был референдум и обращение к России.
9: Да, да, было обращение к России, затем был проведен референдум, уже юридическое обращение к России, второе на основе проведенного референдума. Это вот как раз тот второй вариант, который запускать не будут, и именно потому, что молдаване сами не хотят этого. Они прекрасно понимают, что их ждет впереди, что они полностью лишатся идентичности своей, государственности своей, суверенности, целостности, и это угрозы очень большие, поэтому референдум никто не собирается проводить, и остается единственный вариант провести как раз вот аннексию. Но сейчас пока одобрила только нижняя палата парламента, передана верхнюю палату парламента, действительно прошло все по облегченному варианту, не было обсуждения работы специальных комиссий в течение определенного срока, 45 дней, по-моему, их нормативный срок, и они вот формально это приняли. Будем смотреть, что будет происходить дальше в Сенате, но я так полагаю, что скорее всего это решение будет положительным, потому что нужно Молдову удержать.
7: Глупый вопрос задам. А третьего варианта нет? Оставить Молдавию в покое?
9: Нет, конечно, потому что Молдавию в покое уже не оставят однозначно, потому что привести к власти проевропейскую элиту им удалось. Угу. Законодательство страны переформатировать вот в угоду этой правящей проевропейской элиты тоже удалось. Отвернуть Молдову, ну не народ, конечно, хотя в большей степени сейчас уже и народ, потому что все это давно раскачивается, от России в сторону Европы тоже удалось. И то есть вот, она уже такая полуготовенькая. Соответственно, что-то нужно до конца решать. И вы знаете, вот действительно, я не зря начала с того, что многие эксперты говорили, что, скорее всего, они придут к тому, что будет произведена аннексия. Те, кто еще верит в каноны вот международного права и в каноны того, что государство должно само распоряжаться своей территорией, своей суверенностью и всем остальным, то те говорили, да нет, ну что вы, такого невозможного.
7: Ой-ой-ой, что-то со связью-то у нас сегодня прям нехорошо. Давайте мы попросим Инна Александровна, слышно ли нас?
9: Да.
6: Ага,
7: да, все, вот, все, вернулась, вернулась да, связь. Да. Скажите, пожалуйста, вот понятно, что, ну, с одной стороны, проблема Молдавии, это проблема Молдавии. Там живут специально обученные люди, у них есть паспорта, и как бы, ну, это их выбор, да, и они могут соглашаться, стать румынами, не соглашаться, ну, как бы, ну, пусть на здоровье, да. Но там есть Приднестровье. Внутри, да, отрезанной от России, на территории которого находится значительное количество людей с русскими паспортами. Это граждане Российской Федерации.
6: И незначительный российский контингент.
7: Да, незначительный российский контингент. И в целом нам не безинтересно все происходящее там, потому что это происходит у нас под боком, и потому что в целом идет война, и нам получить еще один откровенно враждебный плацдарм прямо у себя под окошком, девушкам, ну, прям, ну, очень не хотелось бы. Может ли Россия теоретически как-то сейчас на этом поле попробовать поиграть и что-то там сделать? Вот мы очень любим рассказывать про всяких коварных Соросов, там, USAID и прочие-прочие нежелательные террористические организации, которые, когда им что-то не нравится, значит, заливают на какую-то территорию там N денег, загоняют туда X технологов, вот, и делают там, значит, какой-нибудь Майдан, сносят власть, меняют режим и так далее. А мы так не умеем, что ли? Или мы так, ну, нам перчатки белые жмут?
9: Может, нет, на самом деле мы умеем. Мы умеем, и у нас есть очень удачный кейс этого, это Грузия. Как вы понимаете, ее поворот к России это не просто так, это тоже использование технологий политических, это использование мягкой силы, это использование информационного влияния, поэтому мы умеем. Но что касается Молдовы, там настолько все уже далеко зашло, что Приднестровье, которое подавили, ну, фактически полностью в его воле, в его какой-то суверенности, что делать ставку на них сейчас и раскачивать вот через них, имея их как резидента своего или свой плацдарм, уже не представляется возможным. На мой взгляд, здесь немножко нами было упущено время.
7: Ну, может, мы там не на ту лошадь поставили, как мы любим это делать, да? Вот в случае с Дадоном, например, с тем же.
9: На самом деле, не столько само Приднестровье ставило ставки.
7: Ой, что-то со связью. Давайте мы попросим...
9: Влияние?
7: Инна Александровна? Это элементы когнитивной войны. Давайте попросим перенабрать Инну Александровну. Вот. А я, конечно, вот этот вот свой вопрос, я его не устану всем задавать. Но если все кругом плохие, чем мы хорошие-то?
6: Это самый главный вопрос.
7: Можно, пожалуйста, мы перестанем быть хорошими? Можно, пожалуйста, мы начнем защищать свои интересы? Но
6: это как мне,
7: хотя бы около наших границ.
6: Саш, знаешь, попалось там... Нет больше у нас на Украине наших людей. А у меня сразу вопрос. А подевались-то куда? А
7: подевались-то, да.
6: Были все время, были. Нам было с кем разговаривать. Куда подевались?
7: Так, вот вроде с нами, да?
9: С нами, да, я с вами.
7: Ага. Да. Давайте попробуем закончить мысль, да? Вот сможем ли мы сейчас каким-то образом что-то сделать? Понятно, что точно совершенно не в системе координат, вот вы сказали, международное право, мне захотелось сказать дух анкориджа и засмеяться, вот, ну, то есть как бы какие-то нелепые конструкции, вот, не в этой системе координат что-то можем мы сделать?
9: Поскольку понятно, что очень много молдаван, кто против этой интеграции, а ее нельзя назвать интеграцией, надо правильно называть аннексия, то возможно только сделать ставки на те политические силы, которые могут поднять и консолидировать народ, войти в состав Румынии. И сделать это не так просто, поскольку ведь все связи Молдова с Россией прервала. А туда не... некоммерческие организации, какие-то совместные фонды. То есть вот эта вот мягкая сила, за счет которой можно было повлиять и напомнить о нашем российском влиянии, она уже немного у нас потеряна. Мы чуть-чуть упустили время, и сейчас нагнать его сложно. Зато Европа это время не упускала. Они проработали все.
7: Угу. Да, ну, связь не на нашей стороне. Инна Александровна, спасибо вам большое.
6: Спасибо огромное.
7: Инна Витренко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социальных технологий РАНХИКС, была у нас в эфире. Про мягкую силу я тут нашел, когда готовился к эфиру, информацию прекрасную, значит, что, ну, во-первых, у нас в Петербурге закрыли наконец-то генконсульство Румынии. Хочу напомнить, что консульство России в Констанце закрыли больше месяца назад, по-моему, да?
6: Угу.
7: Значит, Минкульт Молдавии, видимо, в качестве асимметричного ответа, выкатил потрясающий по силе список российских артистов, которых, значит, не рекомендовано приглашать с гастролями, значит, туда, в Молдавию.

0: море Бофорда, да, там более крупные группировки, они, ну, когда численность просто больше, да, там эти группировки как бы располагаются внутри вот этой большой популяции, да, и они перемещаются вроде как вместе, но держатся вот эти вот самочьи группы с детенышами, они, да, немножко выделяются, а самцы, грубо говоря, вокруг. И это сильно зависит от сезона, потому что мы сейчас с вами говорим про летний сезон, да,
1: да.
0: Это вот классическая схема летнего распределения, а зимой это немножко по-другому, то есть они более смиксованы, у них как раз период близкий к размножению, они начинают как бы друг с другом общаться, так сказать, и
1: то есть они начинают еще зимой, потому что базовая была теория, что они как раз вот начинают общаться в определенных зонах летом.
0: Нет, ну, летом они, безусловно, общаются, да. Вот, но зимой это общение никуда не девается, вот, и там просто более скучно, просто за счет того, что лед сковывает какую-то часть того же Белого моря, им приходится более скучно обитать, вот, и нет такой возможности вот на больших пространствах разделяться.
1: Ну, это такой замечательный закон, да, как бы все время исследователи хотят что-то генерализовать, да, то есть какую-то построить схему. А жизнь, она все время говорит, что, ну да, эта схема вот здесь, в данном конкретном месте, конкретное время. А в другом месте уже все по-другому, не так. И с множеством пограничных состояний. То есть схематизация в науке вредна порой, а порой полезна. А вот скажите мне, пожалуйста, мы с вами как-то говорили о нарвалах и говорили о взаимоотношениях, то, что часто они такие межвидовые ассоциации, агрегации, да, на полях нагула образуют вместе с нарвалами. Дорогие радиослушатели, я напомню, что нарвал – это близкий вид к белухе, у него есть, в отличие от белухи, бивень огромный, длинный. И опять-таки вы вскользь сказали, что они могут образовывать гибриды. То есть у них что, сходное половое поведение? Ведь когда гибриды образуются? Ну, во-первых, они должны понять, как бы друг друга договориться. Это первое, да? И второе, они где-то, ну, я даже не знаю, как это мне сформулировать, но выбор полового партнера в этой ситуации должен быть ограничен, да, то есть как бы своего вида. Ну, не нашел жениха, какого хотела, да, любого, ну, белый попался, да. Там, кстати, кто инициатор, это как вы думаете?
0: Ну, это я уж не знаю. Нет, по поводу гибридов. Для нас таким примечательным был 2019 год, потому что мы сами были в экспедиции на земле Франца Иосифа и увидели там смежную группу нарвалов с белухами, что, в принципе, в литературе, ну, не описано вот так вот, как мы увидели, да. И мы, придя обратно на Большую Землю, с парохода сойдя, увидели публикацию, которая описывает тот самый гибрид, уже родившийся, и череп этого, значит, гибрида, где, что примечательно, собственно говоря, у белухи есть зубы, их много, а у нарвала только один. Это левый резец, да, это тот самый бивень у самцов или у самок. А у гибрида были зубы, но они были как бы все вытянуты вперед, как будто стремились стать тем самым бивнем, все. Вот. Как он с этими зубами жил, я не очень себе представляю, но это реально было, вот как будто белушачьи зубы все пошли расти вот туда вперед. Ну, то есть это взрослое было животное. И, конечно, для нас тоже это загадка, собственно говоря, на каком стадии происходит эта гибридизация, потому что очевидно, что это не единый случай, да, наверное.
1: Ну, да,
0: то есть потом стали искать и нашли еще в музеях какие-то гибриды и так далее. То есть у них близкое какое-то родство. Как они выбирают себе партнера, сложно сказать, но, опять же, опыт дельфинариев показывает, что если долго жить с другим видом, то гибриды получаются, потому что вот есть гибриды афалины с белухой, они не жизнеспособные, но, тем не менее, они бывают, ну и так далее.
1: У пелагических дельфинов очень часто гибридизация, то есть у таких, которые выглядят как дельфины.
0: Причина их взаимной симпатии нам неизвестна.
1: Неизвестна.
0: Да.
1: А этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим нашей страны. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! это Лена

0: Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гаткин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
1: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем! Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали! Раз. Два. Раз. Два. И раз, два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги. Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз. Опустились на всю подошву. Два. Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два.

Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали! Делаем медленно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Молодцы! Отлично поработали! Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее. Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК – метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. В семьях без такого травматического опыта этих изменений не было ни у родителей, ни у детей. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям. А еще эпигенетические метки, в отличие от генов, поддаются изменению в течение всей жизни.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: На правах рекламы.
7: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
8: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
7: Но цифры действительно пугают.
8: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
7: Но почему это происходит?
8: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
7: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
8: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
7: А разве это не так?
8: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
10: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
7: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
10: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
7: А вот что насчет технологии производства?
10: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
7: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
10: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
10: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
9: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
7: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
9: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну, топай, топай!
1: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
12: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
13: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
12: Ай, слышал, не глухой.
1: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
14: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
1: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Самый волнительный после экзаменов день наступил сегодня у выпускников. Замаскированную иностранную технику уничтожили военные в районе Константиновки в ДНР. И с 1 июля некоторые пенсионеры начнут получать повышенную пенсию. Подробности далее. Выпускники сегодня принимают поздравления от Владимира Путина. Лидер страны в своем видеообращении дал напутственные слова тем, кто сегодня прощается со школой и вступает в новую взрослую жизнь.
2: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
1: Глава государства отметил ту неповторимую и очень волнующую атмосферу, которая присуща выпускным, а также напомнил о важной миссии учителей, которые поддерживали ребят в трудную минуту. Военнослужащие российской южной группировки ударами дронов уничтожили танк «Леопард» на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. Немецкую технику обнаружил оператор FPV-дрона подразделения войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии. В свою очередь подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли удары по 7 бригадам ВСУ. Об этом сообщил представитель группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполья и Новопавловки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих. 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Группировка войск «Восток» в свою очередь продолжила продвижение в глубину обороны противника. За сутки военные нанесли удары по 4 бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили в том числе 36 дронов и столько же пунктов управления беспилотной авиацией. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. В столице региона дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадали 10 человек, всем оказывается помощь в больнице. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано, уточнил глава Волгоградской области. С 1 июля вырастут пенсии у ряда категорий граждан. Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказала член Думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Депутат напомнила, что сейчас выплата составляет чуть больше 9,5 тысяч рублей, а после повышения размер увеличится до 19 тысяч. 1 сентября для родителей первоклассников должен быть выходным днем. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает инициативу закрепить на законодательном уровне. Для выходного родители могут взять день в счет отпуска или отгулять за свой счет. По словам главы Думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего последний идет на уступки. Но если норма будет закреплена законом, то эффект будет лучше. международным темам далее. Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Это часть большого переговорного процесса между Ираном и США, в котором одним из ключевых пунктов является прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. Переговорная группа в Вашингтоне в присутствии госсекретаря Марко Рубио поставила подписи под документом, в котором Ливан обязуется с помощью своих военных восстановить контроль над всей своей территорией и разоружить неправительственные группировки вместе с их инфраструктурой. В соглашении уточняется, что это позволит постепенно вывести израильские силы с территории Ливана. Между тем, ливано-израильские переговоры проходят на фоне взаимных ударов между Ираном и США. Перемирие продолжалось недолго, и уже на 9-й день после подписания меморандума о перемирии в Швейцарии стороны обменялись ударами. 6 самолетов ВВС США атаковали радарные установки, а также хранилище ракет и беспилотников в иранском Сирике. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американского представителя. По некоторым данным, снаряды могли попасть в местную телебашню. Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня. В свою очередь, Иран после американских атак нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщают государственные СМИ страны со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции. Ну и вернемся в Россию. Столичные водители испытают сегодня некоторые неудобства. Из-за проведения московского транспортного электрофестиваля будет перекрыт ряд улиц. Так, с 7 до 18 часов нельзя будет проехать по улицам Зубовской от Садового кольца до улицы Большой Пироговской. От улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего поля от улицы Плющихи до Зубовской, а также в Дашковом переулке от улицы Тимура Фрунзе до Зубовской. Также с 8 до 13 часов перекроют движение на участке улицы Большой Пироговской. И с 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться и открываться по мере прохождения автоколонны. Эксперты подсчитали количество съеденного мороженого на одного россиянина в год. Оказывается, в среднем каждый из нас поглощает почти 4 килограмма холодного десерта, а точнее 3 кило 700 граммов. Об этом РИА Новости рассказали в Россельхозбанке. Причем лидером среди продуктов остается классический пломбир, на который приходится 57% от всего производства мороженого в стране.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на первенстве Европы в Будапеште. Победу одержала немка Эмили Демель. Тройку лучших замкнула украинка Ксения Бочек. Наша теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии вышли в финал парного разряда пятисотника в Бад-Хомбурге. Дуэт одержал техническую победу после неявки на полуфинальную встречу соперниц Сэ Шуэ из Тайваня и китаянки Ван Синьюй. Сегодня за трофей пара сыграет с австралийкой Элен Перес и голландкой Демис Хюрс. Сборная Франции по футболу разгромила команду Норвегии на чемпионате мира 4-1. На хет-трик Усмана Дембеле и гол Дезире Дуэ скандинавы ответили лишь точным ударом Тела Озгара. В других матчах сенегальцы отправили 5 безответных мячей в ворота Ирака, Уругвай минимально уступил Испании, а Кабо-Верде и Саудовская Аравия друг другу так и не забили. Новые известные пары первого раунда плей-офф – Германия-Парагвай, Франция-Швеция, Кот-д'Ивуар-Норвегия и Аргентина-Кабо-Верде. Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году. В первом раунде под 20-м номером нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. Хоккейные «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» произвели обмен. Рыцари отдали Павла Дорофеева. Взамен команда получила 26-й и 92-й номера драфта, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года. Россиянин в прошлом плей-офф НХЛ стал вторым в гонке снайперов, забросив 12 шайб. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня прохладно, всего плюс 8-10. Временами ожидаются дожди. В Сургуте 24-26, облачно, дожди с грозами. В Иркутске 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Кирове 13-15 градусов, вечером ожидается дождь. В Самаре 20-22 градуса. В Ярославле и Владимире 18-20, временами могут пройти осадки. В Сочи 24-26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и плюс 20-22. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в Москве 18 градусов, ветер восточный, атмосферное давление в норме, 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. И давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом. Для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр. Может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, вот, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
2: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме, там же очень серьезные наказания?
2: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
2: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка, летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивает свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект.
3: А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее в Россию, благо дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная. Автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев. Может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах. То есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс. Неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль. Ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
4: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
3: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
4: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, с сопутствующим признаком каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля. Ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
3: Случается. Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор, да.
4: Да, совершенно верно. Такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя, если особо подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, до него никаких больше посредников не было. то есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно, с ним пойти в таможенные органы, в налоговые органы, сделать запрос об оплате утиль сбора, потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление о доплате 1,5-2 миллиона утиль сбора. Выясняется, что этот гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей, ну, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездить, официальный. Либо ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяца и, с вероятностью, там, 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
3: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Но вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать 2 звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас, в конце концов, выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют 2 автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно, и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать,
1: предсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
0: Главная тема.
3: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшее правило для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Грчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
5: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
3: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
5: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди. И главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
3: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
5: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут. А вы понимаете, что такое 15 минут на машине? Это уже тишина, лес, водоем. То есть не нужно делать пробки там 50 километров от трассы, да, потом. А вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере. Там уже туго с и глэмпингами, кемпингами. На юге все-таки больше где жить.
3: Это естественно. Север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших всем путешествий.
0: Путешествие.
1: Ну а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дней с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня вновь, и вновь для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костромаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории.
3: уникальный комплекс с меловыми останцами. Есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей. Между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости. Ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот Средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря, крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный

0: на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну, а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу, расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест. Я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области, но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
1: Тест-драйв.
0: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее, КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solers Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solers SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает, ну, хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом. Это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил. И соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией. Есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, ну и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант, 7 пассажиров. Ну и, собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумаю, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Каникулы. Идем, конечно, в лес, идем на речку с детьми. А вот что вот с собой взять, как одеться, вот какие правила поведения? Подскажите.
3: Действительно, очень серьезный вопрос. Самые тяжелые поиски, которые у нас происходят, это поиски детей в природной среде. И, конечно, время, когда все уехали в деревню, на дачу к бабушке, это время очень активное для нас. Для того, чтобы уйти правильно с ребенком,

0: ребенком в лес, надо знать несколько важных правил. Первое и главное, мы имеем с собой средство связи, и это средство связи заряжено. Потому что, когда что-то приключается, мы должны выйти на связь. Нам кажется, что наш оператор связи может в этом лесу не брать. Но если мы будем набирать 112, то 112 скоммутируется через любого оператора связи, если хоть какой-то сигнал в этом лесу будет.
1: Поэтому, это важно.
0: Да, надо просто понимать и надо запомнить телефон 112, который будет по всей России для вызова помощи. Это первый момент. Второй. Не надо прятаться от грибов.
2: Это как?
0: Ходите в ярком.
2: В ярком, понятно.
0: Ходите только в ярком. Очень сложная ситуация в лесу возникает, когда люди в камуфляже и по состоянию здоровья, резко изменившемуся, или человека мы ищем несколько дней, а он не может нам отвечать. И, предположим, он в момент, когда мы проходим мимо, не двигается. Увидеть человека в камуфляже, который не двигается, весьма сложно. Эта одежда специально создана для того, чтобы ее было не видно. Если мы идем с любыми невоенными целями в лес, камуфляж — это глупость. Это, кстати, товарищи охотники, вас тоже касается, потому что вы часто стреляете друг в друга именно потому, что не видите. А зверю абсолютно индифферентно, зеленое на вас или оранжевое. Но для тех, кто будет вас искать, очень важно, чтобы вы были в ярком, чтобы этот цвет не соответствовал цвету природы вокруг, и мы могли его увидеть. С беспилотника, с вертолета, пешим поисковиком нам очень важно отличать вас по цвету. Вспоминается, мы искали деда, уже один из последних поисков сезона, давно было, в начале Лизалерт, и несколько дней у нас ничего не получалось, а это прям холодно, уже октябрь. Мы его нашли благодаря белому ведру. У него с собой было белое ведро. И это его спасло. Сам дед был, конечно же, в какой-то немаркой темной одежде, которая сливалась с лесом абсолютно, и это вызывало для нас сложности. Продолжаем, что надо взять с собой.
1: Сейчас немножко прерву, я сам езжу просто на дачу, и, естественно, возвращаешься, когда уже темно, и по обочинам идут люди, которых совершенно не видно. Они идут вообще в черной одежде. Да. Я даже говорю не про лес. Мы говорим просто про обычную жизнь. Это сложно, страшно. И просто думаешь, господи, накупите себе какой-нибудь светоотражательный. На что-нибудь. На рюкзак наденьте, если вы стесняетесь. Надите себе на руку браслет. Или...
0: Вообще такая норма есть несколько лет для детей про светоотражающие элементы на одежде. И с точки зрения работы с ДТП, ну, какая-то профилактика ведется. Что касается похода в природу, а в России традиция собирательства, которой нет ни в одной другой стране, вот тут профилактики не ведется никакой. Мы с вами сейчас занимаемся новаторством. Мы рассказываем людям, что такая проблема есть. Представьте себе, что только Лизалерт не успеет спасти больше 1000 человек в этом году, которые уйдут в природную среду. Я это говорю уверенно, потому что я говорю на основе статистики многолетней, и вам надо подумать о том, что это огромные цифры. У нас никто не погибает от отравления грибами, но огромное количество людей не вернутся, потому что они заблудятся и погибнут от переохлаждения. Даже летом, потому что ночью будет к 10 градусам, а то и ниже, выступит роса, одежда промокнет, и в зависимости от состояния здоровья, вот вопрос, сколько суток человек выдержит в этой ситуации. И чем лучше он подготовлен, тем больше шансов он нам дает. И вот здесь яркая одежда, это важно, заряженный телефон, это важно. И вот тут я хочу продолжить.
1: Дальше, да.
0: С собой обязательно нам нужен литр воды на человека. Нам очень важно иметь с собой более теплую одежду, чем та, которая на вас сейчас. Потому что вы вышли днем, и у вас плюс 20 комфортные, а ночью будет 10. Конечно, вы вышли на 2 часа, и, конечно, никакую ночь в лесу вы не планируете проводить.
1: Ну, это понятная история, да.
0: Мы получаем с десяток тысяч заявок на природную среду в год, и ни один из них не планировал заблудиться. Они все знали этот лес как свои 5 пальцев. Они, да я здесь по краюшку пройду. Ни один человек не думал, что так выйдет, но так вышло. Соответственно, если мы говорим про поход с ребенком, есть еще очень важное правило для взрослого человека — не отпускать из поля зрения, а лучше держать за руку, если мы говорим про младших школьников и дошкольников. Это очень быстро происходит. Вот это расставание в лесу очень быстро происходит. Контроль звуком, откликаясь друг к другу, пока вы собираете грибы, когда вы друг друга не видите, это гарантированный неуспех через какое-то время. через какое-то время вы друг друга не услышите. И вот когда вы друг друга не услышите, начнется самое страшное. Начнется паника, и вы начнете двигаться в разных направлениях, потеряете окончательно ориентировку на местности. Когда у вас закончится адреналин минут через 40, вы очень сильно усугубите свое положение. Вот так это все развивается.
1: Фонарик, спички, запас еды, что-то...
0: Еда вам не потребуется ближайшую неделю, не надо о ней думать. Человек хорошо относится к голоду. Если нет специфических заболеваний, то голод — это исключительно полезно. Точно совершенно фонарь, точно совершенно средство для разведения огня. Вообще, огонь — это продление жизни. Вы знаете, мы очень отличаемся от Всемирной организации здравоохранения тем, что мы радуемся, когда у нас заявки курящие.
2: Потому что он
0: разведет огонь. А раз он разведет огонь, значит, мы его найдем теплым, бодрым, который просто испугался и рассказывал нам, что вокруг все хрустело, тут кто-то ходил, я боялся, но с ним вообще все в порядке. И представляете, все то же самое, только огня нет. Нету тепла. И холодно, и вокруг все хрустит, и кто-то ходит. Это волнует всех в первую ночь, во вторую уже не волнует, потому что уже свыклись с лесом. Действительно, да, куча зверья, но вы мало интересуете зверье, поверьте. Любые животные, которые будут ночью перемещаться, они могут вызывать абсолютный ужас. И если у вас нет фонаря, то, конечно, в темноте страхов больше. С фонарем страхов меньше. Все ресурсы, которые вы возьмете с собой, надо использовать экономно. Если у вас есть зажигалка, желательно, чтобы она была не одна, желательно, чтобы она была в каком-то герметичном пакете. Важно, чтобы у вас был запас воды, чтобы вот этот свитер лежал в рюкзаке. Если у вас есть какой-то нож, при помощи которого вы можете помогать себе делать костер, а не только срезать ваши любимые грибы, это тоже весьма полезная история. Но средством спасения здесь будет мобильный телефон, заряженный мобильный телефон и, возможно, отдельный пауэрбэнк к нему, чтобы можно было дозаряжать, если что.
1: А настолько лес получается таким опасным местом или нет?
0: Самое опасное место для детей летом — это вода. И отдых на воде рядом с водоемами — это то, что унесет огромное количество детских жизней в течение этого лета.
1: Ну, следить. Только
0: не
1: следить.
0: Просто следить, а следить специфически. Если родитель лежит на берегу и читает книжку или уткнулся в свой телефон, это не следить, это не успеть. Ребенок не будет кричать в момент, когда начнется, не дай бог, утопление. Вы должны находиться в воде рядом со своим ребенком. Это условие безопасного купания. Вы можете находиться на берегу, безотрывно следя за головой своего ребенка, если вы в состоянии иметь такую дисциплину. Намного проще находиться с ним в воде в данном случае. От подвижности взрослого очень сильно зависит, какую дистанцию вообще можно себе позволить, на каком расстоянии можно быть от своего ребенка и какие условия для купания могут быть. То есть я имею в виду, насколько хорошо плавает взрослый, какой водоем вы можете себе позволить, с течением или без, с крутым берегом или не с крутым берегом. Естественно, всегда хочется рекомендовать тепличные условия с слабым понижением
1: глубины, но...
0: с нерезким увеличением глубины, другими словами, с отсутствием течения. Это все очень важно. Дети не ходят на водоем одни, это зона суперриска, вы должны это хорошо осознавать. Больше всего несчастных случаев с детьми – это вода.
1: Напомню, что Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сегодня давал советы, что брать с собой,
0: спасибо,
1: когда
0: вам.
1: Ты идешь в лес или на реку. Спасибо.
3: Отцы и дети. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
5: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
6: Не зачем? Обижай.
5: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал.
7: Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
8: Yes, yes, track 29!
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Видеть своими глазами. Знаковое место России.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и это передача «Увидеть своими глазами», в рамках которой, где бы передача вас ни застала, в машине или дома, за чашкой чая, мы совершаем прогулки наши с вами, умозрительные прогулки по Москве. Сегодня мы с вами вернемся на Остоженку. Один из первых наших выпусков был посвящен истории дома Льва Кекушева, выдающегося русского зодчего, наряду с Шехтелем, бывшего настоящим гением московского модерна. И я подумал, зачем отдаляться от этого шедевра, ведь совсем рядом, буквально рядом, по адресу Остоженка, 19, строение 1, расположен его же, то есть Льва Кекушева, доходный дом. Также переписанный на жену, которую архитектор боготворил и которая бросила его, забрав не только состояние, но горячо им любимых детей, надломив его жизнь, превратив его в лишенного искры творчества, душевно больного, брошенного человека. Это очень грустная история, оставившая, тем не менее, в Москве потрясающее украшение в виде творения этого трагического гения. Так что давайте вернемся на Остоженку, к бывшим владениям семьи Кекушева. Кстати, я думаю, вы все знаете, откуда взялось название Остоженка. Сейчас это не только архитектурное историческое сокровище, первопрестольное, но и одна из самых дорогих улиц мира. И да, это не преувеличение, когда говорят, что квадратный метр здесь дороже, чем на Манхэттене, даже на Пятом авеню в Нью-Йорке. И да, к сожалению, экономическая ценность этой улицы шаг за шагом отбирает у нас частички ее наследия, поскольку превышает в глазах многих ее художественную, архитектурную ценность. Так откуда же взялось название Остоженка? Идет название от старого, почти забытого ныне русского слова «остожье». Если мы обратимся к толковому словарю живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то прочтем, что это лук, пожня, покос такой меры, чтобы давал стожок сен. Даль также отмечает, что в его время, то есть в 19 веке, архангелогородцы, пермяки и сибиряки называли остожьем изгородь вокруг стога сена или плетень для охраны скота, а владимирцы и нижегородцы величали подстожьем подстилку, чтобы сено не гнило. Удивительно, да? Золотая миля Москвы, одна из самых дорогих улиц мира, трагически дорогая и хранящая по-прежнему при этом столько удивительных памятников архитектуры, домов, историй, средоточие московского модерна и рефрен «К лугам и снопам сена». Дело в том, что в этой части Москвы, еще почти не застроенной в 15-16 веках, располагались те самые заливные луга, которые позднее дадут название застроенному позже родному мне району Лужники. И здесь шел покос сена ввиду стены слобод Белого города. Отсюда название Остожье. Из 17 века здесь, близ Пречистенских ворот Белого города и в черте города Земляного, возникла государева большая конюшенная слобода и Остоженский, он же Остожный, государев конюшенный двор. В итоге это название сохранило за сформированный, идущий на юго-запад от стен Белого города и появившегося на его месте бульварного кольца, улица. Интересно, раз уж мы с вами вспомнили о названии улицы, что, став в 1935 году улицей Метростроевской, а фактически под Остоженкой проходит первая сокольническая линия московского метрополитена, Остоженка стала первой улицей еще советской Москвы, вернувшей себе историческое название. Итак, вернемся на Остоженку, к дому номер 19, строению 1, к доходному дому Кекушевой. Лев Николаевич Кекушев приобрел этот участок в 1900 году. И верный себе и распространенной московской, да и общерусской традиции, архитектор оформил покупку на жену, Анну Ионову. На месте развернулось масштабное строительство. Архитектор рассчитывал, что этот доходный дом будет буквально кормить его семью, а семейный дом, прославленный особняк или дом со львом, был возведен рядом. Уютный и по-настоящему московский, немного купеческий по духу замысел. Рядом с первым зданием доходного дома возникает вскоре второе, возводимое по заказу чайного торговца и купца Василия Грязнова. Однако уже тогда стало ясно, что некий недуг, недобрый ангел или дух мешает строительству и семейному счастью Льва Кекушева. В разгар работы над вторым зданием или вторым корпусом дома стал терять зрение неизменный помощник мастера, архитектор Сергей Сергеевич Шуцман. Да и в семейной жизни Кекушевых начинаются разлады. Надеясь поправить семейное положение и погасить чрезмерные долги, Кекушев продает в 1903 году едва отстроенный доходный дом богатому москвичу Сергею Астахову. Это было только начало финансовых, семейных, психологических, а затем и психиатрических проблем великого мастера. Меж тем, в 1913 году доходный дом выкупает под частную больницу выдающийся российский врач, бывший депутат Государственной думы второго созыва Алексей Ильич Бакунин. Кстати, племянник знаменитого революционера Михаила Бакунина. Так доходный дом Кекушевой начинает свою историю как больница. Причем отнюдь не простая больница. В период революционных событий и боев за Москву осенью 1917 года Бакунин здесь принимал, и здесь же он и его врачи оперировали и выхаживали раненых революционеров-большевиков. Здесь же пытались спасти в итоге умершего революционера Петра Добрынина, в честь которого получило название не только четыре московских переулка, а раньше еще и Серпуховская площадь, и улица Коровий вал, но и станция метро Добрынинская, кольцевой линии московского метрополитена. При этом в клинике Бакунина выходили раненого тогда же Авеля Янукидзе. Кто из наших слушателей не знает, Авель Янукидзе – это не просто один из ярких революционеров начала 20 века, но крестный отец второй жены Сталина, Светланы Аллилуевой. Несмотря на эту семейную связь со Сталином, он будет расстрелян в разгар Большого террора в 1937 году. Менее известной, но тоже семейной историей в жизни Янукидзе была его связь с молодой еврейской революционеркой Голдой Горбман, с которой они жили в Архангельске на заре 20 века, где Янукидзе был в ссылке. Однако роман грузинского большевика и восторженной еврейской девушки имел трагический финал. Янукидзе бросил Горбан, когда она забеременела, вынудив ее сделать аборт. Это оставило Горбан на всю жизнь бесплодной. При этом ее искренне полюбил, да и она искренне полюбила, другого ссыльного революционера, луганского рабочего Климента Ефремовича Ворошилова. Ради того, чтобы легально быть с ним в ссылке, она приняла крещение, и они венчались. Бесплодие супруги Ворошилова, искренне желавшего иметь детей, не заставило от нее отказаться. После трагической смерти Михаила Васильевича Фрунзе во время хирургической операции Ворошилов не только стал его преемником на посту наркома военных и морских дел, но усыновил его детей, которых они с Голдой Екатериной Давидовной воспитывали как родные. В том числе их приемным сыном был и Тимур Фрунзе, герой-летчик, погибший в боях над Старой Руссой 19 января 1942 года. Примечательно, что буквально в 10-15 минутах ходьбы от доходного дома Кекушевой где выхаживали искалечившего Екатерину Давидовну Ворошилову Янукидзе, есть улица, названная в честь ее приемного сына, героя Советского Союза. И в этом вновь проступает удивительная судьба Москвы, ее улиц и переулков, так ярко отражающих переплетение человеческих судеб и вехи, большие и малые, русской истории. Примечательно, что в год становления советской власти Алексей Ильич Бакунин принимал в своей клинике на Остоженке не только революционеров. В 1925 году его клиника стала единственной в городе, которая согласилась принять на лечение находившегося под домашним арестом патриарха Московского и всея России Тихона. Именно в клинике Бакунина, в доходном доме Кекушева, святейший патриарх Тихон приставился 7 апреля 1925 года. Несколько лет назад на доходном доме Кекушевой появилась мемориальная доска в память о святителе Тихоне. Жалко только, что, как и на памятнике святителю Гермогену, на барельефе и доске в память о святителе Тихоне размещен неверный патриарший титул – патриарх Московский и всея Руси. Меж тем, титул этот появится лишь в годы второго восстановления патриаршества в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году при преемнике Тихона, патриархе Серке. Ныне отреставрированное и сохранившее свой исторический облик здание доходного дома Кекушевой, в силу того, как она обошлась с мужем, гением Львом Кекушевым, хочется все же называть этот дом домом Кекушевых, а не Кекушевым. Дом этот является бесспорно одним из украшений Остоженки. Улица, которая продолжает хранить множество историй и памятников, удивительных уголков и человеческих историй, которым мы с вами будем непременно возвращаться.
3: Радио России. Эволюция Батмана.
11: 60 театральных сезонов в Большом театре. И, конечно, столько поколений сменилось, на моих глазах прошли. Эстетика меняется, если балерины прошлого не на ту высоту поднимали ноги, работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме.
3: Артист балета Борис Акимов в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Якутска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. Атаку Киева на автобусы с белорусскими детьми в Брянской области обсудят на международном уровне. Подробности далее. Артиллеристы южной группировки войск не дали отступающим из Константиновки боевикам ВСУ закрепиться в Алексеево-Дружковке. Как сообщили в Минобороны, противник пытался укрыться в ближайшем населенном пункте. Укрытие ВСУ засекли операторы БПЛА в ходе воздушной разведки. Цели передали нашим артиллеристам, которые, в свою очередь, нанесли огневой удар на поражение. Тем временем бойцы группировки «Центр» улучшили тактическое положение и громят противника на Добропольском направлении. О потерях ВСУ в зоне ответственности группировки рассказал представитель подразделения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад. Двух бригад морской пехоты и двух бригад национальной гвардии. В районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполья и Новопавловки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих. 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: На родину вернулась очередная группа российских военных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами накануне вечером приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Перед этим военные находились на территории Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Минобороны ранее сообщило, что в пятницу Россия и Киев провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Для бойцов было очень важно получать поддержку от соотечественников. Один из вернувшихся солдат рассказал, с какой теплотой его сослуживцы читали детские письма на фронт. «Такие послания очень греют душу и однозначно мотивируют на победу», признался журналистам один из военных. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. В видеообращении лидер страны пожелал ребятам удачно поступить в вузы и обязательно найти свое настоящее призвание.
3: Дорогие друзья! Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
1: В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал. В нем участвовали около 6 тысяч выпускников из разных регионов России. После концерта для ребят организовали праздничную программу сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Торжество продлилось до утра. Атаку Киева на автобусы с белорусскими детьми в Брянской области обсудят на международном уровне. Тему поднимут на заседании Совбеза ООН в понедельник. Об этом сообщила исполняющая обязанности постпреда России при организации Анна Евстигнеева. Напомню, трагедия произошла 17 июня. ВСУ беспилотниками атаковали в Брянской области автобусы детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, 8 человек пострадали. Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Появились подробности подписанного накануне в Вашингтоне рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Стороны определили две зоны на территории последнего, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. О каких именно территориях идет речь, не уточняется. Как следует из документа, правительство Ливана подтверждает свою решительную и непоколебимую приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией. В свою очередь, власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок, включая шиитское движение «Хизбаллах», избавит от необходимости проведения в будущем военных операций. Почти 30 тысяч человек остались без света во Владивостоке. Коммунальная авария произошла утром, когда владивостокцы собирались на работу. Обесточенными оказались 105 домов приморской столицы. О причинах ЧП не уточняется. Как сообщили в Главном управлении краевого МЧС, рабочим удалось устранить последствия аварии, и к обеду электричество вернулось в дома. Там же, в Приморском крае, арестовали одного из похитителей ребенка. Решение о задержании остальных двух прокуратура примет в ближайшее время. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по региону. Напомню, об инциденте в городе Артеме стало известно накануне. Как мы рассказывали ранее, 11-летнего мальчика похитили во дворе, обмотали скотчем и оставили в сарае. Каким-то образом школьнику удалось самостоятельно освободиться и сбежать. Родители ребенка сразу же обратились в полицию. Вскоре похитители были найдены. Ими оказались трое местных подростков 17 и 18 лет. Все имеют судимость. Столичные водители испытают сегодня некоторые неудобства. Из-за проведения московского транспортного электрофестиваля будут перекрыты улицы. Так, с 7 до 18 часов нельзя будет проехать по улицам Зубовской от Садового кольца до улицы Большой Пироговской, от улицы Еланского до Зубовской, в проезде Девичьего поля от улицы Плющихи до Зубовской, а также в Дашковом переулке от Тимура Фрунзе до Зубовской. Также с 8 до 13 часов перекроют движение на участке от улицы Большой Пироговской в сторону Зубовской улицы. И с 11.50 движение на внешней стороне Садового кольца будет временно ограничиваться, ну и открываться по мере прохождения автоколонны. В столичном регионе в начале июля установится жаркая погода. Отдельные советы дают эксперты по поводу того, как домашним животным выживать в таких условиях. Итак, купание в водоемах и смачивание живота домашним животным помогут перенести летнюю жару. Также сбросить жар позволяют прохладный корм и вода, рассказал агентству ТАСС кандидат медицинских наук Анатолий Исайкин. По его словам, кошки легче переносят жару, но им тоже надо иногда подмачивать животик. Также можно давать им не холодный, но прохладный корм и воду. Кроме того, эксперт посоветовал кондиционировать помещение, где находятся животные. Особенно это важно в жаркие дни, когда питомцы остаются в закрытой квартире одни.
4: Спорт. Нил Моногаров, здравствуйте. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на первенстве Европы в Будапеште. Победу одержала немка Эмили Демель, тройку лучших замкнула украинка Ксения Бочек. Наша теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджади из Индонезии вышли в финал парного разряда 500-ника в Бад-Хомбурге. Дуэт одержал техническую победу после неявки на полуфинальную встречу соперниц Сэшуэй из Тайваня и китаянки Ван Синьюй. Сегодня за трофей пара сыграет с австралийкой Элен Перес и голландкой Демис Хьюрс. Футболисты из РПЛ Жилсон Товарыш, Бен Шимол и Кевин Линини вышли в плей-офф чемпионата мира в составе сборной Кабо-Верде. Бен Шимол выступает за тольяттинский Акрон, а Линини за Краснодар. Сегодня их команда сыграла с Саудовской Аравией в ничью в матче третьего тура группового этапа 0-0. Впереди у наших легионеров матч с командой Аргентины 4 июля. Только что сборная Бельгии по футболу обыграла команду Новой Зеландии на Мундиале 5-1 на дубль Усмана Дембеле, а также голы Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салимакерса. Оппоненты ответили лишь точным ударом Элайджи Джаста. Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году. В первом раунде под 20-м номером нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. Хоккейные Vegas Golden Knights и New York Rangers произвели обмен. Рыцари отдали Павла Дорофеева. Взамен команда получила 26-й и 92-й номера драфта, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года. Россиянин в прошлом плей-офф НХЛ стал вторым в гонке снайперов, забросив 12 шайб. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: В Магадане сегодня 12-14 градусов, в Екатеринбурге 20-22, кратковременные дожди. В Омске 27-29 градусов, осадков не ожидается. В Красноярске 22-24, облачно, ожидаются дожди с грозами. В Петрозаводске 19-21 градус, синоптики обещают небольшие дожди. В Великом Новгороде 19-21, пройдут кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня воздух прогреется до 22 градусов, а в Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 19 градусов, ветер восточный 1 метр в секунду.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM.
2: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
3: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
1: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
7: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья.
8: Куда ты путь держишь?
7: Держу я путь по страницам легендарного журнала «Колобок», и вас приглашаю в это увлекательное путешествие.
8: Это хорошо.
7: Это прекрасно. Скучать вам не придется в нашей дружной компании. Меня зовут Мила Луговая, а его, моего помощника и друга, малыш веселый Колобок Печеный Бок, в честь которого, собственно, в свое время и назвали детский журнал «Колобок». Тогда давайте приступим к прослушиванию пластинок, которые мы вам сегодня принесли. Прежде чем вы услышите первую историю, позвольте рассказать, с чего она началась. Жил-был парень по имени Ян, по прозвищу Рачок. Почему его так прозвали, никто не знает. Был он веселым и добрым, а еще шил башмаки. Не было у Яна ни коровы в хлеву, ни курицы на насесте. Поесть каждый день досыта и то не удавалось. И вот решил парень в чужих местах удачи поискать. Собрал кое-что в дорогу, а сложить некуда. И тут он подумал, не завалялась ли на чердаке какая-нибудь котомка. Полез на чердак, котомки не нашел, зато увидел в самом дальнем углу сундучок. В нем оказалась старая книга с пожелтевшими страницами. «Книга толстая, значит, в ней много чего есть», — подумал Рачок. «Да и переплет кожаный. Разве стали бы кожу на пустяки тратить?» Сунул Рачок книгу под мышку и пошел, куда ноги повели. Что было дальше, расскажет пластинка «Рачок-гадальщик» по мотивам моравской сказки.

0: Я молотком стучу, тук-тук, не покладая рук. Работу кончу, и тотчас пущусь в веселый пляс. Дружусь, точаю башмаки, мне некогда скучать. Кто башмаки мои надел, тот будет век плясать.
1: Ой, что это за толпа собралась у городских ворот? Что-то случилось в королевстве. Эй, парень! Да, что тут происходит?
2: Вот у королевской дочки драгоценный перстень пропал. С утра ищут. Весь город на ноги подняли, а найти не могут.
3: Да. И вот король издал указ найти человека, который бы отгадал, где перстень-то. Вот ты-то такое не отгадываешь, а?
2: А вон у тебя какая книга под мышкой. Да. Смотри, переплет из телячьей кожи.
3: Да, богатая.
2: Она случайно не гадальная, а?
1: Да. Да, ты прав, парень. Я гадальщик. По этой книге все отгадать смогу. Эх, была не была. Попытаю счастье. Хоть раз в жизни, может, поем досыта.
2: Пойдем немедленно к королю.
4: Пойдем.
3: И потащили я на рачках к королю. А король его испытать решил. Больно уж с виду неказист гадальщик.
5: И что же ты какой худой? Верно, проголодался?
1: Не без этого. Коль угостишь, не откажусь.
5: Угощу. Только сперва отгадай, что за угощение вот в этой миске.
1: Ох, рачок, рачок, неразумный дурачок. Постился на еду, а нарвался на беду. Попал сюда-то краснеет стыда.
5: Ой, вот это гадальщик. Без книги гадал, да и то угадал. В миске-то ведь действительно вареный рак лежит. Ладно, велю я трем своим лучшим поварам приготовить обед. А ты сиди, гадай.
1: А ты, король, мне не мешай.
5: Да и ты книгу-то держишь вверх ногами и задом наперед.
1: Эх, учит вас королей сызмала, да не тому, чему надо. Ежели хочешь вещь назад получить, так и книгу следует задом наперед держать.
5: О, ну-ну, я пойду, не буду мешать.
1: Что мне этот рак? Мне есть по-настоящему хочется. Во, кажется, что-то опять несут.
6: Я первый повар, тру-ля-ля, варю супы для короля. Отведай же и ты, я первый.
1: Наконец-то повар. Первого увидел.
6: Как это он сразу все узнал? Побегу, все расскажу другим поварам.
7: Братцы, братцы, плохо наше дело.
8: Что случилось?
6: Я только в комнату вошел, а он уж сразу говорит... Вот он и говорит, первый. Все пропало. Что будем делать?
8: Мы пошли к нему и все расскажем.
6: Правильно.
3: Прибежали повара к Яну Рачку, на колени бухнулись, а на блюде-то перстень принесли.
6: Мы не воры.
8: Нет. А перстень королевской дочь в тарелку с супом уронила.
6: Да.
8: А мы боялись сказать, что он у нас.
6: Боялись, да.
1: Ну ладно, ладно, так и быть. Пожалею вас.
8: Ой, спасибо.
1: А сделаем мы вот что.
6: Что?
1: Видите вон того селезня?
8: Где?
1: Ишь, худой какой.
6: Видим.
1: Тоже, небось, голодный. Закатайте перстень в тесто и дайте ему проглотить. А мы с королем все меж собой уладим.
8: Хорошо.
6: Хорошо, спасибо.
5: Ну что, гадальщик, разгадал загадку?
1: А как же?
5: Да где же перстень? Говори скорее.
1: Не спеши, король. Тот вор про кражу не ведает. А будет разгадка, когда король пообедает. Или подать на обед самого худого селезня.
5: Ох, надоели мне твои шутки. Ну, так уж и быть, послушаюсь. Эй, подать на обед селезня до самого худого.
9: Пожалуйте, ваша королевская милость.
3: Разрезали селезня?
8: Эй, перстень!
3: Король богато наградил Рачка, уговаривал во дворце остаться придворным гадальщиком, но Рачок не согласился. Не по нему такая должность, ведь он был веселым сапожником.
1: Я молотком стучу, тук-тук, не покладая рук. Работу кончу, и тотчас пущусь в веселый пляс.
3: Дружусь, точаю башмаки. Мне некогда скучать.
1: Кто башмаки мои надел, тот будет рек плясать.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Ребята, вы уже знакомы с героями писателя Николая Носова. Это любознательный и неугомонный Незнайка, два веселых брата Винтик и Шпунтик, умный и ответственный Знайка, Стасик и Мишутка, герои произведения фантазеры, очаровательные псы Бобик и Барбос, ну и так далее. Сегодня вы познакомитесь с другими персонажами Николая Носова. Устраивайтесь поудобнее, потому что мы уже ставим пластинку «Карасик».
2: Вся эта история произошла из-за карасика. Очень хорошая была рыбка, красивая. Серебристый карасик, вот как она называлась. Жил карасик в аквариуме, а подарил этот аквариум Виталику мама.
3: Первое время Виталик очень интересовался рыбкой, кормил ее, менял воду в аквариуме, а потом привык и перестал это делать.
4: Я просто забывал.
2: А еще у Виталика был кот Мурзик. Вот Мурзик никогда не забывал про карасика. Целыми часами сидел Мурзик возле аквариума и не сводил глаз с карасика. Однажды к Виталику пришел Сережа и увидел карасика.
5: Ух ты, какая рыбка! Давай меняться. Ты мне карасика, а я тебе свисток. Смотри, свисток свистеть может. А рыбка что, разве она может свистеть?
4: Зачем же рыбке свистеть? Рыбка плавает. А разве свисток может плавать?
5: Где это видано, чтобы свистки плавали? Зато рыбку может кот съесть. И не будет у тебя ни рыбки, ни свистка. А свисток кот не съест, он железный.
4: А ну да я.
5: Нет, понят, вот.
4: Ну, вот.
5: Такие свистки только у милиционеров.
4: Где у тебя будет жить карасик? Ведь у тебя нет аквариума.
5: А я посажу его в банку из-под варенья. А сейчас в кружке отнесу. Ну как, идет?
4: Ну ладно, вон кружка, лови.
2: Карасику в кружке было тесно. Он метался от стенки к стенке. А Сережа, победно зажав кружку в руке, ушел. Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки.
4: Что же я теперь скажу маме? Ну ничего, может, она и не заметит, что рыбка пропала.
2: Кот Мурзик тоже загрустил. Теперь ему уже никогда не добраться до сладкого карасика. Он прыгнул на подоконник, а оттуда в сад.
6: Ну вот и я. Готовь на стол, будем обедать. Я и карасику корм принесла.
7: Ой, а где же он?
4: Не знаю, пропал.
6: Как это пропал? Ты рыбку не трогал?
4: Да нет, она только что плавала.
6: Может, ее Мурзик съел?
4: Не знаю.
6: Вот видишь, я тебе говорила, он выберет время и выловит рыбку. Ну как же ты не углядел? Где он, разбойник? Ну-ка, найди мне его быстро, уж я его проучу.
4: Мурзик!
6: Да он, наверное, во дворе под окном. Сходи за ним. Наказывать надо по свежим следам.
2: Мурзик сидел в саду под окном и даже не представлял, какая гроза нависла над ним.
4: Мурзенька, миленький, не ходи домой. Посиди здесь.
5: Ау!
4: Да тише ты, маму слышу. Не вздумай прыгать в окно, понял? Посиди здесь, миленький. Я тебе сейчас брошу котлетку.
5: Ау!
4: Я мигом, только не прыгай на окно.
6: Виталик! Ну где ты там? Обед стынет. Ну как, нашел Мурзика?
4: Нет его во дворе.
6: Ничего, есть захочет, вернется. Все равно я ему этого не прощу.
2: Есть Виталику не хотелось. На душе было как-то нехорошо. Он обманул маму. И еще неизвестно, чем все это кончится для Мурзика. Когда мама вышла в кухню, Виталик подбежал к окну и бросил Мурзику котлетку. Виталику и в голову не пришло, что от этой котлеты у Мурзика только разыграется аппетит.
4: Мяу. Мурзик, брысь!
6: Мяу. Вот он, разбойник. Ну-ка, иди-ка сюда. Ах ты хитрец, под стол залез. Ну-ка, лови его. Лови, лови, лови. Ну, Мурзик, Мурзик,
5: Мурзик, прысь, прысь, прысь.
6: Ах ты, ну что ж ты его гонишь?
4: Мамочка миленькая, не бей Мурзика, пожалей.
6: А он Тарасика пожалел? Ну-ка, закрой окно. Лови, лови.
4: Беги, Мурзик.
2: Спасаясь от погони, Мурзик прыгнул на подоконник, потом на форточку, но сорвался и с размаху плюхнулся в аквариум.
6: Попался? Который кусался?
4: Мама, это не он, это я.
6: Ты съел карасика?
4: Да, то есть нет, я его на свисток променял, это Сережка меня уговорил.
6: Как же ты мог? Но я ведь на Мурзика подумала. Ну почему ж ты не сказал правду?
4: Я побоялся, что ты меня накажешь.
6: А если б я наказала Мурзика?
4: Я больше не буду.
6: Ну ладно, ладно, ладно, ну не реви, ну не реви. У нас и так вот весь пол в воде. Подбери лучше Мурзика, неси к батарее сушиться. Совсем продрог, бедный.
2: Мокрая шерсть на Мурзике торчала иголками в разные стороны. И от этого кот казался худым-худым, будто его не кормили целую неделю. Виталик дал ему со стола вторую котлетку. Мурзик съел ее с большим удовольствием.
6: А Виталик был целиком прощен. Но все-таки ведь он сам признался. Только вот рыбок я ему больше не покупаю.
5: А вдруг Мурзик съест?
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Где ботва стоит густая, спрятан домик подрастая. Вот идет он налегке с белой палочкой в руке, с белой палочкой точеной, наконечник золоченый. За колодцем на дорожке задержался подрастай, подарил цветы картошке и сказал ей: «Подрастай». Так начинается сказка «Огородный подрастай». Ее автор, поэт Тимофей Белозеров, всю свою жизнь посвятил созданию детских произведений. Потеряв в раннем возрасте маму, поэт от всей души хотел сделать детство других ребят более светлым. Белозеров писал простым, понятным языком, поэтому его произведения стали так популярны среди младшего поколения. Сейчас мы поставим пластинку со сказкой Тимофея Белозерова «Огородный подрастай». Музыка Александра Суханова, исполняют Александр Суханов и Наталья Храбровицкая.
7: Где ботва стоит густая, спрятан домик подрастая. Вот идет он налегке, с белой палочкой в руке, с белой палочкой точеной, наконечник золоченый. За колодцем на дорожке задержался подрастай, подарил цветы картошке и сказал ей: «Подрастай, лубеньки не беспокоят, хорошо лих корни поят».
4: Ах, ответила ботва, от забот я чуть жива,

0: Тенится дождики одни.
1: Подрастая, воскликнул ветер. Пробудись, глазами светил, лень широких плеч стряхни, тучи в небе разгони. Он ударил золоченый белой палочкой точеный. Потянулся ветер, встал, из кустов со свистом вышел, громыхнул железной крышей, тучи в небе растолкал.

0: маком загудели, мохноногие шмели. Ветерок ботву колышет, подрастай идет и слышит, как бобы встают на ножки, величаво зелены, как скрипучие одежки надевают кочаны.
1: Вдруг откуда ни возьмись, в стае гусениц явись, стонут листики салата, сельдерей повесил нос, и у тыквы полосатой все внутри оборвалось отовсюду.
2: Ай-яй-яй, выручай нас, подрастай!
0: Он ударил золоченый белой палочкой точеной и сказал: беда, беда, где вы, птицы, все сюда. И его услышат птицы, грехвостки и синицы, трясогузки и скворцы опустились в огурцы, прочесали помидоры, а потом горох и лук. Фрры сели на заборы, смотрят весело вокруг. Села птичья стая в огороде, там и тут, на виду у подрастая, дружно овощи растут.
3: А когда встречаешь

0: трусы.
1: Чтобы они уж не совсем не разваливались.
2: Настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны стать мишенью в вооруженных конфликтах.
3: Напомню, трагедия на Брянщине с детской футбольной командой из Белоруссии случилась 17 июня. Следствие установило, что за атакой на автобусы с детьми, так же, как и ударами по общежитию в Старобельске, стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Оба объявлены в международный розыск. Родители начнут контролировать банковские переводы детей. Такое право у взрослых появится с 1 июля. С этого дня банки обяжут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов, что дополнит законодательные меры о родительском контроле. Новое правило призвано обеспечить дополнительную защиту интересов граждан моложе 18 лет и повысить уровень их финансовой безопасности. Евросоюз занимается милитаризацией Арктики. К военному наращиванию сил в полярной зоне активно подключаются страны Североатлантического альянса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога Международного дискуссионного клуба «Валдай». И все это, объяснил дипломат, идет в русле стратегии Запада по сдерживанию альтернативных центров силы. Отмечу, что Владимир Путин уделяет особое внимание освоению России и арктической зоны и неоднократно заявлял, что Москва выступает за равноправное сотрудничество в Арктике без конфронтации. Дистанционные мошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Жертве поступает звонок от неизвестного, который представляется работником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону горячей линии. После того, как человек пообщается лже-сотрудником и сообщит ему данные, с ним связываются якобы силовики. Мошенники в их образе говорят, что его деньги под угрозой, а сам он подозревается в финансировании ВСУ. В МВД вновь призывают быть бдительными при звонках неизвестных и доверять только проверенным информационным ресурсам и каналам. Перемирие между Ираном и США продолжалось недолго. На 9-й день после подписания меморандума о перемирии в Швейцарии стороны обменялись ударами. 6 самолетов ВВС США атаковали радарные установки, а также хранилище ракет и беспилотников в иранском Сирике. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американского представителя. По некоторым данным, снаряды могли попасть в местную телебашню. Ранее портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского представителя сообщал, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении Ираном режима прекращения огня. В свою очередь, Иран после американских атак нанес удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Об этом сообщают государственные СМИ страны со ссылкой на заявление Корпуса стражи Исламской революции. Уходящий с поста британский премьер Кир Стармер напоследок планирует увеличить расходы на оборону примерно на 15 миллиардов фунтов стерлингов, пишет Financial Times. Стармер хочет видеть постепенное увеличение инвестиций и БПЛА, и другие автономные средства на протяжении следующих 4 лет. Издание напоминает, что бывший глава Минобороны Джон Хелли ушел в отставку из-за недостаточности предложенных расходов. Напомню, 22 июня Стармер объявил о решении покинуть пост лидера лейбористской партии. Пост премьера он будет занимать до избрания преемника. В России сегодня проходят выпускные. Прощание со школой символично совпало с Днем молодежи, который отмечается по всей России 27 июня. Юных москвичей и гостей столицы сегодня и завтра ждет насыщенная событиями программа. Ключевым событием станет фестиваль «День молодежи» с выступлениями артистов, симулятором по управлению БПЛА и мастер-классами по росписи матрешек, а также дегустацией кухни разных народов, которые открываются в парке «Ходынское поле». Также фестивальные мероприятия пройдут на Тверской площади и на ВДНХ. Ну а празднику едва помешают кратковременные осадки. В Москве сегодня будет комфортно, а завтра воздух прогреется до 25. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры.

0: температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста, пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вена Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за Трабзонспор с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Пожалуй, главная драма группового этапа чемпионата мира по футболу произошла в Сиэтле. Египтяне не позволили иранцам добыть победу. 1-1 в составе африканцев отличился Махмуд Сабер. За азиатскую сборную забил Рамин Ризаян. Уже в компенсированное ко второму тайму время 37-летний Шоджа Халилзаде вывел вперед команду Ирана. Однако гол пришлось отменить из-за положения вне игры. В итоге коллектив вместо выхода в плей-офф напрямую занял лишь третье место в квартете G и рискует вовсе не попасть в 1-16. Финала. В свою очередь, Египет уже точно в первом раунде встретится с Австралией. Боец ММА Александр Шавлий высказался о своих ближайших целях. Цитата. «Дэвис первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи, а следующая – получить бой за пояс. Кто бы ни был на этот момент чемпионом, хотелось бы до конца года осуществить это», – заявил россиянин. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в Питтсбург по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб «Пингвинс» Уилкс-Берри. В 38 матчах АХЛ в его активе 12 результативных баллов. У меня на этом все. Услышимся через час.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
3: Во Владивостоке сегодня 21-23 градуса. В Тюмени и Сургуте 24-26, временами пройдут осадки. В Великом Новгороде и Перми 19-21, кратковременный дождь. В Уфе и Оренбурге 18-20 градусов, временами пройдут осадки. В Нальчике и Владикавказе плюс 16-18, облачно, временами пройдут дожди, а в Севастополе, Симферополе и Ялте до плюс 27 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит от 18 до 20 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, атмосферное давление в норме.
4: «30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг-Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Вот за что я люблю природу и, естественно, погоду. Конечно, они капризны, непредсказуемые, но согласитесь, мы-то знаем, что за всеми этими дождями и похолоданием рано или поздно придет настоящее жаркое лето. Это и есть высшая справедливость, в которую надо верить всегда. Это «Хорошее начало» в студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров, и в этом часе.
0: Ну что, устроим сегодня на нашей субботней эфирной кухне разгрузочный день и вспомним о рыбных четвергах и рыбных блюдах.
1: А в конце часа прокатимся по крутым горкам парка «Сказка».
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Ну и, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: А через несколько минут мы окажемся на берегах Невы, где уже идут последние приготовления к празднику «Алые паруса».

0: До начала праздников петербургских выпускников «Алые паруса» остается меньше суток.
1: И как обычно, в ночь на 28 июня легендарный брик «Россия» вновь выйдет на Неву. А тысячи вчерашних школьников встретят начало взрослой жизни под раскаты салюта и с видом на «Алые паруса».
0: У нас на связи наш корреспондент из Санкт-Петербурга Алексей Русанов. Здравствуй, Алексей.
1: Алексей, приветствую.
2: Вадим, Павел, приветствую. Приветствую слушателей Радио России.
0: А что это такой голос такой невеселый?
1: Усталый
0: такой.
1: Подготовка.
2: Нет, голос веселый, подготовка, потому что в этом году я исправил ошибки прошлых лет, когда я бежал за парусником во время репетиции. В этом году я все-таки нашел эти точки,
0: молодец,
2: где посмотрел репетиции. Поэтому, да, «Алые паруса» увидел. В этом году главная тема – это «Город мечтателей». Отмечу, что по задумке программа расскажет о мечте, которая рождается в детстве у всех нас, проходит через школьные годы, первую любовь, прощание с учителями и, конечно же, становится началом взрослого пути. Хочу отметить, что изюминка этого года «Алых парусов» включаются в сценарий такие интерактивные блоки. Тут и народное караоке, и видеообращение, история выпускников прошлых лет. И отмечу тоже, конечно, масштаб сцены на Дворцовой площади. В этом году почти вдвое больше. Она обычная. Некоторые элементы ее оформления достигают 30 метров и выше. Хочу также сказать, что что удалось уже увидеть, это и такой театральный город и с кораблем, мачтой, вокзалом, депо, из которого выезжает поезд. И
0: традиционные
2: моменты, когда ведущий не просто объявляет номера, а становится такой частью музыкально-театрального этого действия на Дворцовой площади. Ну и, конечно же, после полуночи все внимание зрителей переключается у нас на акваторию Невы, где начинается водно-пиротехническое шоу. Хочу отметить, что вот несколько репетиций было проведено, но и на все эти репетиции приезжали гости из разных регионов нашей страны. Набережные в этом году в основном были перекрыты, но были такие, знаете, небольшие точки, места не со стороны Зимнего дворца, а с противоположной стороны, где удавалось посмотреть репетицию. Конечно, набережные были переполнены, потому что даже удалось слышать, что это из Мурманска прилетали люди специально, говорят, подгадали свой отпуск, чтобы вот попасть на репетицию.
0: Алексей, на «Алых парусов». А что дети говорят по этому поводу?
2: Ну, выпускники. Знаете, да, дети, выпускники, именно сегодняшним школьникам, им же предстоит развивать наш город дальше.
0: Конечно.
2: Поэтому интересно, каким они видят Петербург, например, там через полвека. Давайте послушаем, узнал о них.
3: Точно культурным останется таким же.
4: Я очень надеюсь, что он сохранит свою архитектуру, которую мы можем наблюдать на наших улицах.
5: Я думаю, он останется также культурной столицей, вырастет как город.
6: Таким же, как сейчас, достаточно красивым, душевным, родным.
0: Алексей, самое главное, никто не сказал, что это будущая столица нашей страны.
1: Культурная столица. Всегда. Алексей, а как со «Светалым» шоу? Всегда говоря, всегда «Алые паруса» славились своим вот этим масштабным, одним из лучших в мире шоу. Как в этом году будет?
2: Действительно так, установлены специальные конструкции и на мостах, и под мостами, и на набережных, различные световые проекции. Конечно, знаете, на репетициях всех моментов не раскрывается, но хочу отметить, что сказали, что водно-пиротехническое шоу будет масштабнее, чем в прошлом году. Вот даже если отметить, для понимания, да, что в прошлом году вот это водно-пиротехническое шоу, оно продолжалось около 23 минут, то есть «Брик России» появляется на Неве примерно в 40 минут, и после этого уже как раз-таки начинается вот это водно-пиротехническое шоу. Ну и, кстати, еще одна изюминка этого года, что заметили на репетициях, и заметил на репетициях не только я, это не только у нас «Алые паруса», но и такая специальная платформа с золотой жар-птицей, которая также проследует за бригом «Алые паруса».
0: Алексей,
2: да, такая интересная конструкция.
0: У меня несколько конкретных вопросов. Скажите, можете ли купить билет на это шоу? Ну, мне, простому взрослому человеку, или только выпускники?
2: Сразу, да, давайте, наверное, здесь скажем, что только выпускники, праздник только для выпускников.
1: Машину времени не придумали. QR-кодом.
2: Они именные билеты, то есть пройти как-то, да, невозможно. И вот мы сейчас очень много объявлений в интернете мы видим, то есть просто заходишь там программу «Алых парусов» посмотреть, сразу какие-то ссылки на левые сайты, где пытаются...
0: Вот, я про это говорю. Не получится.
2: Да, и второй вопрос. Ни в коем случае не нужно вестись на эту удочку.
0: Алексей, и еще, я знаю, что ты опытный журналист. Дело в том, что совсем недавно я был на ВДНХ около Зеленого театра, мы пили кофе, а там, в Зеленом театре, Владимир Преснякова давал концерт. И ты знаешь, отлично зашел, как говорится, даже за заборчиком.
1: На репетицию да. Ты был.
0: Но это не имеет никакого принципиального значения. Вопрос другой, Алексей. Где лучше всего посмотреть на это шоу простому петербургу, ну, простому туристу?
2: Простому петербургскому туристу, вот как я сказал, самый такой, знаете, совет, это приезжать на репетиции, потому что их 4 проводят.
0: Все-таки репетиции, ну сейчас да, все уже.
2: И, ну, самое лучшее место, это, конечно, потому что сегодня будет трансляция на телеканале «Россия».
0: Молодец,
1: самое удобное.
2: Самое лучшее место дома.
1: Самое удобное место для того, чтобы дома посмотреть этот прекрасный праздник. Спасибо большое.
0: Алексей, спасибо, везу к тебе большое, честно говоря.
1: Алексей Русанов из Санкт-Петербурга рассказал нам, как будет проходить праздник выпускников «Алые паруса». Ну, поздравляем выпускников и тех счастливцев, которые окажутся на этом прекрасном празднике.
0: Саратов, Переславль-Залесский, Бугульма, Великий Новгород, Мурманск – это далеко не все русские города, на гербах которых изображены рыбы, как символ главного места богатства.
1: Ну да, реки, озера, моря исправно снабжали жителей России рыбой на любой вкус, от простой повседневной пищи до украшения царского стола. Сегодня наша кухня стала несколько проще, но все равно ее трудно представить без жареного рыбного филе, без рыбных котлет, ну и, конечно, праздничных бутербродов с икрой.
0: Предлагаю сегодня пофантазировать на рыбную тему, и поможет нам в этом бренд-шеф ресторана «Ухват» Антон Истратов. Здравствуйте, Антон.
1: Антон, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Антон, скажите, пожалуйста, ну вот все Одесса прошло под эгидой созвездия Минтай. Почему в последнее время эту книгу, почему эту рыбу не приветствуют повара?
7: Да, честно говоря, вот какая-то за ней закрепилась дурная слава.
0: Да.
7: Дешевого продукта, безвкусного. Вот, которые можно использовать только на какие-то рыбные запеканки или, дай бог, котлеты. Вот. А так, конечно, все рыбы хороши, все рыбы нужны.
1: И даже минтай.
0: Да.
7: Хорошо. Даже минтай, конечно.
0: Какие современные тренды в рыбной индустрии?
7: Ну, как и в любой другой, собственно, как с любым другим продуктом, главный тренд — это локализация, то есть появляется много фермерских хозяйств, которые там либо ловят, либо, соответственно, выращивают рыбу. То есть недавно, например, абсолютно потрясающего качества мраморного сама привезли нам на дегустацию в ресторан. Ого. Вот, рыба потрясающая.
0: А где ты его выловили?
7: И, ну, есть, конечно, большая разница между свежей рыбой и замороженной.
0: Ну, это да.
7: Выловили недалеко от Подмосковья, вот, из-за чего, собственно, мясо доехало к нам свежим, и мясо свежей рыбы по текстуре, ну, чем-то даже напоминает курицу или мясо, то есть оно более плотное, не такое, как бы, рыхлое.
1: Но белок.
7: Да, нежная структура, вот, и она, конечно, очень плохо переживает заморозку.
0: Хорошо. А вот что мы будем делать с севичем? Я помню, что где бы я ни был на протяжении всех своих поездок за границей, мне постоянно предлагали это. И я ни разу не отравился. Да, севич.
7: Севиче — это перуанское блюдо, вот, главный смысл которого — это маринование рыбы в большом количестве кислоты и остроты, вот, за счет чего, соответственно, убиваются большинство бактерий, ну, плюс, как бы, в Перу, где его готовят, страна практически полностью находится на побережье, из-за чего, как бы, там нет проблем со свежестью рыбы.
0: Это да.
7: Вот, но и в Москве севиче уже давно научились готовить, и, по правде говоря, местами оно даже может потягаться с перуанским.
1: А вот наши родные рыбы, карп, щука, сазан, вот карась, в конце концов, вот как, поднимается ли на них сегодня мода?
7: Да, конечно. Вот мы недавно ввели в меню ресторана щучьи котлеты.
0: Щучьи котлеты?
7: Полгода назад. Да, и это абсолютный хит. Номер 2 по продажам, ровно где-то там после бефстроганова. То есть блюдо абсолютно потрясающее. Здесь, кстати говоря, сразу хотелось бы сказать небольшую хитрость.
0: Да.
7: Самые вкусные щучьи котлеты получаются с добавлением небольшого количества свиного сала. Хозяйки на заметку.
1: Вот она хитрость какая. А я недавно в Коломне пробовал щучьи котлеты с царской икрой. А царская икра — это щучья икра. Так вкусно.
0: Кабачковая.
1: Не имею что-то икру.
7: Щучья икра сейчас стоит дороже, чем икра форели.
0: Да, кстати, действительно.
7: Это настоящий деликатес, невероятно вкусный. Вот, мы добавляем ее в соус на основе белого вина, который как раз-таки подаем к этой котлете. Так что да, в общем-то,
0: Антон,
7: можно сказать, что...
0: Да. Да. И все-таки я вот, например, старомодно воспитан, и мне нравится лосось, семга, форель. А что из них можешь приготовить, кроме стейков?
7: На самом деле, вот форель — это, в принципе, одна из самых универсальных рыб. Вот, то есть можно готовить что угодно, начиная от котлет, заканчивая кулебяками, например.
0: Кулебяка.
7: Такой традиционный русский пирог, как правило, на основе речной рыбы. Вот, и, собственно, форель туда подходит идеально.
0: Угу. Ну, может быть, тогда нам и сделать кутабы из форели, коль мы говорим о пирожках.
7: Да, вполне возможно. Вот, единственное, что, если говорить о форели в виде фарша, вот, я бы рекомендовал добавлять небольшое количество креветок, примерно 30%, чтобы сделать текстуру более такой упругой. Вот, и для того, чтобы вкус раскрыть, а поскольку вот креветки идеально сочетаются с форелью.
1: Мы недавно с моими друзьями на даче делали рыбный шашлык на гриле. Вот я делал рыбку. Как мне только все родные говорили, не пересуши, не пересуши. Вот на гриле готовить рыбу в этом сезоне модно?
7: Ну, рыбу на гриле модно готовить в любом сезоне, так что могу сказать, что вам очень повезло, что вы ее жарили.
0: Ну да. Антон, и еще. Как-то я был в Баку, и меня поразило, там как раз делали шашлык из осетрины, но когда шашлык был готов практически, вдруг повар достал большую сковородку, бросил сливочное масло и обжарил потом.
1: Еще раз, повторно?
0: И это, честно говоря, было очень вкусно.
7: Такая операция не совсем обязательна, можно просто топленым сливочным маслом обмазать шашлык примерно вот в конце запекания, чтобы масло не сгорело, да, то есть сливочное масло, поскольку, ну вот на упаковке написано 82%, да, это 82% жира, а остальное это вода и белок, и вот белок этот имеет свойство гореть. Вот, поэтому, учитывая, что температура приготовления на шампуре высокая, да, там 250, иногда 300 градусов, вот, сливочное масло нужно добавлять только в самом конце, чтобы оно именно дало приятную зажаристую корку и вот этот вот аромат жареного сливочного масла.
0: Португальцы любят черную треску. А есть какие-нибудь, например, рецепты приготовления той же самой трески, но необычные?
7: Да, вообще португальцы любят так называемый бакаляо. Это треска, которая, соответственно, вымачивается в соли. Вот.
0: Да,
7: после
0: чего
7: они ее размачивают обратно. Такая же традиция есть и у северных народов, типа шведов и норвежцев. Вот. И здесь, на самом деле, есть очень интересный такой секрет. Вот, рыбу перед тем, как обжаривать или вообще готовить, рекомендуется выдержать в подсоленном молоке. Тогда из нее уходит излишний рыбный вкус, и рыба становится очень сливочная по вкусу.
1: Вот почему карпа в сметане-то готовят, оказывается.
7: Да, да, да, кстати говоря, в общем-то, все мы довольно похоже размышляем. Ну, да.
0: Антон, и напоследок, что нам делать с воблой? Я как-то помню, сделал суп из воблы, и это было очень вкусно.
1: Есть.
7: Есть такой соус французский, называется берблан. Я в свое время приготовил соус воблан. Вот, значит, воблу на самом деле это очень интересная приправа.
0: Ага.
7: Вот, то есть, если воблу измельчить до состояния крошки, там натереть на терке, например, это, кстати говоря, возможно.
0: Да, да, конечно,
7: она довольно плотная. Вот, ее можно использовать в качестве вкусовой приправы для любых рыбных соусов и так далее, чтобы усиливать рыбный вкус. То есть, на самом деле, в таком виде воблу не сильно уступает анчоусам.
0: Вот это да. Антон, спасибо большое. Пора писать диссертацию на тему «Я и вобла». Вы простите.
1: Или большую книгу, что можно приготовить из воблы. Да. Вот, спасибо большое.
0: Спасибо большое, Антон.
1: Бренд-шеф ресторана «Ухват» Антон Истратов был с нами. А наш эфир продолжается.
8: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: деле мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
1: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
0: Да, именно это я и хочу сказать.
1: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
0: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО Prodox, ОГРН 122 730 000 36 55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
0: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: И что же происходит во время этой процедуры?
0: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.

0: Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. День молодежи и выпускные празднуют сегодня в России. Более 170 БПЛА перехватили средства ПВО над регионами страны. В Бейруте протестуют против сделки между Ливаном и Израилем. Подробности далее. Более 660 тысяч одиннадцатиклассников выпускается в этом году из российских школ. Такие цифры сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства. Минпросвещение рекомендовало придерживаться единых стандартов в праздничные дни. Во время выпускных включать церемонии поднятия государственного флага, исполнять гимн, а также чествовать представителей многодетных и участников специальной военной операции. Но российских выпускников с окончанием школы поздравил Владимир Путин. Видеообращение к бывшим теперь уже школьникам размещено на сайте Кремля. Глава государства отметил ту неповторимую и очень волнующую атмосферу, которая присуща выпускным, а также напомнил о важной миссии учителей, которые поддерживали ребят в трудную минуту.
2: Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных наставников, с окончанием школы, с замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент, воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы. Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
1: Президент отметил заложенные в сердцах наших выпускников ген победителей и ту нравственную силу предков, которые освободили мир от нацизма и открыли человечеству космос. Глава государства пожелал ребятам упорно идти к достижению целей и найти свое настоящее призвание. 175 украинских беспилотников уничтожили за ночь дежурные средства ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Ранее в руководстве Волгоградской области заявили об отражении атаки БПЛА. В столице региона дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. Пострадали 10 человек. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает, всем оказывают помощь в больнице. Группировка войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его информации, военнослужащие за сутки нанесли удары по 4 бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили более 480 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 4 станции спутниковой связи «Старлинк», а также 36 дронов.
3: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Мечетная, Коломейцы, Покровская и Егоровка. В течение суток противник потерял, в том числе, о действии подразделений беспилотных систем, более 480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, пункт боепитания, 4 станции спутниковой связи «Старлинк», 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
1: В свою очередь подразделения южной группировки в течение суток нанесли удары по 5 украинским бригадам. Потери ВСУ составили более 185 военнослужащих. В ГАИ назвали регионы с наибольшим количеством пьяных аварий. Список возглавили Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. С января по май на Кубани произошло 137 ДТП с пьяными водителями, в результате чего погибли 45 человек и пострадали 167. В Забайкалье статистика немного мягче – 96 аварий с 36 погибшими. В Иркутской области за указанный период в более чем 90 авариях погибли 20 человек. В Бейруте вспыхнули протесты против заключенной между Ливаном и Израилем сделки, передает пресс-ТВ. Сторонники ливанского движения «Хезбалла» собрались перед правительственным дворцом. В соцсетях появились кадры столкновений, начались пожары. Митингующие на мотоциклах перекрывали дороги, выкрикивали лозунги, требуя безоговорочного вывода израильских войск из Южного Ливана. Напомню, ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому армия обороны еврейского государства начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, как того хотят Штаты, до того момента, пока не разгромят войска Хезбаллы. Дональд Трамп тем временем решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн обложки с собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», — написал американский лидер в Truth Social. Напомню, в апреле Госдеп объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, которая будет выпущена в честь празднования 250-летия независимости США. Сегодняшний день в московском регионе вновь отметится кратковременными дождями при температуре в плюс 20 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до 25 тепла, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
4: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
1: И добавлю, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппе Аугуста, пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вене Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за турецкую команду с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Новой Зеландии на чемпионате мира 5-1 на дубль Усмана Дембеле, а также голы Кевина Де Брюйне, Ромелу Лукаку и Алексиса Салимакерса. Оппоненты ответили лишь точным ударом Элайджи Джаста. Новые известные пары первого раунда плей-офф: Германия-Парагвай, Франция-Швеция, Кот-д'Ивуар-Норвегия, Аргентина-Кабо-Верде и Австралия-Египет. В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли три российских хоккеиста. Нападающий Илья Морозов был выбран под 20-м номером «Баффало», форвард Глеб Пугачев под 26-м «Монреалем» и защитник Максим Соколовский 27-м по счету «Филадельфией». Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в Питтсбург по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб «Пингвинс» Уилкс-Берри. В 38 матчах АХЛ в его активе 12 результативных баллов. Боец ММА Александр Шабли высказался о своих ближайших целях. Цитата: «Дэвис – первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи, а следующая – получить бой за пояс. Кто бы не был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это», – заявил россиянин. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: В Хабаровске сегодня 14-16 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 15, облачно, ожидаются кратковременные осадки. В Красноярске 22-24, пройдет дождь, ожидается гроза. В Иркутске 25-27, кратковременные дожди. В Самаре 20-22 градуса, в Ростове-на-Дону 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 19 градусов, ветер восточный, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
6: Чем еще удивить можете?
7: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
8: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
9: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
10: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
9: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
11: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
12: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
11: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
13: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
14: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
15: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается «Хорошее начало» в студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, подберем сегодня правильно, с научной точки зрения, солнцезащитные очки.
1: И побываем на соревнованиях по вейкборду, которые стартовали в Строгинской пойме.
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Да, ну что же, в новый день, как говорится, только в радостном настроении.

0: Уникальный художественный проект «Русский в моде» стартовал недавно в столице.
1: Это выставка платков-картин, которая объединила 69 дизайнерских полотен и знакомит посетителей с вековыми традициями, красотой природы и уникальным культурным кодом нашей страны.
0: У нас на связи искусствовед бренда Анастасия Астраханцева. Здравствуйте, Анастасия.
1: Анастасия, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Рад вас слышать, мы тоже. Анастасия, скажите, пожалуйста, а вот эти платки, которые выставлены в музее, их можно носить?
2: Да, безусловно.
0: Да вы что?
2: Эти экспонаты, они являются и картинами, и в то же время, если их приобрести в нашем интернет-магазине или сувенирной лавке музея, их можно носить как обычный аксессуар. И ценность его в том, что он с определенным смыслом. Каждый платок с определенным смыслом.
0: А какие же смыслы в этих платках?
2: А смыслы самые разные в зависимости от той сферы жизни, которая конкретной женщине наиболее интересна, или, возможно, есть какой-то повод или событие.
0: Так.
2: Это может быть платок, посвященный православной культуре. Это может быть платок, посвященный определенному промыслу и той традиции, с которой он связан.
0: Регионе
2: у нас своя. Это может быть плато, который иллюстрирует красоту русской природы и подходит для любого случая.
1: Ой, а скажите, а вот я сейчас задам вопрос, который Вадим любит задавать, но тут я задам. А дорогие платки-то, вот если я хочу любимой женщине такой подарить?
2: А, между нами говоря, нет, недорогие, а по очень приемлемым, приятным ценам. Мы приглашаем на наш также лекторий, где мы проводим розыгрыш платков. Он также проходит в Музее современной истории.
0: Да-да-да, это вот на Тверской, выставка. Правильно я понимаю?
2: И можно, да, получить совершенно...
0: Анастасия.
2: На безвозмездной основе
0: да. платок. Вы знаете, Сальвадор Дали в свое время практиковал такую историю, как, в принципе, и Айвазовский. Они писали картины, выставляли их, и люди могли прийти посмотреть на эти картины и тут же их купить. А вот я могу приобрести платок, например, который висит на стене сейчас?
2: Да, технически это возможно, но нужно будет подождать, пока мы изготовим точно такой же экземпляр.
1: Все, я уже вижу, какой я хочу купить. Да. Биробиджан меня просто покорил.
0: Подожди, теперь...
2: Японский журавль, да.
0: Да, теперь другой вопрос. Скажите, а как правильно носить платки современным женщинам?
2: Ну, как угодно, столько вариантов. И также о них, в том числе и об этих вариантах, мы рассказываем в нашем лектории. И сама дизайнер Нина Ручкина на нем присутствует и покажет для дорогих женщин, как их лучше комбинировать.
0: Анастасия, я вижу, что вы очень красивая женщина, и, в общем-то, женщина-женщина. Скажите, а почему вы так обходите стороной мужчин? Ведь мужчины тоже любят шейные платки, как поэт Андрей Вознесенский.
1: Я вот ношу, кстати.
2: На самом деле наши платки в...
0: Универсальны, да?
2: Некоторым образом комбинируются с мужским костюмом деловым или casual. И мужчины, как ни странно, их носят. Даже дамский аксессуар становится универсальным. Также у нас есть линия для мужчин специальная, это шарфы. Но на самом деле... Да, одна из наших задач как раз привлечь мужское внимание, мужской аудитории к тому, как действительно прекрасен шейный платок, и мы намереваемся выпустить специальную линейку для мужчин.
0: Отлично.
2: Именно шелковых шейных платков.
0: Анастасия,
2: может, это будет после выставки?
0: Да, путешествую по Юго-Восточной Азии, я купил несколько платков для дорогой женщины, который стал недорогой потом. Но дело не в этом. Платки остались. И в какой-то момент я вдруг понял, что это произведение искусства. Я просто их натянул на раму, они стали картинами.
2: Да, это же как батик.
0: Да, это просто батик оказался.
2: Вот ваш, да. Тем более, что это он, да.
0: Да. То есть ваши платки тоже можно использовать как, скажем так, аксессуар интерьера. Ну, простите меня.
2: Да, безусловно, это элемент дизайна и убранства комнаты или кабинета, так же, как и батик, про который вы сейчас сказали, может в двух, а даже и в трех вариантах использовать. Это может быть и наглядное пособие при изучении традиций России.
0: Ну, да.
2: Также это может быть часть личного высказывания.
0: Анастасия,
2: в общем, это очень
0: а из чего ваши платки сделаны?
2: Они сделаны из натурального шелка. Те экспонаты, которые представлены на выставке, из 100% шелка. И также их можно приобрести именно в этом варианте. А также есть более простые модели. Они из искусственной материи.
0: Я просто, знаете, о чем думаю, Анастасия? Ведь впереди зима. Не пора ли нам уже, как говорится, освоить и шерстяные платки?
2: А такие у нас есть. Тоже есть.
0: Есть, да?
2: Правда, они не на выставке, но они у нас...
0: А впереди еще зимние коллекции.
1: Я...
2: Да.
1: Я вот смотрю на ваши шарфы, палантины для мужчин, кстати говоря, очень красивые, да. Тоже оформленные в стилистике русских узоров, и очень красивые.
0: Анастасия, ну я правильно понимаю, что это авторские работы, по большому счету, вот эти платки?
2: Да, это именно они. У нас работает большой штат художников. Мы насчитали порядка 26 уже у нас.
0: Анастасия, мы же говорили...
2: Живописцев, графиков, да. И дизайнер с ними совместно создает то или иное произведение, в зависимости от задачи, выбирает художника.
0: Я просто, знаете, к чему, Анастасия, все-таки, ну, культурный код, уникальность и так далее и тому подобное. А можешь сделать платок, например, с портретом любимой женщины?
2: С удовольствием, а да, вы знаете... у нас такой заказ как раз непосредственно в Музей современной истории России поступил, то есть я была на экскурсии, проводила авторскую экскурсию, и ко мне обратился мужчина, который, прошу прощения, что выдаю такие тайны, но он сказал, что он хочет преподнести подарок на помолвку, и это будет индивидуальный
0: Молодец. Дизайн, как раз связанный с невестой. И напоследок, Анастасия, мы знаем прекрасно, что все платки, русские платки, рушники и так далее, и тому подобное, все узоры, несли еще и сакральный смысл.
2: Безусловно, вся та многовековая история, которая связана с региональной традицией, она сохраняется и в платках. Если этот платок связан с той или иной художественной практикой, которая много веков существует в этом регионе, то перенос в дизайн осуществляется без изменений расположений символов.
0: Все, я понял, Анастасия, с помощью ваших платков можно приворожить женщину. Или мужчину.
1: Да.
0: С палантином.
1: Просто безумная красота.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое. Искусствовед Анастасия Астраханцева была с нами на связи. Говорили о замечательном художественном проекте «Русские в моде».
0: Ношение темных очков без фильтров может стать причиной развития серьезных заболеваний глаз.
1: Да-да, ультрафиолетовое излучение во время прогулки под интенсивным солнцем может вызвать фотокератит.
0: Чего?
1: И даже фотоконъюнктивит. Болезни такие глазные, которые сопровождаются, смотри, болью, светобоязнью, слезотечением и даже временным снижением зрения нам, очкарикам.
0: Научимся сегодня выбирать правильно солнцезащитные очки. Поможет нам в этом профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Да, здравствуйте.
0: Татьяна, я насколько понимаю, что солнце очень вредно для наших глаз. То есть получается, что вообще солнцезащитные очки мы должны носить круглый год. Да или нет?
3: Ну, да, ну почти так, но надо сказать, что солнце есть и полезная компонента, и видимая часть спектра — это то, что дает нам видеть красоту мира.
0: Угу,
3: но это есть, да, и вредная часть. Да, и эта вредная часть, она незаметна нашему глазу, и поэтому она может повреждать наш глаз. Это инфракрасное излучение, это длинноволновая часть спектра, и ультрафиолетовая, короткие волны.
0: Так.
3: И вот чем короче эти волны, тем больше они повреждают наш глаз.
0: Прежде чем мы перейдем к выбору очков, еще. Скажите, очки зимние, ну, скажем так, для зимних прогулок и летние, они чем-то отличаются?
3: Ну, на самом деле, конечно, да, они отличаются именно степенью и вот той длиной волны ультрафиолетовой, которую они должны отсекать. Потому что и они также отличаются и для ношения в городской среде, и у моря, допустим, или в горах, когда ультрафиолетовое излучение, оно интенсивное, и более короткие волны могут проникать на поверхность нашего глаза. Мало того, каждая оправа должна, ну, солнцезащитные очки с оправой должны содержать маркировку. То есть сопровождаться документами о том, какую длину волны отсекает вот
0: этот. То есть там должно быть прям написано?
3: Да, должно быть написано, ну или должен быть сопровождающий документ, поэтому, конечно, покупка очков вот так там на заправочной станции, вот маркетплейсе, конечно, это ошибка большая.
1: Когда я покупал все очки, то я, естественно, пошел к офтальмологу, мне там все написали, как все правильно.
0: Молодец.
1: И вот получил я очки. Вот получается и с солнцезащитными очками так же?
3: Ну, солнцезащитными очками это не врач подбирает, а сотрудник оптики.
1: Ну,
3: действительно, в профессиональных оптиках есть документы, которые подтверждают, что вот эта длина волны, она
0: Татьяна, но все-таки мы покупаем не всегда в хорошей оптике, просто покупаем солнцезащитные очки. Как мне понять, что они задерживают эти ультрафиолетовые лучи или не задерживают? Есть какой-то маркер?
3: Ну,
0: народный.
3: Да, ну самостоятельно, просто так вот по виду вы не определите,
0: да.
3: Потому что интенсивное затемнение линзы – это не то же самое, что защита от ультрафиолетовых лучей.
0: Ага.
3: Например, у человека часто, ну, кажется,
0: ну,
3: что
0: да.
3: Если темная линза, она обязательно должна защищать от ультрафиолета. Это вовсе не так. Потому что темные линзы, если в них нет вот этого фильтра, фильтр может быть даже прозрачным.
0: Угу.
3: Вот, например, стеклянные, стеклянные
0: да.
3: линзы очков, они полностью на 100% защищают от ультрафиолетовых лучей. То же самое в автомобиле, например. Вот лобовое стекло. Оно на 100%
0: да.
3: защищает от ультрафиолетовых лучей. Все верно, да. И поэтому для того, чтобы носить солнце, ну, такие затемняющие
0: ну, да.
3: очки, нужны специальные линзы для водителей, которые вот за лобовым стеклом затемняют.
0: Татьяна, можно еще
3: в домашних
0: раз...
3: условиях
0: да.
3: можно проверить. Можно
0: так.
3: взять, знаете, такой излучатель, который проверяет купюры.
1: Вот оно что.
3: Определенным светом, ага. да, и вот линзу, вы можете через линзу посветить, и если вы видите, что она задерживает ультрафиолетовые лучи, значит, это линза подходящая.
0: Ага, хорошо. Но вернемся к очкам. То есть, вот смотрите, есть у нас очки из стекла, а есть из пластика. Что лучше?
3: Да, ну, мы на сегодняшний день, конечно, считаем из пластика лучше, потому что варианты пластика разные, они и тонкие, и легкие.
0: Ну да, они легкие.
3: Конечно. И гораздо более безопаснее, нежели стеклянные линзы.
0: Ага.
3: Но некоторые предпочитают и стеклянные, они до сих пор тоже существуют. И вот они как раз защищают от ультрафиолетовых лучей. Но ведь лучи-то могут попадать еще не только через линзы, они попадают и через боковые части. Вот если неправильно подобрано направо, и в том числе солнцезащитное, то ожог может быть не только роговицы глаза, но и ожог вокруг зоны вокруг глаза.
0: А скажите, а как детей приучить носить очки? Ведь это тоже очень важно для них.
3: Ну, конечно, но для детей тоже существуют оправы и те же самые рекомендации.
0: Модные оправы.
3: И вообще с детства, да, модные. И, конечно, ну, если родители соблюдают вот эти правила гигиены зрения, защиты глаз, то и дети будут повторять те же самые
0: правила
3: девочки.
1: А вот я помню, раньше ходило такое бытовало мнение, что если носить темные очки постоянно, а многие любили модно так надеть темные очки, ходить так в темных очках, то испортишь зрение. Это правда или частично правда?
3: Ну, темные очки, действительно, они снижают не только там контрастную чувствительность, но в темных очках, вот если мы их просто надеваем,
0: ну да.
3: как декоративный элемент, то зрачок под темной линзой, он расширяется, и ненужная часть излучения попадает внутрь нашего глаза, та, которая в норме не должна попадать, потому что в глазу есть такая естественная диафрагма, как вот в фотоаппарате, да?
0: Ну да.
3: То есть такое отверстие, которое регулирует световой поток. Вот то же самое происходит в нашем глазу. Это вот радужная оболочка, определяющая цвет наших глаз, она меняет диаметр зрачка. То есть он может быть маленьким, совсем почти точечным, когда яркое солнечное излучение, ну вообще интенсивность света высокая.
0: Татьяна.
3: И расширяется в вечернее время.
0: И напоследок скажите, если я плохо вижу, нормально, когда у меня затемненные очки с диоптриями?
3: Да, нормально, если они подобраны.
1: Все, главное правильно подбирать. Спасибо,
0: Татьяна,
1: большое.
0: Спасибо вам большое.
1: Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова была с нами на связи. Говорили, как правильно выбрать солнцезащитные очки. Самое время.
0: Есть они?
1: Есть.
0: Молодец.
1: Правильные.
4: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
6: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.

0: С 25 по 28 июня в Москве на базе Строгино Wake Park состоится первый этап Кубка России по водно-лыжному спорту в дисциплинах вейкборд, электротяга и подо-вейкборд, электротяга.
1: Так, для тех, кто не знает, вейкбординг в некотором смысле это гибрид водных лыж и серфинга. Mm-hmm. Сам вейкборд — это доска с креплениями для катания по воде, а движение придает электрическая лебедка. Прицепился,
0: да,
1: катаешься.
0: У нас на связи Алексей Владимирович Чернов, президент Федерации водно-лыжного спорта России. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей.
2: Да, добрый день, коллеги.
0: Здравствуйте, да, рад вас слышать. Алексей, скажите, пожалуйста, ну, во-первых, вода прогрелась?
2: Вода прогрелась, уже так. В Москве стартовали первые соревнования, поэтому в целом мы готовы начинать официальный сезон.
0: Прежде чем вы говорите, что такое вейкборд, что такое подо-вейкборд?
2: Подо-вейкборд электротяга, да. Это вейкборд для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
0: Серьезно?
2: То есть для с незыблемой волей и волей к победе.
0: Вот это люди.
2: Да, это железные люди.
1: Железные люди.
0: Это очень круто. Так, теперь переходим к делу. Алексей, как проходят соревнования? И как они, самое главное, ну, подсчитываются?
1: Как судить-то?
0: Да.
1: Кто победил?
2: Ну, смотрите, вообще вейкборд такой относительно объективный вид спорта, субъективный вид спорта, вернее, как фигурное катание. Там оцениваются элементы, выполненные спортсменом, который заезжает на фигуру или трамплин. Mm-hmm. То есть он делает либо сальто, либо поворот 360 и так далее. И судейская коллегия формирует баллы, по итогам этих баллов, по сумме количества этих баллов, присваивается первое, второе, третье место и так далее.
0: Ну, я понимаю, для спортсменов, естественно, борьба за награды. А что увидит зритель? И почему ему интересно ходить на такие соревнования?
2: Ну, вейкборд достаточно зрелищный вид спорта, он динамичный, показывает высокую степень акробатики среди спортсменов, как высокого мастерства, так и в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата. Uh-huh. То есть ребята заезжают на скорости на трамплины, так называемый кикер в сленге. Uh-huh.
1: Это что такое?
2: Вейкбордиста. Кикер — это такой небольшой трамплин размером где-то 2-2,5 метра. Он на него прыгает, заезжая по воде, uh-huh. прыгает на него и делает определенные пируэты. Либо
1: вот это
2: поворот,
1: да.
2: 360. Либо сальто, либо флет и так далее. То есть это много терминов таких, вас немного перегружу. Но в целом, когда зрители находятся в непосредственной близости, очень динамично смотреть. Красиво, когда там спортсмен, ну, да, взмывает воздух там, на 6-7 метров в высоту. Это

0: конечно,
1: оценки,
0: зрелищно.
1: Оценки вы борете так же, как и в фигурном катании, то есть и за технику, и вот за эстетику,
0: да,
1: мягко
0: да.
1: говоря, да?
0: Да, безусловно, и за технику, за стиль, за амплитуду, за сложность трюков. То есть спортсмены делают трюки, даже вот прыгая на трамплине, делают 3 раза вокруг себя поворот, это 1080 градусов, то есть это прям очень круто.
2: Слушайте, Алексей, а если я в зрелом возрасте захочу заниматься вейкбордом, могу ли я это сделать, самое главное, могу ли я завоевать какие-то медали после этого?
0: Конечно, у нас есть, вейкбордом занимаются ребята уже как бы любители.
1: Уже и не ребята.
0: Ну, да.
2: Да-да-да.
0: Ну, так, аккуратно. Вот, поэтому у нас все вейк-парки приспособлены для массового катания населения в Москве, в регионах.
1: Вот...
0: То есть можно прийти с самого начала и попробовать кататься на вейкборде.
1: А вот нужно какую-то специальную подготовку пройти? Или вот, ну, я как человек, никогда не занимавшийся даже какими-нибудь водными лыжами, смогу встать на вейк?
2: Нет.
1: А я, мне кажется, да. Кто про...
0: Да. Все правильно, действительно сможете,
1: вот.
0: Вы сможете встать, здесь нет самых, потому что инструктора у нас квалифицированные и могут с самого начала вас проинструктировать где-то 10-15 минут на суше, показывает, как работает тяга, с какой силой она тянет спортсмена из воды, и потихонечку начинаем там с первой скорости, второй, третий, и когда вы начинаете чувствовать тягу, которая вас тянет...
1: Уже вкусно, надо ли при этом хорошо уметь плавать?
0: Плавать желательно уметь, но всегда спортсмен одет в специальные жилеты, которые не дают возможности утонуть.
2: Я, конечно, сейчас посмотрел, это действительно очень зрелищный вид спорта. Почему он до сих пор не входит в олимпийские виды спорта?
0: Ну, тут, наверное, вопрос к международным функционерам, но мы с коллегами работаем. Мы уже на протяжении там 2 лет совместно с Международной федерацией водных лыж и вейкборда готовим заявку в МОК на включение вейкборда в программу летних Олимпийских игр 2032 года в Брисбене в Австралии. То есть решение будет принято МОКом до конца 2027 года. То есть в целом все страны формируют заявку, какое количество у них спортсменов занимается, какое количество инфраструктуры.
2: Насчет,
0: на основе этого МОК принимает решение.
2: И напоследок скажите, Алексей, а Михаил Дегтярев приходит к вам на ваше соревнование или сам встает на вейкборд?
0: Могу сказать больше. Михаил Владимирович...
2: Это наш министр спорта, да.
0: Водных лыж и вейкборда. Он сам говорит, что он... катался в Самаре, будучи молодежи в возрасте. У него был вейкборд, и мы даже ему подарили год назад. Он обещал приехать, но мы официально пока его не приглашали, но я думаю, в этом году на официальную тренировку
1: наверняка приедет. Спасибо большое,
2: Алексей. Успехов.
1: Президент Федерации воднолыжного спорта России Алексей Чернов был с нами на связи. Говорили про первый этап Кубка России по воднолыжному спорту.

0: Человек.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
3: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
2: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
3: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 30 20. Еще раз повторяю, 8 800 533 30 20.
7: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма — это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер: 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
1: Радио России.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. Плюс. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Выпускники сегодня принимают поздравления. Мигрантам станет сложнее устроиться на работу в России. И коррупция вскрылась на проекте по мусоропереработке в Дагестане. Подробности далее. В начале военная хроника. Минобороны показала кадры удара по подстанции в Канапе Сумской области. Ранее в ведомстве рассказали, что расчет БПЛА «Герань» нанес удар по подстанции в этом городе. В результате атаки обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Новгороде-Северском Черниговской области ударом дрона того же типа уничтожена радиовышка ретранслятора неприятеля. Помимо этого, БПЛА поразили в Черниговской области военный склад и автозаправочную станцию. В Сумском регионе – пункт дислокации противника, а на станции «Коростень» в Житомирской области – железнодорожный эшелон. Выпускники сегодня принимают поздравления. Первым в этот волнительный день бывших теперь уже школьников поздравил Владимир Путин. В своем видеообращении лидер страны пожелал обязательно поступить в любимый вуз и найти свое предназначение в жизни. К словам президента присоединился и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пожелал выпускникам успешно пройти все испытания и сохранить веру в себя и в свои мечты.
2: Дорогие выпускники, сегодня для вас особенный и по-настоящему незабываемый день. Завершился важный этап вашей жизни. Уверен, школа дала вам прочную основу для дальнейшего развития. Научила мыслить, трудиться, преодолевать трудности и верить в свои силы. Особые слова благодарности хочу адресовать вашим учителям. Благодаря их профессионализму, мудрости, терпению и искренней заботе вы получили знания, которые станут надежной опорой в будущем. Именно вам предстоит создавать новые технологии, развивать науку, образование, культуру и экономику, определять будущее нашей страны. Желаю вам успешно пройти все испытания, сделать правильный профессиональный выбор, сохранить веру в себя и свои мечты. В добрый путь, к новым открытиям, достижениям и большим победам.
1: Напомню, из российских школ сегодня выпускаются более 660 тысяч 11-классников. В День молодежи, который совпал с выпускными, пройдут праздничные мероприятия. Юных москвичей и гостей столицы сегодня и завтра ждет насыщенная событиями программа. Ключевым событием станет фестиваль «День молодежи» с выступлениями артистов, симулятором по управлению БПЛА и мастер-классами по росписи матрешек, а также дегустации кухни разных народов, которые открываются в парке «Ходынское поле». Также фестивальные мероприятия пройдут на Тверской площади. Здесь гостей ждут мастер-классы по кадриле, акварельной иллюстрации, тренировка по аэробике и концерт. А на ВДНХ в Государственном музее-заповеднике Толстого сегодня можно будет послушать концерт классической музыки. России совместно с Белоруссией удалось добиться рассмотрения на международном уровне дела об атаке Киева на автобусы с детьми в Брянской области. В понедельник Совбез ООН соберется, чтобы заслушать доклад об инциденте. В преддверии заседания пресс-секретарь белорусского МИДа Руслан Воронков еще раз напомнил об очевидной истине – дети никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах.
3: В настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. Мы будем настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны стать мишенью в вооруженных конфликтах.
1: Напомню, трагедия на Брянщине с детской футбольной командой из Беларуси случилась 17 июня. Следствие установило, что за атакой на автобусы с детьми, так же, как и ударами по общежитию в Старобельске, стоят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Оба объявлены в международный розыск. Иммигрантам станет сложнее устроиться на работу в России. Власти рассматривают возможность урезать количество профессий, на которые иностранцы могут устроиться вне квот. Об этих изменениях в законодательство рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, сегодня перечень профессий вне квотирования включает 192 специальности, в том числе больше 100 медицинских должностей. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. Немного цифр в продолжении выпуска. Число праворульных автомобилей в России увеличивается. Сейчас их около 4 миллионов, что составляет 8% от всего автопарка. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры информатики РЭО имени Плеханова Александр Тимофеев. На вторичном рынке доля праворульных авто занимает чуть более 12%. По словам эксперта, одной из причин спроса на такие машины является низкая цена. Они на 25-40% дешевле леворульных. Наиболее популярны праворукие автомобили на Дальнем Востоке 70% от всего легкового автотранспорта. Ну а в Москве на таких авто катается меньше процента водителей, уточнил Тимофеев. Коррупция вскрылась на проекте по мусоропереработке в Дагестане. Руководители республиканского экологического оператора и двух фирм попались на краже денег, которые государство выделило на создание объектов по утилизации и захоронению отходов. Преступники вносили в документы недостоверные сведения об объемах выполненных работ, а также стоимости строительных материалов. В итоге из бюджета было похищено 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В отношении шестерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности фигурантов. Появились подробности расследования дела о похищении ребенка в приморском Артеме. 11-летнего мальчика несколько дней назад подростки уже запирали в сарае. Издевавшиеся таким образом хотели проучить его за поведение. Об этом они рассказали на допросе. И вот накануне случай повторился. На этот раз обмотанному скотчем мальчику удалось освободиться и рассказать обо всем родителям. Сегодня прокуратура постановила арестовать всех троих подозреваемых. Двум из них нет 18 лет, но есть судимость. По факту похищения возбуждено уголовное дело. И названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов, больше всего похожих слов по значению можно подобрать к слову «очень», рассказала РИА Новости сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская. По данным некоторых словарей, условно насчитывается порядка 100 единиц, близких по значению. Эксперт добавила, что среди них встречаются как нейтральные, книжные, весьма, крайне, чрезвычайно, так и разговорные, жутко, чертовски и страшно.
4: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15-е место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари НН», а также хоккейный мужской «Торпедо» «Горький» и выступавшая в ВХЛ, и женская «Торпеда». Пожалуй, главная драма группового этапа чемпионата мира по футболу произошла в Сиэтле. Египтяне не позволили иранцам выйти в плей-офф. В составе африканцев отличился Махмуд Сабер. За азиатскую сборную забил Рамин Ризаян. Уже в компенсированное ко второму тайму время 37-летний Ходжа Халилзаде вывел вперед команду Ирана. Однако гол пришлось отменить из-за положения вне игры. В итоге коллектив вместо выхода в плей-офф напрямую занял лишь третье место в квартете G и рискует вовсе не попасть в 1/16 финала. В свою очередь, Египет уже точно встретится с Австралией. В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли три российских хоккеиста. Нападающий Илья Морозов был выбран под 20-м номером Баффало, форвард Глеб Пугачев под 26-м Монреалем и защитник Максим Соколовский 27-м по счету Филадельфии. Лига холодной воды совместно с правительством Приморья может в августе провести переговоры с администрацией искусственной волны на Хайнане по поводу организации международного кубка по серфингу. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Роман Каденко. Функционер отметил, что после турнира в Китае лига может предложить провести такое же мероприятие в Приморье. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Магадане 12-14 и без осадков. В Новосибирске 27-29 градусов. В Иркутске 25-27. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20 градусов. Сейчас в столице около 20. Ветер восточный. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается «Хорошее начало». В студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. И в этом заключительном часе.
0: Ну что, узнаем, как мы в расцвете сил стали сэндвич-поколением. И что теперь с этим делать?
1: Выясним, на чем можно экономить в отпуске, а на чем категорически нельзя.
0: Напомним, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио России» и следить за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а впереди нас ждет битва с растениями, которые на даче нам просто мешают жить.

0: В России готовится к выпуску уникальная черная книга растений. В ней будет представлено более 500 агрессивных чужеродных видов, включая, естественно, борщевик сосновского, который угрожает нашему сельскому, лесному и дачному хозяйству.
1: Но не стоит ждать выхода книги, чтобы начать борьбу с этими растениями. Если такие сорняки уже появились на вашем участке, надо немедленно приступать к делу. Но предупреждаю, одной обработки будет недостаточно. Работа может занять несколько сезонов.
0: К нам на помощь спешит биолог и агроном Михаил Воробьев. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Михаил, врага надо знать в лицо. Скажите, какие сорняки в последнее время портят нам жизнь и, самое главное, подкрадываются к нашему дачному участку?
2: Ну, дело в том, что вот те 500 видов, которые будут включены в Черную книгу России, они актуальны все-таки не для всей территории России, потому что для некоторых регионов это совершенно обычное растение. Например, туда будут включены такие известные садовые для средней полосы России, как облепиха, ирга, черноплодная рябина. Да, белая акация, желтая акация, топинамбур, девичий виноград. В принципе, все это вот в средней полосе в умеренной растет очень хорошо, но в южных регионах это действительно растения-захватчики, с которыми нужно бороться. Безусловно, бороться нужно с таким агрессором, как большевик, по всей территории России.
0: Это понятно.
2: Да, недавно в этот список был включен и клен ясенелистный, или клен американский, который бесконтрольно рассевается по всей территории России, захватывает все пустыри, все дворы, все возможные места. И вытесняет местные виды деревьев. Поэтому сейчас было принято решение его постепенно удалять и вместо него высаживать другие древесные породы.
0: Михаил, хорошо, а как бороться? Заливать хлоркой, кислотой, вырубать, выкорчевывать?
2: Как правило, вот эти инвазивные виды, которые будут включены в Черную книгу, они достаточно трудновыводимые. Более того, они относятся к совершенно разным семействам, и борьба с ними должна вестись, то, что называется, индивидуально. Но то, что касается борщевика, здесь уже с ним борьба ведется не один год. Напомню основные правила. Да, на газонах борщевик не растет. Там, где регулярно скашивается трава, ни борщевик, ни лопух, ни крапива выжить не могут, как все остальные двудольные растения. На газоне растет только газонная трава, которая относится к классу однодольных растений. Так. Что касается клена ясенелистного, клена американского, с ним большая проблема. Потому что если мы его спилим, это будет недостаточно. Он тут же сформирует побеги замещения 5, 7, 8, 10. За один год от такого пня могут отрасти побеги высотой 1,5-2 метра. То есть фактически получится не одно дерево, а целый новый куст.
1: Вот они живучие-то.
2: Да, спилив вот это дерево, нужно обязательно либо выкорчевать пень, это, конечно же, проблематично для простых садоводов-огородников, поэтому можно, во-первых, смазать неразведенным любым гербицидом, то есть это химикатом, который убивает растительность, вот этот свежий срез, это первый вариант, он проникнет в корни и погубит, в общем-то, все, что под землей. Либо более такой простой, но менее действенный вариант, накрыть его просто бочкой. В этом случае, да, совершенно верно, в темноте растения развиваться не смогут. Даже те побеги, которые он будет пытаться формировать, без света они погибнут.
0: Но
2: это дело достаточно сложное, поэтому 2-3 года нужно, чтобы эта бочка стояла, не поднималась
0: и портила
2: и
0: вид,
2: никуда не девалась.
1: Слушайте, так получается, что все вот эти вот вредные растения, они живучие безумно?
0: Да ужас просто.
2: Естественно, поэтому-то они выживают и вытесняют все местные виды, которые менее живучие.
0: Михаил, а что нам делать с соседями, которые не ухаживают своими участками? Как от них отгородиться, чтобы сорняки не пролезли к нам?
2: Ой, что делать? Страдать? Что тут еще можно сказать?
0: Взывать
2: к их совести. Или же договариваться с ним: ну хорошо, давайте вы не ездите, давайте мы ваш участок обработаем. Если вот так, что делать?
0: Может быть, забор какой-нибудь поставить?
2: Забор от семян трудно поставить. Например, тот же борщевик, он очень хорошо
1: пролезет
2: развивается.
1: Пролезет через любую рабицу.
2: Да, естественно. Для растений-завоевателей заборов и границ не существует.
0: И еще, это правда говорят, что для того, чтобы сорняки не появлялись на грядках, их надо каждый день пропалывать?
2: Ну, естественно, естественно. Другое дело, что здесь я обычно вспоминаю цитату Александра Дюма. Ага. Зло нельзя победить, борьба с ним – это и есть жизнь. Сколько бы мы ни пропалывали, сорняки все равно будут появляться. Если оставить все, они погубят наши все посадки. Поэтому с ними нужно бороться постоянно. Но, к сожалению, победить их полностью нельзя. В этом и заключается жизнь садоводов и огородников.
0: А как все-таки победить нас, крапиву, сныть и так далее, тому подобное растение?
2: Ну, во-первых, не нужно вспомнить, что крапивы и сныть – это замечательные пищевые растения.
0: Это поэтому, мы знаем, да.
2: Да, весной их можно использовать в пищу. Здесь, опять-таки, то, что я уже говорил, они относятся к классу двудольных растений, поэтому постоянное скашивание приведет к их истреблению, потому что они, в отличие от газонной травы, в отличие от злаковых трав, не могут постоянно возобновлять свою надземную часть.
0: Михаил, напоследок, то, что люди в последнее время любят высаживать у себя на участке туи, ели, пихты, сосны, хорошо это или плохо для соседей в первую очередь?
2: Ну, для соседей это нормально, а вот, скажем, люпин многолистный, золотарник, это вот как раз вроде бы цветы, да. А тем не менее это тоже инвазивные виды. Поэтому если уж они находятся у вас на участке, обязательно после их цветения срезайте созревающие семена, обязательно сжигайте.
1: Вот все, сжигать.
2: Не складывайте в компост, да,
0: обязательно. Михаил, безжалостно. Спасибо вам большое.
1: Безжалостно боремся с этими страшными растениями. Спасибо большое, а помог нам в этом биолог и агроном Михаил Воробьев.
0: Оказывается, более 40% опрошенных россиян все чаще экономят на шопинге и экскурсиях во время очередного отпуска.
1: Ну так на чем же еще можно сэкономить в путешествиях и как же это отражается на качестве отдыха?
0: Спросим об этом у стратега, маркетера Влада Фишера. Здравствуйте, Влад.
1: Здравствуйте, Влад.
3: Да, всем привет.
0: Скажите, пожалуйста, а надо ли вообще экономить на отдыхе, тем более, когда отдых бывает один раз в год?
3: Знаете, вопрос довольно такой риторический, да?
0: Да.
3: Но я вот думаю так, что нам надо немножко посмотреть, сколько в целом людей отказалось от отпуска в 2026 году. Потому что в силу своей профессии надо постоянно мониторить, что происходит на рынке, помимо того, что происходит у конкурентов. И мы видели то, что больше 60%, в районе 60% людей в целом отказалось от отпуска в этом году. А вот в прошлом году... В районе, по-моему, 25%, если мне память не изменяет. Угу. То есть у нас вопрос стоит, почему люди экономят в отпуске,
0: да?
3: А у нас получается то, что очень многие люди в целом от него отказываются, потому что, опять же, в силу профессии и последнего там моего анализа рынка, так. Люди экономят не только на отпуске и не только в отпуске. Это общий тренд, так скажем, экономии, потому что, ну...
0: Влад, скажите, а хорошо это или плохо для нашей психики экономить на всем?
3: Для нашей психики в целом любые ограничения, которые устанавливаются, не очень-то хороши. Но опять же, если нашей психике дать доступ ко всему и не иметь никаких ограничений, это тоже будет плохо.
0: Это еще хуже, да.
1: То есть где-то, а как достичь этого баланса тогда? Вот мы отдыхаем, и вроде бы как все хочется, а с другой стороны, где-то там сидит эта маленькая жаба, которая говорит там, не эконом.
0: Сейчас маленькая, не такая маленькая.
1: У кого какая? У меня маленькая.
3: У меня есть один мой друг хороший, который всегда говорит, ответ в здравом смысле. То есть если у нас финансы позволяют, и мы понимаем, то, что там на ближайший период, несмотря на какие возможные сложности там, с работой, либо еще с чем-либо, финансы есть, и нам очень сильно хочется, то, наверное, стоит. Потому что так или иначе психика потом будет страдать, если ее прям загнать в сильные ограничения. Но когда... По законам здравого смысла мы не можем позволить себе траты, но их совершаем, тогда психика у нас пострадает, я думаю, еще сильнее.
0: Ну да.
3: Но чуть-чуть позже.
0: Хорошо. Как тогда вообще нам действовать во время отпуска? Если мы все-таки поехали в отпуск, надо экономить деньги, с другой стороны, как бы надо беречь свою психику. Как строить бюджет?
3: Я думаю, знаете, здесь надо немного будет сдвинуться в сторону финансистов. Я не особо в этом эксперт, но... По моему личному опыту важно иметь подушку безопасности, понимать свои личные расходы, прикидывать свои возможности. И самое главное, понимать, что будет дальше полно с моей профессией, потому что сейчас еще вот эта вот куря искусственного интеллекта, который всех пугает, помимо того, что у нас есть определенные сложности тоже. Если у нас все как бы выглядит нормально, почему бы нет, если есть там скопленная подушка безопасности. Но общий тренд, который мы видим, люди аккумулируют деньги, держат их у себя ровно потому, что они не понимают, что будет.
0: Ну, это им важно, грубо говоря, ресурсы. Ну, в принципе, это правильное решение. И еще, Влад, а скажите, а как вот, например, ну, то, что экономить, а как сдерживать желание жены второй половины?
3: Знаете, я вот сколько женат...
0: Вот я вот чувствую, что вы опытный товарищ.
3: Ну, знаете, это довольно тяжелый такой и долгий путь, который нужно постичь. Ну, просто...
0: Постичь, долгий путь. Как хорошо говорите.
3: Просто это, как говорится, максимальное понимание, взаимоуважение, поддержка и выстроенные отношения. Потому что отношения, я считаю, нужно строить. Это определенный путь. Никто, когда не женится, у них не получается тотальной идиллии. Поэтому здесь важно разговаривать с женой.
1: Договариваться, на чем экономить будем.
0: Да. Еще, вы понимаете, мы же все-таки такие социальные животные. Нам все время хочется выпендриться перед соседями, перед теми, кто отдыхает в соседнем номере и так далее и тому подобное. А как вот здесь не попасть в общее стадо, честно говоря, людей, которые тратят деньги?
3: Ну, у меня принцип такой, то, что вначале я занимаюсь там своим состоянием, своей жизнью, а потом уже, грубо говоря, там что-то на кого-то могу посмотреть и подумать. Это вопрос внутреннего состояния. Если очень сильно хочется перед кем-то выпендриться, то, значит, надо найти в себе то, что кричит и хочет обратить на себя внимание. Потому что у меня уже давно нет желания, чтобы на меня кто-либо обращал внимание, за исключением тех людей, которые мне деньги платят.
0: То есть вы скромняк.
3: Так скажем, в рабочей сфере.
0: Влад, и еще один вопрос. Понимаете, что дело? Ну ладно, хорошо. Вот мы, например, там не особо экономили во время отпуска, но потом мы приезжаем, уже кажется, в родной город, домой, и тут начинается гуляли, теперь будем, как говорится, есть гречневую кашу с дошираком.
3: Это вот как раз про вопрос здравого смысла. Если у нас финансы выстроены таким образом, что придется есть гречневую кашу с дошираком, то я бы вот в целом, наверное, задумался о необходимости отпуска. Или, возможно, его смещении куда-либо.
0: Ну да.
3: Например, там, в деревню к родственникам. Чем не отпуск.
0: Кстати, тоже, да.
1: А что, удобно.
0: Да, удобно.
1: И дешево, главное, дешево, спокойно.
3: Да, да.
1: И
3: вот мы как раз завтра с женой едем в деревню.
1: Сэкономить,
0: да. Если что. Ну и, конечно, надо все-таки показывать пример своим детям, которые совершенно не хотят экономить. Но это уже совсем другая, видимо,
1: это история. Уже другая история и повод для другого разговора. Спасибо большое.
0: Вот спасибо.
1: Пытались разобраться, как сэкономить.
0: Паша, ты собираешься в отпуск?
1: У меня нет отпуска. Я не знаю, что это такое. Да. Уже много лет в отпуск не отправляюсь.
0: То есть ты экономишь на себе?
1: Нет, я не экономлю. Я просто живу полной жизнью. А мы выясняли у стратега и маркетера Влада Фишера, на чем можно сэкономить без риска для отдыха.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А вы знаете, как в последнее время называют людей, кому от 45 до 65 лет?
1: Это мы, что ли?
0: Сэндвич поколения.
1: Ой.
0: То есть это люди средних лет, которые одновременно тянут заботу о еще не старших на ноги детях и о стареющих родителях.
1: Метафора. С закрытым бутербродом родилась не случайно. Человек оказывается как бы зажат между двумя слоями. Верхний слой – родители, нижний – дети. И те, и другие нуждаются в поддержке.
0: Вот как выжить в этой непростой ситуации и не сорваться на крик? Спросим у психолога, психотерапевта, коуча Евгения Изяковского. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: О, Евгений, вы там за рулем, что ли?
2: Да.
0: Евгений, ну, Евгений, перестаньте, мы не можем нарушать правила дорожного движения.
2: Ну, я использую беспроводную.
0: Вот это дело, Евгений, а нам плохо вас слышно, к сожалению, потому что у нас тут помехи, и мы слышим гул вашего автомобиля и шин. Ну, это просто так, слово. Если есть возможность, да. Ладно.
2: Я попробую где-нибудь остановиться.
0: Хорошо. Евгений, да. Пока вы пробуете, давайте перейдем к делу. Скажите, что нам делать и с детьми, и с родителями?
2: Ну, выбора нет, потому что дети рождаются все позже и позже.
0: Да.
2: Поэтому проблема даже может быть не в текущем поколении, а в том, что по текущей тенденции одного ребенка на семью, вот следующие люди будут все время находиться в этой ситуации. И я думаю, что это неизбежность, причем не только в нашей стране.
0: То есть нам надо разрабатывать некую теорию, Евгений, слушайте, давайте...
1: Сейчас мы попробуем связаться с Евгением. Да. Да, вот на самом деле, понимаешь, я по себе сужу, да. С одной стороны, есть пожилые родители, с другой стороны, ребенок требует внимания.
0: Да.
1: Не будем забывать еще женщину любимую и так
0: конечно.
1: Далее.
0: То есть, и про себя любимого
1: тоже. И про себя любимого тоже. А с другой стороны, понимаешь, если это сэндвич поколения, сверху хлебушек, снизу хлебушек, посерединке-то мы, та самая начиночка.
0: Да, конечно. И все тебе говорят, ты должен... Понимаешь, вот, в чем дело?
1: Вот мне кажется, самое сложное – это как бы объяснить родителям, ну и самому выйти из парадигмы, что ребенок – это не инвестиция, что ты как бы, он тебе не должен ничего, и ты, по большому счету, не должен. Но ты просто это делаешь, потому что, ну, любовь к родителям и любовь к детям, она безусловна.
0: Нет, она безусловна, конечно. Но когда тебе папа звонит в 3 часа ночи и требует как бы внимания…
1: Надо сказать, пап, давай с утречка.
0: Да.
1: Давай с утречка, папуль.
0: Да-да, я понял. И вот слушай меня внимательно, сын. Это я тебе могу сказать, похлеще
1: Фауста Гёте. Но потом он тебе же утром позвонит и скажет, почему ты тогда положил трубку? Вот ровно в 2:30.
0: Ну, конечно, я не был таким резким, но все равно приходилось, конечно, иногда останавливать на полусловие родителя.
1: Я иногда тоже бываю, конечно, с собственными родителями, ну, как мне кажется, несколько резок. Ну, вот примерно, ну,
0: суров,
1: в такие,
0: да,
1: моменты.
0: Так, да.
1: Ну, холоден.
0: А с детьми что делать?
1: Смотреть со значением.
0: Знаешь, как этот анекдот «Папа, дай денег»?
1: Вот у меня он пока еще маленький, но он не так требует деньги. Но начнет
0: нет,
1: скоро.
0: Нет, и самое главное, ты понимаешь, в чем дело? Ты думаешь, ну вот что, нельзя вот это «Папа, дай денег», «Папа, дай денег». Ну, нельзя просто подойти и сказать «Папа, дай денег».
1: А, нет, ты знаешь, у меня было сложнее. Однажды мне нужно было... Сидел я дома, ждал заказ вместе со... Ну, как обычно, онлайн-доставка какая-то. Мне звонит курьер и говорит, а можно вот наличными? Я говорю, я могу вам переводом сделать. Говорит, нет, надо наличными. И я понимаю, что в доме наличные только в одном единственном месте. В копилке сына. И я подхожу к нему и говорю, давай, сынок, я возьму у тебя на полчаса вот такую сумму. О-го. А верну чуть больше. Через час дойду до банкомата, сниму и верну. Он согласился. И зато теперь всегда, когда я куда-то еду или еще чего-то, сын задает вопрос. Папа, тебе сегодня не нужны наличные? А может быть...
0: Ага.
1: Я говорю, а ты понимаешь, под какой процент в рост ты хочешь мне дать свои наличные?
0: Нет, ну, молодец, ребенок развивается нормально совершенно.
1: Да, вот финансовую грамотность тренируем.
0: Но все-таки вопрос возникает один. Как выжить в этой непростой ситуации, когда ты находишься между молотом и наковальней? Когда все...

0: Все тебя хотят.
1: Мне кажется, выжить можно только так, слушая и стараясь сгладить вот эти острые углы. Ну, родители же не говорят тебе «дай денег», а родители говорят «дай внимание», «дай внимание», «поддержи», ну, в принципе, да, «помоги».
0: Нет, папа, конечно, в этом отношении, у меня был такой, знаешь, это он мне давал денег. Вот, нет, я ему давал внимание, приезжал с ним, мы
1: ходили. А он говорит, сынок, возьми пенсию, мне все равно не
0: ходили, нет, ходили пить кофе, потому что он мне так раз и сует в карман. Я говорю, папа, что вы делаете? Я говорю, я не бедный человек. Говорю, возьми, лишним никогда не будет.
1: А ты знаешь, а я иногда, мне кажется, что это приятно старшему поколению. Вот ты приезжаешь, да, а вот как бы мы делаем тебе такой красивый подарок. Вот мы можем, нам уже не нужно, а ты себе купи что-нибудь.
0: Но, Пашенька, но 3 часа времени я же убил, 4. Вместо того, чтобы... Ну, работать с документами.
1: Ты знаешь, а я думаю иногда, что, к сожалению, да, время-то идет, оно безжалостно, а потом я понимаю, что когда-то будешь же вспоминать потом эти часы и помнить, что это было очень важно.
0: Здесь я с тобой согласен. Но все-таки, мне кажется, надо устроить какие-то курсы для нас, для следующего поколения, чтобы мы как-то, по крайней мере, спокойно относились к этому. Не знаю, какие-нибудь таблетки принимать успокаивающее, чтобы не очень нервничать, не очень, как раз, вибрировать.
1: Я нашел способ застолья. То есть с родителями очень важно, я, по крайней мере, с родителями моими точно так проходит, застолье. Нужно сесть за стол.
0: У тебя столько времени свободного, Паша, я смотрю.
1: Ну, один раз в неделю можно же позволить себе вот так вот раз и по-душевному пообщаться
0: со
1: старшим поколением. Сели, поели. Может быть, не только поели, устроили себе такой мини-праздник. Сейчас вот чемпионат мира по футболу идет, можно обсудить. А мы с отцом принципиально болеем всегда за разные команды. Я всегда за Аргентину, он всегда за Бразилию. И вот сколько себя помню, мы все время ссоримся по этому поводу.
0: Ну, по крайней мере, должен быть какой-то некий график. Понимаешь, в чем дело? Ну, не может быть, что я, например, папа привык.
1: Так.
0: Вот мы раз в неделю созваниваемся, по субботам, после эфира как раз. Мы можем полчаса поговорить, я иду в кофейню, пью кофе, болтаем, поговорим о том всем. И раз в месяц я могу заехать к нему, там, или раз в полтора месяца. Вот, ну так.
1: Я все-таки делаю еженедельное.
0: Я очень жестко этот график выдерживаю.
1: А с ребенком-то каждый день. А ребенок никуда не девается.
0: Когда дети взрослые, да, потом полегче, конечно.
1: Конечно. Но мне кажется, да, вот тогда потом появляется вот этот «дай денег», но тут надо выравнивать, тут надо объяснять, погружать в эту финансовую грамотность.
0: Они и так все грамотные, они все прекрасно
1: знают. Хотя, пограмотнее нас.
0: Ну ладно, в общем, сложно будем это, жалеть себя друг друга, да. Но самое главное, что деваться нам некуда. Видите, а вот Евгений, как раз Идзиковский, который нашел место для парковки, он нам прямо сказал, говорит, нам-то еще ничего, а вот будущим поколением будет гораздо сложнее.
1: Потому что их родителями будем мы.
0: Мы дорвемся.
1: А мы, это те, кто сегодня проводил для вас эфир. Да. Это Вадим Тихомиров.
0: И Дмитрий. О, Господи, прости, пожалуйста, Павел Сурков.
1: Да, это были мы. И мы желаем вам прекрасного настроения. А это было хорошее начало.
0: До завтра.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизни в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
3: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
3: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
5: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
3: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
5: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
3: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
5: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
3: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
5: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
3: И как же это средство изобрели?
5: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
3: И как же работает пилорис?
5: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
3: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
5: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
3: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
5: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
3: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
5: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить Pylorus в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.
7: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ударные FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на Добропольском направлении. Мошенники зарабатывают на фейковых оповещениях об ПЛА. И в Москве сегодня разыграют электротранспорт. Подробности далее. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Движение автомобильной и легкобронированной техники противника было зафиксировано в ходе воздушной разведки. По полученным координатам расчеты беспилотников нанесли высокоточные удары, в результате которых несколько боевых машин были уничтожены. А в Запорожской области, благодаря действиям группировки «Днепр», ВСУ потеряли за сутки 11 автомобилей и до полусотни боевиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: В ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделением группировки войск нанесено поражение живой силе и техники двух механизированных бригад в районе Юрковки, Кошугума и Малокатериновки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 50 украинских военнослужащих. Подразделение войск беспилотных систем совместно с артиллерией группировки уничтожено 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка и станция радиоэлектронной борьбы.
1: В свою очередь, бойцы южной группировки успешно зачищают улицы Константиновки в ДНР. За сутки военные освободили еще 93 здания, сообщили в Минобороны. Сегодняшним выпускникам российских школ в будущем предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников с окончанием учебы. Главное, по его словам, настойчиво и упорно идти к достижению целей и помнить важные школьные уроки.
3: Также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнение на ее героев и уважение к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов!
1: По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера. В этом году из российских школ выпускается более 660 тысяч учеников. Для молодых людей позади ОГЭ и ЕГЭ, а впереди выбор профессий и поступления. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Праздничная программа прошла сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. А в Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» традиционно проходит на Дворцовой площади в ночь на 28 июня. Накануне Владимир Путин занимался законотворческой деятельностью. Глава государства подписал ряд законов, в том числе о кратном повышении пошлин для мигрантов. Документ вступит в силу уже через месяц. По новым правилам, размер платы за оформление российского гражданства вырастет в 12 раз с 4 тысяч до 50. В 8 раз дороже, до 15 тысяч рублей, обойдется разрешение на временное проживание. При оформлении вида на жительство иностранцы будут платить в 5 раз больше, а стоимость поднимется с 6 тысяч до 30 тысяч рублей. 1 сентября для родителей первоклассников должен быть выходным днем. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предлагает инициативу закрепить на законодательном уровне. Для выходного родители могут взять день в счет отпуска или отгулять за свой счет. По словам главы Думского комитета, сегодняшнее трудовое законодательство позволяет договариваться работающим родителям с работодателем, и чаще всего последнее идет на уступки, но если норма будет закреплена законом, то эффект будет лучше. Мошенники придумали схему с фейковыми оповещениями об ЭПЛА. Преступники предлагают россиянам подключить уведомления об атаке с воздуха, а затем говорят якобы о взломе личного кабинета госсервисов. О новой мошеннической схеме рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности F6. В качестве примера эксперты назвали липовые сайты «Радар РФ», «Система оповещения населения» или «Ваша тревога». После того, как потенциальная жертва вводит шестизначный код для подключения уведомлений, ей приходит сообщение о взломе личного кабинета и номер техподдержки. Дальше включается привычный сценарий мошенников о террористах, переводе средств на безопасный счет и так далее. Подмосковные власти обдумывают варианты регулирования работы кикшеринга, проекта проката электросамокатов. Депутаты хотят разработать законодательные меры, которые распространились бы на территорию всего региона. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В качестве наработок чиновник назвал планы по введению так называемых зеленых и красных зон для передвижения на симах. Причем разработкой должны заниматься сами прокатчики. Что именно подразумевается под данным законом и зонами, Брынцалов не уточнил. Но в Москве, между тем, сегодня разыграют электромотоцикл, электросамокат и электровелосипед. Такая возможность появится для участников и зрителей электрофестиваля. Второй год подряд водители электрического транспорта проедут парадом по Садовому кольцу. В конце заезда, зарегистрированные на портале мост.ру, горожане смогут попытаться выиграть призы. В эти минуты автоколонна стартует с Зубовской площади. В рамках мероприятия на площадке фестивального городка пройдут всевозможные развлекательные мероприятия. Ближайшая станция метро Фрунзенская. На время фестиваля на ряде улиц временно ограничат движение транспорта. Но я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари-НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15-е место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари-НН», а также хоккейные «Мужское Торпедо Горький», выступавшее в ВХЛ, и «Женское Торпеда». Баскетбольный «Локомотив Кубань» объявил об уходе форварда Майкла Мура. Краснодарский клуб и 32-летний нападающий договорились о расторжении контракта. Американец присоединился к краснозеленым по ходу сезона 25-26 и провел здесь 40 матчей. В прошедшем розыгрыше железнодорожники стали бронзовыми призерами единой лиги. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» 3-2. Лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину чаще других отечественных спортсменов тестировало российское антидопинговое агентство. С января по май «Русада» проверила на допинг обеих девушек по 5 раз. Пеклецовой 20 лет. В финале Кубка России в Мурманской области весной она одержала победы на 4 дистанциях. Любушкиной 30. В мае на личном чемпионате России спортсменка заняла третье место на дистанции 20 километров. Лига холодной воды совместно с правительством Приморья может в августе провести переговоры с администрацией искусственной волны на Хайнане по поводу организации международного кубка по серфингу. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор лиги Роман Каденко. Функционер отметил, что после турнира в Китае они могут предложить провести такое же мероприятие в Приморье. А у меня на этом все, не прощаюсь.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 12-14 градусов, во Владивостоке немного теплее 21-23. В Новосибирске 27-29 градусов, в Великом Новгороде и Перми 19-21, местами пройдут дожди. В Уфе и Оренбурге от 18 до 20 градусов, облачно, кратковременные осадки. В Ярославле 18-20, в Волгограде 24-26 градусов, в Нальчике и Владикавказе 16-18 градусов, временами пройдут дожди. В Симферополе, Севастополе и Ялте 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и до 22 градусов. В Москве днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-20. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: 5 августа 1943 года были освобождены от фашистских захватчиков «Орел» и «Белгород». Это была очень значительная победа. Немцев уверенно погнали на запад, освобождая один город за другим. И исход войны был уже окончательно предрешен. Вот тогда впервые было принято решение отмечать подобные победы праздничным салютом, по-военному. Объявил об этом по радио, естественно, диктор Юрий Левитан. И в слове «салютовать», видимо, от волнения сделал орфоэпическую ошибку. Произнес «салютовать». А теперь внимание. Вопрос. Какие за этим последовали административные решения вышестоящих органов? Насчет денежной премии диктор не знаю, ничего не скажу, урезали или нет. Однако, ошибку не стали исправлять. И норма произношения закрепилась именно в варианте Левитана «салютовать». А позже Юрию Борисовичу так часто приходилось произносить это слово в новой норме с ударением на последний слог, что коллеги в шутку прозвали Левитана «салютан».
0: Великая радиоэпоха. Голос войны.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио! С вами, как всегда в этот день и час, ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Мы продолжаем тему, которая вполне логично привязалась к 22 июня и неизбежно растянулась на несколько выпусков. «Голоса войны». Конечно, при этом словосочетании в первую очередь вспоминается Юрий Борисович Левитан, голос которого вошел в историю, а это, кстати, редчайший случай в дикторской профессии. Удивительно, но сохранилось интервью, Левитан их давал очень редко, где он сам своим голосом рассказывает именно об этом эпизоде. И становится понятным то нечеловеческое напряжение, из-за которого произошла ошибка. А, кстати, фрагмент этот начинается с фразы Левитана: «В годы войны я был на работе почти всегда». А вы понимаете вообще, что за этой фразой кроется? То, что Левитан буквально жил у микрофона без всяких выходных 24/7, потому что в любой момент могли прислать важное сообщение, которое надо срочно зачитать.
2: Да, вы знаете, в годы войны обычно я был на работе почти всегда. Как и мои товарищи, мы работали, не считаясь со временем. Иногда мы знали, знаете, каким-то чутьем вот угадывали, что сегодня будет какое-нибудь важное сообщение. Ну вот интересно, да, готовились, когда было время, обязательно должны готовиться. Вот интересно был такой момент, когда в 43-м году на Центральном фронте было очень тяжелое положение, немцы сосредоточили 1,5-миллионную армию, весь мир замер в ожидании, чья возьмет. 5 августа 43-го года звонок, что сводки не будет, что будет какой-то документ, никто не знал. Какой документ? Потом позвонили, что объявите, что будет передано важное сообщение. Вот мы объявляли в сдержанных тонах. Потом прибежал подполковник, вручил большой красный пакет, секретно, срочно, передать по радио 23:30. Я бегу по коридору. Что в пакете, неизвестно. Радость, горе, несчастье. Я прибежал в студию, говорит «Москва». Раскрываю текст и вижу приказ. Думаю, что за приказ такой? Впервые никогда этого не было. Было от Советского информбюро в последний час приказ. Думаю, что за приказ? Я начал растягивать слова заголовка. Приказ Верховного Главнокоман. А в это время, знаете, я... Станислав Окол знает, как диктор, что мы всегда иногда просматриваем вперед текст, читая какие-нибудь растягивающие слова, уже познакомиться с содержанием. И когда я увидел, что это победа, радость меня охватила, я рванул воротник рубашки, хлебнул воздух, думаю, сейчас, нужно, знаете, диктор у микрофона, это же, знаете, не на стадионе, во время хоккея или футбола, здесь нужно сдержать себя, ты у микрофона перед миллионной аудиторией. Я с гордостью и радостью прочитал приказ о том, что наши войска овладели городами Орел и Белгород. Мы вышли на улицу, это были первые мирные залпы орудий. Не было трассирующих пуль, а были разноцветные ракеты. И у всех слезы радости на глазах. И вот победы наших войск сопровождались приказами Сталина. Мы, конечно, готовились, когда можно было. Иногда читали без подготовки. Вы знаете, наступление наших войск было иногда настолько стремительным, что генеральный штаб, который готовил приказы для передачи по радио, не успевал даже их нам готовить. Потому что по 5, по 6 салютов было. И были случаи, когда буквально привозили нам по частям из Кремля в нашу радиостудию. Там, правда, 10 минут ходьбы. Читаешь страницы, остальное в пути. Но мы как-то, знаете, умели привыкнуть к этому, сосредоточиться. Особых ошибок у нас тогда не было.
1: Представляете, какой высочайший профессионализм не делать ошибок при таком режиме работы. Вот вам и ответ на вопрос. Почему именно Левитан стал главным диктором в это военное время? Дело-то тут не только в редком по красоте тембру голоса, в котором звучали вот эти торжественные бронзовые переливы. Впрочем, давайте-ка обратимся к историку радио Александру Ширелю.
3: Юрий Борисович обладал поразительной способностью. Даже читая сообщения о трагических событиях на фронтах, он умел найти такие интонации, что слушатель верил. И после столь страшных поражений страна все-таки сумеет выстоять и одержать победу. Много лет спустя мне довелось разговаривать с маршалом Рокоссовским. Когда спросил его об отношении к Левитану, Константин Константинович, знаете, что ответил? Левитан был для фронтовиков все равно, как целая дивизия, пришедшая на помощь в самый ответственный момент боя.
1: Говорят, однажды Сталина спросили, когда закончится война? Вождь пыхнул трубкой и лукаво прищурился. А вот когда товарищ Левитан объявит, так и закончится. Сразу закончится. Сталин не побоялся, хоть и в шутку, но поставить диктора даже выше себя. Знаете почему? А потому что понимал, как важна сакрализация главного диктора страны. Это же не просто голос. Это правда. Истина в последней инстанции, которой безоговорочно верит весь народ. Кстати, есть факты, которые позволяют предположить, что сам Иосиф Виссарионович очень хорошо понимал, что есть два разных Сталина. Вот он, невысокий сухоручка с щербатым лицом, и великий вождь, которому верят как Богу, и с именем которого на устах идут на смертный бой. И он никогда не отождествлял себя с ним. Именно поэтому не противился культу личности, прекрасно понимая, что если народ отлучили от Бога, то должно быть другое божество, которое займет это место в национальном коде. Вот и Левитан в этой схеме работал как глаз Божий с небес, из эфира. Помните куплеты Аркадия Варламовича Велюрова из фильма «Покровские ворота»? И говорит по радио товарищ Левитан, в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. То есть, если говорит товарищ Левитан, то это и есть истина. Такой нарратив в 50-х послевоенных годах уже был намертво прошит в массовом советском сознании. Напомню, что все эти военные годы тому, чьим голосом говорила вся советская держава, не было и 30 лет. Удивительно. То есть голос Левитана жил сам по себе, не старел и не менялся ни в 20, ни в 30, ни на шестом десятке лет. Нет ничего удивительного в том, что слушателям диктор представлялся как этакий могучий, пожилой человек, потому что сама личность Юрия Борисовича была строго засекречена из соображений его же собственной безопасности. То есть его как бы не было вовсе. Был только голос, который озвучивал самую важную информацию. Вот что пишет наш старший коллега, которого мы снова процитируем, как и в прошлых передачах, Борис Лишенко.
3: Как-то перед началом встречи с радиослушателями, которых Левитан проводил множество, участник войны, не старый еще человек, стоя в сторонке, долго прислушивался к негромкому разговору Левитана с окружившими его людьми. Потом подошел, подарил цветы и, смущаясь, сказал: «А ведь я еще помню, как в годы войны ваш папа читал. Ах, какой голос был, мороз по коже!» Юрий Борисович поблагодарил за цветы, улыбнулся ветерану и ответил: «Как же, помню, помню». Включит, бывало, микрофон и... Тут Левитан отодвинулся от ветерана, скажет: «Приказ верховного главнокомандующего». Окружающих как парализовало. Такая в фойе образовалась тишина. Люди не сразу поняли, что произошло, но умолкли, как по команде. Первым пришел в себя ветеран, понявший, что никакого папы с голосом не было, что всегда был только этот Юрий Левитан.
1: Мой старый друг и однокурсник, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, Павел Владимирович Разин, рассказал забавную историю, участником которой сразу вскоре после войны стал его отец, хорошо знавший Юрия Борисовича по работе. Такой эпизод мог разыграться только с человеком, которого на улице не узнавали в лицо, как популярных артистов или певцов.
4: Что касается его внешности, действительно, его никто не видел, и никто не знал, как он выглядит, поэтому... Был вот такой интересный случай. Вокруг него действительно было очень много всяких разных мифов, многие из которых он сам придумывал, как говорили люди, которые с ним работали. Ну, что делать, людям нравятся мифы. А он был человеком действительно, как сейчас бы сказали, медийным. Так получилось, что у меня отец работал в радиокомитете и вместе с Левитаном. И... В какой-то момент, в один из вечеров, они просто вместе, не то чтобы они были друзья, но просто так получилось, что они вместе поймали такси и пытались куда-то уехать. Надо объяснить нашим радиослушателям, что в те времена таксист был бог и царь, а вовсе не какой-то там обслуживающий персонал, как сейчас. И он мог кого-то повезти, мог кого-то не повезти, мог вообще высадить из машины. И вот у них возник какой-то с этим самым водителем какой-то, ну, конфликт, не конфликт, ну, в общем, что-то такое в этом роде.
1: Сейчас для кого-то это может показаться невозможным, но в то время такси очень редко вызывали по телефону. Чаще просто голосовали, поднимали руку, и машина останавливалась, и начиналась торговля. Водитель мог отказаться ехать, куда ему невыгодно, требовать 2, а то и 3 счетчика, короче, торговаться. И управу на такого водителя найти было не так-то просто. Ну, видимо, это и произошло в тот раз. Сумма показалась таксисту слишком маленькой, а то и вовсе отказался вести, несмотря на уговоры.
4: Отец мой говорит: «Вы чего? Это же лета. Вы с кем разговариваете?» Отец был, ну, значительно моложе, естественно, самого Левитана. Тут говорит: «Да как, что за Левитан? Ну-ка, скажи, говорит Москва». Ну, Левитан говорит: «Москва». Ну, да. Тут, естественно, сразу признал. Ну, потому что голос действительно выдающийся, уникальный, и который нельзя было ни с кем перепутать. Конфликт был разрешен мгновенно.
1: Надо сказать, что медные трубы вовсе не изменили Юрия Борисовича. Я пришел в гости радио СССР в 1984 году, через год после его смерти. Но не раз коллеги рассказывали мне о его скромности. Бывало, подойдет к буфету на Пятницкой. Все его мгновенно узнают, просят пройти без очереди, а он как-то смущенно топчется и бормочет: «Спасибо, спасибо, спасибо, я постою, не волнуйтесь, я не тороплюсь». А вот в лифте, как мне рассказывал легендарный радиожурналист Леонид Давидович Азарх, Левитан не ездил, предпочитал ходить пешком. Один раз застрял и чуть не опоздал на эфир. Хотя, знаете, я уверен, что уж ему-то простили бы. Просто у Левитана, как у всего военного поколения, было гипертрофированное чувство ответственности, чего нынче нам всем так не хватает. Ну, и, конечно же, именно голос Левитана объявил о великой победе. Сколько ликования чувствуется в этом коротком фрагменте, какая неудержимая сила долгожданной всенародной радости –

0: Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
1: Слово для эпилога давайте предоставим автору книги «Левитан. 50 лет у микрофона», человеку, который был с ним на «ты», Владимир Михайлович Возчиков, не просто составитель памятного сборника, а человек-легенда. Это он организовал ТРФ, телерадиофонд, журнал «Кругозор», и именно его могли бы назвать своим наставником, учителем, ярчайшие звезды отечественного эфира.
2: Когда уже про знаменитого Левитана я слышал какой-нибудь дивный голос, меня это раздражало, и хотелось сказать, на одном голосе он не сделал бы такой славной судьбы. Во-первых, он обладал талантом диктора, который, наверное, начинается с умения чужое читать как свое. Если бы такого таланта не существовало, у нас было бы много Левитанов, а он у нас один. Но кроме таланта, у него было обостренное чувство ответственности за свою работу. И не в том она была, чтобы не сделать оговорки или неправильного ударения. Над этой профессиональной технологией он работал постоянно и сам, и с педагогами. Более существенным для него было осознание глобальной значимости своей миссии, если можно так сказать. Однажды я услышал от него, как подумаю, что я говорю со всем народом, во мне как струна какая-то натягивается, и я весь на этой струне.
1: Вот он, главный момент. Ну, кто-то думает, подумаешь, героизм. Просидел всю войну у микрофона под охраной в тепленьком месте с хорошим пайком. Ты еще и ордена получал. Со стороны кому-то так может и показаться. Но, знаете, только сам Левитан мог бы рассказать, что творилось у него на душе, там вот, в прямом эфире. Редкое сердце и редкая нервная система могла справиться с такими психоэмоциональными перегрузками, поверьте. Да он и сам рассказывал об этом в интервью.
3: Мне и моим товарищам приходилось читать очень тяжелые сообщения. Хотя они и важные были, но для нас они были невероятно тяжелыми. Слезы выступали на глазах. Но представляете, дорогие друзья, получает диктор текст. Наши войска оставили Одессу, Смоленск. Взорваны шахты Донбасса, взорваны плотины Днепрогесса. Таким трудом построены, потом кровью народа. Вот когда получает диктор материал, жутко становится, а ведь это нужно читать. Читать так, чтобы не вызвать обратной реакции у радиослушателей, потому что по тону диктора они чувствовали положение на фронтах. Но несмотря на нее, что в самых тяжелых условиях, когда немцы были под Москвой, голос московского радио звучал мужественно, сурово, непреклонно. Он поднимал на борьбу, вдохновлял народы на ратные подвиги, на массовый героизм. Особенно, конечно, незабываемо сообщение, когда диктор московского радио 6 декабря прочитал о том, что войска Западного фронта начали контрнаступление против немецких ударных группировок. Вот это сообщение наши дикторы читали по-другому. Здесь уже не медлил, как при передаче тяжелых сообщений, когда боялся, голос дрогнет. Здесь пусть дрогнет от радости. Радиослушатели поймут, простят, пусть дрогнет, но важно, важно первая замечательная, знаменитая победа наших войск.
1: Юрий Борисович Левитан, Юрбор, как называли его в шутку коллеги, скончался 4 августа 1983 года на 69-м году жизни в Бессоновке, Белгородской области, во время встречи с ветеранами Курской битвы. Отмечали юбилей 40 лет. Сердце барахлило еще перед поездкой. Врачи уговаривали отказаться. Ну, поехал, я же говорю, ответственность. Знаете, что такое инфаркт? Инфаркт – это нечеловеческая боль, которую, как рассказывал мне Леонид Давыдович Азарх, Левитан терпел долго. Кажется, почти сутки. Голос страны молчал, все это время в кровь кусая губы. Великий диктор не проронил ни слова. Ни единого стона не вырвалось из его груди. Но врачи не смогли спасти Юрия Борисовича. Всего 68 лет.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которые были в последние

0: И иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом. Для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
1: Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр, может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
1: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про реки, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, вот, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
0: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
1: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
0: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме, там же очень серьезные наказания?
1: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
0: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
1: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка, летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать,

0: с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект.
1: А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать в Россию, благо дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная. Автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев. Может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах. То есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс. Неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль. Ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
2: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим в минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, с сопутствующим признаком по каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля. Ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам, по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Случается. Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор. Да.
2: Да, совершенно верно. Такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя. Если особо подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. То есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно с ним, пойти в таможенные органы, в налоговые органы, сделать запрос об оплате утильсбора. Потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление о доплате 1,5-2 миллиона утильсбора. Выясняется, что это гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездить, официальный. Ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяц и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
1: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Ну, вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать два звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас, в конце концов, выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют два автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот, тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы, есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
3: Главная тема.
1: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшие правила для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Грчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
4: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
1: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
4: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди. И главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
1: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
4: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут, а вы понимаете, что такое 15 минут на машине, это уже тишина, лес, водоем, то есть не нужно делать кнопки там 50 километров от трассы, да, потом, а вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере, там уже туго с и глэмпингами, кемпингами, на юге все-таки больше где жить.
1: Это естественно, север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших Спасибо. Всем путешествий.
3: Путешествие.
1: Ну, а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дней с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня в Нове, и в Нове для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костомаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами. Есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей. Между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости. Ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую. Вот вам древняя стоянка человека, есть такая там. Вот Средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря, крепость, опять же, средневековая. Есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу.
0: Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более 1 000 000 человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть, начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подобрать. Потом решили, все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический. Возник он в конце XVI века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну, а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу, расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест. Я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области, но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
3: Тест-драйв.
0: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее, КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solis Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solis SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает, ну, хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом. Это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил, и соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией. Есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, ну и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант, 7 пассажиров. Ну и, собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумаю, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Все хвалят систему и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области. Пенсии повысятся с 1 июля у отдельных категорий граждан. В Пекине одномоторный самолет врезался в небоскреб. Подробности далее. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки войска поразили места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 16 управляемых авиабомб и свыше 1500 беспилотников ВСУ. Кроме того, наши войска ведут активное наступление в Константиновке в ДНР. За сутки им удалось освободить еще 70 зданий, а в Красном Лимане под контроль нашей армии перешли еще 57 зданий. Один человек погиб в результате ночного удара беспилотниками по Волгограду. Дрон ударил по одному из заводов областной столицы. Под завалами предприятия может оставаться еще один человек. 11 раненых находятся в больнице, двое из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На месте происшествия работают экстренные службы. Пенсии подрастут у некоторых категорий граждан с 1 июля. Пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом РИА Новости рассказал член Думского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Депутат напомнила, что сейчас выплата составляет чуть больше 9,5 тысяч рублей, а после повышения размер увеличится до 19 тысяч. Тем временем пенсионерам напомнили о праве на компенсацию взноса на капремонт. Сумма возврата зависит от определенных условий, напомнил в интервью РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. К примеру, пенсионеры старше 80 лет могут вернуть до 100% взноса на капремонт, если они живут одни, не работают и не имеют долгов за оплату ЖКУ. А если пенсионерам зарегистрирован, рядом с пенсионером зарегистрирован работающий родственник, то льгота будет распространяться только на долю пожилого человека. Для оформления возврата необходимо предоставить в МФЦ пенсионное удостоверение, трудовую книжку, выписку из ЕГРН, справку об отсутствии долгов, а также банковские реквизиты. Владимир Путин дал напутственные слова российским выпускникам. В видеообращении лидер страны пожелал ребятам удачно поступить в вузы и обязательно найти свое настоящее призвание.
2: Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
1: Накануне всероссийский выпускной бал состоялся в Кремле. В нем участвовали около 6 тысяч выпускников из разных регионов России. После концерта для ребят организовали праздничную программу сразу на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Свыше 50 тысяч бюджетных мест выделено в вузах для участников СВО, их детей и семей погибших бойцов. Об этом на пленарном заседании «От реабилитации к профессии. Эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью» в Казани сообщила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. Она также отметила о поддержке студентов с особенностями здоровья. В прошлом году в вузы страны поступило более 12 тысяч человек с ограниченными возможностями. В ГАИ назвали регионы с наибольшим количеством так называемых пьяных аварий. Список возглавили Краснодарский край, Забайкалье и Иркутская область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. С января по май на Кубани произошло 137 ДТП с пьяными водителями, в результате которых погибли 45 человек и пострадали 167. В Забайкалье статистика немного мягче – 96 аварий с 36 погибшими. А в Иркутской области за указанный период в более чем 90 авариях погибли 20 человек. В Бейруте вспыхнули протесты против заключенной между Ливаном и Израилем сделки, передает пресс-ТВ. Сторонники ливанского движения «Хезболла» собрались перед правительственным дворцом. В соцсетях появились кадры столкновений. Начались пожары, митингующие на мотоциклах перекрывали дороги и выкрикивали лозунги, требуя безоговорочного вывода израильских войск из Южного Ливана. Напомню, ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому армия обороны еврейского государства начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, как того хотят штаты, до того момента, пока не разгромят войска Хезболлы. В Пекине самолет врезался в небоскреб. Погиб пилот. Еще 13 человек пострадали. Инцидент произошел в центральном районе столицы Чаоян, где расположено большое количество офисов крупных компаний, финансовых и дипломатических учреждений. По сведениям местных властей, за штурвалом одномоторного воздушного судна находился один пилот. На месте происшествия работают оперативные службы, а состояние пострадавших не уточняется. Дональд Трамп решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн обложки с собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», – написал американский лидер в Truth Social. Напомню, в апреле Госдеп объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, которая будет выпущена в честь празднования 250-летия независимости США. Осадки в московском регионе завтра прекратятся, а столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя, по его словам, начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
3: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Ну, а в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальная русское лето.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор «Волжан» Александр Айбатов. По его словам, контракт с бывшим полузащитником «Гавра» продлен не будет. Кузяев на правах свободного агента перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России. Посещаемость Кубка России по футболу четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира – 1 миллион 300 тысяч зрителей. Выше только в Англии, Бразилии и Германии. Баскетбольный «Уралмаш» не будет предлагать новый договор защитнику Гарету Невилсу. Игрок покинет команду этим летом. В минувшем розыгрыше американец вошел в десятку самых результативных игроков чемпионата. Также в России легионер успел поиграть за Парму. Баскетбольный «Локомотив» Кубани объявил об уходе форварда Майкла Мура. Краснодарский клуб и 32-летний нападающий договорились о расторжении контракта. Американец присоединился к красно-зеленым по ходу сезона 25-26 и провел здесь 40 матчей. В прошедшем розыгрыше железнодорожники стали бронзовыми призерами единой лиги. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» 3-2. Лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину чаще других отечественных спортсменов тестировало российское антидопинговое агентство. С января по май «Русада» проверила обеих девушек по 5 раз. Пеклецовой 20 лет, в финале Кубка России в Мурманской области весной она держала победы на 4 дистанциях. Любушкиной 30 в мае на личном чемпионате России спортсменка заняла 3-е место на дистанции 20 километров. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 28 июня. В Петропавловске-Камчатском 10-12 градусов, временами пройдут дожди. В Магадане 11-13, небольшие осадки. В Ханты-Мансийске 25-27 градусов. В Мурманске 15-17, ожидаются кратковременные дожди. В Кирове и Казани 14-16, временами пройдут осадки. Дожди ожидаются в Уфе и Самаре, там завтра 17-19 градусов. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, и днем максимальная температура составит 25-27. В Москве завтра воздух прогреется до плюс 25, сейчас в столице 20 градусов, ветер западный, атмосферное давление в норме.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
6: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
7: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
6: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
8: Вот и вся история.
9: Ну,
8: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Медицина.
14: Посоветуйте, доктор.
15: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
16: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. С чего начинается старость? Несомненно, с ленности мозга. Когда наскучивают приключения и тянет ходить по проложенной тропинке, где знаешь каждое дерево и знаком с каждой белкой, живущей на нем. Огромный мир съеживается, как шагреневая кожа. Вот уже тропинка заросла, и калитка в лес заржавела. Мир сузился до размеров огорода, а потом и дивана с телевизором. Стоп! А дальше что? Куда жить? Существует только один выход – отмотать старость назад. Для этого придется перехитрить собственный мозг. Как? Наталья Бехтерева, посвятившая жизнь изучению мозга человека, говорила, что его нужно удивить, а точнее удивлять каждый день. Новые знания, новые впечатления, новые увлечения и занятия – вот ключ к молодости мозга. О том, с чего начинается старение мозга, как замедлить развитие когнитивных нарушений и предотвратить деменцию, сегодня в программе расскажет руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Анна Николаевна, приветствую вас. Вы руководите Центром когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России. И, безусловно, вот это объединение в одном названии когнитивного и психоэмоционального здоровья не случайно. Если можно, поясните, почему в одном названии и то, и это?
17: Спасибо большое. Дело в том, что и проблема когнитивного, и проблема психоэмоционального здоровья – это две, наверное, самые важные сейчас проблемы в современном мире, и особенно это относится к жителям мегаполиса. Проблема когнитивного здоровья, она встала уже достаточно давно в связи с очень высокой распространенностью когнитивных нарушений. И до пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения даже предполагала объявить пандемию когнитивных нарушений. Но вот возникновение такого острого инфекционного заболевания с очень высокими цифрами летальности – привело к тому, что оно стало более актуальным, нежели когнитивные нарушения. Но это не значит, что последние потеряли свою значимость. Это очень важная причина инвалидизации человека. Это очень важная причина потери работоспособности, невозможности пребывания или затруднения пребывания в социуме. И очень часто это сочетается с психоэмоциональными нарушениями, с которыми достаточно большое количество людей живет. Это и тревога, и депрессия, и посттравматическое стрессовое расстройство. Вот высокий темп жизни наш, очень большой поток информации, большое количество, к сожалению, из которой является негативной, приводит к тому, что эмоциональный фон человека не справляется с этой ситуации, возникают вот такие эмоциональные нарушения. Они могут приводить к искажению выполнения когнитивных функций, поэтому они очень тесно взаимосвязаны. И когда мы исследуем вот две проблемы сразу, и когнитивные, и психоэмоциональные составляющие, то это позволяет нам найти тот ключевой дефект, который лежит в основе вообще развития всей проблемы у данного конкретного человека.
16: А где проходит водораздел между когнитивным и психоэмоциональным? Вот для простого слушателя не так-то просто, поверьте, это уяснить и определить для себя.
17: Вы знаете, а водораздел как таковой, он очень сложен действительно не только для, как вы говорите, простого слушателя, но и для специалистов, потому что очень часто эти проблемы идут, что называется, рука об руку. Есть статистика международная, что у пациентов с деменцией, это тяжелая, самая тяжелая степень когнитивных нарушений, на начальных стадиях до 90% людей имеют депрессивные симптомы. И вот эта связка даже между эмоциональными здесь и когнитивными нарушениями, она до конца остается невыясненный, потому что какие-то исследования показывают, что депрессия является фактором риска когнитивного снижения, а кто-то предполагает, что это триггер, который увеличивает темп когнитивного снижения и является вот тем пусковым механизмом, который приводит к инициации, собственно говоря, клинических симптомов.
16: То есть где курица, где яйцо, не совсем понятно.
17: Я думаю, что есть ситуации, и когда это фактор риска, и когда это уже триггер, и когда это уже первый симптом появления когнитивного снижения. Человек понимает, что он перестает справляться с своими повседневными обязанностями, со своей работой, со своей социальной активностью. И это приводит к нарушению эмоционального фона, развитию и тревоги, и депрессии. Поэтому вариантов взаимосвязи достаточно много.
16: А если вот другую сторону рассмотреть, мы же знаем, да, что существует такое понимание, что гениальность и психические расстройства очень часто тоже идут рука об руку.
17: В данном случае, вы знаете, мы ведь говорим не о психических расстройствах. Ага. Та депрессия, о которой мы говорим, является симптоматической. Она возникает как следствие поражение головного мозга, потому что депрессия может возникнуть у человека после перенесенной черепно-мозговой травмы, после перенесенного какого-то оперативного вмешательства, особенно если это был общий наркоз. Это может быть после просто любого инфекционного заболевания, постковидный синдром почти в большинстве случаев включает депрессивные расстройства или тревогу. Поэтому это не та депрессия, которая является, как таковым истинным психическим расстройством, хотя, конечно, это синдром, относящийся к юрисдикции психиатров.
16: Коль уж, так скажем, депрессия – это такой сигнальный, да, флажок, что что-то не так и что, так сказать, возможны изменения дальше когнитивного здоровья, давайте напомним людям, нашим слушателям, как это начинает проявляться. В основном мы говорим ведь о пожилых людях или нет?
17: Нет, не обязательно. Действительно, это часто первый флажок, хотя тоже не обязательно. Это, не облигатный симптом. Но вот среди первых таких симптомов это сниженный фон настроения, не зависящий от ситуации. не зависящий от внешних причин. Каждый из нас может расстроиться, когда у него, например, какой-то болевой синдром возник, или возникли сложности в семье, конфликтная ситуация на работе, потеря близкого. Но ситуация разрешается, например, и плохой фон настроения нормализуется. Здесь при депрессии он остается по-прежнему нарушенным, то есть настроение не восстанавливается. И это утрата чувства удовольствия от деятельности, которая была приятна раньше. У нас у каждого есть те занятия, которые мы любим, которым мы готовы посвящать все свое время. У кого-то это работа, у кого-то это может быть какое-то хобби. То есть, тут самые разные, чтение книг, просмотр кинофильмов и так далее. И вот деятельность всегда была приятной, и вдруг в какой-то момент человек утрачивает к ней интерес. Ему становится неинтересно читать книги, ему не хочется смотреть кино, он избегает социальных контактов, он ходит на работу, просто для того, чтобы туда прийти. Одно время даже был использован такой термин, как презентеизм. То есть человек приходит на работу, физически он присутствует, например, в офисе, на своем рабочем месте, но он не выполняет те обязанности, которые он должен выполнять. И его физическое присутствие, не заканчивается той результативностью, которая должна быть при выполнении его работы.
16: Знаете, что думаю? Что сейчас очень многие наши слушатели немножко забеспокоились, потому что каждый, поверьте мне, может, похожие признаки в тот или иной период своей жизни, каких-то событий, почувствовать такие вещи. И мы с вами хотели даже исключить этот вопрос про профессиональное выгорание, но ведь вы сейчас практически его описали.
17: Нет.
16: Нет?
17: Нет. Это не профессиональное выгорание. Понимаете, когда возникает депрессия, она длится достаточно, не менее 2 недель. По критериям МКБ-10 она должна быть достаточно стойкой. И человек не может выполнить в силу того, что как раз эмоциональное нарушение приводит к когнитивной дисфункции, он не может решить задачу, которую ему надо выполнить. Да, он не может составить алгоритм или график, который надо составить. А при эмоциональном выгорании возникает немножечко другая ситуация. Он становится безразличен к тому, каков результат его работы. Он, в принципе-то, может. Здесь нет когнитивного снижения, которое не позволит его выполнить. И то, что вы сказали, что многие забеспокоились, на самом деле депрессия очень распространена. Если человек в какой-то момент жизни, понятно, что возникла ситуация потери близкого, конечно, энное количество дней после этого человек не может сосредоточиться на своей работе, все его мысли поглощены той потерей, которая случилась в его жизни, но с течением времени это уходит, оно уменьшается. А при депрессии это продолжает сохраняться и иногда даже нарастает. Депрессии действительно очень и очень много. И, к сожалению, люди не обращаются к специалистам, они живут с этими проблемами. А депрессия – это не только снижение эффективности работоспособности, плохое настроение, но это может влечь за собой и очень большой комплекс соматических потом проблем, других заболеваний. Это может повлечь, например, за собой повышение артериального давления. Это может повлечь за собой нарушение сердечного ритма. Это может спровоцировать срыв компенсации, например, у пациента с сахарным диабетом, который сейчас находится на терапии, он компенсирован, при депрессии возникает декомпенсация. И вообще-то говоря, сейчас это уже доказанный факт, депрессия – это фактор риска инсульта и инфаркта миокарда. И это есть абсолютно четкие цифры, во сколько раз увеличивается риск развития, например, инсульта у человека, если он страдает депрессивным расстройством. Поэтому здесь только обращение ко всем, что если вы видите, у вас возникают какие-то похожие симптомы, обратитесь к специалисту, они помогут вам разрешить этот вопрос. Тем паче, что в современных препаратах, которые используются для лечения депрессии, нет никаких опасностей для человека, хотя такой миф очень распространен, что вот человек начнет пить антидепрессанты и больше никогда от них, например, не откажется, станет зависим от них.
16: А многие и не отказываются, я вас уверяю. Это, конечно, сейчас обсуждать нам с вами, наверное, не нужно, но я знаю людей, которые когда-то, так сказать, начали принимать, а дальше они попытались несколько раз бросить, у них возвращались симптомы. Это молодые люди, кстати, молодые. И дальше они просто решили, что будут принимать, и все.
17: Ну, наверное, но все равно это все-таки должно сделать со специалистом.
16: Врач, ну нет, безусловно, тут никаких сомнений.
17: Разные препараты имеют разную, ну, как бы, эффективность в плане рецидивирования. Да, и депрессии, еще раз возвращаюсь, они очень-очень разные. Есть депрессии, которые могут вести, лечить и курировать только специалисты-психиатры. Ни в коем случае здесь другие врачи не должны вмешиваться.
16: Безусловно. А скажите, а вот лекарство, если человек начинает принимать, тот же самый антидепрессант или, может быть, еще что-то, это отодвигает дальнейшее развитие деменции, наращивание вот этих вот признаков когнитивных нарушений, если пить?
17: Безусловно. Безусловно, да, да.
16: Да? А, то есть это работает не просто как улучшение настроения?
17: Нет. Если возникает депрессия, то почему вот она может быть пусковым механизмом для снижения когнитивных функций? Дело в том, что депрессия может запускать нейродегенеративное поражение. В основе же все-таки лежит нарушение и определенного гормонального статуса, и определенных нейротрансмиттеров – это вещества, которые осуществляют передачу информации между нервными клетками. И когда это нарушается, это может приводить и к гибели нервных клеток, и к нарушениям, это тоже доказано, процессов нейропластичности, то есть процессов возможности восстановления и сохранения функций нервных клеток в условиях, когда они подвергаются какому-то негативному пагубному воздействию. Депрессия как раз эти механизмы нарушает, и отсюда возникают когнитивные расстройства. Если мы лечим депрессию абсолютно правильно антидепрессантами, то да, все эти негативные последствия нивелируются.
16: Если человек принимает эти антидепрессанты долго, но это врач ему так рекомендует, опять же, не хочу уходить в то, что кто-то сам решил, это невозможно, поскольку это рецептурные препараты в любом случае. Так вот, это какой-то вред за собой несет или нет? Длительный прием, потому что на всех бачках написано, во всех инструкциях, там, по-моему, полгода максимум.
17: Нет, вы знаете, многие современные антидепрессанты, да большинство из современных препаратов, они допускают длительный прием, они безопасны, они не вызывают зависимости от приема препарата. Это не значит, что вот то, что вы сказали о возможности рецидива, это возможность рецидива, но не зависимость.
16: Да, понятно, да.
17: От приема препарата. При длительном приеме они достаточно безопасны, но, конечно, это надо делать обязательно под контролем врача, и вот такой длительный прием только врача-психиатра.
16: Говоря о курице и яйце, возвращаясь, да, к этой теме, ведь очень часто депрессия у пожилого человека может возникнуть в связи с какими-то хроническими заболеваниями, а не сама по себе. Ну, представьте себе, человек был активный, молодой, здоровый, бегал, писал стихи, музыку, был прекрасным специалистом каким-нибудь у себя на работе, и вдруг у него начинает болеть сердце, желудок, у него бесконечные врачи, да тут депрессия сама по себе появится. Вот здесь вот про курицу и яйцо, если можно.
17: Ну, есть такая депрессия, если переводить с английского, то это, ну, получается, депрессия позднего возраста, так можно перевести на русский язык. То, о чем вы спрашиваете, у людей пожилого и старческого возраста, конечно, это фактор, связанный с соматическими заболеваниями, потому что, например, хронический болевой синдром, когда у человека постоянно какие-то болевые ощущения, которые ограничивают его физическую активность, ограничивают его социальные контакты, они могут приводить к тому, что возникает депрессивная симптоматика. И здесь, кстати, сказать, вот опять же, современные антидепрессанты, некоторые из них обладают противоболевым эффектом, иногда который наступает даже раньше, чем, собственно, антидепрессивный. То есть здесь есть еще одно показание для них, вот облегчение болевого синдрома, если, например, это невозможно купировать какими-то другими способами, да, там, например, тяжелое суставное поражение, да, опорно-двигательного аппарата у пожилого человека, постоянные боли. Но большей вероятностью сейчас считается, что все-таки, когда депрессия возникает у пожилого человека, в ее основе лежит сосудистое поражение головного мозга. Мы говорим, опять же, о симптоматической депрессии, не о истинной психиатрической. Да? Там есть униполярная депрессия, есть биполярное расстройство. Это сугубо юрисдикция психиатров. А вот как следствие сосудистого поражения, когда возникает сосудисто-мозговая недостаточность вследствие наличия у человека сердечно-сосудистых факторов риска той же гипертонии, там, ожирения, сахарного диабета, кардиальной патологии, гиперлипидемии. Это приводит к недостаточности кровоснабжения головного мозга, и сосудистое поражение как одну из форм проявления вот повреждения мозга может демонстрировать появление эмоциональных нарушений, в частности, вот сосудистой депрессии.
16: А потом и когнитивных изменений?
17: Может быть, и параллельно, а может быть, они и предшествуют. Да, может быть, разные соотношения.
16: Давайте сейчас попробуем какую-то статистику вы нам дайте, пожалуйста, вот по возрастным каким-то изменениям, по нашему с вами алгоритму. Депрессия, стрелочка, когнитивное расстройство. Как правило, когнитивные нарушения сначала кажутся вполне себе безобидными. Обычно все начинается с незначительного дефицита внимания и нарушений памяти. Легкие изменения, как я уже сказала, малозаметны. Окружающий, например, их вообще не замечает. А вот сам человек может начать жаловаться на забывчивость, на сложности при выполнении профессиональных обязанностей. Следующая степень когнитивного дефицита – это уже умеренные нарушения. Их замечает как сам пациент, так и его окружение. В быту появляются определенные трудности. С работы, как правило, приходится уже уходить, поскольку выполнять ее сложно. Третья степень, которая вплотную приближает человека к деменции, это тяжелые когнитивные нарушения. Уже существенный интеллектуальный дефицит влияет на все аспекты жизни. Человек не может себя самообслуживать в быту. Ему тяжело выходить в социум, общаться. Больному требуется помощь практически ежедневно, постоянно. Выраженная степень когнитивных нарушений характерна для людей с деменцией, уже с диагнозом с этим. Но не только. Подобное происходит, например, после острых неврологических заболеваний. Вот после инсульта такое бывает. Я представляю себе, что это все-таки в основном люди пенсионного возраста, ну, пожилые. Но вы уже несколько раз сегодня мне сказали «нет». И это не только пожилые люди. Вот это мне как раз интересно. Поскольку вы сказали, что это очень распространенное явление, чуть ли не эпидемию хотели объявить, да, когнитивных расстройств. Ну, дайте, пожалуйста, такую ориентировочную хотя бы статистику возрастную. Когда это начинается, у кого и по возрастам, как это увеличивается, уменьшается с возрастом проявление?
17: С возрастом это безусловно увеличивается. Надо сказать, что для того, чтобы четко вот давать такую статистику, ну вот если говорить вообще о распространенности, то на сегодня во всем мире считается, что где-то порядка 57 миллионов больных с деменцией.
16: Во всем мире?
17: Во всем мире, да. И ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев. И есть совершенно такая нарисованная тоже Всемирная организация здравоохранения экспоненциальная кривая, согласно которой к 50-му году произойдет утроение числа больных.
16: Ужас.
17: С деменцией. Угу. При этом надо сказать, что здесь несколько причин вот с таким ростом.
16: Ну, живем дольше.
17: Конечно. Да, постарение населения планеты. И деменция все-таки преимущественно является проблемой лиц пожилого и старческого возраста. Хотя порядка 5% – это молодые, ну, относительно молодой возраст, это до 50, до 55, 5% приходится на и эту популяцию. Но если мы будем смотреть с возрастом, с увеличением возраста, то чем выше возрастной критерий, тем больше будет частота когнитивных нарушений, частота деменции. Население планеты стареем, мы увеличиваем продолжительность жизни, и поэтому рост числа больных с когнитивными нарушениями, он неизбежен. Как бы, к сожалению, медицина не боролась с сердечным

0: сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Всем участкам мозга, и действительно вот эта самая нейропластичность тоже здесь, безусловно, активируется, присутствует. Ну, то есть я бы хотела, чтобы вы все-таки подчеркнули, достаточно ли вот таких вот простых, элементарных вещей, как чтение, запоминание стихов. Мне бы, например, скучно было. Вот мне было бы скучно их просто заучить наизусть. Кроссворды, вот мне, например, вообще тоже неинтересное совершенно дело кроссворды эти решать. Но кому-то, да, наверное, этого достаточно. Вот я бы хотела с этой точки зрения все-таки. Вот вы же тоже творческий человек. И вряд ли вы бы захотели уйти на кроссворды.
0: Вы знаете, ну, понятие творчества, оно очень сложное. И
1: научное творчество – это тоже творчество, наука.
0: Безусловно, но для того, чтобы осуществлять творческую задачу, у человека должна быть мотивация. К сожалению, то, о чем мы сегодня достаточно подробно с вами говорили, эмоциональные нарушения, они приводят к значительным нарушениям мотивации. Человеку не хочется.
1: Угу.
0: А без мотивации он не будет решать творческую задачу. Ну, это невозможно. И поэтому, конечно, да, если человек может творить, если у него есть достаточный посыл к этому, безусловно, это прекрасно, и это действительно дает в большей степени активацию возможности работы нервных клеток, чем, ну, вот те простые, скажем так, вещи, которые я перечисляла. Но понимаете, что в отсутствии других активностей они будут очень и очень все равно полезны. Конечно, прекрасно, если человек будет, например, заниматься, ну, не знаю, художественной лепкой, да, рисовать картины,
1: да,
0: ходить по музеям. Это прекрасно. У нас сейчас действительно есть огромные возможности для знакомства с и искусством, и музыкой, и так далее. Но для этого должна быть определенная, еще раз говорю, мотивация. И если человек в силу каких-то причин не может это реализовывать, то хотя бы вот эти простые вещи, они все равно принесут определенную пользу, чем если сравнить это с ситуацией, что человек будет, ну, просто сидеть, смотреть в телевизор, никак не проявлять свою когнитивную активность и даже не запоминать ту информацию, которую, например, он видит на телеэкране или слушает по радио, да, то есть это будет просто как вот фон такой работать.
1: Ну да. Еще раз, так сказать, обращаю вас к Бехсеревой, вы наверняка это помните, она говорила, что совершенно доступный практически для всех людей, даже тех, кто не занимается какой-то там особенной творческой деятельностью, способ такой активности – это путешествие. Это если, конечно, ноги и сердце позволяют пожилому человеку. Но вот если есть возможность выйти на улицу, то путешествия возможны даже в центр города или по какой-то улице. То есть это не значит, что ты должен в Таиланд ехать обязательно. Так вот, она говорила, что самое главное – ходить по карте. Не надо навигатора использовать, не надо всех спрашивать, куда пройти. Приходишь в чужую неизвестную местность, берешь карту и ориентируешься на местности сам. И вот это якобы включает вот эти самые зоны, те самые, которые, может быть, вы стимулируете вашими аппаратными методиками.
0: Ну, конечно, это одна из форм очень хороших, потому что, на самом деле, действительно, помощь навигатора, она... Мы отключаем свои возможности, да, и мы строго ориентируемся на то, что говорит нам машина. Это, конечно, неправильно, и возможность сориентироваться в малознакомой местности – это очень такая важная функция. И действительно, если вдруг возникают такие сложности, это тоже вот наряду с нарушениями памяти – это один из очень серьезных звонков по поводу того, что может быть или болезнь Альцгеймера, или другая причина когнитивного снижения. Тот пример, который вы привели, он сочетает в себе массу положительных факторов. Во-первых, это физическая активность.
1: Да.
0: Во-вторых, доказано, что наибольшую целесообразность имеет аэробная физическая активность на открытом воздухе. Третье, в этот момент человек созерцает природу. Мы все-таки биологический вид, мы из природы пришли, и было исследование, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, огромное европейское исследование, что в тех районах мегаполисов, где много было зелени, где были парки и скверы, и бульвары, частота депрессии была гораздо ниже. Поэтому, когда человек пойдет по новой улице, он будет так или иначе смотреть на цветы, деревья, птичек, и это тоже принесет положительный эмоциональный заряд

0: человеку.
1: Новая новизна важна.
0: Даже не новизна. Каждый день одно и то же, даже вот один и тот же бульвар, он выглядит чуть-чуть по-другому. Другое освещение, другая погода, распустились еще какие-то новые цветы. То есть все время ведь что-то в природе меняется. И это тоже будет положительный момент. И, конечно, эта возможность ориентации в новом месте, это тоже очень и очень важно.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего вам доброго. До свидания. В беседе принимала участие руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, невролог, доктор медицинских наук, профессор Анна Николаевна Боголепова. Уважаемые слушатели, если вы хотите послушать еще раз программу или посмотреть ее видеоверсию, пожалуйста, приходите ко мне в соцсети, там я дам ссылку на аудиоверсию и на видеоверсию сегодняшнего эфира. И сейчас я бы хотела завершить мою оду новизне, с которой я начала эфир. Друзья, начните ваш путь в молодость с новых впечатлений. Осмельтесь шагнуть за пределы уютного и, казалось бы, такого безопасного огорода. Возьмите билет на самолет, на поезд, на пароход. Тяжело ходить? Болят колени? Не тянет сердце? Увы, ждать, что называется, некуда. И кто сказал, что нужно обязательно ехать за 3-9 земель и мчаться на перегонки с поездом? Отправиться по неизведанному маршруту не возбраняется и с тросточкой, при этом не выезжая за пределы родного города. Стройте маршруты по карте. Придумывайте для своих близких квесты, прячьте, а потом разыскивайте вместе с ними клады. Устройте для себя и окружающих, не только для внуков, для всех. Такое настоящее приключение. Когнитивно-психологический тренинг – это путешествие в новизну. Удивляйте мозг каждый день. Дарите ему новые впечатления. Именно новые впечатления – ключ к здоровью психики. А мы начали с того, что первые признаки когнитивных нарушений, они начинаются с депрессии. Новизна, она у нас на каждом шагу. Вот, например, вкусовые впечатления. Вместо привычной каши или яичницы придумайте какое-нибудь новое блюдо. И пусть домочадцы угадывают, что за ингредиенты входят в его состав. Надоело читать книги? В чем проблема? Начните их писать. Для начала сочините сказку для внука, а потом уже и до фантастического романа недалеко. Живите, молодейте, каждый миг неповторим. Как можно скорее выбирайтесь из замкнутого круга. Заряжайте мозг энергией молодости, которую он с удовольствием вложит в ваше здоровье. С вами была Ольга Копылова.
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Теория музыки.
1: Любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда мы, нам легко общаться, мы сразу становимся людьми единомышленниками, понимаете?
0: Музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 15.10 по времени Анатолия. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Новоскелеватое в Днепропетровской области. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена. И в середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Далее подробнее. Занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватское создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны. Группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу ведомство информировало о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелеватского. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки войск «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Запад занял более выгодные рубежи, южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует Министерство обороны. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов вернулись домой из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
2: Очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем. Но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
1: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщает власти региона, отмечая, что по-прежнему остается неизвестной их судьба. Число раненых в результате удара ВСУ в Волгоградской области увеличилось до 11, об этом сообщают власти региона. Утром 27 июня во время атаки повреждены производственные объекты, погиб работник предприятия. По уточненным данным, госпитализировано 11 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. 26 июня в Северо-Енисейском районе воздушное судно Ми-8 совершило жесткую посадку. Вертолет выполнял лесоавиационные работы. На его борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров. Никто из них не пострадал. Размер ущерба составил более 1 миллиона рублей. Причины отравления в подмосковном Солнечногорске, из-за которого погибли 2, и еще 6 пострадали, по предварительной информации могло стать употребление наркотических средств, сообщили в Следственном комитете Московской области. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и проводят допросы. А госавтоинспекция проведет массовые проверки на дорогах России для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства. Как пишет газета, такие проверки пройдут в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах России. В госавтоинспекции отметили, что подобные профилактические мероприятия проходят выходные на постоянной основе. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области особенного перегрева в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
4: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Рубина» Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор «Волжан» Александр Айбатов. По его словам, контракт с бывшим полузащитником «Гавра» продлен не будет. Кузяев на правах свободного агента перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России. Посещаемость Кубка России по футболу – четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира – 1 миллион 300 тысяч зрителей. Выше только в Англии, Бразилии и Германии. Стало известно расписание выступления наших теннисистов в первом раунде Уимблдона. 29 июня в понедельник Даниил Медведев сыграет против Марина Чилича на корте номер 1 после 15:00 по Москве. Сразу следом там же Мира Андреева сразится с Магдой Линнет. Андрей Рублев и Роман Сафиулин посоревнуются на 16-м корте. Их матч пройдет первым запуском. Здесь же позднее начнут свой путь на турнире Анна Калинская и Магдалена Фрех. Дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль этапа Гран-при в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко. Соревнования в Циндао завершаются 28 июня. Это вторая часть квалификации к Олимпийским играм 2028 в Лос-Анджелесе. А у меня на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
1: Во Владивостоке 28 июня небольшой дождь, плюс 17. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 23. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 27. В Чите дождь, плюс 22. В Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 26. В Иркутске небольшой дождь, плюс 28. В Симферополе небольшой дождь, плюс 29. В Севастополе ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
2: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
3: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Виражи времени.
7: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. В этом году исполняется 25 лет нашей программе, которую создал поэт Андрей Дементьев и вел ее практически до последнего дня своей жизни. Программа пользовалась популярностью и находила отклик в сердцах многих слушателей, за что я вам бесконечно благодарна, дорогие друзья. Последние годы веду программу я, стараюсь, чтобы она была актуальной и познавательной. Но вот что интересно. Чем дальше мы отдаляемся от минувших лет, тем важнее и актуальнее становятся наши архивные записи. В них отражается время, история уходящего военного и послевоенного поколения и жизнь людей, которые были совестью страны и которые давали оценки происходящему честно и бескомпромиссно. На прошлой неделе наша программа была посвящена актеру Валерию Золотухину, его воспоминаниям о начале войны 41-го года. Он родился 21 июня, и на первое кормление к матери его понесла медсестра с возгласом «Бабоньки, война!». И эта дата во многом определила его судьбу. Подчас происходящие с нами события не случайны. В них есть определенный предсказуемый смысл. Через два дня, именно 22 июня, ушел из жизни народный артист России, знаменитый композитор, поэт, человек из того же поколения мужества, совести и войны Михаил Ножкин. Михаил Иванович на экране создал образ русского офицера, верного присяге и своим идеалам, но такой же он был и в жизни. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня послушали беседу с ним. У нас сохранилась архивная запись двух друзей, практически одногодок, поэта Андрея Дементьева и гостя программы Михаила Ножкина. Они были свидетелями своего героического и противоречивого времени. Мы не стали изымать из записи прямые телефонные звонки, потому что вопросы, которые задают слушатели, они тоже характеризуют наше время и наши болевые точки. Я думаю, вам будет интересно. Давайте послушаем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Наши политики и многие деятели от культуры бьются не один год над поиском национальной идеи. Готовясь к этой передаче, я прочел в интервью с моим гостем, которого вам представлю чуть позже, замечательную фразу: «А наша национальная идея – дети. Какими мы их вырастим, такой и будет наша Россия завтра». Это сказал народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии, поэт, композитор Михаил Ножкин. Сегодня он гость нашей программы. Добрый день, Миша.
2: Здравствуй, Андрюша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ты знаешь, вот нынешние молодые поклонники эстрады и кино, может быть, и не знают, кто написал замечательную песню, которая называется «Россия», при исполнении которой многие залы слушали и слушают ее стоя. Пусть она прозвучит сегодня в нашей передаче. У нас, к сожалению, не нашлось диска. Может быть, ты напоешь, Миша?
2: Да я вообще-то пою крайне редко, а потом без сопровождения ни гитары ничего не сказал же, предупредил бы хоть.
1: Ну, попробуй.
2: Акапелла без сопровождения, как бы, да. Ну, это первый раз, премьера.
1: Премьера.
2: Если я фиговый. Ну, мы написали ее с композитором Тухмановым в 60-е годы, на 65-м году. И, значит, он тогда еще был очень худым, очень талантливым и очень скромным молодым
1: человеком. Талантливым он и остался.
2: Россия. Это вот молодыми людьми мы написали. Сейчас я попробую вспомнить. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Не

Нет ни в чем тебе конца, ты веками непонятна. Чужеземным мудрецам много раз тебя пытали быть Россией или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я знаю, ни сломить, ни запугать. Ты мне родина родная, вольной волей дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна. Не раскрывай.

0: Я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Вот вся песня.
1: Михаил Ножкин сегодня состоялась премьера. Он никогда вот так живьем без музыки, значит, не пел. Но я помню, если, может, я ошибаюсь, Миш, но мне кажется, что популярность к тебе пришла еще раньше с песней «Последняя электричка». Да?
0: Да еще раньше это мы пели же, я выступал. Самый популярный в 60-х годах из моих песен, из репертуара моего была, это, значит, несколько песен, особенно, значит, «А на кладбище все спокойно». «Зачем человеку забор? Нам нового начальника назначили, Быдзе», да, и так далее, так далее, так далее.
1: Вот ты много снимался, и в спектаклях ты участвовал, я знаю, еще во времена, так сказать, давние. А кроме «Хождения по мукам», где ты играл Вадима Рощина, «Судьба», скажем, «Резидента», «Ошибка резидента», а также фильм «Освобождение». Вот назови, пожалуйста, еще несколько своих фильмов, которые тебе особенно дороги, потому что ты очень много снимался.
0: Ну, не так много, но я имел возможность выбора. Ну, вот из существенных, пожалуй, вот «Одиночное плавание», майор Шатохин, и «Морская пехота». Но на самом-то деле «Морская пехота» ведь гораздо раньше родилась, еще в 1906 году, по летописям, князь Олег, тот самый, который прибил щит на воротах Царьграда.
1: Да.
0: Да, так он ходил туда на стругах, он же не на велосипеде ехал, да? А струги что такое? Это корабли.
1: Да, корабли.
0: Река-море, как говорят. И на каждом была дружина. А дружин – это 30-40, а то и 50 человек. Вот там две, сколько там, то говорят 1200, то 1000 этих стругов. Если умножить на там 30-40 человек, представляешь, сколько? Десятков тысяч морской десант.
1: Да, спасибо. Значит, у нас звонок.
2: Алло.
1: Пожалуйста, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я очень рада, что вы Михаила Ножкина пригласили. Я имела счастье лет 15 назад в Колонном зале Дома Союзов на съезде учителей его слушать. Он, может быть, даже меня и помнит. Вот. Я сейчас хочу узнать, в каком издательстве можно купить его книги?
1: О, вот, пожалуйста.
0: Ну, книга лежит еще в сборник «Большой кирпич» в издательстве. Будет. А вот если о дисках говорить, 4... Они есть, 5-й, 6-й, 7-й.
1: Спасибо. Вот у нас в гостях Михаил Ножкин, известный артист, поэт. И я хочу снова тебя процитировать, Миша. «В человеке есть все, и хорошее, и плохое. Побеждает то, что больше всего востребовано. Последние годы больше востребовано худшее – эгоизм и стяжательство. А человек и рад бы что-то хорошее сделать, да видеть, что это никому не нужно». Вот, наверное, во многом ты прав. И все же, понимаешь, глубинная Россия держится все-таки на доброте, милосердии и терпении. Ты же много ездишь, правда?
0: Да, в этом спасение. В этом, с одной стороны, слабость, с другой стороны, сила. Все-таки сила, потому что добро все равно одолевает зло, иначе нас давно бы раскатали, правда же, Россию?
1: Да.
0: Как кто? Некрасов сказал, помнишь? Ну, помнишь, читал, так сказать, мы читали все, классик сказал. Были времена в России... Тяжелее подлей не было. Угу. Вот в чем проблема-то.
1: Да.
0: Ответственность власть имущих. Наличие совести у людей, которые определяют жизнь, развитие
1: вот
0: общества.
1: Ты
0: вот
1: много, ты много ездишь, много езжу, встречаешься. Вот как народ, как настроение? Как
0: я люди? Считаю, что последние вот года 2-3 пошло потихонечку пробуждение самосознания, такое более активное. Оно всегда было, так сказать, особенно в глубине России, в глубинке так называемой, это глубина России, она там меньше была подвержена этим реформам, и она больше сохранилась. Я считаю, что возрождение России объективный процесс. Хотим мы или не хотим, хотят ли политики или не хотят, а Россия сама по себе все равно возрождается. Ведь история, она по амплитуде, понимаете, mm-hmm. развивается, как вот пик подъема, потом падение. Вот мы свой пик падения прошли, как один генерал боевой в 98-м году, в разгар этого дефолта, хорошую, прекрасную мысль высказал. Говорит, ну все, Михаил Ильич, все, наконец-то, я доволен. Говорит, что доволен? Ну все, говорит, мы опустились, дальше некуда, уперлись пятками в дно. Почувствовали, от чего можно теперь оттолкнуться и идти вверх.
1: И всплыть, да.
0: Да, оттолкнуться, потому что мы начинали, оттолкнулись, начинаем выплывать, а они, которые нам устроили дружение, они потихонечку вниз поехали, никуда не лезли. Поэтому, конечно, везде вера в Россию. Тютчев сказал, в Россию можно только верить. А что значит верить в Россию, Андрюш? Ну, это же не мы сами по себе. Вера, вера в Россию – это вера в семью, в друзей, в себя самого,
1: да.
0: В прошлое, в будущее. Это не абстрактные понятия России. Вот Рощин, кстати, мой прекрасную мысль высказал. Мне очень дорог очень. То, что он сейчас
1: сейчас прямо прошел фильм. Снова, да.
0: Это же сегодняшний фильм. Вот каждый нормальный человек ищет сейчас себя. Где найти? Родина и я, общество, друзья, выбор, так сказать, место. Он прекрасную фразу говорит там. Родина – это был я, большой, гордый человек. Вот самая большая проблема – понять, что Родина – это ты, маленькая Родина. Вот в порядке, значит, большая будет в порядке.
1: Ты знаешь, ты тоже бывал много за границей, и приходится нам ездить тоже, встречаться. Очень много наших соотечественников живет в разных странах. И во Франции еще первая эмиграция. Я знаю, что ты застал кого-то. Первый, да. Там, скажем, в Израиле 1 200 000, в Америке, в Соединенных Америках, в Германии, Канаде, в Германии, да. Столько людей, которые уехали, и все равно, вот я когда с ней встречаюсь, все равно у них чувство Родины. Вот как гордились тут некоторые еще из первой эмиграции, значит, да, наши соотечественники, когда гражданство дали, помнишь, дочери Деникина?
0: Да.
1: Это все а многие, волнует очень.
0: А многие, это я еще в Париже много лет с этим столкнулся, мне было поразительно, когда отказались многие, там, тысячи людей наших эмигрантов, вынужденных брать гражданство французское, хотя имели право, остались так называемым нансенский паспорт, то есть вид на жительство. Они говорят, мы не хотим, я хочу остаться навсегда вот русским или русской, для меня это история, я не хочу быть.
1: У тебя, по-моему, есть стихи вот об этом, а?
0: Ну, об этом песня есть. Стихи нет, стихи о том, что, ну, много стихов.
1: Ну, песню мы потом,
0: Да, потом поставим. Стихи, знаете, вот давайте одно прочту стихотворение. Мы все время говорим, вот жизнь, она все время беспокойная, все время, так сказать, напряженная. Ну, на самом деле так и есть, потому что вся жизнь – это борьба. Вот у меня одно стихотворение давнее. Взял вот, я подборку сейчас открою, вот, я прочту. В каком году, уж лет, наверное, 20-30 назад написал. «Война» называется это стихотворение. «Нет, это только внешне покой и тишина. На деле ад кромешный, война, война, война. Война со дня творения, с начала всех начал, до слез, до одуренья, в разнос, до кирпича. Покой нам только снится, век бешеный такой, повсюду битв зарницы, какой уж там покой. Война в большом и малом, на суше, на воде, давно уже забрала задраены везде. Воюет плуг и пашня, плотина и река. День завтрашний с вчерашним воюют все века. Воюют с темной ночью восторженный рассвет. А ветер скалы точит в течение тысяч лет. Решает спор всегдашний вода в борьбе с огнем. И в страшной рукопашной сошлись добро со злом. С решетками свобода воюют день и ночь. А человек с природой, кому из них помочь? Ракеты с притяжением воюют в небесах, со скоростью, с движением воюют тормоза. Прогресс всю жизнь с рутиной покончить норовит, а ревность метит в спину доверчивой любви. Реальность против догмы, а против правды ложь. Попробуй только дрогни, костей не соберешь. Взаимно в наступление распущенность и честь, закон и преступление, прощение и месть. В мечтах о вечном царстве, вгоняя разум в дрожь, и подлость и коварство на совесть точит нож. И зависть держит душу в удушливой узде, людскую дружбу рушит в борьбу, зовет людей. Герои воюют с трусом, богатый с бедняком, а умный, как ни грустно, веками с дураком. Самих себя с рождения сомнениями долбя, с собой ведем сражение, сражение за себя. Сражаются идеи, палят уже в упор, заносят прохиндеи над истиной топор. На всей планетной шире воюют свет и тьма. И даже в микромире сражений кутерьма, в решении всех вопросов к борьбе зовет труба. Не зря изрек философ, что наша жизнь – борьба. И в этой круговерти уж миллионы лет воюет жизнь со смертью, страшнее битвы. Нет, нет, это только внешне покой и тишина. На деле ад кромешный. Война, война, война.
1: Да, это, знаешь, диалектика жизни, ничего не сделаешь. У нас звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Алло?
1: Да, слушаем вас, говорите.
3: Дорогой Миша, спасибо тебе за твое творчество. Спасибо тебе за твою любовь к родине, к России, к друзьям. Спасибо, что ты есть. И дождемся ли мы в ближайшее время твоего творческого вечера?
0: Спасибо большое. Будет обязательно, обязательно будет. И не один. Я же работаю. Вечера большие только редко работаю. Да. Но работаю все время. Концертная работа у меня 47 лет уже на сцене. Но за добрые слова спасибо. Спасибо. Приходите, будет где-то или в зале Чайковского, где-то большой вечер будет обязательно.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня Михаил Ножкин. Миша, много лет назад, насколько я знаю, тебе позвонила Клавдия Ивановна Шульженко и попросила прийти к ней с нотами песни «Последний бой» из кинофильма «Освобождение». Она хотела ее петь. Ну, я знаю, что, может быть, запись-то не сохранилась. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы и наши радиослушатели хотели бы, чтобы прозвучала эта песня, и давай ее послушаем.
0: Я только хотел бы что сказать. Она не просто, они с Давидом Леонидовичем Ашкенази, с которым я с 58-го года дружил, они выучили потом, показали, и она до такой степени трепетно к творчеству относилась, меня тогда это ошарашило. Она говорит, можно взять или нет? Я говорю, ну, Клавдия, ну, это же мужская вроде бы песня. Она говорит, я попробую, мы вам покажем, если я смогу. Честное слово, это было. И потом вы видели.
1: Интеллигентные люди были.
0: Да, вот, понимаете, потом она спела, да как спела еще.
1: Да, ну, сейчас мы эту песню послушаем, пожалуйста, поставьте.

Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного.

0: Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Прозвучала песня «Последний бой». Эту песню написал Михаил Ножкин, который сейчас в нашей студии. Он написал и стихи, и музыку, и сам исполнил. Миша, ты далек от политики, и когда тебя, известного артиста, поэта, приглашали в ту или иную партию, ты отвечал: у меня одна партия – Россия. Но я понимаю, что твое участие в жизни страны – это художественное слово, это искусство, это поэзия. И все-таки, может быть, не надо отстраняться от конкретной борьбы за лучшую жизнь, которую сейчас ведут люди, ну, не столь популярны, скажем, как ты, и, может быть, люди, которые не так хорошо знают нужды России, как знаешь это ты, потому что и просто по работе своей, потому как ты писатель и артист, и потому как ты много ездишь, много встречаешься. Вот скажи, пожалуйста, потому что, знаешь, меня вот иногда огорчает, что приходят в политику люди, которые в этом видят, ну, не то чтобы кормушку, но, тем не менее, видят какие-то свои личные корыстные интересы. А время такое, когда все о себе как бы надо забыть, надо помнить о другом, о людях, которые вокруг.
2: Ну, я не самоустраняюсь от жизни.
1: Ну, прости, если я...
2: Нет, нормально, нормально. Просто я работаю и служу России как могу, и верой и правдой, если так можно сказать. Но моя работа – это творчество и опосредованные влияния на политику. Я же их практически всех знаю.
1: Да.
2: Значит, вот работа, ну, общение, обмен информацией с простыми людьми, с политиками, с большими, с малыми, оно постоянно идет. И на концертах, на встречах, на заседаниях Московского интеллектуально-делового клуба, вице-президентом которого я являюсь, в котором там очень много,
1: ты, очень серьезных людей. Ты, по-моему, член правления Союза писателей российского.
2: Да, член правления Союза писателей, член президиума Всемирного русского народного собора. У меня большая общественная работа, то есть я в этом деле, конечно, участвую. Я просто не иду в депутаты, мне много раз предлагали идти в депутаты, ну, потому что я понимаю,
1: главного.
2: Понимаю, что я в Думе мог быть 25 раз и так далее, где угодно. Дело в том, что я там просто бы потонул в хоре, так сказать, людей, которые, к сожалению, так сказать, не всегда выражают свое мнение. Вот в чем дело, понимаете? Вы посмотрите, что на экранах, в эфире, те же выступают политики. Но ведь все время
1: одни и те же.
2: Да, одни и те же. Ну, Андрюш, ну понимаешь, да?
1: Да.
2: Одни и те же, как записные. 5-10 человек, 5-10 лет.
1: Угу.
2: На сцене, на экране одни и те же. Комментаторы были долгие, одни и те же. А где же народ? И вот мне большая проблема в чем? Мнение общества и мнение народа подменили мнением

0: Ни в большом, ни в малом. Особенно люди...
1: Фильм «Хождение по мукам». Вы меня спровоцировали в сотый раз перечитать эту книгу. И, в принципе, вы этим фильмом, этой ролью пропели гимн любви. Это так трогательно. И ваши эти стальные глаза, как вы их, при всей вашей ласковости, как вы сумели это все сыграть? Спасибо вам, низкий поклон, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни.
0: Спасибо за добрые слова. Вот ради этого стоит работать. Самая награда большая для меня, это когда твое творчество, вот мое, кому-то нужно, мое творчество, литературное, музыкальное, киношное, актерское, когда люди что-то доброе говорят, значит, не только я думаю, не для себя, не в ящик работаю, а что-то, значит, кому-то это нужно, значит, я не зря живу на свете. Спасибо вам.
2: Да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях народный артист России, лауреат государственной премии, композитор, поэт, замечательный человек Михаил Ножкин. А сейчас у нас звонок. Осталось у нас совсем мало времени, Миша, две минутки. Да, пожалуйста, слушаем вас.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Михаил Иванович, прозвучала замечательная песня из кинофильма «Освобождение». Скажите, пожалуйста, как вам нравится исполнение этой же песни в исполнении Клавдии Шульженко? И второй, музыку писал к этому фильму Юрий Левитин. Не шокировала ли вас эта музыка, так как стиль очень разный? Спасибо.
0: Ну, главное, что их это не шокировало. Их не шокировало, мы договорились, и Левитин, так сказать, все это принял как надо. Меня попросили написать эту песню. Я... Третий вариант песни, кстати говоря, был.
2: Третий вариант.
0: Третий. Два отдельных рассказ, две. Они тоже есть.
2: Я хочу, третий вариант. Да, я хочу напомнить, Миша уже говорил об этом, но я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вышло 4 диска песен Михаила Ножкина. Причем в основном это песни, которые он написал и стихи, и музыку.
0: Нет, вот эти 4 диска все написал.
2: Да,
0: стихи,
2: все,
0: и
2: да.
0: 5-й, и 6-й будут все стихи,
2: тоже
0: музыка,
2: все твои,
0: конечно.
2: Да, вот да, я хочу нашим радиослушателям сказать, чтобы они искали эти диски, чтобы они слушали.
0: Ну, я давно не делал, ну, наконец-то.
2: Я хочу тебе пожелать доброго здоровья, конечно, творчества, и у нас еще осталась одна минутка и телефонный звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Пожалуйста, говорите, осталось
4: Андрей
2: мало времени.
4: Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это из Брянской области.
2: Очень
4: трудно дозвониться до вас. Я всегда слушаю вашу передачу. Вы
2: Спасибо.
4: Помогаете, конечно, людям. Но почему мы так живем? У того больше прав...
0: Да. Не тот прав, кто прав, а у кого... Тот прав, у кого больше прав.
2: Да.
0: Я с вами согласен.
2: Мы об этом много говорим и стараемся, чтобы в силу своих возможностей и сил...
0: Надо, чтобы у нас горизонталь была, вертикаль горизонтальная между людьми, чтобы мы друг друга поддерживали. Ничего, пройдет это, потерпите немного. Время уже пошло работать на возрождение России. Я в это всю жизнь верю и убеждаюсь с годами. Мы одолеем трудности эти.
2: Я тоже верю. И хочу... Заканчивая передачу, сказать, что сегодня у нас в гостях был Михаил Ножкин, человек известный, уважаемый, популярный, спасибо. Человек, который всю жизнь работает, уже много лет, не одно десятилетие он нам дарит свои песни, свое творчество, свои роли, свои стихи. Я хочу, Миша, тебе пожелать самое главное, чтобы ты оставался таким, какой ты есть. Понимаешь, верен самому себе и своему искусству.
0: Андрюш, спасибо за то, что пригласил. Я надеюсь, что мы еще продолжим разговор.
2: Обязательно.
0: Доброго тебе здоровья и хороших спасибо. Эфирных передач.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: И радиослушатели, всего доброго. Храни вас Господь.
5: Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Мы не могли не вспомнить знаменитую песню на слова Михаила Ножкина из фильма «Судьба резидента. Я в весеннем лесу пил березовый сок». Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго.

0: радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия. 12 человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу под Ростовом. И выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и за сутки освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в городе составили до 90 военнослужащих. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, владели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военных, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. 12 человек пострадали в результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» под Ростовом. Из них 9 госпитализированы, сообщают региональные власти. Атака произошла во время проведения там фестиваля «Крылья славы». По факту атаки на музейный комплекс Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
2: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
1: МИД Беларуси выступил с заявлением о созыве срочного заседания Совбез ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Страна намерена донести свое видение произошедшего и настаивать на необходимости незамедлительного и объективного расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь Белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков. Он отметил, такие преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности.
3: В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня, Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета. Хотел бы отметить, что в настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. соответствии с временными правилами процедуры Совета Безопасности ООН заседание состоится в самое ближайшее время.
1: Воронков отметил, что Беларусь всегда выступала за соблюдение норм международного права и защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах. Как ранее сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, за атакой на автобус с детьми в Брянской области стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальник военной разведки Украины Иващенко. Причастные к удару украинские боевики заочно обвиняются в теракте. Выходные в Москве будут вполне комфортными. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами могут пройти небольшие дожди. Завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
4: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Председатель правления петербургского футбольного «Зенита» Константин Зырянов избран в исполком РФС. Руководитель вошел в число кандидатов от российской премьер-лиги. Также были доизбраны член совета директоров московского «Спартака» Иван Масляев и президент казанского «Рубина» Марат Сафиулин. Кроме того, стало известно, что «Союз» пролонгировал контракт с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. Новый договор рассчитан еще на один год. Футболист Алексей Миронов продлил контракт с Ростовом. Подписанное соглашение с футболистом рассчитано еще на 4 сезона. В минувшем розыгрыше полузащитник провел 28 игр в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Стало известно расписание выступления наших теннисистов в первом раунде Уимблдона. 29 июня в понедельник Даниил Медведев сыграет против Марина Чилича на корте номер 1 после 15:00. Сразу следом там же Мира Андреева сразится с Магдой Линнет. Андрей Рублев и Роман Сафиулин посоревнуются на 16-м корте. Их матч пройдет первым запуском. Здесь же позднее начнут свой путь в основной сетке Анна Калинская и Магдалена Фрех. Баскетболист Иван Егоров продлил контракт с пермской «Пармой». Новое соглашение с разыгрывающим защитником рассчитано на 2 года. Воспитанник клуба в минувшем сезоне провел 30 игр, в среднем набирая чуть более 3 очков. Дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль этапа Гран-при в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко. Соревнования в Циндао завершатся 28 июня. Это вторая часть квалификации к Олимпийским играм 2028 в Лос-Анджелесе. А у меня на этом все. До новых встреч.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Твери переменная облачность, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 23. Так же, как и в Воронеже. В Смоленске пасмурные, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
7: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
8: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
7: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта «Радио России».
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта. Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России», и вам чуть позже сегодня я их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наша сегодняшняя программа музыкальная и посвящена на альбому, даже можно сказать проекту, который мне кажется очень важным в контексте той музыки, тех песен, которые сейчас пишут на самую важную на нынешнем историческом этапе для нашей страны тему. В общем, не секрет, что дни и годы великих потрясений служили стимулом для создания больших талантливых произведений, значение которых не уменьшается и спустя годы. Большинство из этих произведений делали люди образованные, талантливые и, главное, глубоко вовлеченные в тему. И нынешним событиям, огромному противостоянию России с нацизмом, подвигу наших людей в этой войне посвящено немало произведений. Как действительно талантливых и ярких, так и проходных, сделанных, скажем так, неважно, в силу ли отсутствия навыков, но наличие искренности или в силу иных соображений, ну, не так уж важно. Мы эту тему сегодня тоже затронем. А сегодняшние гости программы «Полевая почта. Радио России» — музыкант, видеоблогер Роман Бобров и поэт, член Союза писателей России Владимир Скопцов. Роман, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Владимир, здравствуйте.
11: Добрый день, добрый день.
9: Владимир у нас сегодня из родного Донецка на связи, поэтому будем надеяться, что со связью все будет в порядке. Очень рад вас приветствовать. Очень интересный проект, который вы представили. Не так давно он появился в интернете. Это совместный альбом Романа и Владимира. Называется он «Русская метафизика». И перед тем, как мы начнем с ним знакомиться, я хотел бы задать вам вопрос, ну, о том, как вы познакомились. Я напомню, что Владимир Скопцов уже был гостем нашей программы. Можете прослушать эту программу на нашем ресурсе smotrim.ru. Владимир, вам слово.
11: Ну, прежде всего, я хочу передать пламенный привет нашим радиослушателям из города-героя Донецка, который сражается за русский мир, является передовой форпостом уже 12 лет подряд. Мы живем на линии огня. Спецоперация началась позже, и мы вернулись на нашу историческую родину не с пустыми руками, а с определенным багажом знаний, опыта, наработок. Я имею в виду литературную, да, жизнь, составляющую литературную. И, соответственно, то, что сейчас переживает и каждый житель большой России, Донбасс уже прожил частично и имеет определенный опыт, знания, которыми мы, естественно, делимся. Те песни, которые были мной написаны в 2014-2015 годах, 2016, они актуальны и сейчас. И язык есть Бог, язык управляет нашим поведением. За русский язык мы сражаемся, проливаем кровь, потому что в нем содержатся все основные наши коды, коды русскости. Мы русскость определяем по языку. А поэзия – способ существования языка. И самая мобильная составляющая, самая мобильная форма стиха – это, конечно же, песня. Чем мы вот с Романом сейчас и занимаемся. Проект «Русская метафизика» – это стихи, оформленные музыкально, вокально о нашей войне, о том, что такое Россия, что такое Донбасс и что происходит сейчас на нашей великой земле.
9: Роман, вам слово о знакомстве.
10: Нас свели, так скажем, участники СВО, ветераны СВО, которые были как поклонниками творчества Владимира, так и поклонниками моего творчества. И, собственно говоря, горячо очень болели за этот проект. И больше того, они даже были главными, основными, наверное, критиками, которые тот или иной раз определяли, то есть, как бы, может быть, что-то доработать, может быть, как-то еще там усилить, всячески комментировали и болели за весь творческий процесс.
9: Интересно. Давайте начнем с песен, которые представляют вас вне контекста этого проекта. Напомню, мы сегодня будем слушать ваш совместный альбом под названием «Русская метафизика». Он небольшой, но мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели познакомились с вашим творчеством еще вне, собственно, альбома «Русская метафизика». И первый фрагмент, мы дадим фрагментами вашей композиции. Первая композиция на стихи Владимира Скопцова называется «Донбасс за нами», чтобы вы поняли, с кем мы сегодня беседуем.
12: Проснулся зверь в кромешной темноте, и зверем Богу названа цена. Прогнулись даже братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным високосный год, и кровью смерти была пьяным пьяна. От туч свинцовых гнулся небосвод, прогнулось все, но не моя страна. В полнеба пламя и выбор строк, Донбасс за нами и с нами Бог. В полнеба пламя и выбор строк, Россия с нами и с нами Бог.
9: Это был фрагмент композиции «Донбасс за нами», гимн Донбасса. Текст Владимира Скопцова, одного из сегодняшних гостей. А сейчас фрагмент будет композиции Романа Боброва. Роман, какую композицию, фрагмент дадим?
10: Композиция называется «Быть добру».

0: Это был фрагмент композиции «Быть добру» в исполнении Романа Боброва. Итак, давайте к вашему проекту переходим под названием «Русская метафизика». Понятно, как вы познакомились, уже очевидно. Во-первых, давайте, что для вас такое русская метафизика? Роман, давайте с вас начнем.
1: Русская метафизика, ну, в целом, это такое емкое, очень глобальное понятие, которое, наверное, включает в себя, как Владимир правильно сказал, в целом определение русскости, куда входит и язык, и культура, и много вот это вот многослойное, целокультурный пласт, который определяет русскую культуру, определяет русский мир. Собственно говоря, русская метафизика — это как квинтэссенция вот этого слоеного пирога, который мы попытались и заложить в этот проект.
0: Владимир, пожалуйста, ваша русская метафизика.
2: Вообще, метафизика — это раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира, бытия. Что касается России, то, соответственно, мы применяем метафизику на русскую почву. Как мы измеряем свою русскость? Чем мы определяем свою русскость? Языком. Россия — многонациональная страна, действительно, она сильна дружбой народов. И если мы начнем мерить друг другу черепа, то трубы Освенцима, еще теплые, начнут дымить в тот же момент. Мы определяем свое родство по слову, как сказал Городницкий, Александр Городницкий, родство по слову, порождая слово, да, и мы русским языком объединены. А в самом русском языке, соответственно, заложен код поведения, поведения русского человека. И вот эта сила, еще и называют мягкой силой русского языка, да как бы ни называли, названия, ярлыки, они никогда не смогут определить во всем объеме значение великого русского языка. А вот поэзия, как способ существования языка, достаточно точно, концентрированно дает определение русскому языку и то, о чем мы сейчас говорим, русской метафизики, в этом смысле русской метафизики.
0: Давайте послушаем композицию, она заглавная композиция на альбоме «Русская метафизика», заглавная композиция, и называется она, естественно, «Русская метафизика». Послушаем.

0: Это была композиция «Русская метафизика», совместный проект Владимира Скопцова и Романа Боброва. Они сегодня гости программы «Полевая почта Радио России». И Роман вот здесь у нас в студии, и Владимир выходит на связь по телефону из Донецка. Давайте сразу и перейдем к композиции «Пропадать без музыки». Как она делалась? Вообще, как строился процесс? То есть понятно, что, скорее всего, изначально был текст, да?
1: Да, да.
0: Вы получали текст, и как над ним работали? Как вы вообще искали аранжировку и нужную какую-то вот нужное воплощение музыкальное?
1: Нужно сказать, что каждая песня, естественно, требует своего подхода, своего такого ключика, каким образом ее решить, потому что в такой вот хорошей профессиональной подаче заключается, в принципе, очень много, и тот же успех песни, и тут очень важно ее правильно подать, и вот это вот музыкальное решение, оно, конечно, у каждой песни по несколько вариантов решения, которые перебирались, мы что-то обсуждали, что-то переделывали, несколько решений. Вот песня, значит, которая «Пропадать без музыки», песня отличается тем, что у нее достаточно широкий получился вокальный диапазон. То есть если вот задаться целью и попробовать измерить звуковысотный диапазон вокальной партии, то там он практически больше двух октав. То есть очень непростая песня, хотя кажется, что она, в общем-то, достаточно такая легкая в подаче, но, тем не менее, очень непростая.
0: Владимир, расскажите, каково вам, вот как поэту, вы исполняли и под гитару, у вас большой опыт исполнительский, надо признать, каково это было отдавать другому, пусть и талантливому и важному автору, помимо и композитору, и аранжировщику, и все в одном флаконе, можно сказать, но, тем не менее, свой текст отдаешь, который вы сами можете спокойно спеть.
2: Ну, мы обязательно с Романом на связи, что касается смысловых акцентов, как расставить, как эту песню исполнить. И я, если говорить конкретно об этом тексте, я с удовольствием отдал этот текст, потому что под струнный аккомпанемент чувствуется некоторое влияние Александра Яковлевича Розенбаума «Только пуля казака в степи догонит». То есть это казачья стилизация, безусловно. И вот только музыкант может переломить вот этот вот ритм стихотворный, который никак не связан с песней «Только пуля казака в степи догонит», потому что это совершенно разные песни. Но ритм казачьей рыси, он под аккомпанемент всегда звучит как-то вот вторично. А так как пел Роман, это действительно совершенно отдельное музыкальное произведение и совершенно отдельный текст. Кстати, этот текст поет Сергей Галанин уже в роковом варианте.
0: Да-да.
2: Одно другому мешает. И мне очень нравится и то, и другое исполнение, потому что я отношусь к своим стихам как к детям, которых родил, выкормил, и отпускаешь уже большую жизнь. И вот этот ребенок на стихотворение, да, попадает в руки там тренера, учителя и так далее. Он идет в школу, он занимается там спортом, музыкой и так далее. И ты с большим удовольствием, бережно, трепетно наблюдаешь за тем, как твой птенец становится орлом. Да, мое такое отношение.
0: Хорошо, давайте послушаем. Это вторая композиция на альбоме. Альбом называется «Русская метафизика. Пропадать без музыки». Роман Бобров и Владимир Скопцов.

0: Это была композиция «Пропадать без музыки», альбом «Русская метафизика», Владимир Скопцов и Роман Бобров.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодня у нас музыкальный выпуск, посвященный как раз выходу этого альбома. И у меня сейчас, естественно, к вам вопрос, уважаемые гости. Я поднял эту тему в самом начале. Вы оба чрезвычайно образованные люди, каждый в своей области. Но у Романа за плечами музыкальный колледж при Музыкально-педагогическом институте Политова Иванова, консерватория, Московская консерватория, в данный момент он солист камерной сцены Большого театра и заведующий творческими коллективами оперной группы. Вы окончили ИСТФАК. Вы профессиональный поэт, можно сказать, исполнитель. И то, что сделано, мы не просто так сегодня посвятили программу вашему альбому, потому что это очень крепко, профессионально и мощно сделанная работа. Мне приходится сталкиваться с большим количеством музыкального материала, который присылают. Есть песни хорошие, есть плохие. Вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который пишет сейчас вот на важную историческую тему? То есть понятно, что у многих есть искренность, да, но нет профессионализма. Кто-то, напротив, профессионален, но он не понимает, в общем, о чем еще идет речь. Он хочет оказаться, ну, я не люблю это слово «хайп», да, но, тем не менее, в общем, поймать какую-то волну, на которой можно словить свою популярность. Каким набором?

0: Бродский, Иосиф Бродский.
1: Сам попробуй спроси.
2: Теплый сценарий и средний...
3: Верно, мальчик?
4: Да, да, миссис. То есть нет, не откажусь. Спасибо, миссис.
3: Ладно, ладно, ладно. Идите, идите. Присаживайтесь, мистер Бамбл.
5: Благодарю вас. Кстати, мой вам совет, сударыня. Если уж вы будете кормить его мясом, то делайте это как можно реже.
4: Почему?
5: О, вы его закормите, миссис. Вы пробудите в нем противоестественную душу и мятежный дух. А что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы оставляем им тело.
3: Да чего складно у вас получается, мистер Вамбл.
5: Стараемся, миссис. Так что держите мальчика на каше. Он из дурной семьи, и сиделка, и доктор говорили, что его мать приплелась в приют, невзирая на такие препятствия и мучения, которые давным-давно убили бы любую добропорядочную женщину.
4: Боже мой, какая наглость!
5: Ну, я, кажется, заболтался.
3: Ну ладно, я вас провожу.
5: О, благодарю.
3: Ноэ!
6: Я здесь, хозяйка.
3: Оставайся с мальчиком, я скоро.
6: Ладно.
3: Идемте, мистер Бамбл. А помните, вы мне рассказывали про одно семейство?
5: А, да-да-да, видно, конечно.
6: Эй, эй, заморыш! Давай сюда, ну топай, топай.
4: А мистер Бамбл ушел?
6: Да ушел, ну.
4: Совсем?
6: Ага, боишься?
4: Очень, сэр.
6: Здорово дерется, да?
4: Вы никому не скажете?
6: Да не.
4: Здорово, сэр.
6: Да, трость у него что надо. А меня вот никто не бьет.
4: А можно узнать, кто такой Трип?
6: Трип? А при чем здесь Трип?
4: Я хотел спросить, он тоже будет драться?
6: Трип, драться? Ты что мелешь-то?
4: Я ведь съел его мясо.
6: Ой, не могу. Трип драться.
4: Сэр, но я же не виноват. Хозяйка сама разрешила.
6: Нет, Трип не дерется. Он кусается.
4: Кусается?
6: Ну да, и лает, понимаешь?
4: А, понимаю, сэр.
6: Такой лохматый джентльмен с хвостом, понял?
4: Да, да.
6: А, понимаешь, а не смеешься. Ведь смешно же, а?
4: Смешно.
6: А чё ж ты такой кислый? Ну, смейся, ну, смейся.
4: Мне не хочется.
6: Что?
4: Мне не хочется смеяться, сэр.
6: Ух ты, какие мы гордые. Ему не хочется. Видно, мало тебя лупили.
4: Мистер Ноэ, прошу вас, не надо меня заставлять, пожалуйста.
6: Скажите, какие нежности. Тоже мне принц нашелся. Ты хоть знаешь, кто твои родители, а? Как поживает твоя мамочка?
4: Она умерла.
6: От чего же она умерла?
4: От разбитого сердца.
6: Это кто ж тебе сказал?
4: Наши старые сиделки.
6: Ну и чушь, разбитое сердце. А что ты, стеклянное, что ли? Чушь.
4: А вот и нет.
6: Что?
4: А вот и нет. И не ваше это дело.
6: Вон оно как. Да ты наглец. Так вот знай, хороша она была, твоя мамочка. Ну, разумеется, это не мое дело, но ты-то должен знать, что ее подобрали на улице.
4: Что?
6: Да, на улице.
4: Врешь!
6: Спроси у мистера Бамбла, я все слышал. И знаешь, хорошо, что она тогда умерла. Иначе бы ей пришлось сидеть в тюрьме или качаться на веревке. Вернее, все последнее.
4: Вот тебе!
6: Он убьет меня! Хозяйка! Хозяйка, он меня убьет!
7: Что? Что такое? Что случилось?
6: Ну, вы очень не хочете меня убить. Он сошел с ума, хозяйка.
7: Ах, негодяй! Ах, ты маленький, неблагодарный, кровожадный, так, мерзкий негодяй. Ноэ, хватай его.
6: Ага.
7: Ну, не бойся. Так

0: так, так, так, в чулан, в чулан его! Тащи, тащи, тащи! Ну, вот, закрывай! Фу! Фу! Фу. Ну и бандит.
1: Ну и бандит.
0: Боже, какое счастье, что он нас всех не зарезал в постели. Какое счастье.
1: Какое счастье.
0: Боже, какой у тебя синяк.
1: Какой синяк, какое счастье.
0: Отвечай, негодяй. За что ты напал на бедного мальчика?
2: За что ты напал на бедного мальчика?
3: Он ругал мою мать.
0: Ну и что, что ругал? Она заслужила все, что он о ней говорил, и даже больше.
1: Да.
3: Нет. Нет,
0: не врет, не врет.
3: Врет,
0: что делать?
3: Врет.
0: Хозяина нет, ни единого мужчины нет в доме. Он же вышибет эту дверь.
2: Вышибет, вышибет.
0: Не послать ли за полицию?
2: А, или за солдатами?
0: Нет, нет, нет. Беги к мистеру Бамбу, ага, и приведи его сюда. Ага.

0: Кто орет? Что случилось?
1: Мистер Бамбл! Оливер, сэр! Этот Оливер!
0: Что? Что такое?
1: О, сэр! Он оказался злодеем! Да, он хотел убить меня, сэр! А потом хотел убить хозяйку! О, какая ужасная боль! Какие муки, сэр!
2: Надзиратель Бамбл, что тут происходит? Почему этот дрянной мальчишка воет в нашем приюте? У нас выть не полагается.
0: Этот бедный мальчик – ученик из торговой лавки.
1: Да.
0: Его чуть не убил, совсем уж почти убил тот мальчишка, Твист.
1: Да. Черт возьми, я так и знал. Я так и знал. С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей.
0: Он пытался также, сэр, убить служанку.
1: А и свою хозяйку.
0: И своего хозяина, кажется, так ты сказал.
1: Нет, нет, хозяина нет дома, а то бы он его убил. Он сказал, что убьет.
2: Ну, он сказал, что убьет?
1: Да, сэр, и простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома.
2: Ну, разумеется, разумеется, ты славный мальчик, очень славный. Вот тебе Пенни. Бамбл, отправляйтесь-ка туда с вашей тростью и посмотрите, что там нужно сделать. Не щадите его, Бамбл.
0: Не буду щадить, сэр.
2: И хозяину скажите, чтобы не щадил. Без синяков и ссадин от него ничего не добиться.
0: Я позабочусь об этом, сэр.

0: все живы?
1: Ой, наконец-то! Ах, мистер Бамбл, какой ужас!
2: Спокойно, сударыня, теперь вы в безопасности.
1: Боже мой, кто бы мог подумать? Должно быть, он просто с ума спятил.
2: Это не сумасшествие, миссис.
1: Да? А что же это?
2: Это мясо.
1: Что?
0: Что?
2: Мясо, миссис, мясо. Вы дали ему мясо, и вот результат.
1: Боже мой, вот что значит быть щедрой.
2: Успокойтесь, сударыня. Сейчас мы будем исправлять ошибки. Где он?
1: Он там, в чулане, вон за той дверью.
2: О, прекрасно. Отойдите подальше, на всякий случай. Ага. Вот так. Оливер! Оливер, ты слышишь меня? Это я. Хм. Что это значит? Почему он молчит?
3: Он испугался. Он боится вас, сэр.
2: Оливер! Почему ты не отзываешься? Я жду. Странно. Дверь заперта?
1: Да, на засов.
2: Надо ее открыть. Ноэ! Ноэ, ты слышишь меня?
3: Слышу, сэр.
2: Открой дверь.
3: Я, сэр?
2: Да, да, отодвинь засов.
3: Засов?
1: Ну, отодвинь ты этот засов, что у тебя руки отсохнут. Ну, что ты стоишь?
3: Я иду.
1: Ну, вот и иди.
3: Ну, я иду.
1: Ну, иди.
2: Ну, смелее, смелее. Вот так, хорошо. Оливер, дверь открыта, выходи, мы ждем.
1: Что это?
3: Не бойтесь, это стул, я его уронил.
1: Господи! Господи, мистер Бамбл, ну откройте наконец эту дверь и сыпьте ему как следует.
2: Вы правы, сударыня. Хватит церемоний. Эй, где ты тут? Оливер? Его здесь нет.
1: А куда же ему деться? Не мог же он пройти сквозь каменную стену.
2: Постойте, а куда выходит это окошко?
1: На задний двор. Но мистер Бамбл, через него и кошка не пролезет, не то что мальчик.
2: Это смотря какая кошка и смотря какой мальчик. Все зависит от питания. Минуточку, сударыня. Ну вот, что я говорил. Вот он.
1: Что это?
3: Что это?
2: Кусок от его штанов зацепился за гвоздь. Все ясно. Сбежал, негодяй.
1: Ну, просто чудеса.
2: Сбежал, ушел от наказания. Вот что обидно, сударыня. Сбежал, не получив по заслугам.
1: Но ведь совсем крошечное окошко. Как же он ухитрился, а? Никогда б я этому не поверила.

0: Слышишь?
1: Что?
0: Какая беда стряслась?
1: Я очень устал.
0: С чего бы это? В такую рань?
1: Я пришел издалека. Я иду вот уже 7 дней.
0: Ух ты! Неплохо прогулялся. А как же тебя отпустили?
1: Кто?
0: Ну, родители.
1: Она... Они умерли.
0: Так, понятно. Ну что ж, добро пожаловать в Лондон, как говорится.
2: Логово-то есть?
1: Что?
2: Ну, квартира есть?
1: Нет.
2: Деньги?
0: Нет.
1: Да, то есть нет.
2: А куда же ты идешь-то?
1: Я не знаю.
0: Так, свидетель, вы свободны. У защиты вопросов нет. Слушай, могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
1: Я? Ну как же? Ведь у меня совсем нет денег.
0: Ай, слышал, не глухой. Мой знакомый, почтенный старый джентльмен, приютит тебя даром. Понял? Ну, конечно, если ему тебя представит джентльмен, которого он знает. Дошло.
1: Сударь! Сударь, вы не шутите? Это правда?
0: Желторотых не обманываю. Джек Даукинс этим не занимается. А тебя как зовут?
1: Оливер.
0: Ну что, Оливер, идем?
1: Ой, сударь! Сударь, вы так добры! Я не спал под крышей с тех пор, как... Ушел.
0: Ай, ну ладно тебе, ну что ты? Ну пошли, пошли! В путь, дорогу, ну... Ну что, доползешь? Тут близко.
1: О, конечно! Мистер Джек, вы не думайте. Я очень выносливый. Я не буду вам в тягость. Вот увидите, мне бы только найти работу. Какую-нибудь... Как только я ее найду...
0: Найдешь, найдешь! Только не шатайся!
1: О, не обращайте внимания, я просто устал! Вы знаете, сударь, когда я буду работать, я буду много есть, чтобы стать сильным!
0: Да ты и так неплохо работаешь!
1: Как?
0: Языком!
1: Мистер Джек!
0: А ты давай ногами, ногами, ногами!
1: Ой, сударь, вы меня совсем рассмешили.
2: Ты чего это?
1: Я, простите, я, кажется, сейчас упаду.
2: Ну вот, еще не хватало. Ну-ка, сядь. Вот, так, отдохни, малость. Ну как, живой?
1: Да.
2: Ну, молодец.
1: Прошло

0: Кто? Кто тут?
1: Феджин, это я.
0: Джеки, ты один?
1: Нет, с приятелем.
0: А откуда он взялся?
1: Ты из страны желторотых. Открывай, Феджин.
0: Сейчас, не все сразу.
2: Заходите.
1: Ну, живей, молодые люди.
2: Все тихо, Джеки.
1: А, да-да.
2: За вами никто.
3: Феджин, ну, говоришь тебе.
2: Ну, молчу. Все. Поднимайтесь.
4: Так, ну вот. Милости просим в нашу берлогу. О, что-то жарится. Жду гостей. Феджин, в честь кого прием?
5: Любопытство вас погубит, Джек Даукинс. Ты бы лучше предложил гостю сесть.
1: Прошу. Вот вам кресло, милорд. Оно, правда, смахивает на бочонок из-под сельди. Но форма, сэр, ничего лишнего. Итак, джентльмены, позвольте вам представить. Мой друг мистер Оливер, прибывший... Сколько ты отмахал?
6: 70 миль.
4: Прибывший издалека, неизвестно откуда, и идущий неизвестно куда. Особые приметы. Дырявый башмак и пустой карман. Прошу знакомиться.
5: Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер. Очень рады. Сними сосиски, Джек. Прошу к столу, джентльмены.
4: А как же твои гости, Феджин? Ведь не для нас же ты старался.
5: Джеки, меньше слов. Приступай, Оливер, не стесняйся.
6: Это все мне? Право, сэр, вы слишком добры. Я ничем не заслужил.
5: Эй, друг мой, ну что за счеты? Не обижай нас, пожалуйста, не обижай. Ты наш гость, этого достаточно. Ну, ешь.
6: Спасибо, сэр. Не знаю, чем я смогу.
4: Налегай, Оливер. Речь, не в гостинице, платить не надо.
5: Да, милый, можешь не сомневаться. Ты попал к друзьям. И мне кажется, да нет, я просто уверен, что тебе нечего больше искать. С этого дня ты всегда найдешь здесь и пищу, и приют.
6: Что? Простите, сэр, как вы сказали?
3: А как?
6: Вы сказали приют?
3: Ну и что?
6: Значит... Это приют?
3: Ну, если хочешь.
6: А вы, сэр? Вы смотритель?
3: Я? Да что ты вскочил? Ты ешь! Что ты?
6: Нет, сэр.
3: Это не тот приют, из которого ты ушел, скажем так.
5: Да, зря ты так сполошился, мой милый. Здесь нет надсмотрщиков. Здесь живут молодые люди, такие как ты, как Джеки. Но они сами себе хозяева. А старый Феджин думает только об одном. Как сделать их жизнь легкой и веселой. И все мы здесь друзья и приятели. Друзья, Оливер. Ты хотел бы иметь друзей, таких как Джеки?
6: Сэр, мистер Феджин, вы меня спрашиваете. Друзья, ведь это же счастье. У меня никогда их не было. То, что вы сказали, это так хорошо. Слишком хорошо для меня, даже не верится.
5: Нет, так не пойдет. Друзьям надо верить. Может, ты все-таки поешь?
6: А? Конечно, с удовольствием. Теперь я, то есть, ну,
5: Джеки, в общем... Джеки, подложи еще.
6: Спасибо, сэр.
4: Давай, отъедайся.
5: Смелее. Здесь никто не попрекнет тебя лишним куском. А, когда человек сыт. А что ты делал в приюте?
6: Что делал?
5: Ну да, что тебя заставляли делать?
6: А, трепал пеньку.
5: Представляю. Сначала трепал ты, а потом трепали тебя. Так что ли?
6: Совершенно верно, сэр.
4: И часто тебе доставалось?
6: Раза два в неделю, бывало и чаще.
4: Ой, вот это жизнь. Вот это я понимаю. Это по шиллингу за каждую трёпку? Это же целое состояние, а?
5: Нет, Оливер, сколотить состояние из колотушек ты...
6: Не в состоянии.

0: Да ты остряк, а? Джек, у тебя конкурент появился.
1: Да нет, это я, ты не знаешь как. Просто очень весело у вас.
0: Вот так. Скучать ты не будешь? Ну, конечно, мы не только веселимся. Иногда приходится и поработать. Деньги с неба не валятся, их надо заработать, не так ли?
1: О, да, сэр, я это знаю. Без работы жить нельзя, это очень плохо. Не подумайте, я пришел сюда не для того, чтобы бездельничать.
0: Похвально, похвально, похвально. И что же ты собирался делать?
2: Трепать пеньку.
0: Ну нет, это не занятие для джентльмена.
1: Но, мистер Феджин, я больше не успел научиться. Но, сэр, я готов делать любую работу. Вот я, знаете...
2: Ну, пошел. Только заикнись о работе, ты его не удержишь. Так рвется с поводка. А сам еле на ногах держится.
3: Да, да, да, да, Оливер. Тебе надо отдохнуть. Набраться сил. А мы уж подыщем тебе подходящее занятие.
1: Спасибо, сэр. Я не знаю, как...
0: Ну, вас... не стоит, не стоит, мой милый. Нам будет очень приятно обучить юного джентльмена какому-нибудь полезному ремеслу. Здесь живут отличные ребята, веселые, но, кроме того, очень деловые. А, Джек?
2: А как же? Удачное дельце и полный карман. Куда уж лучше.
0: Да-да-да, это их любимая шутка.
1: А где же они сейчас? Работают, да?
2: Да уж, не сидят, сложа руки.
0: Ну, а ты, Джек... Надеюсь, мой милый, ты поработал с утра?
2: Еще как.
0: О, молодчина. Ну, и что же ты принес?
2: Два бумажника.
0: С начинкой?
2: Ага, вот. Прошу.
0: На. Могли быть и потолще.
2: Ну.
0: Ну, да-да. Но сделаны очень мило и аккуратно. Он искусный работник, правда, Оливер?
1: Это ты сам их сделал?
2: Ну да, с Божьей помощью.
1: Ну когда же ты успел?
0: А вот видишь, Оливер, что значит ловкие руки. С такими не пропадешь. Мы его так и зовем ловкач.
1: Нет, сэр, мне так никогда не суметь.
2: Ой, да чего же он желторотый.
0: Не огорчайся, мой милый, ты...
3: Тихо! Что такое? Что ты? Стучат! Да это Сайкс.
2: Так вот кого ты ждал.
3: Да, да, да, да, да. Открой скорее. Ну, иди, иди. И не забудь запереть.
0: А ты, Оливер, Оливер, пойди в комнату. Иди, мой милый. Посидите там с Джеком, поболтайте. А мы здесь. А потом я вас познакомлю с мистером. Ну, ступай.
1: Сэр, здесь темно.
3: Не, ничего. Сейчас придет Джек, он все сделает. Он... Не открывай ставни. Не открывай ставни, не надо, они очень ветхие. Ну, будь умницей, а побудь здесь. Сейчас он придет.
4: Да говорю тебе, Джек, он решил меня доконать. Старый скряга наживает на вас тысячи и жалеет грошовой свечи на эту чертову лестницу.
0: Тише, мистер Сайкс, не говорите так громко.
4: Что?
2: Это мне нравится.
4: Чуть не свернул себе шею, так еще и рот затыкает. Ты кто? Какой-то паук. Укрыватель краденого.
3: Сайкс! Говорите тише, мистер Сайкс. Очень вас прошу.
4: Плевать, кого стесняться все свои.
0: Да не все же, не все. Там за дверью чужой мальчик, который, ну, в общем, новичок. Ясно?
4: Ах, вот оно что. Птенец!
3: Джек, возьми свечу и давай к нему. Займи его там и не высовываться, пока... Не позову. Прихлопни дверь.
0: Терпеть не могу.
4: Кого это?
0: Шума, голубчик, шума. Ну ладно, теперь о деле. Не возражаете?
3: Валяйте.
0: Да нет уж, сначала вы, а я послушаю. Удалось навести справки?
4: Да, позапрошлой ночью.
0: Так.
4: Я перелез через ограду сада и ощупал дверь и ставни.
0: Ну и как?
4: Крепче не бывает. На ночь дом запирают, как тюрьму. Замки новые. И сидят прочно.
3: А слуги? Слуги, Сайкс! Вы же говорили, их там двое. Хоть одного-то можно переманить?
5: Нет, ничего не выйдет. Вот уже 20 лет, как они служат у старой хозяйки. Дай им хоть 500 фунтов, все равно не клюнут.
0: Ай-яй-яй-яй. О, нет, это... Ну, как же так? Нет, ее уже нельзя упускать.
5: Я не все сказал. В задней половине дома есть оконце на кухню. С кухни можно добраться в переднюю и отпереть входную дверь.
0: А зачем?
5: Что?
0: Зачем отпирать дверь, если можно в окно?
5: Ну, мне туда не влезть. Очень маленькая. Тут нужен мальчишка. И мальчишка должен быть нежирный. Какой-нибудь кошачьей породы.
0: А? Кошачий, говорите?
5: Да.
0: Так, так. Это хорошо.
5: Хорошего мало. Где ж такого найдешь?
0: Подойдите к той двери и посмотрите в щель. Мне кажется, это вас успокоит. Ну-ну-ну, не упрямьтесь. Я уже не шучу. Ну как? Как наш птенец?
5: Пожалуй. Да. Подойдет.
0: Пожалуй. Да это находка, черт побери. Не то что в окно. В игольное ушко пролезет. А главное, ни родных, ни знакомых. В Лондоне ни одна живая душа его не знает. Он исполнит все, что вы от него потребуете. У него другого выхода нет.
5: Если он вздумает увиливать, когда мы примемся за работу, я ему не спущу ни на пенни, ни на фунт.
0: Я думаю, это нам ничем не грозит.
5: А? Ну, ладно, зовите его.
0: Вот и хорошо. Только он ни о чем еще не догадывается. Ваше предложение будет для него большим сюрпризом.
5: Ну и что?
0: Ну что, что, что, может заортачиться. Так что рука-то у вас, Сайкс, тяжелая. Ему ведь еще работать. Кстати, совсем из ума. Когда вы собираетесь...
4: Сегодня.
0: То есть... да, не рановато?
5: Нет.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я зову!
5: Да-да. И попрошу не соваться.
0: Ну-ка, где они тут? Да вы, я вижу, не скучаете.
1: Да, мистер Феджин. Джек меня совсем засмешил.
0: О, Лер, иди-ка сюда, иди скорей. Джек, Джек, а ты подожди. Подожди, милый, подожди. Ну, вот он, наш юный герой. Да, а это мистер Сайкс, наш общий друг. Он хочет тебе что-то сказать. Да. Ну, на вид он немного суров, но ты не обращай внимания, душа у него добрая. Вот. Ну, ладно, вы здесь побеседуйте, а мы не будем вам мешать.
4: Подойди-ка сюда, парень. Иди, иди. Ну, чего ты испугался?
1: Нет, что вы, мистер Сайкс, я не боюсь.
4: Ух ты! Не боишься? Это хорошо. Ну что, весело здесь?
1: Да, Джек, он такой шутник. Я никогда так не смеялся.
4: Хороший парень.
1: О, первый сорт.
4: Ух ты, смотри-ка.
1: Это он так говорит.
4: Слушай, парень, а ты бы не прочь стать таким?
1: Фу, еще бы.
4: Значит, тебе хочется быть вором?
1: Ну, конечно. Что вы сказали?
4: Вором, я сказал.
1: Сударь, вы при чем здесь? Вы шутите?
4: А-а-а, значит, не хочешь?
1: Нет, конечно. С чего вы взяли?
4: Ну, ты ведь не прочь поучиться у Джека. А он самый настоящий...
1: Мистер Сайкс, умоляю вас, не говорите так громко, пожалуйста.
4: Нет, почему же?
1: Но, сударь, ведь Джек может услышать.
4: Ну и что?
1: Уверяю вас, он очень обидится. И мистер Феджин тоже. Но, сэр, ведь это ужасно. Ой. Ну, ужасно, когда так говорят, даже в шутку. Они такие добрые, разве можно их так?
4: Слушай, парень, ты что-то слишком прост. Не нравится мне это. Ну, ладно, надоело мне эта канитель. Давай напрямик. Этот твой мастер, ты видел его изделие? Видел?
1: Да.
4: А что внутри? Ну,
1: Не знаю.
5: А я знаю. Шиллинги, вот что. Пенсы, мелочь, бумажки, деньги, в общем. Их он тоже сам делает, как ты думаешь? Откуда же они? Ну, где он их взял? Молчишь? Ну, так я тебе скажу. Там же, где и кошелек, из чужого кармана.
1: Нет! Нет, это неправда! Мистер Феджин! Мистер Феджин, откройте! Откройте, пожалуйста, я хочу вас спросить, сэр! Вы меня слышите? Вы здесь? Где же он?
5: Да там они, там! Куда же им деться?
1: Мистер Феджин! Мистер Феджин! Отзовитесь, пожалуйста! Мне очень нужно с вами поговорить! Очень, сэр! Почему вы молчите? Вы меня слышите?
5: Да слышит, слышит! Зря ты так надрываешься! Ну, теперь ты видишь, что я не вру.
1: Сэр, сэр, я все понял. Они нарочно, они притворяются.
5: О, так точно.
1: Мистер Сайкс, я сейчас уйду. Мне нельзя здесь оставаться, понимаете?
5: Понимаю.
1: Это нечестно, что я уйду, я знаю.
5: Почему?
1: Они кормили меня сосисками. А у меня нет денег.
5: Ну и что?
1: Я заработаю и отдам их вам. Вы только скажите, как вас найти. А сюда я больше не приду. Пожалуйста, сэр, скажите скорее, а то они могут выйти.
5: Ну, парень, не, ну ты не прост.
1: Сэр, сэр, ну скорее, умоляю вас.
5: Ну уж нет, ты меня не торопи.
1: Но, мистер Сайкс...
5: Поздновато ты хватился. И зря ты меня уговариваешь.
1: Почему?
5: Я ведь... Из той же стаи. Так что ничем помочь не могу. Ты уж как-нибудь с ними. Не я тебя сюда. Куда, куда, куда? Так не пойдет. Нет, так не пойдет.
1: Нет, я не хочу. Не хочу. Пустите, пустите меня.
5: Ты рыбкий какой.
1: Помогите. Помогите.
5: Но. Поорать захотел.
3: Сайкс, Сайкс, ну я же просил.
5: Вон отсюда. Да, но... Вон, я сказал. Заступник нашелся. А ты не дергайся тут. Так тряхну, голова отвалится. И не вздумай орать. Свяжу и рот заткну, понял? Два раза объяснять не стану. Вот так. Сядь сюда, сядь, говорю. И слушай. Мы не можем тебя отпустить. Не можем, понятно тебе?
1: Почему? Почему?
5: Ай, да ведь курица же, ясно. Стоит тебе открыть рот, сюда вся полиция сбежится.
1: Клянусь вам... Я ни слова никому никогда.
5: Тебя заставят, так или иначе.
1: Но я же убегу. Я ни секунды не останусь в этом городе. Только отпустите меня, пожалуйста.
5: Куда же ты пойдешь?
1: Вот далеко, очень далеко, подальше отсюда. Меня здесь больше никто не увидит. Пусть я лучше умру где-нибудь по дороге, но я никогда не подойду близко к Лондону. Не, никогда. Ну, поверьте мне, ради бога, отпустите меня.
5: Да, развеселая начнется жизнь. Ты будешь где-то там бегать, а мы здесь будем трястись день и ночь. Как бы ты ни проболтался. Нет, парень, ничего не выйдет. А главное, ты мне сегодня нужен. Для одного дела.
1: Сегодня?
5: Угу.
1: Но ведь поздно уже.
5: Ты хотел сказать рано. У меня все дела после 12. Мы сейчас подкрепимся, потом вздремнем и в полночь двинемся. Тут недалеко.
1: Нет, нет, лучше убейте меня.
5: Хм, вот как? Ну что ж, ладно. Видишь игрушку? Сядь, сядь, тебе говорят, сядь. Пистолет заряжен. Ну так вот, запомни, если ты хоть слово скажешь, когда мы выйдем из дому, разве я сам с тобой заговорю? Пуля сразу будет у тебя в голове. Уж я не промахнусь. Стало быть, если ты вздумаешь говорить без спросу, прочти раньше свои молитвы. Врать я не люблю, ты знаешь. Ну вот, а сделать тебе нужно сущую ерунду. Пролезть в окно и отодвинуть пару засовов. Вот и все. Погибать из-за этого не стоит. А? Феджин! Давайте сюда, мы закончили.
3: А, ну вот и прекрасно. Я очень рад, джентльмены, очень рад. Надеюсь, Оливер все понял?
4: Да, он парень толковый и только уж очень резвый. Так что присмотрите за ним, накормите его и уложите. Нам надо выспаться. А я пойду в ту комнату. Счастливо оставаться.
3: Да-да-да, конечно, Сайкс, конечно. Идите, идите. Ну вот. Что ж, Оливер, очень хорошо, что все так обошлось. И не стоит на нас обижаться. Все мы желаем тебе добра. Да, да, только добра. Но мой тебе совет. Берегись, Оливер, берегись. Он человек грубый. Чужая жизнь для него не стоит и гроша. Что бы ни случилось, ты молчи. Молчи. И делай все, что он тебе прикажет. Помни. Помни.
6: Вторую часть радиопостановки «Оливера Твист» по одноименному роману Чарльза Диккенса слушайте завтра в это же время.
7: Радио России. Охота как ресурс.
8: Охота – это институт, способствующий укреплению и реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части защиты традиционных культурно-нравственных российских ценностей.
7: Юрист Алексей Кришталь и журналист Алексей Беляков в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера» в это воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
9: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
7: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль российских войск. После действий КСИРа возросло число желающих получить разрешение на проход Ормузского пролива. И температура в столичном регионе в воскресенье прогреется до летних показателей. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки войск «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, «Южная» улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери в ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 военных. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников 148 района, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. После предупредительных залпов военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции в сторону судов-нарушителей возросло число судов, желающих получить у Ирана разрешение на проход Ормузского пролива, сообщает гостелерадиокомпания Ирана ИРИП. Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные ударили по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Также в субботу управление морских торговых операций Великобритании утверждало, что в Ормузском проливе был обстрелян танкер. Ранее иранское управление по контролю за Персидским заливом сообщило, что Иран не гарантирует безопасный проход судов через Ормузский пролив по неразрешенным маршрутам. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет срок, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Власти Иркутской области обратились в правоохранительные органы в связи со случаями перепродажи топлива по завышенным ценам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что власти региона продолжают работу с профильными федеральными ведомствами, правительством, Советом Федерации для стабилизации поставок топлива. Прорабатывается также правовой механизм, который позволит поставщику отпускать топливо не только конечным потребителям, но и независимым АЗС. Оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. По оценке Кобзева, ситуацию удастся улучшить в ближайшие 10-14 дней. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Тем не менее, по его словам, сейчас идет перенастройка логистических связей системы с учетом потребностей, это займет какое-то время. Он также сообщил, что для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей. Более 113 миллионов билетов в российские учреждения культуры и кинотеатры было продано в рамках программы «Пушкинская карта» с момента ее запуска. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова на своем канале в МАКС. «Пушкинская карта» – программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организации культуры. Была запущена 1 сентября 2021 года, чтобы повысить интерес молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5000 рублей в год. Их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия, походы в театры и кино, посещение выставок и концертов. При этом на кинотеатры можно потратить до 2000 рублей из лимита. Выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Сегодня в столице облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, а завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
2: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадка. В общем, нормальное русское лето.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов она дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 килограммов на чемпионате России по борьбе в Казани. В финале она победила Анжелику Витошкину. Малышева завоевала шестое золото чемпионата России по борьбе, став лучшей в своей весовой категории четвертый год подряд. Руководство Российского футбольного союза продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один сезон. Об этом сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Команцев. Напомню, в сентябре 2022-го Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а летом 2023-го специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. Баскетбольный «Локомотив» Кубань договорился о прекращении контракта с американским форвардом Майком Муром, сообщает сайт краснодарской команды «Единой лиги». Мур присоединился к красно-зеленым по ходу прошедшего сезона и провел в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя результативность за игру 8,7 очка. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Мурманске завтра пасмурно, плюс 16. В Архангельске небольшой дождь, плюс 16. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 23. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 22. В Сыктывкаре пасмурно, плюс 19. В Листе небольшой дождь, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. В эфире «Дорогая передача». Сегодня у меня в гостях лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и певица Алена Долбик. Сергей, Алена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Диана.
1: Сергей, вы уже были у нас в гостях в программе «Дорогая передача». Я даже этим хвасталась неоднократно. А представьте, пожалуйста, нам спутницу.
2: Да, это вообще-то солистка группы «Китуа» изначально. Это солистка, собственно, сольного своего, да, творческого движения. У нее есть детские очень хорошие всевозможные музыкальные произведения. И в конце концов мы пригласили Алену возглавить наш оркестр. Она солистка оркестра Сергея Мазаева. И у нас уже есть 2 альбома. Ну, то есть вот так. И плюс она педагог по вокалу, который со мной занималась, понимаете, она потрясающая.
1: С вами?
2: Да. Я же ведь раньше пел сам по интуиции, скажем так. Бессознательно, да. Как обезьяна, как она кричит.
1: Да, брачный, да что ты? Да зачем
2: брачный
1: ты?
2: Рев гориллы, знаете. Потому что на самом деле ничего человеческого в нашем вот занятии особо нет. Оно человеческое только в силу изысканности управления голосом. А так это, в общем-то, эволюционировала способность обратить на себя внимание самочки, с помощью которой ты хочешь передать свой геном в следующее поколение.
1: Биология ли это или сознание? Я считаю, что пел и поешь.
2: Нет, сейчас лучше, значит.
1: Круто. По традиции предлагаем слушателям небольшое досье на наших гостей.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певец, музыкант, автор песен и актер Сергей Мазаев родился в 1959 году в Москве. Учился в физико-математической школе. Музыкой, вокалом и духовыми инструментами, кларнетом и саксофоном Сергей начал заниматься с 11 лет. Окончил музыкальное училище по классу кларнета, институт имени Гнесиных и поступил на экономический факультет МГУ. Но не окончил его. В армии служил в военном оркестре и даже принимал участие в парадах на Красной площади. В советские годы успел поработать в суперпопулярных тогда ансамблях «Автограф» и «Здравствуй, песня». В 1979 году Мазаев впервые появился на киноэкранах. Музыкант сыграл саксофониста в ресторане «Астория» в картине «Место встречи изменить нельзя». Снялся в полутора десятках фильмов. В 1989 Мазаев стал солистом рок-группы «Моральный кодекс» и остается ее бессменным лидером по сей день. Коллектив уже несколько десятилетий возглавляет список наиболее популярных и любимых исполнителей страны. Помимо рок-музыки, Мазаев также выступает с джазовыми и эстрадными программами, демонстрируя мастерство игры на кларнете и саксофоне. В 2011 году Мазаев организовал эстрадный оркестр. Лидером вокальной части коллектива стала певица Алена Долбик. Алена Долбик окончила Московскую консерваторию по классу академическое пение, является дипломированным педагогом по вокалу, профессионально владеет фортепиано. Уникальный голос и мастерство вокалиста дают певице возможность исполнять музыку абсолютно разных стилей. Опера, джаз, романс, эстрадная песня, фолк. До прихода в оркестр Алена была участницей группы «Китуа», исполняющей композиции на французском языке. Основной репертуар оркестра Мазаева состоит из кавер-версий на зарубежные хиты и известные песни советских композиторов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: С какой музыкальной композиции мы начнем нашу программу, наш выпуск?
2: Да. Ну, давайте, поскольку мы пришли вместе, давайте начнем нашу программу с песни Арно Бабаджаняна «Кисть рябины».
4: На стихи Роберта Рождественского.
2: Да, на стихи Роберта Рождественского из кинофильма «Невеста с севера». Мы поем вместе с Аленой.

0: Прозвучала песня дуэтная, песня Арно Бабаджаняна «Кисть рябины». И продолжаем дальше нашу беседу. Сергей, моральный кодекс – это коллектив, известным миллионам слушателей. А что вас
1: Миллионам, да?
0: Да, что вас привело к созданию собственного оркестра?
1: Ну, это мои детские мечты. Я сам, когда был самим мальчиком, я занимался в детском духовом оркестре. И все, что у меня связано было с музыкой, вот это мое базовое, так сказать, ну, социальный инстинкт, скажем, музыкальный, он был связан именно вот с оркестровой жизнью, с жизнью в коллективе. Ну и потом в то время вообще мы были пионеры, у нас, нас, в общем, воспитывали так, что общественное выше личного, ну, имеется в виду. Жила бы страна родная, и нету других забот, вот нас так воспитывали. И поэтому оркестр для меня явился такой базой. Вот. И когда я уже стал известным артистом, музыкантом, у меня появились средства, мне вдруг захотелось воплотить свои детские вот эти всякие штуки, мечты и устремления в жизнь. Ну, меня на это натолкнули несколько моих друзей. Первым был Иван Даховичный, который пригласил меня спеть в «Уловке 22». Потом песню Хренникова я пел, «Что так сердце растревожено». Да, сделал в стиле Билла Эванса, такой очень медленная баллада на широких аккордах на фортепиано. Вот. Потом Антон Фраткин, внук нашего замечательного композитора, да, Марка, пригласил меня на его юбилей памяти, где я спел песню «Вот так и живем, не ждем тишины». А потом Первый канал России пригласил меня сыграть на Поклонной горе «Темную ночь». И вот так потихоньку я зацепился за этот репертуар. Ну и в итоге все пришло к оркестру. А когда произошла встреча с Аленой Александровной, когда она, ну, мы дали ей песню «Ой, ты рожь», попросили ее выучить и на следующей репетиции спеть. Она пришла и, в общем, мы там с Колей Мирошником, с Сергеем Гейром, с музыкантами просто сели на пятую точку вот, от радости и удивления, что у нас появился такой инструмент в руках. И мы занимаемся очень плотно вот именно советской песней. Смотрим, ковыряем там какие-то вещи, которые не затасканы, широко не истрепаны, так сказать, эфирами разными, разного качества. И вот у нас получается вроде. Мне очень нравится это все.
0: Вот моральный кодекс и оркестр Сергея Мазаева существуют автономно, но, как я понимаю, уже нет как-то, да?
1: Это нет, вот... конечно. Ну, сейчас у меня вот основа ритмическая морального кодекса, она же является ритмом секции оркестра. Я как бы обвешиваю моральный кодекс духовыми инструментами, вокальная группа, струнная группа, аккордеон появляется там.
0: Класс.
1: И получается такой оркестр, который может... Был такой ансамбль «Советская песня» на телевидении у нас. Угу. А вообще это все предтеча 60-х, 70-х годов, когда был очень популярный оркестр, исполняющий, ну, как бы актуальную текущую популярную музыку, типа оркестр Джеймса Ласта. Они играли песни из разных, там, и Led Zeppelin, там, то есть такие вот рок-группы серьезные, жужжащие совсем. Они перекладывали на свой оркестр, и это получалось неплохо, мне нравилось. Оркестр всегда, он создает атмосферу праздника за счет бравурности звучания своей, понимаете.
0: Трудно ли совмещать два музыкальных проекта, и есть ли поддержка со стороны?
1: Да, конечно, поддержка со стороны была, а сейчас ее не стало, поскольку, ну, более сложные экономические ситуации у моих друзей. А так, конечно, этот оркестр не состоялся без Андрея Скотча, Андрея Молчанова, так сказать, мои близкие друзья очень, которые мне в свое время помогали создавать этот оркестр. Mm-hmm. Потому что, ну, действительно, я собрал в этот оркестр лучших музыкантов Москвы того времени. Да и сейчас тоже приходят ребята из самых лучших оркестров ко мне. У нас работа не совсем регулярная, поскольку, ну, действительно, средств на содержание оркестра нет просто.
0: О, да, понимаю.
1: Ну, здесь не только содержание оркестра, здесь надо... Содержание
0: базу.
1: Это 1/5. Это все мелочи.
0: База?
1: Нет, тоже мелочи.
0: Тоже?
1: Все найти можно, да. Главное – организовать прокат оркестра, работу его, понимаете? Вот для этого нужны деньги, для того, чтобы коллектив можно было оснастить и организовать,
0: я бы так сказала.
1: Организовать гастроли. А когда будут гастроли, тогда содержание само по себе уже станет легким.
0: Да. Алена, да. Как сложился ваш творческий союз с Сергеем? Как вы попали в оркестр?
2: Ну вот Сергей Владимирович уже обмолвился, что до того, как попасть в оркестр, я занималась сольными проектами, и у меня была такая франкофонная группа, где мы пели французские песни из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Трене и Джо Дассена. И совершенно случайно оказались на открытии клуба
1: Нет, это был мой день рождения.
2: А, это был ваш день рождения, клуб «Гороховое поле». Да,
1: да, он вот... один год просуществовал всего.
2: И мы выступили, значит, для гостей Сергея Владимировича Мазаева, непосредственно для Сергея Владимировича. И в тот момент вот Сергей Владимирович предложил робко прийти мне на репетицию, попробовать, может быть, мне это было бы интересно. А я даже удивлялась тогда, что это вообще может как бы быть под сомнением, захочу ли я прийти на репетицию. Конечно же, я захотела.
0: Скажи, пожалуйста, ты говоришь о том, что ты исполняла песни на французском языке. Угу. Вот откуда любовь к французским песням? Как это получилось? Ведь на самом деле там и язык другой чуть-чуть. Все-таки откуда вот такая любовь?
2: В общем, все мы родом из детства, и любовь к французским песням, она тоже, в общем-то, связана у меня с детскими годами, потому что моя мама преподаватель французского языка, и я, соответственно, с самого детства хорошо знаю этот язык, продолжаю его любить, им заниматься сейчас. И, разумеется, поскольку школа у меня была с углубленным изучением французского языка, то вот эта вот интеграция во французскую культуру, она, в общем, была достаточно объемная. И мы изучали и литературу французскую, и, разумеется, и французские песни много пели. И все это как-то вот потихонечку перетекло у меня и в мое творчество. Поэтому мне действительно французский язык очень сложный для пения, но он больше сложен для пения, например, там, академической музыки. А вот эстрадную музыку на французском петь очень приятно. Это придает даже особый шарм, и это даже как-то немножечко диктует твое исполнение.
0: Да. Сергей, а какова концепция и особенность оркестра? Какую музыку исполняете?
1: Ну, оркестр — это удовольствие, прежде всего. Мы не хотим никому понравиться, мы хотим понравиться сами себе. И
0: я думаю, это...
1: Да, концепция простая. Мы играем то, что нам просто нравится. Вот я когда-то работал в ресторанах в 80-е годы, и мы играли там Пола Янга, Джорджа Майкла какие-то песни и прочее, Джо Кокера. И мы все это просто воплощаем, играем для себя. Нас приглашают иногда на вечеринки, на танцах поиграть. Вот. Mm-hmm. Много советской музыки очень. У нас вокальная группа. Вот. Ну, основная наша солистка, конечно, это Алена Александровна Долбик. Ну, также у нас еще Анна Гуричева поет и Наталья Бойко. Вот. И я всех заставляю своих участников солировать.
0: Как вы подбираете репертуар все-таки для исполнения?
1: Да, во-первых, из памяти то, что нравилось. И когда мы начали подбирать песни для Алены Александровны, мы, конечно, согласуем непосредственно с солисткой все это. Ну вот у нас Николай Мирошник есть такой, мой друг, хороший очень аккордеонист замечательный. Он потрясающий аранжировщик. И вот он какие-то песни находит, там «Тюлень», там... Это сама нашла.
2: Это я нашла.
1: А, извините, да. Пожалуйста, Алена Александровна.
2: И про трамвай тоже я
1: про
2: нашла.
1: Трамвай,
2: и
1: да.
2: Про русскую зиму тоже.
1: Про русскую, ну, это, русская зима, она была, ну, как бы, недалеко. А вот про трамвай, про «У ручья» это песни такие очень... Колмановский, по-моему, да?
2: Да.
1: Да. Это очень такие старинные песни, но они настолько... Вы знаете, в настоящих
0: таких
1: песнях...
0: Таких песен сейчас нет.
1: Есть, почему? Есть.
0: На
1: есть.
0: Самом деле. Ну,
1: есть,
0: знаю.
1: Есть, просто мы их не слышим. Актуальные песни, которые вот можно услышать и понять, в какое время они были написаны. Ну и плюс «До свидания, мама» тоже у нас песня.
0: О, да.
1: «Может, поедем ко мне заодно, выпьем, покурим, посмотрим кино». Это одна ключевая фраза. Потому что пригласить вечером девушку посмотреть кино домой можно, потому что у нас было расписание программ телевидения, и там особо выбора не было. То, что дают, то и смотришь. А это был разговор о том, что была видеодека. И приглашали на видео посмотреть всякое карате и прочее. Ну и потом на 2 копейки домой позвони. Это тоже момент, который, в общем, возможен был именно тогда.
0: А кто ваш слушатель сегодня? Потому что кто любит группу «Моральный кодекс», мы знаем, и я в том числе. Но вот сегодня с оркестром уже, может быть, некий такой переформат или все-таки переформат?
1: Нет, нет, у нас есть, конечно, приложение для оркестра «Морального кодекса». Ну, как бы просто фонограммы «Морального кодекса», опять же, обвешанные, так образно говоря, аранжировкой духовой. Там девчонки мне помогают петь в припевах. Это очень приятно всегда, когда ты не один поешь, а вместе. Хор – это вообще одно из самых... потрясающих музыкальных, так сказать, образований. Ну, не знаю, мне очень все нравится, и вот я счастлив.
0: Согласны, что кавер-версии дают композициям прошлых лет вторую жизнь?
1: Ну, если они каверы, конечно. Потому что кавер – это понятие, которое появилось в 80-е годы в Америке в журнале Billboard, где были рейтинги продаж, то есть в зависимости от популярности песни. И кавером называлась та песня, которая накрывала предыдущее исполнение. То есть она была популярнее. Ну, пример, вот Болланд и Болланд пели песню «In the Army Now», потом ее спела группа «Status Quo», и она стала в десятки раз популярнее, охватила всю землю почти. Вот. Ну, то же самое там... Банана Рама спела «Шокинг Блю», песню «She's Got It», и то же самое у них получился более массовый тираж. Вот это и понятие «кавер», они накрыли как бы своим тиражом. Да. А когда вы просто исполняете песню и без таких коммерческих последствий, это просто ремейк.
0: Ну, да, ремейк.
1: Просто ремейк, да. Угу. Вот мы ремейки делаем. Каверы у нас получились только у Алены Александровны, несколько песен, она спела лучше, чем были до нее.
0: Что послушаем сейчас?
1: Алена Александровна, предлагайте.
0: Предлагайте.
2: Давайте послушаем тогда Виктора Резникова «Я не умею танцевать».

0: «Я не умею танцевать» прозвучало сейчас. Дорогие друзья, в исполнении Алена Долбек на волнах Радио России. В гостях у нас замечательные, удивительные люди, исполнители, артисты. Сергей Мазаев и Алена Долбек. Продолжается наша беседа. А, я про себя забыла. Диана Гурцкая с вами. Я так понимаю, что основная задача оркестра – это сохранение музыкального фонда для нынешнего и будущих поколений, верно ли?
1: У нас нет таких задач. Мы просто берем музыку и исполняем ее с удовольствием. А куда что сохранится, это уже посмотрим. Потому что, ну, все равно все уходит, понимаете? Музыка бывает актуальна, бывает не очень. Мы исполняем эти все песни в аутентичном виде. То есть мы не переводим их в техно-режим в какой-то, знаете, то есть аранжировки сделаны в стиле того времени, когда эти песни были написаны. Просто наши аранжировки, они лучше и звучат лучше, потому что другая техника записи появилась, и репетиции позволяют
0: сейчас
1: это сделать.
0: Сейчас все возможности. И
1: конечно, надо только работать, и все.
0: Да, это звуковая библиотека, сейчас столько всего оказывается,
1: да,
0: то, что не было,
1: да,
0: ранее, поэтому,
1: да,
0: конечно. А какой состав музыканта
1: оркестра
0: в оркестре? Да. И кто ваши единомышленники?
1: Да, все музыканты единомышленники практически. Ну, это состав оркестра, это ударный, бас, гитара, иногда две гитары, значит, пианист Александр Мясников, наш, собственно, музыкальный руководитель и основной аранжировщик, у него фортепиано, механические клавишные инструменты, потом Константин Смирнов играет на клавишах таких электронных всевозможных, плюс у нас аккордеон Люба Аханова, две замечательные скрипачки, Анна Пасько и на альте играет Анна Власова. Вот. Ну, на барабанах это «Моральный кодекс», там Петр Ившин, бас Сергей Гейер. Гитара играет Олег Улеев, и Сергей Сухов тоже, это наш гитарист. Вот. Ну, Илья Митякин, перкуссия, и певица наша, лидер-вокалистка Алена Александровна Долбек. Наталья Бойко и Анна Гуричева, да, это наши три солистки, которые подпевают друг другу, и мне, и всем на свете. Вот. И, соответственно, духовая группа. Вообще, я сам духовик, и у меня к этому всегда свое отношение. И вначале в первом самом составе оркестра играли самые... Ну, Игорь Бессмертный был первая труба, Владимир Карпов третья труба, и вторая Арзу Гусейнов. Арзу Алиевич – это заслуженный артист, а может, уже и народный, потрясающий музыкант, который играл и в «Мелодии», и у Лундстрема, и у Кадерска, у кого он только не играл в оркестрах. Вот. Но сейчас он остался играть только в нашем оркестре, потому что, ну, уже ему приличный возраст, приличный, так сказать, в общем, ему нравится. И самое приятное, что им нравится. Ну, и на тромбонах играет у нас был Рашид Галеев и Вадим Ахмедгалиев, но они умерли, это были выдающиеся музыканты. Вот сейчас играет Евгений Журату и сын, собственно, Рашида Галеева, Ильдар. Вот. А на саксофоне играет ваш покорный слуга, это тенор, кларнет, флейта. А альт-баритон – это Николай Моисеенко, тоже замечательный саксофонист.
0: Сам педагог. Тоже играешь, да?
1: Ну, конечно, класс. Как же. У меня же еще квинтет камерный есть, где я играю классическую музыку. Вот, на кларнете непосредственно.
0: Алена, да. А расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где родилась и выросла.
2: Я родилась в Санкт-Петербурге в семье военного и преподавателя французского языка. Но в самом таком раннем возрасте мы переехали в Москву, и, в общем-то, я считаю себя в каком-то смысле москвичкой. И,
1: в каком-то смысле?
0: Почему в каком-то?
2: Ну, получается, да. Ну, как будто бы получается так немножко...
1: Ну, вас перевезли еще в бессознательном состоянии.
2: Да. В общем-то, мы вот... Папа получил как военный квартиру, и прямо вот из-за окна нашей квартиры была видна маленькая такая ДШИ, школа музыкальная,
1: нет,
2: имени Римского-Корсакова номер 1. И, естественно, в 6 лет меня туда отвели в Белых Горах.

0: то обстоятельства жизни немножечко скорректировали мой запрос и мои ожидания. Я оказалась все-таки больше в эстрадной музыке реализована. Любовь к опере тоже сохранилась. Я стараюсь хотя бы в камерной музыке как бы продолжать развиваться и продолжать жить этой музыкой.
1: Интересно, все-таки вот Алена педагог, Алена артист, исполнительница, певица.
0: Я консультирую по вопросам вокала, поскольку я вот этот вот путь такой достаточно непростой прошла от академического исполнительства, да, до
1: эстрадной
0: сложно.
1: Манеры. Это сложно, там разные позиции.
0: Совершенно верно, да.
1: Разные,
0: и
1: да.
0: Тогда, когда, собственно, этот переход происходил, не было так много еще информации вокруг, не было возможности пройти всевозможные там современные курсы, которые предлагаются сейчас, и можно сказать, что я это на своих собственных ошибках и пробах, в общем-то, огромное количество выводов и умозаключений сделала, и поэтому сейчас я вот помогаю, например, там, актерам, артистам, опять же, певцам, которые тоже получили больше академическую базу и хотят сейчас, например, более современно звучать, объясняю, в чем разница, показываю на собственном примере и, в общем, развиваю всячески вокальные данные.
1: В наше время насколько важно образование исполнителя?
0: Я настаиваю на том, что, конечно же, важно.
2: Важно и необходимо.
0: Мне кажется, да, музыкант, знающий, имеющий как бы, да, образование музыкальное, он как будто бы иначе звучит.
2: Ну, просто я вам скажу, что любой человек, который посвящает себя музыке, должен изучить ее язык. Потому что когда мы знаем язык музыки, когда мы, нам легко общаться, мы сразу становимся людьми единомышленниками, понимаете? Когда вот я сделал оркестр, у меня был замечательный барабанщик Юрий Сергеевич Кистенев, он на пенсию ушел, но он не читал нот. Ну, как можно 145 произведений, понимаете, там что-то специально собирать оркестр, репетировать с ним устно, это невозможно. Поэтому, ребята, грамотность вообще музыкальная и вообще уважение к науке, к знанию, к учителям, это должно быть главным базовым ощущением у нас, понимаете. Я до сих пор имею учителей, вот, кстати, Алена Александровна.
1: Друзья, как у нас продолжается беседа, причем мы увлеклись так, что даже не вспомнили, что надо, чтобы музыка прозвучала. Что сейчас прозвучит?
2: Давайте, Алена Александровна, выбирайте.
0: Да, я хотела бы, чтобы слушатели познакомились с такой замечательной песенкой, которая называется «Еду к тебе трамваем». Написали ее Борис Брянский и Зигмунд Куртич. И это очень нетипичная для Гелены Великановой на самом деле композиция. Послушайте и влюбитесь в нее так же, как влюбились однажды мы.

0: что прозвучала песня «Еду к тебе я трамваем». Дорогие друзья, я знаю, что у вас скоро намечается концерт. Я бы хотела, чтобы наши слушатели об этом услышали. Расскажите, пожалуйста.
1: Я с удовольствием приглашаю на свой концерт 9 июля в Дом винтажной музыки всех слушателей, любителей советской песни. Программа называется «Песни наших мам». Мы будем вспоминать песни, которые любили, слушали, под которые танцевали, влюблялись наши мамы. Будем вспоминать немножечко наше детство. Я буду рассказывать об этих песнях. И все песни, которые прозвучат в программе концерта, это все то, собственно, весь тот материал, который в свое время был записан в оркестре Сергея Мазаева. Так что слушайте их на стриминговых платформах. Ну и, конечно, 9 июля на концерте в Доме винтажной музыки. А Сергей Владимирович?
2: Ну, я приглашаю на традиционный концерт летний июльский. Июльский полдень за окном. У нас песня такая была первая самая. И 2 июля в Зеленом театре в ДНХ мы сыграем наш традиционный уже. Каждый год мы там играем концерт группой «Моральный кодекс». Ну и там прозвучит все, что возможно.
0: Сергей,
2: да.
0: Ты в профессии уже много-много лет. Я понимаю, что занимаешься вокалом. Даже для меня это даже удивительно.
2: Ну, это приятное занятие просто. Я привык заниматься на кларнете каждый день там. И вокалом тру-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот это все.
0: Да,
2: и у меня,
0: да.
2: Видите, появился тембр басовый.
0: Да.
2: Я даже беру ре. То есть не то, что фа диез там в этом в гремени, да? Там фа диез, по-моему, внизу. Или фабикар.
0: Вот как удается сохранять вот эту свежесть, гибкость голоса? Это Алена?
2: Ну, конечно, во-первых, это Алена. Во-первых, это молодость, которая меня вдохновляет.
1: Да, ну просто вот Сергей Владимирович, он интеллектуал, не побоюсь этого слова. И он ко всему подходит с таким очень с умом, да. Он всегда старается докопаться вот до там зерна, понять, как это все устроено, систематизировать эти знания. Это, в общем-то, помогает ему и в музыке. И он никогда не останавливается, постоянно что-то изучает. То он играет такую музыку новую для себя. Вот он потом академический репертуар исполняет, значит, там романсы Чайковского пришли в его жизнь и прочее-прочее. Это всегда...
2: Один,
1: но зато Чайковского...
2: Нет, только тот, кто знал.
1: Вот видите? И это на самом деле помогает, потому что Сергей Владимирович, вот я со стороны, как человек, который многие голоса препарирует, он всегда звучал и звучит с умом. Это никогда не... Несмотря на то, что несколько минут назад он нам другую информацию подавал, никогда не звучит как-то вот без смысленно, без царя в голове. Это всегда очень красиво поставленный природный голос, тембр.
2: Поставленный природный, вот это мне нравится, да.
1: Природно, но поставленный природой, поставленный голос.
0: Да. Если нету природы, не получится ничего. Ну, можно
2: получится.
0: Будет там... Так понятно, сейчас...
2: Я знаю, без голосов звезд такие прекрасные. Да, слушать приятно, понимаете? Возьмите французских всех шансонье, у них там с голосом только был один, по-моему, это, Клод Франсуа.
0: У каждого из нас есть какой-то ритуал перед выходом на сцену. Я, например, должна перекреститься. Вот, Сергей, у тебя есть какой-то ритуал?
2: Ну, с возрастом меняются ритуалы, да. Сейчас у меня ритуал «Хир!»
0: Там,
2: вот эти всякие ритуалы. А до этого были другие ритуалы.
0: Ален, у тебя есть какой-то ритуал?
1: Все банально и предсказуемо. Ужасно. Я ужасно волнуюсь. Я перед каждым выходом на сцену, мне кажется, что все. Это последний раз я с этим завязываю. Это просто невыносимо, как я волнуюсь. И чтобы себя успокоить, я просто начинаю распеваться. Вспоминаю, где я про что буду думать. Как-то вот обращаюсь к репертуару. Мне это помогает погрузиться в музыку и преодолеть волнение. А когда выходишь на сцену, то оно, в общем-то,
2: исчезает. Вы знаете, у меня тоже в последнее время появились моменты, когда я на сцене думаю о столбе воздуха, например. Вот надо мне... Я слышу, сейчас у меня будет другая высокая нота. Раньше я брал ее так, глиссандо, как бы, грудным давлением сверху. А сейчас я заранее беру дыхание. И тонации стали чище значительно. То есть я попадаю, сейчас нота стал наконец-то.
0: Как подбираете стиль или направление в кавер-версии в той или иной композиции?
1: Аранжировок, да?
2: Ну, по-разному. Вы знаете, когда слушаешь песню, вот, например, Джо Кокер, «Unchained My Heart», или... у него аранжировка более яркая, чем у Рэя Чарльза, например. Мы пытались сделать свою, лучше не получается. Поэтому, когда не получается лучше, мы берем ту, которая лучшая, как бы Джо Кокера, аранжировку оставили. Ну и так далее. В основном, конечно, Есть небольшие переделки, там вставляем всякие там шокотак, кусочки Джамирокуэй там звучат в песне, там «Давай закурим». То есть такие есть. Ну, в основном мы делаем аутентично все, то есть так, как это было написано, так же это все репетируется и записывается. То есть электронных версий каких-то дисков и рвать на куски стихи у нас... Ну, просто нет идеи, понимаете? Я должен сделать ремикс там какой-то. Нет, это все должно родиться сначала в башке, а потом уже воплощаться. А просто вот эта вот боязнь общественного мнения и желание из кожи вылезти, понравиться публике, это ошибочные, ну, так сказать, тенденции, которые не приводят к успеху в основном.
0: Что, на ваш взгляд, есть особенного в песнях советского периода и чего не хватает, возможно, не хватает современным хитам?
1: Я люблю советскую песню в первую очередь за мелодизм. Мне нравятся мелодии, мне нравится то, как это было изначально аранжировано, зачастую уже непосредственно для оркестра были написаны аранжировки и записаны. В общем-то, многие песни были с оркестрами. И мне вот как академической певице очень нравится в советской песне находить возможности для того, чтобы как бы применять и академические знания, вокальные знания, техники какие-то для того, чтобы передать максимально точно то, что было заложено в советской песне. И еще мне очень нравятся, если честно, наивные и трогательные стихи.
2: Потрясающие. Но они не наивные, не трогательные, они настоящие просто.
1: Да, да, вот они такие непошлые какие-то.
2: Музыка ведь, это, извините, пожалуйста, это же эмоции в чистом виде.
1: Аккуратно подобранные слова, какие-то красивые рифмы. И вот это очень приятно, когда все вместе, музыка, мелодия и смысл, они совпадают, и как-то ты чувствуешь, ты как будто бы
2: комфортно.
1: Немножечко улучшаешься даже,
2: да,
1: когда поешь эту музыку.
2: Очень комфортно. Эта музыка поется, она очень льется изо рта как-то. Знаете, вот как французский, итальянский язык приятно находится во рту, приятно его произносить. Да, русский, конечно, приятнее всего, но его просто мало кто знает.
0: Как относитесь к использованию ИИ в творчестве?
2: Я вообще могу сказать. Я не буду говорить, потому что я подытожу все. С ИИ. Скажите, Александра.
1: Слушайте, я думаю, что нечего тут обсуждать. Оно
2: конечно,
1: есть. Надо этим
2: никак...
1: пользоваться. Надо использовать возможности, которые дает ИИ.
2: Немножко недоразвитые, человека... необразованные люди взяли и использовали это словосочетание для того, чтобы заинтриговать некомпетентную толпу. Вообще все эти программы компьютерные – это обычная комбинаторика. Это просто гигантские массивы двоичного исчисления, которые просто несопоставимы с нашей мозговой деятельности. Поэтому там эти объемы в компьютерах, никакого интеллекта там нет. Все равно вы пишете программу, даете ему задание, просто он оперирует с гигантскими массивами информации. Вы знаете, что когда вы задаете задание интернету, вот это ИИ как бы, якобы, он собирает информацию со всего мира. Ну, можете себе представить? Это невероятно, но к интеллекту это не имеет никакого отношения. Не, ну почему? Можно искусственным интеллектом, например, просто программа. Понимаете, обычная секвенция, это уже есть какой-то искусственный интеллект.
0: Раньше, как звучит сейчас искусственный интеллект, я не отказываю.
2: Да нет, все зависит от того, как вы какие губы... Нет, подождите секундочку.
0: Раньше это мелодия называлась.
2: Нет, какие вы звуки подвесите, потому что цифровая техника, ее не существует в природе. Это описательная история, понимаете? Что такое вот аналог? Аналог – это пучок электронов, который выходит из генератора, идет по проводам, потом преобразуется в звучание в динамиках. А цифра – это описание этого потока. Это не сам звук, это не сам его координаты. Цифра, понимаете? И поэтому он каждый раз конвертируется из аналогового, зашифровывается, вкодируется в эту цифру, потом он прилетает туда, куда надо, и там он раскодируется опять из цифры. И в зависимости от того, какого качества у вас это оборудование, конечно, будет противно звучать. Это естественно.
0: Так.
2: Хьюманайзеры, помните, были такие, когда не было никакого искусственного интеллекта, были такие приборы, которые оживляли как бы...
0: Эй, такой звук.
2: Все что угодно. Не, ну да, это все, понимаете, это все краски, которые надо использовать непосредственно по необходимости, а не просто вот взять и все это, так сказать.
0: Всю песню,
2: я
0: да?
2: Я же помню, когда у нас в конце 80-х годов звучала одна фонограмма, только голоса разные были, когда у всех был RX-11, DX-7, и все на этом записывали все свои песни, и все звучало одинаково, современное, там, Женя Белоусов, все. А голосами отличались фонограммы.
0: Существуют ли песни, которые по смыслу и содержанию нужно петь в дуэте и Планируются ли у вас совместные работы и так далее? Вот с Аленой,
2: конечно,
0: например,
2: еще.
0: И с кем еще?
2: Сейчас у нас... Ну, пока ни с кем. Пока вот с Аленой хочется продолжать работать, потому что я наслаждение получаю, когда мы работаем вместе. Это невероятные ощущения приятные. И сейчас просто немножко сложная экономическая ситуация у меня, и мы немножко остановились с записями. Но надеюсь, что в сентябре тебе начнем писать следующий альбом. И сейчас мы ищем песни, которые... Потом очень дорого стоит сейчас производить все это. Выкупать у наследников этих, у талантливых наследников, на которых природа, так сказать, сейчас просто берет все вершины. То есть наследники наших авторов, они настолько талантливые люди, настолько независимые, что они не могут ничего сделать с собой. Просто берут такие деньги. Я за пластинку «Песни Родины» тогда заплатил. Доллар тогда стоил еще 30, ну, если брать, так сказать, экономические соответствия. Я заплатил 780 или 870 тысяч рублей только авторам.
0: Ваш альбом как раз «Песни Родины» состоит целиком из патриотических песен?
2: Нет, из советских, просто наших любимых песен. Вот и стали мы на газ. То есть это все патриотизм, понимаете? Я не могу сказать. То есть патриотизм, вы имеете в виду, наверное, Диана, песни, которые непосредственно гражданскими имеют содержание. А мы просто поем песни, которые сочинили потрясающего уровня композиторы. И потом, вы знаете, были хоть советы, там не проскочишь особо. Вот, со всякой фигней. Поэтому песни, которые... Ну, стихи невероятно красивые, что так сердце растревожит. Укажи мне только на глобусе вместо нового свидания с тобой. Ну, как эти... Это можно слезы на глазах наворачивать. Серьезно, у самого
0: иначе
2: у меня...
0: Иначе нельзя.
2: Просто потрясающе. Или там «Три года ты мне снилась».
0: А у меня последний вопрос. А что такое в вашем понимании патриотизм?
2: Кто для меня... Вот поймете, что для меня патриотизм, когда я скажу, кто мои патриоты, мои любимые.
0: Так.
2: Это, конечно, Григорий Перельман, который прославил русскую математическую школу на весь мир. Это Алексей Немов, который прославил нашу страну на весь мир. Это, не знаю, Гергиев, там, не знаю, Эльдар Абдразаков. Это, ну, не знаю, это
0: гениальные люди.
2: Это люди, которые именно прославили своими действиями Родину. Ни о каком патриотизме они сами не говорят. Но это и есть патриоты настоящие, понимаете?
0: Гениальные люди, дорогие друзья, наша...
2: Патриотизм – это любить свою родину, любить себя в этой родине, стараться сделать как можно лучше то, что тебе поручено. Вот это патриотизм.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. С вами так было интересно. Пообещайте, что еще приедете к нам. Мы и о музыке сегодня поговорили, и о вокале. Именно для кого-то это может быть и некое новое такое познание. Поэтому, пожалуйста, пообещайте, что еще раз к нам придете.
2: Обязательно придем. Диана, очень приятно с вами разговаривать.
1: Спасибо огромное вам.
2: Вы наша коллега, вы замечательный музыкант. И вы понимаете, о чем вы говорите.
0: Спасибо.
2: Вот что приятно, потому что часто мы приходим на радио, и люди начинают нас какую-то бытовуху или какую-то желтуху стаскивать. Понимаете,
0: спасибо большое. Для меня это очень ценно, дорогие друзья.
2: Конечно.
0: Ну что же, давайте послушаем сейчас еще одну песню, и потом попрощаемся.
1: Да. Давайте послушаем что-нибудь из «Морального кодекса».
0: Да, наши слушатели будут очень рады, потому что, поскольку «Моральный
2: кодекс»... Давайте послушаем песню «Амир все меняет». Да. «Диско вечно».

0: Только что прозвучала песня в исполнении группы «Моральный кодекс». А мир все меняется. Еще раз огромное вам спасибо, Сергей, Диана, Алена, за фантастический эфир, за то, что вы сегодня были с нами, с нашими слушателями. Всегда рада вас видеть у нас. И да, я желаю вам здоровья, счастья, много-много успехов. И пусть все будет так в вашей жизни, как вы задумали.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Диана. Спасибо большое. Приглашайте, мы с удовольствием к вам придем.
3: Дорогая передача. Радио России. Театр Радио России представляет.
4: Чем еще удивить можете?
5: А вот дай срок, удивим!
3: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
6: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
3: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
7: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
8: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
9: Вот те и гляди.
3: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки за сутки улучшили тактическое положение в зоне СВО. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. И столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве в субботу. Далее подробнее. Вооруженные силы России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Министерство обороны. Также в районе Запорожья ударами гераний поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Возникло объемное горение. Ранее ведомство опубликовало суточную сводку из зоны СВО, в которой отмечается, что занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелевацкое создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области. По данным ведомства, группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу сообщалось о взятии под контроль в Днепропетровской области села Новоскелевацкого. В ходе боев уничтожено два взвода противника, 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Подразделения «Запад» заняли более выгодные рубежи. Южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует Министерство обороны. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
2: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
1: Один из 14 человек, госпитализированных сальмонеллой после приема пищи в гастрономе Астраханской области, умер. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Ранее в следственном управлении СКР по региону сообщили, что минимум 14 человек госпитализированы сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области. Возбуждено уголовное дело. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружило нарушение в работе цеха гастронома после отравления людей, сообщили в ведомстве. По информации Следственного управления регионального СК, по предварительным данным, рыбные котлеты стали источником вспышки пищевой инфекции в Астрахани. Все поезда Таврия крымского направления 28 июня будут отправляться и прибывать на станцию Керчь, Южная в Керчи. Об этом сообщает перевозчик Grand Service Express. Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля, говорится в сообщении. Перевозчик информирует, что для удобства пассажиров ежедневно публикует актуальное расписание поездов по станции Керчь, Южная, Новый парк, а также согласованных с ними автобусов. Расписание автобусов остается неизменным, однако количество поездов и их маршруты отличаются в зависимости от даты. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о грозе, которая ожидается в Москве в субботу. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса. Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Что же касается предварительной погоды на июль, то в середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
3: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA-500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Пёрс из Австралии и Демис Хюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Второе место заняла представительница Венгрии Лука Фехер. Тройку лидеров замкнула Александра Пус из Белоруссии. Чемпионат Европы завершится 28 июня. Баскетбольный «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. 21-летний Фирсов в прошедшем сезоне выступал в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. Весовой категории до 70 килограммов она дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщил журналист Кевин Уикс в социальных сетях. Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с «Блю Джекетс». Ему осталось играть за команду еще один сезон. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 28 июня облачно с прояснениями плюс 23, в Новосибирске небольшой дождь плюс 27, в Екатеринбурге облачно с прояснениями плюс 17, в Кургане переменная облачность плюс 25, во Владимире ясно плюс 23, в Нижнем Новгороде пасмурно плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края. И перед этим временно президент Латвии Кирилл Федоров. А пока что просто самый популярный нелегал России.
3: Ну, не без этого. Не без этого, конечно. А вот вернулся я вчера с фронта нашего прекрасного.
2: Так, рассказывай, что
3: прекрасного, это? Потому что парни держат границу на замке. Речь идет о, скажем так, Курско-Белгородско-Брянском пограничье, где мы, соответственно, соприкасаемся с Харьковской, Сумской и Черниговской, твоей любимой областью. Угу. Нас Даня очень хочет Черниговскую область России снова, как говорится,
2: вернуть,
3: сделать великой.
2: Слушай, ну Чернигов — это древний исторический русский город, прям такой героичный, вот. Легендарный, да.
3: Вот, побывал в различных подразделениях, в том числе новых, в том числе тех, которые занимаются работой по вражеским беспилотникам, посмотрел на наши МОГи, даже видел
2: вот,
3: этих пацанов.
2: То есть, другими словами, тебя, как представителя страны НАТО,
3: да,
2: провели по всем секретным закромам,
3: да,
2: нашей армии,
3: да,
2: объяснили все самые современные секретные технологии.
3: Ох, эти современные пулеметы ДП-27.
2: Да, показали тебе секрет автомат Калашникова.
3: Секрет. Кстати, я видел, там один парень был, вот ты сейчас про автомат Калашникова сказал, и прям напомнил, у него такой автомат Калашникова, как будто, не знаю, в игре Escape from Tarkov практически, с такими обвесами, у него там все просто, у него оптический прицел, над ним коллиматорный маленький прицел тактикульный, тактикульная рукоятка, тактикульное облегчение, там все, просто магазин у него там специальный на 60 патронов, 6L31, но как-то модернизированный, видно, сколько у него там типа патронов. В общем, парень просто, у него такого я тактикульного автомата еще, наверное, в своей жизни не держал. В общем, заморочился. Смысла ноль, но он говорит, мне просто нравится, просто красивое оружие. Вот как ты все время про шевроны говорил.
2: Да-да-да. Вот. И с одной стороны приклада, там где-то такая, знаешь, бабочка с электричеством, которая током бьет, чтобы мышца сокращалась. То есть можно и подкачаться заодно.
3: Бицепс подкачать. Наверное. Я, кстати, не пробовал вот этот момент, но В целом, конечно, определенные выводы мы делаем. Узнал про один расчет. Вот так. Это реально крутая история о наших перемогах, только настоящих, как говорится, победах. В общем, один расчет из ПЗРК сбил два фламинго. Причем, ну вот я это реально видел.
2: Слушай, это круто.
3: Это круто, это очень круто. То есть, да, понятно, что в принципе для ПЗРК...
2: Ну, свербы, наверное, да? Ну, ПЗР или что-то другое.
3: Да, да,
2: но
3: свербы,
2: точно,
3: скорее всего.
2: Точно не игла и не стрела, наверное.
3: Наверное, да. Ну, в общем, с ПЗРК.
2: А может быть, так, даже и стингер.
3: С трофейный стингер 100% был. С иероглифами какими-то. Вот. Или вязью, я так и не понял. Но это в данном случае не имеет никакого значения, потому что пацаны красавчики. Командир дождался, соответственно, точно выбрал направление, по которому она пойдет. Дождались. Подготовились, держали и ровно пустили в тот момент, как она начала уходить. То есть вдогон пустили, чтобы четко попасть, чтобы четко захватило в двигатель. Потому что когда в лоб пускаешь, ПЗРК может не совсем сработать. А так-то интересно, «Фламинго» же обладает двигателем от учебного самолета Л-39, «Альбатрос», который вот...
2: Угу.
3: Чехословацкий, на котором в Советском Союзе учились, да и до сих пор, в принципе, многие летчики с него начинают свой боевой, ну, не боевой путь, свой, так сказать, учебный путь. Ну, вот, и, соответственно, да, два «Фламинго», и это очень выгодный, так сказать, размен. ПЗРК достаточно дешевый по сравнению с дорогущим этим «Фламинго». Ну, и тот ущерб, который «Фламинго» может нанести. В общем, командир расчета красавчик. За такое, не знаю, Ну, отвагу точно надо давать, я считаю, потому что парни прям молодцы. Ну и в целом многие работают, в целом достаточно высокая эффективность. Больше, конечно, сбивают из пулеметного огня. То есть говорят, что, наверное, процентов 70-80 целей это все-таки пулеметный огонь. Ну, потому они и мобильные огневые группы.
2: Но... Да, ну вот сегодня я тоже видел, там с другом встречался, он показывал, у него товарищ на одном из участков фронта тоже несет службу в составе мобильной огневой группы. И вот два беспилотника сбили именно пулеметным огнем. Но, понятно, там тепловизор, то есть, точнее, прибор ночного видения, то есть все как бы...
3: А я видел кучу ПКТ, именно ПКТ. Пулемет Калашникова.
2: Танковый, я понимаю, танковый, что
3: да,
2: это такое.
3: Именно ПКТ, переделанные кустарно. Ну, на самом деле, что, это никоим образом не влияет на эффективность, что ПКМ, что ПКТ, в принципе, характеристики-то у нас все те же самые. Вот нормальное ленточное питание. Вот, из интересного еще работают лисами. Есть такие беспилотники. Это наш беспилотник Крыло, условно, который догоняет вражеские БПЛА.
2: Но он автоматически наводится?
3: Ну, там РЛС. Там, скажем так, он наводится по РЛС.
2: Не, ну я имею в виду, его ведет же не оператор и должен попасть, он сам попадает.
3: То есть... Там комбинированное наведение, и по локатору он сначала идет, и потом, и там оператор тоже присутствует. Килограмм боевой части, это, так сказать, мое почтение. Да. Вот этого более чем хватает. Там тоже определенная эффективность со всей этой историей присутствует. Есть елки, конечно, ну елки это такое.
2: Ну елки, они для всякого хлама, да. То есть они, по сути, для таких слабых, легких беспилотников, которые сделаны из отходов палок пенопласта.
3: Ну, с другой стороны, слушай, я думаю, что если в тот же лютый, в винт лютого попадет елка...
2: Это очень маловероятно.
3: Ну, да.
2: То есть
3: да.
2: Не надо на это рассчитывать. Вот ну, реально.
3: Хотелось бы, чтобы БЧ там было. Да.
2: Да, хотелось бы, но, опять же, вот вопросы поднимались неоднократно, и там руководству армии, почему БЧ не добавить. И вот, насколько мне известно, что у елок своя категория целей. Все, вот и не надо. Против других целей есть другие, как бы, категории, скажем так, противодействия, оружие, оружия. Да. Поэтому у елок есть свои задачи. Вот, поэтому решение как бы такое. Ну, это, в принципе, неплохо. Чем больше номенклатура наших средств противодействия вражеским беспилотникам и ракетам, тем, конечно, лучше. И эффективнее это будет сбиваться.
3: Ну, в общем, я к чему? К тому, что сформируют новые подразделения и под Москвой, и на границе.
2: Во всех регионах, которые подвергаются атакам, да.
3: В том числе их формируют в рамках ВКС. То есть ВКС у нас теперь не только первый и второй полк ВКС, у нас теперь больше подразделений ВКС, как говорится, которые занимаются не только лишь полетами наших, так сказать, самолетов и вертолетов и прочих ракет космических. Вот, поэтому, на самом деле, ну, работа ведется, выводы делаются, проблемы, конечно, присутствуют, но как бы унывать, многие там все, мы там уже проигрываем, там какие-то начинаются панические, особенно начитаются каких-то наших средств массовой информации, или вот у меня друзья там с Европы пишут, которые в целом достаточно патриотично к нам настроены, они такие, ну все, у вас там уже все. Я говорю, какое все? Ну, типа, давай это вот тоже без каких-то историй. У меня один друг есть, живет в Европе, он долларовый мультимиллионер, и очень сильно любит Россию, на самом деле, без шуток, и там определенным образом помогает.
2: Он не хочет сепаратиста усыновить?
3: Он, знаешь, что сказал?
2: Шутка.
3: Давай я сделаю конкурс, короче, за первый сбитый натовский самолет, короче, $1 000 000. Вот, я говорю, давай пока подождем, у нас пока... Тут-тут-фу, со странами НАТО. Мы вроде как без эскалации.
2: Но нет, тут просто балтийские тигры. Тут просто могут такие инициативные группы выдвинуться на территорию Евросоюза для того,
3: да,
2: чтобы
3: за миллион-то долларов, да?
2: Эту премию, так сказать, получить и уже там что-то сделать.
3: А эти сами поветренные силы Украины, которые базируются в Польше.
2: Там сами начнут.
3: Сами собьют, да, скажут, да, промазали. Как катарские, помнишь эти, которые двоих сбил?
2: Да,
3: катары,
2: да,
3: по-моему,
2: да.
3: Два американских самолета или три, я уже не помню, сколько.
2: Ой, там три, по-моему, да, которые случайно.
3: Да.
2: Когда... Не, а это серьезно, забавно. Но почему нет? То есть какой-нибудь украинский летчик на учениях в Польше собьет, снимет видео, как он это сделал, и перейдет на нашу сторону.
3: Да, и получит $1 000 000. Ну, я подумаю. В общем, пока предложение... И это, кстати, не шутка. Я сейчас вот не шучу. Это абсолютно реальная история.
2: Так, история...
3: Но я его остановил, так, сказал, что пока...
2: Друзья, история реальная, но пока конкурс не объявлен.
3: Пока конкурс поэтому... не объявлен, да. Да,
2: не торопитесь.
3: Не торопитесь, да. Мы обязательно...
2: Сообщим.
3: Ну, кстати, на этой неделе я объявил у себя конкурс определенный. Он уже объявлен, и он настоящий. За первый сбитый Гриппен шведский, который дадут... Зеленский же катался опять в Стокгольм, там что-то они выясняли. В общем, за первый сбитый шведский Гриппен, который передадут Украине, в этом году до 16 машин должны передать Украине. Три уже там вроде практически передали. До 16 должны передать. В общем, за первый сбитый Гриппен часы стоимостью 1 миллион рублей.
2: Кстати, извини, сейчас перебью тебя. Вот у нас и комментарий появился.
3: Давай.
2: От Маруси.
3: Маруся,
2: вам также добрый вечер. И вот спрашивает, не простыл ли ты? Вот наша слушательница услышала, что ты простыл.
3: Честно?
2: Да, действительно, Кирилл простыл. Простыл, да, он сейчас...
3: Огромное спасибо коллегам, кстати, с, так сказать, с ВГТРК. Вот мне дали какой-то тепленький витаминный напиток.
2: Тепленький витаминный напиток.
3: Я выпил разного рода жаропонижающие. Поэтому если я в рамках белой горячки сегодня что-нибудь сказану, вы вообще не обращайте внимания на больного человека. Вот, и, как говорится, не переживайте. Странные, да, вопросы у нас какие-то возникают?
2: Да, у нас тут вопрос, я так понял, насчет прав женщин, мужчин.
3: Ну, это, видимо, не с нашего эфира.
2: Я так понял, не с нашего эфира, да, но я не буду озвучивать вопрос, но отчасти он, конечно, имеет место быть, да, что чем жестче сейчас... мужчин попытаются еще сильнее законтролировать законодательно и дать возможность женщинам некоторым...
3: Больше прав.
2: Скажем так, не просто, да, и так по закону прав больше, но злоупотреблять правом, mm-hmm. есть такое понятие тоже, злоупотребление правом, то, да, на самом деле для мужчин вступать в законный брак будет, мягко говоря, очень рискованно, и еще меньше будет желающих. Поэтому здесь главное не перегнуть. Потому
3: я,
2: что,
3: кстати, читал статистику.
2: Как, знаешь, когда, как всегда, хотим, чтобы было лучше, как лучше. Да.
3: Как получается, да?
2: Получается, как всегда.
3: Как Черномырдин сказал, да, это же его знаменитое.
2: Да, да,
3: хотели
2: да.
3: как лучше, а получилось как всегда. На самом деле, я, кстати, читал про разводы, раз уж мы эту тему. В 50-м году было 4% разводов, 30 лет назад, в 90-е, было около 40% разводов, сейчас более 80% разводов.
2: И из них больше половины по инициативе женщин, по-моему.
3: Да,
2: там что-то, больше, причем больше, подавляющее, там чуть ли не 90%.
3: Большая часть, да, разводов. Ну, анекдот есть такой. Много ли вы видели мужчин, которые действительно, обещая уйти к любовнице, к ней уходили из семьи? Те, которые рассказывали, что обязательно уйду, мы все, конечно, знаем.
2: Слушай, да, все затронули эту тему. На самом деле, мужчины, они... они очень стабильные, скажем так, если называть мужчины да. вот существами, да, то это да. очень стабильные и ленивые существа.
3: Да.
2: То есть для того, чтобы куда-то уйти,
3: да.
2: сделать вот лишние энергозатраты,
3: да.
2: провести.
3: Это все поменять это, надо.
2: Да, не-не-не, это для мужчин это стресс уходить, для мужчин стресс что-то менять, поэтому тут как
3: не, бы... мы, конечно, за то, чтобы никто никому не изменял и ничего такого, и вы, еще раз говорю, над шутками, надеюсь, как говорится, умеете смеяться и все
2: да,
3: остальное.
2: Вы правильно понимаете наши шутки.
3: Ну, слушай, все очень... На самом деле, почему у нас так все происходит? Потому что раньше, вот будем честным, даже дело не в любви, не в церкви, не в еще каких-то историях, и даже не в запретах. Раньше... есть, конечно. Вот. Раньше, конечно, если мы...
2: Ну, говорить. Тут дело в целом, как бы, семейные ценности и так далее. Раньше была пропаганда семейных ценностей. Мы видели с экрана телевизоров каждый фильм вот об этом. При этом показывалось так, что нормальный, как бы, мужчина, нормальная женщина — это люди, которые состоят в браке, как бы, да, и высмеивались, наоборот, какие-то Ну, причем, да, и в Советском Союзе так это высмеивалось так мило, вот как там, допустим, Афоня, да, про сантехника одинокого, холостого, его тоже как бы...
3: Да нет, жениться
2: тебе надо.
3: Раньше же как было? Раньше жениться было очень выгодно. Очень выгодно. То есть, если мы берем, например, даже советский... Мы не берем даже Российскую империю, где рожать детей, это был единственный шанс крестьянину выжить вообще, потому что дети работали в поле поколениями, старшие дети ухаживали за младшими детьми, там, потом это твоя пенсия, которой ты не был, именно, по сути, они являлись твоей пенсией. И там это вообще выбора не было, вариантов никаких не было. Если мы говорим про Советский Союз, то молодым парам гораздо быстрее выдавали квартиру, гораздо быстрее. А, соответственно, какой у тебя был вариант? Вот вы живете в своей квартире или в своей комнате в коммуналке. И какой у тебя был вариант? Куда возвращаться? В комнату к родителям? Ну, вот люди и жили.
2: Слушай, я отчасти соглашусь, но я все-таки, как человек, который специализируется на информационке, скажу, что материально имеет значение очень большое, но намного больше, как бы вот, если каждый человек подумает, нет, для меня, конечно, важнее там жилье и так далее. Но люди не анализируют то, как информация влияет на их мировоззрение. Вот, у нас в кино показывают, что, то есть это какие-то, ну, наверное, непристойное поведение там девушек, парней, как бы, да, и вот это вот все такая яркая жизнь, независимая, свободная, с разными эмоциями и тому подобное. Да, вот это пропагандируется очень часто. Понятно, деньги и развлечения, и там всякие разнообразия. Вот. И это становится для молодых людей как модель поведения. А материальное — это уже второстепенно, понятно. Надо для того, чтобы люди задумались о материальном, нужно хотя бы, чтобы они захотели построить семью. Вот вступить в брак. А зачем, если у тебя желание, как это, гулять, а потом уже, может быть, после 40 или 50, да?
3: Ну, тут даже, знаешь, даже, я не говорю про материальное, была определенная выгода. А, то есть женщина...
2: Вот не надо всех такой... делать меркантильными.
3: Нет, я не про это. Женщина все-таки понимала, что она, скорее всего, не заработает так много денег, как заработает мужчина. А вдвоем они могли себе позволить гораздо лучший уровень жизни. И опять-таки, мужчине тоже погрязнуть в бытовом... крахе и в бытовом каком-то... Ну, то есть, возьмем наших дедушек, условно, ну, не очень они умели там в основном стирать, я не знаю, гладить и все остальное. А сейчас как? Ты бросаешь стиральную машину, она же часто является и сушкой, она же и гладит тебе, у тебя есть эти мультиварки, у тебя робот-пылесос, у тебя там Яндекс.Уборка, Яндекс.Доставка, короче, и вот эти все возможные и невозможные истории. Вот. Поэтому на самом деле сейчас нет даже той выгоды, которая была раньше. Поэтому остается надеяться только на любовь. А вот любовь как раз-таки подрывают инстапсихологи, запрещенные в России экстремистской меты, которые рассказывают в рилсах, как надо... Женщинам рассказывают, как надо...
2: саморазвиваться. Как выйти замуж за миллиардера.
3: Да, а мужчинам рассказывают...
2: Как стать миллиардером,
3: и что все женщины плохое слово, и так далее и тому подобное.
2: Нет, ну, это понятно.
3: И тут поэтому удар по любви.
2: Тут самое главное, что нужно понимать всем, вот для примера, чтобы было понятно, вот представим, что человек, ну, по сути, ну, может быть, можно так назвать, это вот как биоробот, который программируется потребляемой информацией. Вот что мы в свою голову вкладываем, какую информацию потребляем, такими людьми мы и становимся, так мы и живем. Вот и все. Поэтому, если ты хочешь быть программистом, а будешь потреблять информацию, к примеру, я не знаю, там, писателя или там, музыканта, да, там, учить ноты, ты не станешь программистом, это так и останется твоей нереализованной мечтой, потому что не та информация, которую ты себя вкладываешь, как бы, да.
3: Вот, в общем, Даня хочет рассказать, что главный вопрос Гегеля и Маркса, что же определяет, сознание определяет бытие или бытие сознания в 21 веке по-прежнему актуален, так же, как и в
2: 19-м. Конечно, актуален, и можно сказать, что оба варианта подходят. То есть сначала мы меняем бытие, делаем его... То есть в любом случае изначально окружающая нас информация, окружающая нас пространство, да, влияет на наше мировоззрение. Когда мы его меняем, эти перемены на нас потом также влияют. Поэтому, я думаю, здесь оба варианта подходят. Но в данном случае я хочу обратить внимание, что против нас сейчас наш радиослушатель провел информационно-психологическую операцию и одним комментарием заставил нас уже 10 минут обсуждать эту тему.
3: Которая нам, видимо, наболела. Поэтому я предлагаю перейти к позитивной другой теме, пока я еще могу говорить, вот, пока я еще тут в симптомах моей простуды не совсем, как говорится, погряз, хочу рассказать про позитив. Сегодня у нас позитивный день, потому что один МиГ-29 упал на территорию Украины, а еще два так и не взлетели благодаря действиям наших Герани-4 с телеуправлением. Вот, собственно, сегодня на одном из аэродромов Николаевской области, Вознесенск, не Вознесенск, я точно не помню, как называется, по-моему, Вознесенск, вот, был нанесен удар по двум МиГам-29, которые готовились к боевому вылету. Один заправлялся в ЖБУ, железно-бетонном укрытии, другой, соответственно, уже выехал и, соответственно, на него грузились авиационные средства поражения. Вот, оба были поражены с объективным контролем. Плюс еще третий упал, не знаю, по зависящим или независящим от нас причинам, тоже на территории Украины. Украина сегодня лишилась трех МиГов-29, что достаточно ощутимо и составляет достаточно весомую часть из боеготовых МиГ-29 петушиных сил Украины. Вот, поэтому...
2: Так, давайте не будем...
3: Ну, ПСУ, а как они расшифровываются? Петушиные силы Украины.
2: В этом плане? Ну, вот. Если так, ну, похоже на то.
3: Ну, это же как бы птица, но
2: ну,
3: петух же тоже
2: более
3: птица.
2: Они с Францией пытаются дружить. Во Франции мы знаем, что это символ, как бы неофициальный символ Франции, поэтому да.
3: Да.
2: Поэтому, да, друзья, не думайте вот...
3: ПСУ, так они же
2: О плохих словах, да.
3: Вот у нас ВКС.
2: Все строго по словарю.
3: Вот
2: да.
3: У нас ВКС, Воздушно-космические силы России. Все понятно, как бы есть и воздух, и космос, и вот вся вот эта вот история. А у них ПСУ, ну вот, собственно...
2: Продолжаем.
3: Ну вот, продолжаем. Значит, что такое для нас уничтожение МиГов-29? Во-первых, МиГ-29 является достаточно эффективным перехватчиком наших крылатых ракет, беспилотников. Несмотря на то, что у МиГ-29 есть прозвище, это истребитель завоевания господства в воздухе над своим аэродромом, вот, из-за того, что у него малый запас топлива и бешеное потребление того самого топлива, он очень быстрый, обладает одной из самых больших скоростей набора высоты, он очень быстро реагирует на любую угрозу, у него быстрая реакция, то есть Советский Союз планировал этих МиГ-29 построить ну, как горячих пирожков ваша бабушка испекает, когда вы к ней приезжаете в гости. То есть они должны были быть везде, их должно было быть так много, они должны были в том числе взлетать.
2: А какая дистанция по запасу топлива?
3: Слушай, ну, там в зависимости от того, как будешь лететь.
2: Насколько на форсаже, да?
3: Да, на форсаже минут меньше 10, и ты пустой. Вот. Там, ну, все очень у МиГ-29 с топливом не очень, но постепенно они улучшали, там появились наросты, в которых дополнительно тоже топливо было. Я думаю, что авиационные эксперты, в случае чего, меня обязательно поправят. Но прикол-то в том, что не обязательно летать на форсаже, можно летать и там и баки есть, и всякая другая история. Все это быстрый маневренный самолет. Ну, Украина...
2: Без форсажа дистанция есть?
3: Слушай, я несколько сотен километров. Ну, то есть там в зависимости. Это немного, но это быстрый маневренный самолет. Украина приспособила их для нанесения ударов, в том числе по наземной, скажем так, целям. Франция передала достаточно большое количество корректируемых бомб Асом Хаммер, вот, плюс американские JDM-ы, и они скабрирование, вот пока мы скабрирование лупили нарами, они переделали свои самолеты для работы управляемыми корректируемыми бомбами скабрирования. И, к сожалению, эти бомбы наносили нам, ну, если не существенные, то потери, которые мы вынуждены были учитывать, они выносили командные пункты, они ударяли по складам различным и так далее. То есть то, что противник лишился трех боевых машин с боекомплектом и, возможно, с каким-то персоналом, это определенно серьезная наша, так сказать, победа. Редко удается за день уничтожить три украинских летательных аппарата. Но это чуть ли не редчайший случай в истории специальной военной операции. Вот, поэтому, конечно, поздравляем тех, кто причастен в плане разведки, в плане нанесения ударов. Вы красавчики, надеюсь, государство вас, как говорится, не забудет.
2: Да, присоединяюсь к сказанному. Вот, ну что, у нас, в принципе, и других хороших новостей достаточно. У нас, несмотря на информационный такой поток со стороны противника, что там вот все, причем на международном уровне, все, Украина побеждает, все, там они такие все сильные, всех вот это вот, понимаешь, победят, и Крым они захватят, и все. Ну, это все, скажу так, это, мягко говоря, бред. Вот, на фронте инициатива остается за нашими подразделениями. Бойцы, несмотря на все и все тяготы, вот буквально сегодня, вчера мне писали наши бойцы с передовой, все замотивированы, все готовы как бы продолжать бить врага, и получается так, но почему они писали, ребят очень сильно удручает то, что как раз-таки в тылу много каких-то таких настроений, ну не то, что, ну, не то, что панических, но таких каких-то там негативных. Они говорят, да мы тут как бы вот на передовой и на позитиве и готовы бить врага. Что там вообще вот происходит? Да? Ну, хочу сказать со своей стороны, что понятно, что в тылу, в разных там локациях, регионах, где люди не готовы к осознанию того, что ну, у нас война как бы идет, да, и что какой-то беспилотник может прилететь, там, ракета, еще что-то. И в целом нужно быть готовыми к разным ситуациям и понимать, как действовать и так далее. А для этого нужно задуматься. И когда люди не задумываются, понятно, что первые впечатления, когда что-то происходит в твоем городе или на дистанции твоего зрения, да, то это, конечно, повергает такой не то чтобы шок, но как бы стресс, как минимум. И люди начинают, а учитывая, что у всех телефоны, там, Инстаграм и другие соцсети запрещенные
3: в России экстремистские.
2: Да. Начинают сразу делиться своими первыми впечатлениями от подобного негатива, и складывается впечатление, что все пропало, как бы, да. Но на самом деле...
3: Ничего не пропало.
2: Друзья, все как бы нормально. На фронте у нас Константиновка, я думаю. Кстати, Константиновка, чтобы вы понимали, это достаточно крупный город. Достаточно крупный город. Это не какая-то поселок городского типа.
3: Это немалая такая.
2: Крупный город, да. Там, ну, там тысяч, наверное, на 80-90, ну, по крайней мере, до 2014 года. Вот, много застройки, много высотной застройки. И, тем не менее, наши бойцы продвигаются. То же самое на Сумском направлении. Есть продвижение, вот, и направления, и другие направления ДНР, вот, и на Запорожском направлении. Потом в целом боевая работа ведется, бойцы наши на месте. Вот. По поводу Крыма, противник на этой неделе пытался вбрасывать то, что Крым все...

0: жителям города Славянск. У вас, то есть, что они хотят? Как раньше они пытались вбить клин между Россией и Донбассом, да, в первую очередь ментальный клин, то есть в голове, чтобы жители Донбасса негативно относились к России, а жители России негативно относились к жителям Донбасса. Они это делали. Сейчас они делают то же самое, и это одна из их акций, направлена на то, чтобы поссорить, вот вызвать негатив между жителями Республики Беларусь и жителями России. Вот и все, друзья. Поэтому на такие вещи стоит обращать внимание и понимать, что это обычная манипуляция. Обычная манипуляция со стороны противника. То же самое касается всех вбросов.
1: А теперь самое интересное. Самый интересный вброс.
0: Но у нас осталось 2 минуты.
1: Две минуты. Как раз мы вбросим 2 минуты.
0: Давай вброс.
1: Накинем, как говорится, на вентилятор. 2 президента. России и Белоруссии уже 2-е сутки накидывают, вбрасывают, потому что 2-е сутки идут переговоры, внезапные, внеплановые, не анонсированные, в которые Александр Григорьевич поехал вообще в какой-то рубашке обычной, не деловой. То есть 2 человека, которые всегда показывали свои переговоры, говорили, делились своими какими-то мыслями, даже в период мировых кризисных каких-то ситуаций, даже в период начала СВО, что угодно. Всегда были пресс-релизы, анонсы. 2-е сутки абсолютная тишина сохраняется.
0: Но прессе не говорят, о чем переговоры.
1: Вообще
0: никакой информации 2 дня нет.
1: Да, я думаю, что... Вообще, у меня есть мысль.
0: 100% говорят о ядерке.
1: У меня есть мысль про ядерку. Ты любишь про ядерку?
0: Давай.
1: Мысль. И, ребята, это, если что, у меня
0: сегодня
1: температура...
0: Сегодня, кстати, суббота.
1: У меня температура и вброс. Смотри, Владимир Путин разрешает Александру Григорьевичу Лукашенко применять ядерное оружие по своему усмотрению. Владимир Зеленский нападает на Белоруссию, и Александр Григорьевич Лукашенко, не парясь, отпускает 10 ракет
0: ядерных,
1: Искандеров и 2 орешника с уже нормальной ядерной боевой частью по разного рода объектам на Украине. И говорит: извините, это вам в России с вами там нянчились, я вообще не собираюсь, вот вам 10 первых ядерных подарков, короче. Владимиру Путину говорят:
0: все,
1: как, вы применили ядерное оружие? А он говорит: нет, мы не применили.
0: Дело раскрыто. Но на самом деле мужики...
1: Все так и будет, ребят.
0: Мужики просто встретились порыбачить и немного перезагрузиться от вот этого всего происходящего негатива, да и все. А мы тут вот 2 дня гадаем, что там планы, ядерка,
1: ну все, я 100% версию почти дал.
0: Пришельцы высадились под Минском, и вот о чем речь. Друзья,
1: если что,
0: время первого часа подходит к концу. Друзья, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
1: Давайте.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Это тщательно скрывает, тщательно.
5: Ну, я стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
6: Меня заставили.
7: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и

0: объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России.
2: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 14 человек в Астрахани. И МИД Беларуси выступил с заявлением о созыве срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Далее подробнее. Владимир Путин продолжил сегодня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившееся ранее информационное сообщение подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эстманд сообщила РИА Новости, что второй день переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл с визитом в Россию, запланирован в расширенном составе. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватые в Днепропетровской области, сказано в сообщении Министерства обороны. По данным ведомства, группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, «Запад» заняла более выгодные рубежи, южная группировка улучшила положение по переднему краю. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, сообщили в министерстве, отметив, что потери ВСУ за сутки в Константиновке составили до 90 военнослужащих. В Красном Лимане российские войска продолжают продвижение в западном направлении. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России ударили авиабомбами ФАП-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Украинская армия за сутки в городе потеряла до 40 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах, говорится в сообщении российского обороны. Ведомства. 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других регионов России вернулись домой из украинского плена, сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она вместе с сотрудниками Комитета региональной безопасности и медиками встретила их на белорусской границе. Как отметил омбудсмен, людей вернули в рамках гуманитарной работы с украинской стороной.
2: Мне очень важно, что первые переговоры здесь, на территории Беларуси, за что большое спасибо, конечно, коллегам из Беларуси, они произошли буквально 3 недели назад, где мы с чистого листа после моего вступления в должность с Дмитрием Валерьевичем, моим коллегам с территории Украины, договорились о сотрудничестве. Мы договорились не только о совместном посещении военнопленных, об обмене документами, о гуманитарных миссиях и проектах по передаче посылок и писем, но самое главное, мы договорились о том, что мы будем реализовывать возвращение и воссоединение мирных жителей, гражданских домой, воссоединение семей. И уже в первую нашу встречу нам удалось воссоединить 5 человек. Это у нас 3 семьи, и также на территорию Украины уехало 3 другие семьи.
1: За все время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя Курской области. По-прежнему остается неизвестной судьба 320 человек, сообщают власти региона. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после отравления 14 человек в Астрахани. Один человек скончался, сообщили в следственном управлении СКР по региону. Ранее в управлении сообщили, что 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области. Одна женщина умерла. 13 находящихся в больнице пациентов, включая 4 детей, находятся в состоянии средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружила нарушение в работе цеха гастронома. Предварительной причиной отравления стали рыбные котлеты. Постановлением Роспотребнадзора по Астраханской области рыбный цех приостановил работу. МИД Беларуси выступил заявлением о срочном созыве заседания Совбеза ООН в связи с атакой на автобус под Брянском. Страна намерена донести свое видение произошедшего и настаивать на необходимости незамедлительного и объективного расследования. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Руслан Воронков. Он отметил, такие преступления не должны замалчиваться, а виновные уходить от ответственности.
3: В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня, Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета. Хотел бы отметить, что в настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совета Российской Федерации. В соответствии с временными правилами процедуры Совета Безопасности ООН, заседание состоится в самое ближайшее время.
1: Воронков отметил, что Беларусь всегда выступала за соблюдение норм международного права и защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда не должны быть мишенью в вооруженных конфликтах. Как ранее сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, за атакой на автобус с детьми в Брянской области стоят командующие силами беспилотных систем ВСУ «Бровди» и начальник военной разведки Украины Иващенко. Причастные к удару украинские боевики заочно обвиняются в теракте.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4-0 в пользу «Зенита». Дубль оформил Александр Ерохин, а также мячи забили Педро и Александр Соболев. В рамках предсезонной подготовки «Зенит» проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба «Химнасия» из Ла-Платы, действующего чемпиона Узбекистана «Нефчи» и чемпиона Сербии белградской «Цервенной звезды». Еще в одном товарищеском матче московские клубы «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила «Торпедо» со счетом 2-0. В составе «Торпедо» отличились Александр Юрьевич и Алексей Каштанов. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему контракту игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат и налоги на роскошь. Голдину 25 лет, он не был задрафтован на драфте НБА 2025, а после подписал двусторонний контракт с «Майами». В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе «Майами» 9 матчей, проведя на паркете в среднем 2,7 минуты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
1: Экология завтра облачно с прояснениями, плюс 24. В Твери переменная облачность, плюс 23. В Ярославле ясно, плюс 23. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 23. Так же, как и в Воронеже, в Смоленске пасмурный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
3: Все так? Все так. Нам бы еще час простоять. Мне точнее. До ночи продержаться, и все будет,
2: да, в принципе, нормально. Некоторые наши радиослушатели догадались, что Кирилл болен.
3: И не на голову.
2: Болен не только патриотизмом.
3: Да, да.
2: Но
3: да.
2: Еще и простудился. Вот. Значит, продолжим обзор наших новостей. Что еще сказать, друзья? Хотел бы поднять, знаете, какой вопрос? Вот сейчас мы...
3: Подними,
2: публиковали в Телеграме, но много каналов наших о том, что в Ростовской области появился очень предприимчивый человек.
3: Что за предприниматель? Возможно, он решил производить в PV-дроны для нашей армии подручными
2: средствами. Ну для этого нужен интеллект, знания, навыки и тому подобное. Нет, человек просто... ездит по заправкам, заливает какие-то такие баки на по тоне, я не знаю, там он...
3: Кубы
2: называют. Кубы, да, такие пластиковые, на 1000 литров, как я понимаю, водоизмещение. И у него их очень много так стоит во дворе, там под навесом. И потом продает, возит, как я понял, на новые территории и продает там... Ну, на одном видео он сказал по 200, я такой, нет, по 300. Типа, по 300 рублей за литр, что-то такое. Ну, то есть перекуп, который пользуется проблемами в стране, да, для того, чтобы...
3: Спекулянт.
2: Заработать денег, да. Ну, спекулянт сейчас уже, это ничего страшного в этом нет, когда... Это не вот в таком формате, не на таком продукте и не в такие времена происходит, да? И получается, вот это все свое предпринимательское чудо он публикует в запрещенном Инстаграме.
3: Угу.
2: Вот, ну и говорит, что у него все четко, вот топливо есть, все. Он
3: там продает. Слушай, ну с другой подобное. Стороны, смотри, с другой
2: не,
3: стороны.
2: Не, подожди, я хотел бы вот на этом немножечко остановиться, да. Хорошо, что вот этот человек оказался, наверное, таким слишком самоуверенным или глупым, и вот так по-честному в соцсетях признался о своей деятельности, да? А сколько таких, которые держат это в тайне? Да, вот приезжают на заправки, пытаются заправляться, а потом у нас вопрос возникает, а почему какие-то лимиты странные на заправках, да, почему в канистры нельзя наливать и тому подобное. Я не имею никаких претензий к людям, к гражданам, которые почему-то оказались не готовы к тяжелым условиям, да, вот в военное время, условно говоря, и переживают очень сильно, начинают там что-то запасаться, пытаться там в канистру себе дополнительно что-то налить. Ну, это ладно, это ну, люди, эмоции, это все понятно, с непривычки. Вот. Но у меня очень большие претензии к как раз-таки тем, кто пытается нажиться на этом. Нажиться, зная, что есть, появился дефицит. Надо еще, конечно, своей деятельностью этот дефицит усилить.
3: Да.
2: Вот, и зарабатывать сверхдоход. Я очень надеюсь, что подобные люди ответят, будут все установлены и понесут ответственность по закону. Но какой бы я хотел еще пример привести всем нашим радиослушателям? Повторюсь, и опять же этот пример будет с Донбасса.
3: Ну, давай.
2: Вот, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. У нас с топливом проблемы всегда. Ну ладно, не всегда, но...
3: Всегда с горячей водой, к сожалению.
2: Ну, вода — это отдельный разговор, да. Последние годы Вот. Ну и до этого, кстати, и до СВО были проблемы с топливом серьезные в том числе. И очень часто, много лет были лимиты на заправках или только по талонам для там, военных, силовиков, других госорганов и так далее. Люди как-то жили, никто там не пытался запастись, там, залить себе 300 канистр, спрятать в подъезде, еще что-нибудь в этом плане. Нет, ну люди, да, лимиты, лимит, ну ничего, приехал там, заправил 20 литров, причем лимиты 20 литров. Вот заехал, надо тебе больше куда-то дальше ехать, ты от заправки к заправке и куда-то поедем. Там 20 литров, там 20 литров, ну и по пути своего
3: ходит в гости
2: движения. По утрам. Да, и как бы все понимали, ну, и как бы жили. То есть я что хочу сказать, что вот видимость плюс усиливаемая противником в интернете, что вот если сейчас бензин уже есть лимиты какие-то, значит его осталось... Ну, максимум на 2 недели. Угу. Ну, на 3. Ну, может, на 3. А потом его вообще не будет. И люди начинают пытаться там запастись и так далее. Нет, друзья, будет. Я же говорю, у нас много лет были лимиты. Будет бензин, нормально все будет, не с избытком, может быть, какое-то время.
3: Ну, сейчас придумывают различные логистические пути и с Индии, и с Казахстана,
2: да, сейчас...
3: и с Белоруссии. И как бы, ну, надо понимать, что мы живем в капиталистической экономике. Вот многие говорят, вот там крутой Советский Союз, плановая экономика и так далее. Есть мнение, не мое, что если бы такое количество санкций одновременно бахнули бы на советскую экономику, возможно, она бы схлопнулась. Но как раз-таки экономика России, то, что она все-таки в капиталистическом русле существует, появился параллельный импорт, серые завозы, какие-то схемы. И так или иначе, если есть, скажем так, спрос, то будет и предложение. Вопрос, конечно, про цену, про все остальное. Тут, опять-таки, но мне опять-таки, как человек, который привык, что бензин стоит от 1,5 до 2 евро, то есть там от 150 до 200 рублей, меня цены до сих пор не удивляют, даже самые большие. И не потому, что я зажрался, потому что в моей жизни до 31 года других цен на топливо не было. Никаких других цен. Я никогда не видел цен таких, как в России. Вот. И вне зависимости от того, какие где были зарплаты, потому что надо понимать, что в условной Прибалтике зарплаты-то от крупных городов России особо не отличаются. Вот. Поэтому... Да, скорее всего, может быть какой-то определенный рост цен. Да, это, безусловно, негативно влияет на инфляцию, но, опять-таки, это война, и никто не обещал в войне, что будет легко. Нам хотелось бы, это безусловно, но никто, к сожалению, не обещал. Я надеюсь, что люди, которые ответственны за снабжение страны, они все-таки придумают те самые схемы, различными путями обеспечат то самое топливо. Лично я сейчас как бы понимаю, что там моя машина жрущая 30 плюс литров топлива, вот я на ней, собственно, сейчас даже и не езжу. А зачем? Ну, собственно, зачем создавать повышенное потребление? С одной стороны, казалось бы, один человек ничего не влияет, но обращаюсь, опять-таки, ко всем людям, у кого есть тоже возможность сократить то самое потребление без смысла, вот как в моем случае никакого смысла ехать куда-то нет, вот, то едьте на общественном транспорте, на такси, которые обычно достаточно экономичные машины и так далее. Вот. Но это мое мнение. Я думаю, что буря, скажем так, будет пережита, по крайней мере, пока у противника не появится большое количество баллистических ракет, но про это мы неоднократно говорили, к этому надо готовиться.
2: Ну, да, но в то же время ударами по украинским тылам мы делаем все, чтобы это количество критическое не появилось. Вот, поэтому здесь много факторов. Но я хотел бы сейчас с тобой обсудить польский вопрос, поскольку ты ближе, так сказать.
3: Чуть было не пошутил.
2: Ты очень близок.
3: Про решение польского вопроса.
2: Ты очень близок, да. Смотри, тут интересный произошел, не знаю. Ладно.
3: Александр Суворов.
2: Подожди. Потом давай, сейчас будешь отвечать. Вот, можешь это самое.
3: Ну, давай.
2: Вот. Что заявил глава МИД Польши Сикорский? Он заявил, если Путину недостаточно Украины, и он хочет войны, то Польша готова, и мы сделаем то, что всегда делали. И вот у меня вопрос, что они всегда делали? Проигрывали войны, распадались.
3: Слушай, тут...
2: О чем он? Или там что-то личное?
3: Смотри, давай будем честными. Польша, памятник Минину Пожарскому в Москве не просто так стоит.
2: Ну, ты вспомнил прям много веков назад.
3: Хорошо, я тебе вспомню 100 лет назад.
2: Ну, 22-й
3: год, да, польская армия раздала нам не иллюзорных, вот, и нецензурные, далее бы слова, шли, и Тухачевского разбили. Мы были под Варшавой, после чего через год мы отдали им Киев, Минск, отдали огромное количество территорий, подписали позорные соглашения с ними. Вот поэтому поляки — это хорошие воины, исторические, они всегда создавали нам проблем. Да, были периоды, когда мы, слава богу, умели с ними бороться. Передаю привет, конечно, Александру Суворову, вот нашему прекрасному генералиссимусу, вот, который, конечно же, окончательно решил на 150 лет польский вопрос с их государственностью, ну вот, в течение 3 походов на Польшу. Ну вот, и Польша прекратила свое существование, к счастью. Но потом, в силу различных исторических событий, Польшу снова возродили. Вот, и она первым делом, что сделала, нанесла нам стратегическое поражение в советско-польской войне. Вот, поэтому на данный момент польская армия наиболее сильная, наиболее боеспособная, наиболее экипированная во всей Европе, представляет наибольшую угрозу. Численно ее превосходит только, наверное, армия Турции, но турецкая армия не граничит с Россией, это во-первых. Во-вторых, турецкая армия вряд ли столь же боеспособна, сколько армия славян польских. У Турции, несмотря на то, что это наш геополитический, исторический противник, а часто и враг, на данный момент нет каких-то суперпритязаний в нашу сторону, что не скажешь о поляках. Вот, поэтому польская армия, я бы не стал иронизировать, страна, в которой там больше сотни хаймерсов, больше тысячи танков, сотни тысяч вооруженные силы, очень хорошо оснащенные, по последнему слову, техники, с истребителями уже 5-го поколения недавно. Это вам, как говорится, не Украина. Вообще не Украина 22-го года, даже не рядом.
2: Ну, я добавлю к тебе, что они еще, по-моему, 7% ВВП
3: там бешеные деньги
2: на
3: тратят.
2: Армию бросили. Да.
3: Плюс
2: насчет Украины я тебе хочу сказать, что вот ты как-то сравниваешь, это вам не Украина, а я хочу сказать, что...
3: 22-го.
2: Ну, я даже по 22-го. Это по 14-му, если бы ты сказал, я бы с тобой согласился. Но 22-й год украинская армия была очень боеспособна и очень экипирована и снабжена как бы серьезным вооружением.
3: А вот польская еще более боеспособна и еще более экипирована.
2: Сейчас я бы не согласился.
3: Сейчас-то нет.
2: Полякам бы...
3: Ну,
2: подожди, в 22-м, вот за 8 лет у них через фронт прошло почти 800 тысяч людей. За 8 лет
3: войны на Донбассе. И прочих там.
2: Поэтому и беспилотники мы начали применять с 2014 года. И мы, и они. А друг на друга, ну, сначала для разведки, а уже как ударные начали применять, сбрасывать друг на друга гранаты где-то с 16-го года.
3: Ну, смотри.
2: Поэтому здесь я бы с тобой
3: поспорил. Я в этой истории понимаю, что поляки-то в первую очередь будут бороться не с Россией, а поляки в первую очередь будут бороться с Белоруссией. Вот. А белорусская армия не сможет выдержать удар со стороны Польши, просто, ну, по численному составу вооруженных сил, при всем уважении, ни в коем случае, я еще раз говорю, не про выдержку, не про все, просто Беларусь достаточно небогатая страна, да, у нее достаточно хорошая армия для небольшой страны, население тоже в 3,5 раза меньше, чем у Польши. Ну, там просто превосходство Польши во всех видах вооружения кратное. Вот, поляки, они ничем не хуже нас, они такие же славяне, исторически ни разу польская армия не показала себя трусливой, или какой-то там безвольной, или плохо воюющей, и я не думаю, что, ну, то есть это вам не турки, которые умудрились проигрывать с 5-кратным превосходством, не румыны какие-нибудь там, вот, не вот эти вот ребята. Поляки всегда воевали хорошо, и замечено, какой-то трусости у поляков не было. Поэтому, в первую очередь, конечно, это история про угрозу Беларуси, Белоруссии, Калининграду, достаточно оголенному и изолированному на данный момент. Вот. И единственное, что, конечно, польских ястребов сдерживает, это наличие ядерного оружия и, наверное, какого-то какой-то уверенности,
2: в первую очередь, его... на территории Республики Беларусь.
3: Да, да, да. В первую очередь, то, что это оружие применят. Потому что на данный момент мы понимаем, что основная часть боеспособных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, она находится в зоне СВО. Ну, вот, снимать оттуда подразделения для защиты Белоруссии, скажем так, особо не понять, как это сделать. Конечно, в случае необходимости это будет сделано, но, опять-таки, в этом это задача Польши — ослабить группировку
2: но
3: в случае чего.
2: Я тебе скажу, что не так все плохо у нас в тылу, потому что много подразделений, в том числе подразделения ВДВ, то есть, ну, условно говоря, часть подразделения находится в СВО, другая часть находится в воинской части,
3: ППД,
2: на
3: пункте
2: постоянной дислокации, они меняются там каждый какой-то период. Поэтому в случае экстренной ситуации понятно, что подразделения, которые находятся, условно говоря, на отдыхе, до укомплектования, они сразу выдвинутся на территории Республики Беларусь. Поэтому понятно, что поможем. В принципе, да, согласен, что поляков нельзя недооценивать.
3: Вот тут пишут пшеки, вояки, сколько они против фашистов бились. Ну, ребята, они бились против них месяц. Если мы возьмем территорию Польши, ее площадь, отнимем ее, ту территорию, которую присоединил к себе 17 сентября 1939 года Советский Союз, вот, в рамках освободительного похода на Запад, так называемый, и посмотрим ту территорию, которую поляки защищали 30 дней, и потом посмотрим на территорию Советского Союза, которую мы потеряли за первые 30 дней в результате немецкой агрессии с 22 июня по 22 июля 1941 года. Внезапно вам окажется, что поляки очень недурственно воевали. Ну вот, да, они были в огромном численном превосходстве противника, в отличие, кстати, от нас. Мы не были... Да, у нас были там неотмобилизованные части, да, 3 эшелона. Мы очень быстро мобилизовались. Техники у нас было десятки тысяч танков и десятки тысяч самолетов. Как они были израсходованы, это уже другой вопрос. Ну, в общем, не нам в рамках 41-го года предъявлять полякам за то, как они воевали. Нормально они воевали. И восстание они потом подняли в Варшаве. И вам вместе с советской армией в 44-45 году воевали достаточно эффективно. И всю историю современности, наверное, последние лет 500 польская армия показывала себя всегда на достаточно уважаемом уровне, и любой человек, кто немножечко историю знает, не будет заниматься шапкозакидательством и говорить, что поляки там плохо воюют. Это румыны, да, вот над румынами все ржали всегда, румынские армии.
2: Ну, чисто давай исторически, чисто исторически, чтобы просто не унижать какой-то народ, да. Еще что-то, ну, не получалось у них воевать. Все.
3: Ну, не получалось, да. Это знаешь, как там, Румыния вступила в войну, направьте туда 2 дивизии. Она вступила в войну на нашей стороне. Направьте туда 4 дивизии. Но это немецкая, поговорка, вот, времен Первой мировой войны. Вот, потому что, ну, вот как бы. Потому что вот так вот, да. С поляками все иначе. Вот, просто надо их, еще раз говорю, не надо никого недооценивать. Игорь Иванов, еще раз говорю, посмотри территорию, вот он там ржет, что целый месяц, посмотри территорию, которую поляки защищали в течение месяца, и посмотри площадь, которую потеряла советская армия за первый месяц немецкой агрессии. Напоминаю, например, немецкие войска в первые сутки прошли на 50 километров. Минск был взят, по-моему, в течение первой недели. Вот. А Варшаву обороняли до конца сентября.
2: Да, уже немцы были под Минском, а, ну, Брестская крепость еще сражалась.
3: Да, да, да. Они уже там чуть ли не под Смоленском были, когда Брестская крепость еще защищалась. Месяц Брестская крепость держалась. Вот. Поэтому все вот эти идиотские истории про то, что они там трусы и так далее. То же самое, знаешь, вот есть такая вот история про французов, например, все ржут над французской армией, французы отступают, но потому что они немцам проиграли за месяц в 41-м году, в 40-м году. Вот, ну,
2: подожди, по-моему, даже меньше, чем за месяц.
3: Ну, началось, если мне не изменяет память, 10 мая 1940 года операция «Фал», как она у них была, называлась, фал что-то, ну, не помню уже. Вот, а началась она в мае, и закончилась она в июне поражением Франции. Ну вот. Но опять-таки надо вспоминать, как французы воевали героически в Первую мировую войну. То, что они не смогли понять современные методы ведения войны, то, что там военно-политическое руководство их кинуло, что они там неправильно что-то рассчитали. Но в целом говорит, что французская армия когда-то плохо воевала. Она и в Африке хорошо воевала, и в Индокитае хорошо воевала потом. Вот. И я тоже французов бы, например, не до... Про 19 век мы говорить не будем, наверное, про наполеонов, вот как они тоже гоняли там, и с англичанами они постоянно гоняли. В общем, я считаю, что наших противников не стоит недооценивать и как-то шапкозакидательствовать.
2: Присоединяюсь. Вот так, следующая новость. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что ее слова о необходимости замедлить работу онлайн-игр в России была шуткой. Точнее, были шуткой. То есть, можно сказать, оттепель?
3: Могу сказать, что кто-то...
2: Что вчера, конечно, вот это ее предложение по замедлению игр вызвало очень серьезный, так сказать, ажиотаж в информационном поле.
3: Мне 34 года, я играю в компьютерные игры 30 лет. Вот. Ну, в принципе, ничего плохого в том, что я играю в компьютерные игры, не случилось. Если кто-то считает, что проблема с компьютерными играми, занимайтесь воспитанием своих детей. Мои родители как-то смогли и игры мне дать, и воспитать меня. Вот. Если для вас это как про плохого танцора, вот уже извините, ну, как бы не компьютерные игры мешают воспитанию детей. Я играл в ужасные игры с кровищей, с кишками и всеми остальными.
2: Какой-то постмен.
3: Нет, первая моя игра, мой дядя мне поставил
2: Кармагеддон.
3: Doom 2 в 94-м году или 95-м.
2: Ну, в Кармагеддон точно играл.
3: Я еще, как говорится, я еще детский садик не закончил, короче, я уже играл, и ДД КЮД мне ввели, и там столько всего и вся, и сколько всего вообще в играх было, и не знаю. Игры прекрасная штука, до сих пор в них могу поигрывать, и могу сказать, что вот этот типичный постсоветский двор а-ля 90-х нулевых принес гораздо больше зла детям и поколениям. Я в первую очередь имею в виду запрещенные вещества, распитие всякого, вредные привычки, плохие компании, вот героини шоу «Беременна в 16» и так далее. Они точно не в рамках компьютерной игры Roblox таковыми стали. Вот.
2: Да,
3: поэтому да. Не надо видеть игры. Игры могут быть очень хорошим способом развивать разного рода...
2: И преступность, которая у нас произошла в 90-х, казалось бы, советские люди, которые воспитывались правильно, но откуда-то появились бригады бандитские в 90-х. Да? То же самое, что происходило где? В Татарстане, да, это то, о чем сериал
3: фильм,
2: «Пацаны» был снят.
3: Не «Пацаны», этот, как же он назывался?
2: «Слово пацана», точнее.
3: «Слово пацана», да.
2: Я
3: слово
2: прошу
3: пацана.
2: Прощения, «Слово пацана».
3: Это было во всем Советском Союзе и постсоветском Союзе. Такое даже в Прибалтике было, условно, в районы были в той же Риге, в Таллине, русские с латышами или с эстонцами, разное противостояние. Все это было и так далее. И еще раз говорю, я просто вспоминаю, сколько зла принесла улица, вот, сколько ужасного она и, в принципе, в мире приносит. Южная Америка, вот эти банды уличные, фавелы все эти. Это все вот улица, о которой так все решительно...
2: Она сделала нас сильнее. Хватит вот это вот...
3: Не знаю.
2: Это
3: я
2: вот,
3: честно...
2: вот это вы тепличные, понимаешь?
3: У меня была бурная рок-н-ролльная юность, я как бы все это тоже видел, но могу сказать, что...
2: У нас были нормальные сходки, драки, пацаны были пацанами. Девчонки, девчонками, как там, все стояли друг за друга, понимаешь,
3: брат
2: дрались,
3: брата,
2: потом обнимались, мирились, все нормально, никто не боялся проблем.
3: Ну,
2: сейчас
3: компьютерные
2: иногда
3: игры...
2: я тебе скажу...
3: О чем компьютерные игры этому мешают? Ну, типа, хотите подраться? Ну, я просто считаю, что лучше драться, ругаться и выплескивать свои эмоции в рамках компьютерных игр, чем в рамках вот этих вот реальных...
2: Согласен, но нужно воспитывать детей так, чтобы их потом белки в лес не унесли.
3: А, ну так это вопрос воспитания. То есть
2: надо еще как бы, да, еще что-то давать. А игры, здесь момент какой? Зависит от родителей. Если родители дают гаджет ребенку в 3 года, лишь бы он их не отвлекал своим вот этим всем, и ребенок просто уже вон сколько видео есть, когда ребенок во сне как будто листает планшет или смартфон и тому подобное. Если у родителей в голове хлебушек и ветер там такой свистит, ну, тут уже не важно, есть игры, нет игр, что угодно, ты поставь ребенку там просто как менять цвета на экране, он будет сидеть, цвета менять.
3: Просто потом... вопрос в чем? Если вы, да, как правильно сказал Даня, используете компьютерные игры для того, чтобы не воспитывать своих детей, как только вот по предложению некоторых высокосидящих барышень вы эти компьютерные игры запретите, то вы по-прежнему не будете воспитывать своих детей. Вот, как говорится, тут надо просто осознать, что вина не в компьютерных играх, а в том, что вы не воспитываете своих детей. И тогда у них начинаются проблемы. Еще раз говорю, я сижу в компьютерных играх больше 30 лет. У меня появился интернет благодаря моему папе, не знаю, смотрит он этот эфир, не смотрит, примерно в 99-м году, примерно там в 2000-2001
2: у меня появился телефон. Друзья, особенно женская молодая аудитория, вот Кирилл холост, Кирилл временно в нашей стране нелегал, но очень перспективный нелегал. Да, у него с конца 90-х интернет. У меня не было интернета. У меня интернет только в начале 2000-х появился. У него с конца 90-х. У него еще есть Феррари. Он много играл в компьютерные игры. Да. И он постоянно входит в костюмах. Да. Пожалуйста.
3: 21 костюм.
2: Надо объявить шоу «Холостяк». Шоу «Холостяк».
3: Ладно. Холостяк нелегал.
2: Да, Александр пишет, вот, кстати, постоянный слушатель из Республики Коми. Александр, Татьяна и родные ваши, спасибо, что нас слушаете. Насчет окопов 41-го года в случае, если на Беларусь нападут, я думаю, что будет применяться другое вооружение. И, скорее всего, ядерное.
3: Я же сказал расклад.
2: В том числе,
3: сейчас
2: но...
3: Владимир Путин обговаривается
2: с Александром Григорьевичем Лукашенко. Давай, прекращай. Давай сейчас серьезно.
3: Применение ядерного
2: оружия. Я очень надеюсь, я бы хотел, чтобы до этого не дошло. Я бы очень хотел и очень надеюсь, что может быть все-таки... Я, друзья, сужу со своей колокольни. Никаких методичек. Я говорю...
3: Как то, человек, что... который пережил две ядерных зимы.
2: Да. Я говорю то, что думаю. Я очень надеюсь, повторюсь, это мои мысли, это не какой-то инсайт. Я очень надеюсь, что в обозримом будущем мы проведем ядерные испытания где-то на полигоне для того, чтобы показать нашим врагам, что оно у нас есть, и мы готовы его применить в случае угрозы, как нам, так и нашим союзникам. И, может быть, это остудило бы... горячие головы наших западных в кавычках партнеров.
3: Все это снять с 8К.
2: Так, Кристина пишет, о телефончик пишет? Кирилла можно. Так, подожди, шоу-холостяк продолжается. Так, Кирилл, ну ты там, я не знаю.
3: У меня в телеграм-канале есть...
2: бот обратной связи.
3: Не бот, у меня прям в

0: написать фразу.
1: Во времена социалистической идеологии, да, то, что было опасно для капитализма. И благодаря наличию этой идеологии даже в капиталистических странах люди более-менее нормально жили, потому что им давали, как бы, да, чтобы сказать, что капитализм лучше и так далее, коммунизм плохо и тому подобное. Вот. Мы можем идеологически влиять на мир, мы можем давать новые идеи, за которые может весь мир пойти, чего не могут, ну, как бы, другие страны. Да? Поэтому вот в этом... наша угроза для Запада, ну, в их глазах, я так это вижу.
0: Да, да.
1: Вот,
0: да.
1: Поэтому слушай, не так все просто. Отдельно новость на этой неделе была, да, что вот я хотел бы обратить внимание, ФСБ пресекла деятельность 45 подпольных мастерских, которые создавали оружие.
0: Угу.
1: В 53 субъектах Российской Федерации. Отдельно хочу сказать, что, кстати...
0: Это какая-то сеть накрыта, получается.
1: Ну, я думаю, что это совокупно. Тут и без сети, как бы, понятно, что криминалу нужно огнестрельное оружие, его нужно или где-то добывать, или где-то создавать, производить, да? Еще отдельно хотел бы обратить внимание, что наши правоохранители, то есть, в первую очередь, это, конечно, ФСБ, это МВД, полиция, ну, Москва в основном, также вот...
0: Отдел К?
1: Как кибернетической безопасности.
0: Ну, отдел К.
1: Ну, вот, да. Ребята, которые ну, условно говоря, киберполиция, да. Очень много принимают, скажем так, агентуры вражеской и оборудование колл-центров Украины. То есть, которые влияют на наших граждан, обманывают, участвуют в организации терактов и тому подобное. Поэтому
0: и пусть
1: респект,
0: работайте,
1: братья, да. И полиция красавчики, и ФСБ красавчики. Вот, просто хотел бы еще обратить внимание вот на это. В целом, страна живет, страна воюет, сейчас тяжело, но у нас, друзья...
0: Поддерживайте своих,
1: поддерживайте
0: страну,
1: своих, все будет хорошо. Берегите себя, берегите друг друга, а главное, помогайте друг другу. Все
0: да,
1: будет
0: удачи.
1: Хорошо. Через неделю встретимся.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
7: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для

0: Для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: «30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В районе Запорожья ударами герани поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков осуществила совместное воздушное патрулирование. И в воскресенье температура в московском регионе прогреется до летних показателей. Далее подробнее. Владимир Путин продолжил сегодня общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Появившееся ранее информационное сообщение подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. Как рассказал Песков, темой беседы двух лидеров стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Совместное шестичасовое патрулирование стратегической авиации России и Китая не было направлено против третьих стран, сообщили в Министерстве обороны. Авиагруппа из российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков осуществила совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их сопровождали истребители Су-30 и Су-35. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования, отметили в Министерстве обороны России. Вооруженные силы России уничтожили М-2 истребителя МиГ-29 в ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает Министерство обороны. Также в районе Запорожья ударами гераней поражен завод по производству нефтепродуктов, используемый в интересах ВСУ. Возникло объемное горение. Ранее ведомство опубликовало суточную сводку из зоны СВО, в которой отмечается, что занятый российскими войсками рубеж после взятия под контроль села Новоскелеватское создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области. По данным министерства, группировка «Восток» закрепилась на западном берегу реки Гайчур, что позволяет нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Ранее в субботу сообщалось о взятии под контроль Днепропетровской области села Новоскелеватского. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров, сказано в сообщении министерства. Группировки «Север» и «Центр» за сутки улучшили тактическое положение. Подразделения «Запад» заняли более выгодные рубежи. Южная группировка улучшила положение по переднему краю. Также сообщается, что вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия, информирует российское оборонное ведомство. 4 мирных жителя получили ранения при ударе БПЛА ВСУ по точке быстрого питания на центральном рынке Сватово Луганской Народной Республики, сообщают региональные власти. Одну из женщин госпитализировали в Луганск, она в тяжелом состоянии. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, накануне Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщил, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
2: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
1: Власти Иркутской области обратились в правоохранительные органы в связи со случаями перепродажи топлива по завышенным ценам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он добавил, что власти региона продолжают работу с профильными федеральными ведомствами, правительством, Советом Федерации для стабилизации поставок топлива. Прорабатывается также правовой механизм, который позволит поставщику отпускать топливо не только конечным потребителям, но и частным АЗС. Оперативные службы обеспечиваются топливом отдельно. По оценке Кобзева, ситуацию удастся улучшить в ближайшие 10-14 дней. Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Тем не менее, по его словам, сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей, и это займет какое-то время. Он также сообщил, что для наполнения внутреннего рынка в еще большем объеме может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей. Выходные в московском регионе будут вполне комфортными. Завтра температура в мегаполисе прогреется до летних показателей. Как утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в начале следующей недели не обойдется без скоротечных ливней и гроз.
3: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье уже летнее, плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе «Торпедо» отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль серебряная у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках среди женщин Блатцева и София Алеева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчины серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 27, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске переменная облачность, плюс 19, в Рязани ясно, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22, в Донецке небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 25. 26. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Жена героя».
1: Спектакль «Жена солдата». В этом произведении есть и средневековая жена, и казачка, и Первая мировая, и афганская война, и заканчиваемые современными событиями СВО. И на этом спектакле всегда есть момент, когда у кого-то скатывается слеза. Это значит действует.
0: Заместитель директора Малого театра Татьяна Крупенникова в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
3: Точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
4: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
5: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Вадимом Тихомировым.
1: Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый день.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
2: Да, это так.
1: Так.
2: Это так было.
1: Угу.
2: Ну, не так часто, потому что это очень
1: трудоемкий,
2: хлопотно, да, делать это все. Но
1: ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
2: Ну, квартира большая, во-первых, была.
1: Так.
2: Да, да, да, она была подарена именно бабушке.
1: Это товарищем Сталиным?
2: Да, да. И это была на Садовнической набережной.
1: Ого.
2: Сейчас она называется. А раньше она была набережной Горького.
1: Так.
2: Вот, напротив Кремля. Вот, там была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
1: Угу. Или за окошко бросить, да?
2: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
1: Да. Да. Хорошо.
2: Да, так что это было.
1: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
2: Это точно. Кашонкин луг.
1: Это техникум. Это здесь Останкино.
2: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год. Вот.
1: Как звали эту прекрасную девочку?
2: Алла. Ее так и зовут.
1: Аллочка. Так.
2: Да.
1: А чем же она вас поразила?
2: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое личико. Вот уже 45 лет мы вместе.
1: Да. Это надо же между котлетами и борщом найти свою судьбу. Хорошо. Это правда, что для того, чтобы устроиться на работу поваром в Кремль, вам пришлось пройти проверку на детекторе лжи?
2: Да, конечно. Но раньше он так не назывался.
1: А как он назывался раньше?
2: Вы знаете, это точно не помню, как это научно было называлось, но они говорили, это тест. А, давайте пройдем тест.
1: Это в советское время?
2: Это в советское время.
1: Когда всем говорили, что полиграф – это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
2: Ну, это было, да. Так это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа этой комнаты. Вот мы сидим, два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
1: А вы в датчиках?
2: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не помню.
1: По телу.
2: Так. Да, по телу. Вот и они задают вопрос. Не надо, говорит, там что-то рассказывать. Просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз я ее не видел. Но я не один раз проходил этот.
1: А почему?
2: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное... Мы все проходили, да. Да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
1: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
2: Да, это было.
1: Так.
2: Михаил Сергеевич направлял меня на стажировку.
1: Это Горбачев.
2: Да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо, здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилем, и все такое.
1: Да как же наш фарфор?
2: Фарфор, да, он остался и был такой. Ну, все равно это все уже такое потертое было.
1: Да?
2: Такое за это, да. И приборы, и блюда, которые выносили, выдавали. Вот. Нужно было обновить. Он хотел это сделать.
1: Эстет.
2: Вот. Да. Да, хотел. И Раиса Максимовна очень хотела. Ну, вот ему не удалось. Это сделал Борис Николаевич уже все.
1: Ну, да.
2: Ремонт он сделал уже все там как следует. Вот. И,
1: так, конечно, а вас направили?
2: Да, направил. Я был там почти 5 месяцев.
1: Ух ты!
2: Я был в посольстве нашем. Вот, а это очень посольство близко находится прямо к дворцу. И вот, ну, много, конечно, ничего не показывали.
1: Да?
2: Как, где, да, да, это было много очень секретов.
1: А какие секреты, например?
2: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
1: Да что, серьезно?
2: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном блюде не должно быть ни, даже намека этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, лук идет, там разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Я говорю, а что для моркови? Даже для бульона. Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал.
1: Так, ну а чего ее поразили сердце?
2: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
1: Ну, это да.
2: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прямо.
1: Анатолий, а чем она запивала все это?
2: Вино, шампанское.
1: В обед?
2: Нет, не в обед. А. Не в обед. Я знаю, что ну, такой, как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее был. Расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что это такое. А вот это вот все вино. Я знаю, что она пела шабли. Да, шабли, я не знаю, почему, как-то вот так вот, прям вот определенных годов, да. Вот.
1: Я думал, виски. Английская королева.
2: Ну, виски-то пили они, пили, да. Я думаю, что...
1: Так что же вы сделали?
2: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было, и с фруктами, зимой я как раз, у меня командировка была, вот, январь и дальше туда. Вот, я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот...
1: Бройлерная, да?
2: Бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать. Что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой. Я клубнику зафаршировал его кедровыми орешками.
1: Как, прям самыми настоящими?
2: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут, все орехи только идут с России.
1: Так.
2: Да. Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
1: Буше – это что-то, это соус?
2: Буше, нет, это не соус, это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
1: Как мило.
2: И вот все это сделал красиво. Соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
1: Да.
2: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятин и говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал? Я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, им интересно было.
1: Английским поварам?
2: Да, английским поварам кухни.
1: Так.
2: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Был. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубника? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубника. Но у вас, я смотрю, на круглый год.
1: Да.
2: И все. Но то, что до нее это дошло.
1: Да.
2: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
1: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный?
2: Да.
1: В каком звании?
2: Полковника.
1: Каких войск?
2: Ну, он был летчиком.
1: Да.
2: Вот, он летал на самолетах. Очень много мест поменяли. И Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка. Очень много. А я, мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном. Я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
1: А, вот так даже? Да. Зато жили два шага от Кремля.
2: Ну, да. Да.
1: Учились плохо в школе?
2: Нет, хорошо, я учился.
1: Да?
2: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10 классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
1: Ого.
2: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, не нужна она мне.
1: Подождите, как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
2: Ой, там была целая такая эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
1: Ну, конечно.
2: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
1: Папа пугал армию?
2: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию. Я говорю, пойду, и что такое?
1: Ну, да.
2: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
1: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
2: Он даже не знал. Бабушка только знала. Это. Ни мама, ни папа не знал.
1: Вообще никто не знал.
2: Когда я уже отучился, да, 2 месяца или 3, бабушка только сказала. Им
1: это, да вы что?
2: Проговорилась. Да.
1: У бабушки кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
2: Анастасия.
1: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
2: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
1: Да, я знаю. Да. В Куцево.
2: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так, он почему-то всегда говорил, говорит, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
1: Почему?
2: Не знаю. Я не понимал тогда. Ну, да. Мне как-то неинтересно, наверное, было это. Но почему-то она всегда так говорила. Это говорит, только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что... Конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
1: Ну, такого, да.
2: Вот. Да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, потом же, наверное, Берия, там еще вся там было такое.
1: А о человеческих качествах?
2: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная вот эта вот была в 1953 году. Вот, у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
1: Оно сохранилось?
2: Оно сохранилось, оно у меня есть, да.
1: Так.
2: Оно у меня есть, эта книга. Вот. Ну и что-то так... Это такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот, серебряные такие вот.
1: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
2: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню. Очень редко. Но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь и стоит, не заходя, слушал. Ну, у них очень маленькое количество людей было. Именно вот из обслуги такой.
1: Да, вот. Интересно.
2: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него
1: говорила. Но вернемся к вам. Анатолий Галкин. Замечательный повар. Где вы в армии служили?
2: Ну, я служил в связи. Связь.
1: Это так называется?
2: Оснат спецназ, да.
1: Ага.
2: Радиоперехват.
1: Ого!
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Ленинградская область.
1: А потом уже вернулись из армии и...
2: Я уже учился. Я отучился 1,5 года в техникуме, понимаете? И меня забрали в армию. Мне не дали
1: доучиться. А, даже так?
2: Да.
1: А, ну да.
2: Да, мне не дали доучиться, потому... Ну, тогда. Так было вот так. Я ушел. Потом пришел с армии, 2 года я отслужил, закончил уже вот этот год. Ну, там я быстро сдал, они уже меня знали, ждали.
1: И потом с военного атташе поехали в БОН.
2: Ну, до этого я еще работал в Совете экономической взаимопомощи.
1: Это здесь, на Новом Арбате?
2: На Новом Арбате, да. А первое место моей работы было ресторан «Золотой колос» на ВДНХ. Он еще работал. Русская зима какая там была, первая вот после выпуска. Тройки, иностранцы, икра, водка. Ой, какая это.
1: Красота.
2: А сейчас вот его отделывают. Я здесь приезжал недавно. У меня прям ностальгии било. Вот, понимаете, я так хотел его увидеть.
1: Ох.
2: Да.
1: И вот вы поехали в Бонн, там отработали.
2: Да.
1: Кстати, как немецкая кухня?
2: Вообще никакая.
1: Вот я то, что подумал. Вот ни о чем.
2: Мне кажется, у них собрано со всего мира.
1: Ну да.
2: Так же, как и Англия.
1: Там вообще нет кухни. Ну, кроме этой картошки с начинками.
2: Да, да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
1: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
2: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым
1: Петром
2: Юрьевичем.
1: Да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
2: Да, да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремле.
1: А-а-а.
2: Он мне, давай, я не хотел вот эту бабушкину. Вот эту,
1: ну, да.
2: Она мне как-то предупреждала. Ты, говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
1: А вы все равно пошли.
2: Да, он меня настоял, он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры, ты звонил, я уже позвонил. Но я говорю, нет, не звонил. Ну,
1: слушай, вы знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры – это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на Кремлевской кухне тоже все в званиях?
2: Все аттестованы, конечно.
1: Нет, звания.
2: В званиях, да, все.
1: И какое у вас звание?
2: Я офицер.
1: Ого! Ничего себе! Да, не, да. Это хорошо?
2: Это хорошо, конечно, да.
1: Военные пенсии, опять-таки?
2: Военные пенсии, да. Уже давно выработано.
1: Ну да.
2: И получается.
1: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
2: Ну, не знаю. Я из тех людей, которые я вот... Там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить звание, там идут, ноги обтирают, а в своих же... Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот... Кто еще остался, кто на пенсии там уже, но все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
1: Да, все знают, да.
2: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
1: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
2: Да еще какие.
1: Да.
2: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
1: О, да.
2: И такой был генерал генералов.
1: Ух ты.
2: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генералова умерла теща, и я приезжал к нему в дом, мы кое-что готовили, такое там на поминки. Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага. Такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
1: Это будущему председателю КГБ.
2: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прям как микроклимат какой-то вообще. Вот. И горная река, и форели, все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как, что.
1: Да, Толя.
2: Жена, во-первых, ничего не знала.
1: Слушайте, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
2: Где-то 6:30.
1: Так, во сколько возвращались?
2: И час, и два.
1: Сколько командировок в месяц?
2: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
1: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
2: Ну да, так получилось.
1: Так, ну а детей-то успели сделать?
2: Да, да, 2 детей, сын и дочь.
1: Хорошо.
2: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
1: А, то есть, да ладно.
2: Точно.
1: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
2: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, а он умер в 82-м.
1: Да.
2: И 2 года. Ну, я... У него в личке не было.
1: Ну, понятно.
2: Ну, я был несколько раз в Завидово.
1: А-а-а.
2: Вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще так...
1: Слушайте, вот, вы знаете, такую... вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
2: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что там, там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
1: Да,
2: все обязательно 5 раз спросит, что там у вас, как там дома, как что.
1: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
2: А забавный, знаете, он, да, мне интересно, каждый раз, когда заходил в наше отделение, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как в Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
1: Слушай, а это правда, что он любил котлеты холодными?
2: Он много что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.
1: Просто попробовать на укус, да?
2: Да.
1: Слушай, а вот эти диетические супы, которые прописывали Леониду Ильичу...
2: Ты что он там не ел это?
1: Да.
2: Прямо отодвигал бурду, это не надо мне.
1: Правильно, вот это сейчас вот хорошо сказали. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке. Да?
2: Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевич, это вот пил он чай с молоком,
1: да?
2: Когда он выступал вот в Большом Кремлевском дворце, вот этого...
1: Ну да, я помню,
2: это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну. Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
1: комнаты. Так это вы выходили?
2: Конечно, конечно.
1: Да ладно, я же помню это.
2: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Что? Это была обычная часть можжевельского молока. Все.
1: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
2: Ну, делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, да, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот тут заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке в этой, там не чай. Там напиток, да, напиток, но не чай, не холодный.
1: Ну, хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А почему стали уличным поваром? Вы приглянулись ему?
2: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
1: А у вас был разговор с ним какой-то?
2: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал, ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
1: Это начальник 9-го управления.
2: Да. Угу. Я говорю, хорошо. Ну, говорю, ну, да. Юрий Сергеевич, ну, надо... Я вообще близко-то не был. Говорю, надо как-то мне... Ему, он, хорошо, это не твое дело, я все это... И прям первые мы прилетели там. Все, я был на подготовке резиденции. Это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит: сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя. И все. И мы заходим, он в рубашке, так вот, в брюках таких уже не по парадному,
1: но
2: по-домашнему в резиденции. Он говорит: Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот. Хотим попробовать с вами. Он говорит, хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего, я тебе
1: так... Толик.
2: Да, и все, и вот так и пошло здесь обед, и все, нас я уже обслуживал.
1: А какое впечатление на вас произвело?
2: Первое, мне кажется, никакое-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
1: Ну да.
2: Вот. Ну хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже. И не раз, потому что мы одни и те же там никуда. Я был один из тех людей. Нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара. И нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Понимаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за Михаилом Сергеевичем, когда он еще не был секретарем уже. Ну, это как-то было так вскользь.
1: Ну, да.
2: Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в ореховой комнате, Михаил Сергеевич. Так, потом и там немножко все это. Вот. И как-то вот было так.
1: А что там за кофе варили, Раиса Максимовна?
2: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала это утро.
1: Как кофемолка.
2: Как кофемолка работала.
1: А ваша что, кухня была прям рядом?
2: Ну, это рядом, конечно, ну, вот прям с апартаментом. Все, вот, да, с апартаментом всегда это слышно.
1: Так.
2: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там?
1: Ну, да.
2: Оно уже в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит. Видите? Вот так только надо. Турочка, да. Кладется кофе, там, 2 чайные ложки. Ложечки. Она маленькие чашечки кофейные пила, буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть такая, чтобы теплая
1: была.
2: Да, высыпаем туда молотый кофе, немножко его как бы прожариваем.
1: Поджариваем,
2: вот немножечко, немножко. Не то, чтобы там пахло орехом, не надо ни в коем случае. Заливаем холодной водой, доводим до кипения. Ну, здесь самое интересное такое. Я, например, делал, вот довожу, вижу, что поднимается пенка. Я его убирал. 2-3 секунды и опять. Вот 2 раза пеночка у меня поднималась. Потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку. Пенку.
1: На дно прям?
2: Прям на дно, да. Ага. Прям на дно туда ее. Потом еще раз, тогда 3 раза. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла кофе, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся, понимаете?
1: О, красиво!
2: Вот это. Вот.
1: Слушайте, вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
2: Да. Особенно когда...
1: А то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
2: Все вот эти заседания последние были, она все время говорила: «Толя, я тебя прошу, не наливай». Я говорю: «Раис Максим, я не могу так». Представляете, сидят,
1: ну, да, люди, да,
2: все наливаем там, да, водку. Он всегда спрашивал. Что, кто, да, чего. Если пьем, то все, да, одинаково пили.
1: А, даже, да, так, да?
2: Не было такого, что один коньяк, другой.
1: Ну, да.
2: Пьем водку. «Едим сало?» Он спрашивал. Особенно Вогарёва, ага, знаете. «Сало едим?» Ну, сало без чеснока, как без чеснока.
1: Ну, как?
2: Да. Все, если едим, то едим все вместе. Запах чеснока.
1: Ну, да, все. Логично.
2: Вот он всегда вот он спрашивал.
1: Так.
2: Как и что. Да, конечно, кто там первый, второй, это все там каждый выбирал. А это, да, водка, коньяк.
1: А кто там одной был?
2: По-разному. Он никогда не был. Был просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была с иностранцами. И с нашей стороны был. Ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, очень большой генерал. Это по военным было. Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12, стол. Человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали. И он так меня подвел, говорит: «Я сегодня не это самое».
1: Не выпиваю.
2: Да, не выпиваю. «Первую рюмочку нальёшь мне коньяка». «Немножко», говорит. Я говорю: «Хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос». Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед, типа такого, рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там: «Что, водку, там все такое». Ну, водку. Всем разливают водку. Ну, я ему наливаю. Этот генерал видит.

0: с утра.
1: Ну, она все время говорила.
2: И это самое, боржоми
3: погода. В Челябинске завтра переменная облачность, плюс 19, в Перми дождь, плюс 14, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 15, в Элисте небольшой дождь, плюс 24, в Махачкале ясно, плюс 27, в Херсоне малооблачные, плюс 33. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 15, днем плюс 26. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность, в течение дня возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Исаак Дунаевский и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Нам песня «Строить и жить помогает» поется в одном из его самых знаменитых шлягеров. И так оно и было. Их не просто пели, любили, слушали. Они помогали людям в нашей стране пережить многочисленные испытания, доставшиеся им в середине 20 века. А еще со временем превратились в памятник той эпохи, о которой мы сегодня вспомним. Исполняется 125 лет со дня рождения великого Исаака Дунаевского.

0: Каким же был человек, создавший все эти легендарные мелодии? Не так уж и много мы о нем знаем. Мало того, о Дунаевском, человеке очень необычном, до последнего времени не было издано ни одной биографической книги. Таковая появилась лишь недавно. Она называется «Красный Моцарт» и создана актером, режиссером и драматургом Дмитрием Менченком, где тот и попытался рассказать о том, как мальчик из захолустного городка Лохвице, что в Полтавской губернии, превратился в гения.
1: Его отец был один из самых богатых людей Украины. У меня это так в книге не подчеркнуто. Они были крупнейшими табачными промышленниками Дунаевские в Лохвицах. И знаете, почему Исаак всю жизнь курил? Он курил не потому, что вот он был заядлый курильщик. Он курил те сигареты, которые выпускал его дядя и его родственники до революции. После революции, когда все это национализировали, табак, который они делали, назывался Казбек. Каждый раз, когда он вдыхал дым от табака Казбека, он не столько ацетилхолин, который все курильщики получают, сколько воспоминаний о своем детстве. Он рос в семье, в которой отец очень любил свою маму. И, возможно, этот пример, и это величайший пример рыцарства, который отец регулярно, постоянно демонстрировал по отношению к своей маме. Ты можешь сколь угодно даже ее обмануть, но ты всегда будешь рыцарем. И ты никогда, если она на тебя кричит, не посмеешь в ответ на нее крикнуть. Вот это рыцарское отношение к женщине, для меня Исаак просто идеальный учитель. И я пытался передать это в своей книге.
0: Ицхак, таково его настоящее имя, третий ребенок,

0: в семье Цали Симоновича и Розалии Исановны Дунаевских, потом родилось еще трое, появился на свет в 1900 году. Так что он ровесник века, того самого, частью которого стали его мелодии. Ну а музыка, утверждает биограф композитора Дмитрий Менчонок, началась для него так.
1: В детстве, когда ему было 5 лет, и когда каждый мальчик выбирает себе героя из прочитанных книг, и ему следует. У Исаака не было любимой книжки. У него был любимый патефон. Дядя Самуил привел его однажды к себе домой, оставил в комнате и ушел. Когда он вернулся обратно, он увидел плачущего мальчика, своего племянника Исаака. Он спросил: «Исаак, что тебя здесь расстроило?» В комнате было только 2 предмета: стопка книг, Шекспир, Талмуд, детские картинки, подписка журнала «Невы», а второй ящик, который звался граммофоном или патефоном, это я не помню с точки зрения истории, что было первым граммофон, кажется. И маленький Исаак сказал: «У вас стояло...» Он на «вы» обращался, и к папе, и к маме, и к дяде, соответственно. «У вас стояло там что-то, мне надо было только опустить вот эту иголочку на эту круглую штучку». Я опустил и заплакал. Он влюбился в музыку. А в возрасте 5 лет он, как одержимый, начал играть сначала на пианино, потом он взял в руки скрипку. И дальше он все время следовал тому навязчивому духу, который одолевал его, и успокоить голос которого он мог только если выплескивал его из себя в виде звуков. И поэтому я назвал и его, и свою книгу, и все последующие спектакли о Исааке «Красным Моцартом».
0: Этот номер – ничто иное, как джазовые обработки оперных мелодий, сделанные Дунаевским для джаз-обозрения «Музыкальный магазин», с которым выступали перед ленинградской публикой Леонид Утесов и его «Теоджаз». Кстати, в Ленинград Дунаевского переманил именно Утесов. К тому времени на счету молодого композитора была уже одна из первых советских оперетт «Женихи». Впрочем, создавать советский джаз ему было интереснее. Так вот, «Теоджаз» увидел глава комитета по кинематографии Борис Шумяцкий и предложил снять на его основе первую советскую музыкальную комедию. Только вот насчет композитора возникли у старого большевика сомнения. Каким же был Дунаевский в то время, рассказывает Дмитрий Менчонок.
1: Бесконечно легкий. Глядя на него, ты никогда не подумаешь, что он гений. Первоначально слава первого советского композитора была уготована Шостаковичу, потому что именно ему, Шостаковичу, Шумяцкий предложил написать музыку к «Веселым ребятам». Не Дунаевскому. Когда они собрались все вместе в театре «Мюзик-холл» в 1932 году в Ленинграде, Утесов, Шумяцкий и Эрдман после просмотра «Музыкальное обозрение», это называлось, «Последний извозчик Ленинграда», Шумяцкий, которому Сталин поручил создание первой советской комедии, посадил перед собой в гримерке Леонида Осиповича Утесова, который сидел весь в цветах, такой вот самодовольный, сказал: «Ну, значит так, Леонид Осипович, мы понимаем, что есть вы, есть режиссер Александров, и музыку будет писать». И тут вошел Дунаевский. Понятно, кто? Шостакович. Возникла немая пауза в гримерке. Как? Вот же сидит человек, стоит. Исаак Осипович, который написал «Последний извозчик Ленинграда», вот его музыку слушал Шумяцкий. А он называет фамилию Шостаковича. Почему? Да потому что Шумяцкому все сказали, что в Ленинграде есть только один гений – Митя Шостакович. А Дунаевский, на музыку которого я пришел слушать, мы сказали: «Ну, это просто Дуня». Видите, что значит легкость человека, как она пагубно отражается в восприятии современников, потому что мы привыкли, что гений – это что-то сложное, муторное. Исаак для меня абсолютный гений, а его главное человеческое свойство – простота. Он мог запросто подойти к маленькой девочке 5 лет, сказать: «А давай с тобой споем». Он вообще умел быть на равных и очень серьезным с каждым человеком. Вот это для меня главное потрясающее свойство его характера – уметь быть своим с рабочим из колхозниц, то, чего другим было недоступно.
2: Как много девушек хороших, как много ласковых имен,

Так в 1934 году вышла первая советская музыкальная комедия. «Веселые ребята» стали дебютом в кино для всех: режиссера Григория Александрова, актрисы Любови Орловой, Леонида Утесова, а также для композитора Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача, экс-сотрудника только что разгромленного журнала «Крокодил». В дальнейшем он стал постоянным соавтором Дунаевского. Впоследствии Эйзенштейн назвал всю эту компанию «орловскими рысаками», поскольку все они общими усилиями и впрямь сделали первой советской суперзвездой кино актрису музыкального театра Немировича Данченко Любовь Орлову. Впрочем, по отношению к Дунаевскому это не совсем справедливо. Он ведь писал песни не только для фильмов с участием Орловой. И поверьте, они не хуже.

0: нам пути.
1: Кто бы сейчас вспомнил о выпущенной в 1935 году производственной комедии «Три товарища», если бы не эта песня, написанная на стихи Михаила Светлова. А от еще одного фильма того времени «Девушка спешит на свидание» и вовсе остался лишь этот инструментальный шлягер Исаака Дунаевского.

Кстати, на счету Дунаевского музыка менее чем к 30 фильмам. По сравнению с нынешними кинокомпозиторами, смехотворно. Что неудивительно, поскольку снимали в то время относительно мало. Тем не менее, в 1936-м он одновременно работал над музыкой к двум лентам. Одна из них называлась «Дети капитана».

0: За юного Роберта Гранта в фильме эту песенку спела девочка Ляля Сатеева. Вообще-то, эта мелодия поначалу была написана для другой ленты. Для какой именно, через несколько минут. А пока вспомним еще один шлягер, подаренный нам Дунаевским и Лебедевым Кумачом в фильме «Дети капитана Гранта».
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются моря.

0: пацаны, подтянитесь. На! Только смелым покоряются моря.
1: Через много лет режиссер Станислав Говорухин решил снять свою киноверсию романа Жюля Верна о детях капитана Гранта. Конечно же, хотел, чтобы она не была похожа на фильм, выпущенный в 1936-м Владимиром Вайнштоком. Даже новую музыку заказал, но в конце концов понял, что лучше, чем Дунаевский, не напишешь. Бесполезно. Потому новая лента открывалась знаменитой увертюрой из старой.

0: теперь о мелодиях или саундтреке, как сказали бы сейчас, для фильма, над которым Дунаевский работал одновременно. Это был еще один его шедевр – «Цирк». Фильм о том, как звезда американского цирка Мэрион Диксон, родившая черного ребенка, бежит из Российской Америки и находит счастье в Советском Союзе, был создан по киносценарию Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева. Впрочем, Александров в угоду супруге переделал сценарий до неузнаваемости, после чего сатирики перестали даже с ним разговаривать. Впрочем, главное было сделано. Орлова, танцуя на маленькой диаметром 75 сантиметров площадочке, к тому же нагретой софитами чуть ли не до 50 градусов, пела очередной шлягер Дунаевского.
1: Мэри верит чудеса, Мэри верит небеса, прыгнуть в небо нелегко, среди очень далеко. Мэри верит чудеса, Мэри едет небеса.
0: У Дунаевского десятки шлягеров, но, пожалуй, даже недоброжелатели и завистники, а их у композитора были сотни, отмечали, что эта композиция и впрямь нечто особенное. Александров попросил его написать марш для первого выхода на цирковую арену в Советском Союзе «Мэрион Диксон», и он это сделал. С тех пор цирковых маршей у нас никто не писал, поскольку Дунаевский закрыл тему раз и навсегда. –

Впрочем, другой марш должен был стать главным в этом фильме. Говорят, что его заказал лично Сталин. Марш, прославляющий жизнь в Советском Союзе. Без него фильм просто не выпустили бы на экраны. Говорят, Дунаевский с Лебедевым-Кумачевым сочиняли его чуть ли не полгода. И вот что получилось.

0: Из-за этих мелодий, а у Данаевского бодрых песен и маршей множество, его впоследствии называли певцом сталинской эпохи. Интересно, согласен ли с этим автор биографической книги об Исааке Данаевском Дмитрий Менчонок?
1: Нет, я не считал его певцом сталинской эпохи формально. Я его называю бензином сталинской эпохи или мотором. Человек, который не просто озвучил эту эпоху, а завел ее. Для меня Исаак Осипович своей мелодией неосознанно мог повести за собой не двух, не трех, а миллионы. Потому что в самом деле, если мы сейчас с вами напоем «Легко на сердце от песни веселой», у нас в организме произойдет не просто какая-то биохимическая реакция там в ушах. У нас странным образом эмоциональный организм начнет работать так, что мы войдем в тонус. Вот что я называю той способностью повести за собой. Мы станем, какие бы мы уставшие ни были, какие бы мы изможденные ни стали, мы станем чуть собраннее, увереннее, а самое главное веселее. Вот он мог повести за собой. Иосиф Сталин это точно чувствовал и доверял этому. При том, что Исаака он не любил. Это для меня самая большая загадка. Он умер, гений, народным артистом РСФСР. Все другие становились в 5 раз меньше, в 20 раз меньше талантов. Народные артисты Советского Союза. Другой вопрос. Сталин ему подарил все блага земные. Он был первым человеком в Советском Союзе, по поводу гонораров которого Сталин специально сделал постановление Кабинета министров, вот тогда это называлось наркомата, что таких гонораров, как получает Исаак Данаевский, не получал даже, он там сравнил, его гонорары больше, чем прибыль какого-то маленького заводика где-то там в Сибири. Потому что вся страна слушала только Данаевского, вся страна пела песни только Данаевского. Были покрасы, братья, были, но гораздо меньше.

0: Это очередной марш Дунаевского, написанный для фильма Григория Александрова «Весна». Больше они вместе не работали. Он был невысок, всего около 160 сантиметров. Некрасив, лыс, не то чтобы красноречив, но он был гением. Женщины обожали его. В Советском Союзе, стране нарочито пуританских нравов, Дунаевский им абсолютно не соответствовал, что ему прощали в связи с тем, что его музыка власти была очень нужна, рассказывает автор книги о Дунаевском Дмитрий Менчонок.
1: Началась война, началась эвакуация. Лазарь Каганович по приказу Мехлиса выдает ансамблю Дунаевского целый состав для того, чтобы он отправился в тыл и поднимал там дух. Мобилизация шла по всей стране. Мужчины боятся, особенно если пацаны матери не отпускают. А появляется Дунаевский со своим ансамблем, начинает играть. И с людьми происходит, они прям начинают верить в победу. Вот этот поезд, порядка 100 человек едет. И там вагон отдельный для Исаака, где располагается его рабочий кабинет, маленькая узенькая спаленка, зал для совещаний и как бы закуток для репетиций. А в следующем вагоне, который разбит на отсеке купе, едут женщины в таком составе. В первом Зинаида Сергеевна Судейкина, его официальная жена. В следующем купе едет Наташа Гаярина, бывшая его возлюбленная, тоже балерина, которую он увел из Ленинграда. А через одно купе едет молоденькая Зоя Пашкова, с которой Исаак еще не знаком. И вот это все в одном вагоне, который потом станет мамой Максима. И вот они все едут в одном вагоне. Жена, отставленная возлюбленная и будущая любовь всей жизни Исаака, его муза, просто его спасительница, которая ему подарила, ну, каких-то невероятных 10 лет счастья. Я удивлялся всегда его мужской цельности. Каким образом ему это удавалось, я не знаю.

0: Эту песню, только что прозвучавшую в исполнении Алены Свиридовой, Дунаевский написал для своей возлюбленной 25-летней актрисы Лидии Смирновой, сыгравшей главную роль в фильме «Моя любовь». А еще Дмитрий Менчонок поведал мне удивительные истории о других возлюбленных Дунаевского.
1: Он был первый в моем неожиданном открытии человек, который узнал, что такое виртуальная любовь. Это вот сейчас открытие нашего интернета, когда мы можем... Там мужчина увидел где-то женщину по переписке, влюбился, и прям реально у них начинаются отношения. Это сейчас во всем мире 100 тысяч примеров, может быть, миллион. Другой вопрос, что психологи говорят, что это недолговечно. Исаак это начинал намного раньше, в 30-х годах, получая письма со всей страны. Ну, что значит мужчина настоящий? Отвечал он преимущественно девочкам. Во-первых, и писали-то больше девочки, они же открытые, эмоциональные. Они такие, вот музыку услышали, мужчина еще подумает, зачем я должен писать то, что меня тронуло, показывать свою слабость, и не напишет. А женская природа, она же обволакивающая, открытая. Ему приходило, мне Гения, старший сын, рассказывал, Евгений Исаакович Дунаевский, замечательный художник, по 2-3 мешка. Они жили тогда на Кутузовском уже после войны с 43-го и до 55-го года, до года его смерти. Стояли мешки с письмами, Исаак открывал. И то, что его цепляло, а, как правило, цепляли девичьи искренние слова, он отвечал. И так начинались романы по переписке. И вот таким образом он приклеивал к себе души и считал себя ответственными за них, потому что там было 8 или 9 переписчиц с ним, его корреспонденток, которым он помогал деньгами. Посылал редчайший в то время стрептоцит и на Урал, допустим, Рае Рыськиной, у которой заболел сынок, умирал во время войны. Она

0: чтобы песню...
1: 15. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Люди.
1: Presents Historicum. Настоящее историческое. Presents Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так называется, «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Сегодня наша программа посвящена двум юбилеям, потому что весь год проходит под знаком 250-летия Большого театра. Это значит люди Большого театра и то, что я бы назвал мой Большой театр в личном восприятии из первых уст. А вот второй юбилей человеческий, значимый для всех нас, для всех, кто связан с хореографией, с балетом, с Большим театром. Я с удовольствием поздравляю с этим юбилеем нашего сегодняшнего гостя. Бориса Борисовича Акимова, народного артиста СССР, педагога, хореографа, балетмейстера и, конечно же, великолепного танцовщика. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я знаю, что вы еще и композитор, и поэт. Наши слушатели тоже знают.
3: Как жизнь моя сложилась.
2: Вот, может быть, что-нибудь из нового, из каких-то поэтических впечатлений, которые удалось запечатлеть.
3: Вы знаете, это, конечно же, мое увлечение. Основная моя профессия, конечно, понятно, что артист балета. И я всю жизнь, и все свои силы, и всю душу, и сердце отдаю этому, конечно, безусловно. Но параллельно, вот видите, идут две линии. И мне это помогало всю жизнь.
2: Балетные танцовщики, они обладают потрясающим чувством ритма и считают, не рождаются ли стихи в этот момент, особенно на репетициях.
3: Да вот на репетиции, так, знаете, вот между движениями не до этого, а рождаются между репетициями. Рождается и музыка, и стихи рождаются. И знаете, как правило, и очень часто рождается вот по дороге домой или наоборот, из дома в театр, вот где-то в метро, знаете, вот этот ритм колес стучащих, да?
2: Да, вот, это вот идеально.
3: Да, где-то ты отключаешься вот от внешнего мира, и что-то, какая-то фраза вот всплыла, и ты как бы ее раскручиваешь постепенно, да? И вот смотришь, что-то рождается. Рождается такое интересное, и ты радуешься этому. Еще вот по дороге в театр из дома родилось такое.
2: Вот я бы просил вас такой поэтический эксклюзив для наших слушателей. Из того, что родилось, может быть, недавно.
3: Знаете, я бы начал так. Вот вы хорошо сказали, что два юбилея и 250 лет Большому, и мой 80-летний юбилей. Конечно, прежде всего я хочу сказать, что прозвучала это такая цифра, и я не верю этому. Невероятно, ведь сколько лет пройдено, прожито. Я, так сказать, конечно, думал о том, что вот у меня такой юбилей, такая цифра приходит в мою жизнь. И я так написал. Смотрится красиво на бумаге цифра 8 рядом с цифрой 0. Когда вместе в нашу жизнь они приходят, то приносят грусть и в сердце боль. Боль, поскольку жизнь почти вся прожита. Неизвестно, сколько впереди. Быстротечна жизнь земная наша, миг, мгновение, смерти уже жди. Выручают оптимизм и зал балетный, не дают они стареть и раскисать. Думаю, что лет я через 20 класс еще смогу балетный дать.
2: Ну, прекрасно, вот такой, дай бог. Оптимизм в конце. Я думаю, что так и будет, Борис Борисович. Вы как и педагог-репетитор, и как человек, который действительно в балетном зале провел огромную часть жизни, вот сейчас же тоже это делаете, этим занимаетесь?
3: Каждый день в 10 утра.
2: А вот правда, не раскисать,
3: вот
2: да?
3: Вот вы знаете, не раскисать, как я написал, понимаете? Вот действительно это меня выручает. В 10:00 каждый день я стою у станка с ребятами, продолжаю активно им показывать, потому что я не просто сидящий педагог на стуле, да, в зале, и показывающий, как мы говорим, балетные руками движения и комбинации. Нет, я им все показываю так физически. Стараюсь, во всяком случае, держать себя в этой форме.
2: Я хочу сказать нашим слушателям, что если наш гость говорит, что я стою у станка, это не передовик производства. Это удивительный балетный педагог Борис Борисович Акимов. И, кстати говоря, человек, одаренный разнообразными талантами. Ренессансный такой тип, на мой взгляд, и поэт.

0: И музыка, вы же и музыку пишете.
1: Да, ну, да, пишу.
0: Соответственно, поэзия с музыкой сопрягаются, получаются песни.
1: Да, конечно.
0: И Сергей Александрович Есенин.
1: И на стихи поэтов, и кое-что уже на свои стихи.
0: На некоторые ваши выставки, которые проходят в театре, на них, как пишут, прекрасная выставка, один недостаток. Сложно попасть. То есть есть почитатели таланта, есть такое комьюнити, да, вы с ними как-то связываетесь, вас читают, которые вам пишут.
1: Ну, конечно. Конечно, да? Да, да.
0: В этом году 250 лет Большого театра. Празднование достигнет апогея к декабрю только. По
1: конечно.
0: Замыслу Валерия Гергиева сейчас только добавляем керосина творческого.
1: Да, объявил, да? Где-то к декабрю должно быть такое событие, мероприятие.
0: В области балета что планируется? Потому что огромное количество балетных примеров в течение этого года идет.
1: Ну, мне сказать сейчас трудно о планах Валерия Бесаловича Гергиева. Что будет именно, да, конкретно? Театр должен подготовить что-то и балетное, и оперное, события грандиозные. Серьезное, конечно, историческое событие не только для любителей искусства и культуры нашей страны, но и мировой культуры, конечно, безусловно. Дата великая, великая. Это такая громадная история, такая интересная, такая полновесная. Это такие имена стоят за этим, да,
0: ну,
1: и артистов, кружится,
0: и
1: музыкантов,
0: да.
1: И дирижеров, и художников. Это невероятно, невероятно. И я вот счастливый человек, 60 театральных сезонов в Большом театре, и, конечно, столько поколений сменилось. Да, и на моих глазах прошли поколение за поколением. И, конечно, великое счастье, что я видел творчество выдающихся и артистов, и музыкантов, и дирижеров. И со многими из них работал, связывал у меня человеческие и творческие взаимоотношения. И этот рассказ может быть очень длинный и бесконечный, потому что, сами понимаете, 60 театральных сезонов – это очень много. Да?
0: Да, ну и отголоски – это и в мемуарах людей, которых да. вы не назвали, но которых, действительно, если назвать, это, наверное, нам нужно будет вторую программу нам писать.
1: Да, да.
0: Великие люди во всех областях театральной и музыкальной деятельности. Ну, а вот, например, какие костюмы вам больше всего запомнились?
1: Ну, вы знаете, костюмы, конечно, те в спектакле, в которых я танцевал, безусловно. И, конечно, художник Сулико Версаладзе. Какой-то сказочник буквально, да? Он невероятное что-то творил. В мастерских, когда создавались при нем мастерами костюмы, они так смотрелись как бы никак. Одевали, потом выводили актера на сцену, ставили на этот костюм свет, и этот костюм преображался. А там без света ничего вроде бы и нет.
0: То есть художник уже заранее это видел.
1: У него
0: он знал эту точку, где произойдет
1: какое-то
0: замыкание.
1: Какое-то ощущение невероятное. Это я назвал одного из таких величайших театральных художников. Блистательный. Это вот как пример. И нас всегда это удивляло. И он вот творил, как скульптор.
0: Одно движение, и все.
1: Да. Он брал так в мастерских ножницы, например, если плащ у Курбского, он, например, говорил, ну-ка повернись, и он прям смело брал ножницы и резал, ничего не измеряя, на глаз. Это было то, что нужно. И вот он подправлял эти штрихи. Мы удивлялись абсолютно.
0: Великая традиция балетного искусства в Большом театре. Вот как бы ее охарактеризовали? До вас она была, после вас, вместе с вами.
1: Вы знаете, удивительное искусство, конечно, балет. В нем такая сильная преемственность. Переходят эти вот наши движения, да, и они вот вместе с актерами, с поколениями, они меняются, движения же остаются. Сами и названия, и сама техника исполнения. Просто, наверное, она усиливается, конечно. Эстетика меняется, да, эстетика меняется. Если, предположим, балерины прошлого не так поднимали ноги, как мы говорим, да, не на ту высоту, они работали как бы в таких полутонах, то сегодня это на максимуме, на максимуме.
0: На максимуме физической природы человека.
1: Ну, природа
0: да,
1: другая, уже. меняется. А движения живут вместе с нами, они из поколения в поколение передаются балетным актерам. И в школе их изучают также с первого по выпускной класс. Такая преемственность замечательна совершенно. Оно и дает такой вот результат. Поэтому балет, как и в жизни все, да, волнами все. Бывают периоды падения чуть-чуть общие. Бывает, наоборот, подъем невероятный, который связан, может быть, с приходом великих хореографов, как, например, золотой век Юрия Николаевича Григоровича, да, вот бурный взлет такой
0: и
1: был.
0: И сколько звезд.
1: Мужского,
0: да, мужского танца
1: особенно, да. Это невероятно. И плюсы, и минусы, и плюсы, и минусы. Но все равно вот этот балетный корабль плывет и
0: прекрасное
1: плывет
0: сравнение.
1: Вперед, и плывет и вперед, потому что... И такие глубокие корни заложены, да, и такая система обучения уже в процессе историческом создалась.
0: Ну, это в некотором смысле феномен, феномен культурный, исторический, да, творческий. Вот, да, вот почему так получилось? Да. И есть ли какие-то аналогии в других странах?
1: У нас системы сложившиеся, там в меньшей степени, но все равно преемственность поколения, она и там присутствует, и я это наблюдал. Они передают это одному поколению, одни мастера передают более молодым, да, и все это идет. Поэтому балетное искусство, которое не имеет языка, оно такое безречевое.
0: Ну, да, сразу звук, в сердцу обращается. Звук,
1: да. Звук и танец. Ты вот через пластику тела, через внутреннее эмоциональное состояние, все передается. Передается человеческим телом все. И это, конечно, зависит от таланта и способности от тех актеров, которые танцуют и которые присутствуют на сцене. Это великое значение имеет. Потому что бывает, актер выходит, он все делает, но пусто все. Не исходят эмоции, да, не выходят к зрителю эти эмоции. А бывает, понимаете, может быть, даже он послабее технически, но такой поток эмоций невероятный, артистизма, что это тебя забирает и увлекает. И ты не можешь глаз оторвать от этого искусства, которое находится на сцене. Это потрясающе.
0: Прекрасные образы, прекрасные сравнения. Борис Акимов, народный артист СССР, юбиляр, у нас в гостях в программе, которая так называется «Настоящая историческая». Мы говорим о Большом театре, о его великой хореографической традиции, в которую свою, я не скажу, что это лепта, это огромная страница, это вклад, который продолжает вносить Борис Борисович Акимов. Я как-то пытался все разгадать, задавая свои вопросы, секрет Большого театра и его хореографии, но система и, конечно же, таланты и, безусловно, великие хореографы. Вот Юрий Григорович. Конечно. Ваши впечатления, может быть, какие-то личные встречи, это всегда очень интересно.
1: Юрий Григорович – это особая страница и вообще и в искусстве, и в истории театра, и в истории мировой хореографии. Но это и особая страница моей жизни и многих других танцовщиков, которые имели счастье вот с ним работать и участвовать вот в тех спектаклях, которые он создавал. И великое мое счастье, что, будучи еще молодым совсем, я вошел в когорту тех блистательных мастеров того периода, которых Юрий Николаевич привлек, создавал на них свои великие роли и свои великие спектакли.
0: Акимов, Лавровский,
1: Васильев, Лиеп, мой педагог по школе. Ну и, конечно, женщины, и Тимофеева, и Адырхаева, и Максимова, и Бессмертного, и многие еще другие. С ним безумно было интересно. Это счастье было с ним творить и человечески общаться, потому что, как и человек, он был невероятный. Он нас воспитывал вот в балетном зале не только как артистов балета. Вы знаете, как бы духовно мы питались от него, потому что он столько знал, он столько рассказывал. Он безумно эрудированный человек, такой начитанный. Когда он идет на постановку какого-то спектакля, то он знает все исторически. Если приводить пример с Иваном Грозным. И когда мы в залах творили и создавали роли Грозного и Курбского моего, в котором, так сказать, я был первый исполнителем, он на меня это делал, то вы знаете, иногда вот как балетмейстер, ведь не каждый день у него вот есть фантазия, которая приходит в голову, в сердце, в душу. Бывает, не идет. И мы садились так на лавочку в зале балетном, и он начинал рассказывать о периоде Ивана Грозного. Это для нас было такое питание. Вот это тоже очень важно. Вот когда вот такой мэтр, такой великий.
0: Тем более такая сложная фигура, как Курбский, да, в историческом плане.
1: Да, помогал нам в работе над образом. Это удивительно. Вот когда такого уровня художники творят, это безумно интересно. Поэтому и, конечно, конечный результат фантастический, да, фантастический.
0: Мы говорим о том, что великая сила традиции и преемственности в балетном искусстве. А вот когда театр, например, ездил на гастроли, некоторые премьеры делились тем, что они могли встречаться, например, с Кшесинской. Тот балет, да, который легендарный, который мы уже не увидели бы, знали только по документам и свидетельствам. У вас такого не бывало?
1: О, ну что вы. Я вот с 88-го года был приглашен в Королевский английский балет, а в то время вся вот русской эмиграции, я имею в виду наших великих артистов из русских сезонов, они там все были.
0: Первая волна.
1: И они все там были. И когда они узнали, что из Большого театра приезжает вот Борис Акимов, а я до этого гастролировал с Большим театром, они меня знали как танцовщика, я уже приехал как педагог в Королевский английский балет, первый советский педагог. И они, конечно, меня ждали моего приезда, и в класс я закончил урок, и открываю дверь, и стоят две таких старушки, я бы сказал, да? И стоит еще такой тоже уже в возрасте мужчина. А это был Николай Березов, знаменитый балетмейстер. Его ПДД, кстати, объявляют всегда на международных конкурсах. ПДД из балета «Эсмеральда». Хореограф Николай Березов. Это уже традиционное ПДД для конкурсов было. Они меня всегда ждали. И вот каждый мой приезд в Лондон, они меня ждали. Почему? Они спрашивали, ну как там? Безумно интересовались вообще жизнью в Большом театре и вообще жизнью нашей страны. Это тоже, кстати, что интересно, это их интересовало. Они все равно жили этим. Конечно, я многих застал, и со многими общался, с эмиграцией, со многими, конечно, конечно, это безумно интересно было.
0: Ну, а вот русский язык у них звучал так же, как у нас с вами, или по-другому?
1: Да. Да, да, вы знаете, не было акцентов, не было акцентов не было. Ну и, конечно, вот трепет, когда я уже работал в балете «Монте-Карло» и «Монако». И вы знаете, я работал же в том театре «Казино», в котором выступал последний уже русский балет Дягилева. И я творил и давал уроки, и репетировал с артистами в том зале, в котором создавали шедевры русских сезонов. И свои шедевры создавали и Фокин, и Нижинский, да, и там же в этих залах творили Анна Павлова, и Корсавина, и Нижинская Бронислава. У меня всегда как-то вызывало это необыкновенное волнение и трепет, да, потому что я знал все это исторически, но я не мог представить, что я буду стоять вот в этом зале, в котором творили вот те наши великие русские актеры. Ну, вот так сложилась история у них, да, что они потом оказались уже там, но все равно они внесли большой вклад вот в развитие такой вот русской хореографии и мировой хореографии. Это исторический период удивительный. Ну, он незабываемый, он так останется вечно в истории, как великий период развития и хореографии, и развития танца.
0: Ну, вы сказали, что так все близко и быстро, и так недавно. Я еще раз хочу вас поздравить с юбилеем, Борис Борисович. Здоровья, конечно, вот удивительного огня этого, который у вас есть, вот это такой, наверное, отблеск костров, лагерей Краса, то, что вот когда-то было на сцене, великие балеты, великие роли. Я бы вас попросил еще что-нибудь прочесть из вот таких наблюдений за человеческой природой, да, которые у вас в стихи выливаются.
1: Я еще зачитаю такое стихотворение, которое я написал. «Жизнь привела меня тропою в волшебный райский танцелес, в котором 60 лет я скачу, как зайчик, до небес. Сдаваться я не собираюсь, скакать жизни моей девиз. И если в 90 прыгну, мой это будет вам сюрприз».
0: Потрясающе. Вы сказали «зайчик», а я вспомнил, что Майя Плисецкая сказала: «Ты мой горбунок». Да? Почти как зайчик.
1: Да, да, да, да.
0: Конек горбунок.
1: Да, это вот жизнь, да, и Майя Михайловна, с которой я станцевал Иванушку в коньке-горбунке, которую мне предложила Иванушка с ней станцевать. Это тоже незабываемый момент моей жизни. Хочу, значит, сказать, что вы знаете, балет — судьба и жизнь моя. Жить без него не смог бы я. Он моя плоть, он моя кровь, он моя страстная любовь. Самый красивый и понятный из всех земных искусств. Он разговаривает телом и языком глубоких чувств. Поток в нем мыслей бесконечен, любви в нем море и страстей, не счесть его всех лабиринтов и неразгаданных путей. Не знаю, как бы жизнь сложилась, не будь со мной мой друг балет. Неразделимый, неразлучный, мы 60 уже с ним лет. Ведет, несет меня по жизни, как птица в небе с ним лечу. При жизни я и после жизни всегда ведь вместе с ним хочу.
0: Спасибо, великолепно сказано, и тем более ценно, что это действительно из первых уст в нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Вот,
1: да.
0: Огромное вам спасибо. И еще, знаете, вот продолжить нашу беседу. Хотя, конечно, таким стихотворением не грех программу и закончить, но мы продолжим.
1: Да.
0: Потому что я надеюсь, что и новые стихи будут, и вы будете к нам еще приходить, мы будем вас ждать.
1: С удовольствием.
0: А мы поговорим о Сергее Прокофьеве, потому что еще один юбилей, третий юбилей этого года. Балетные премьеры, которые в афише Большого театра сейчас стоят. Лично вы как будете отмечать? Отмечаете год юбилея Сергея Прокофьева. В творческом плане, да.
1: Ну, буду отмечать, конечно, вместе с театром, с теми спектаклями, которые будут. Видите, как здесь никуда не денешься. Мы, как я сказал уже, я с Большим театром не разделим, да? Ну, конечно, нет. Ну, Сергей Прокофьев — это фигура.
0: Ну, вот в вашей жизни балеты Прокофьева вот какую роль играли?
1: Вы знаете, я станцевал «Поручики же» Прокофьева балет, который ставили Александр Лопаури и Ольга Тарасова. Я станцевал там Павла Первого, такой персонаж, и фрейлина моя была замечательная, великая балерина Большого Раиса Степана Старичкова. Я еще потанцевал с ней, видите как. И это для меня был безумно интересный спектакль, потому что задачи были очень интересные, понимаете, создать образ Павла,
0: и я работал... Тоже противоречивый образ, такой же, как Курбский. Да, вот вам меня... доставались настолько неоднозначные фигуры.
1: И я чему рад, потому что эти фигуры дают возможность творить, то есть создавать образы, потому что, как правило, положительные образы, они однообразны.
0: Несколько скучноваты, да?
1: Да, нет, они, так сказать, краской одной кладутся, я бы так сказал, да? А эти образы, они заставляют и думать, и размышлять, и искать... И пластику, и внутреннее состояние, и грим. И вот я искал со своим гримером, я искал грим Павла Первого, и есть фотографии у меня такие довольно интересные. И вот сейчас, когда я иногда так смотрю, бывает в силу обстоятельств, вдруг вынимаешь фотографию и видишь, о, ну надо же, да, интересно очень сделано грим и все. И здесь и манера Павла, вот я, так сказать, искал.
0: И какая-то тогда, вот эта тонкая грань, которая отделяла его от безумия.
1: Потому что он
0: смотрит на себя в зеркало, видит себя, а в глазах... Не он, так если образно.
1: Ну, а я когда пришел, шли балеты и «Каменный цветок», и, конечно, и шел балет «Золушка» в постановке Ростислава Захарова, а «Каменный цветок» в постановке Юрия Николаевича Григоровича. И я был занят, как артист кардебалета, я был занят вот в этих спектаклях. И тоже у меня вот перед глазами стоит балет «Золушка» в постановке великого тоже хореографа советского периода Ростислава Владимировича Захарова. И, конечно, с блистательными декорациями и костюмами Вильямса. Это великий художник Вильямс. Мы говорим всегда о художниках, конечно, и вспоминаем всегда Сулико Багратовича Версалата. А это вот целая плеяда. Это Вильямс, Волк, и еще и Дмитриев, и многие-многие другие. Замечательный Рындин. Замечательные такие художники, это такие вершины. Их творчество, оно необыкновенно интересное, безумно интересное. И шли эти спектакли. И я помню, конечно, всех исполнителей того периода, и в том же «Каменном цветке», и, конечно, незабываемая Майя Михайловна Плесецкая, которая исполняла «Хозяйку Медной горы», и Света Адырхаева, и многие-многие другие. И Владимир Васильев, и Екатерина Максимова, конечно, Васильев в роли Данилы, в «Каменном цветке». Все это на моих глазах было. Это интересно. Конечно, Прокофьев – это тот композитор, который внес определенный вклад именно вот в балетное искусство. Очень много его таких вот балетов. «Стальной скок», еще балеты и «Трапеция». Это были те 20-е годы, когда балетное искусство получало и некоторое другое развитие. И какие-то развивались новые направления и новые течения в балетном искусстве. И вот Прокофьев как раз вот был, так сказать, совместим с теми поисками, которые вели хореографы того периода. Это был интересный такой исторический период в истории балета. Это целая такая яркая страница. И вот когда я сейчас читаю лекции в институте по наследию, по репертуару, я часто об этом говорю и затрагиваю. Потому что эти течения, они интересные, потому что они все время возникают. Параллельно с тем, что остается классика на балетной сцене, да, возникают вот эти вот такие течения, поиски людей, так сказать, в каких-то других направлениях. Это замечательно. Все вместе это двигает искусство вперед, да?
0: Вопрос мой следующий касается уже не столько искусства, сколько вот того, что происходило вокруг ведущих танцовщиков, определенные почитатели. Да, вы проходили через это?
1: Ой, ну, конечно, проходил.
0: Все премьеры, это же были объекты
1: конечно, проходил.
0: Любви.
1: Конечно, проходил. Есть определенная группа людей, которая, так сказать, вот поддерживает определенного танцовщика или балерину, да, и симпатизирует.
0: Ну, у вас столько харизмы на этих фотографиях, блондин, высокий.
1: Да.
0: Голубые глаза.
1: И были очень частые явления. Выхожу всегда со служебного подъезда после спектакля. Здесь уже стоят, так сказать, десятки таких,
0: вот
1: да, которые... Да, конечно, вот вышел, знаете, и часто очень бывает так, ты выходишь, и говорят, не вышел там Боря Акимов или там Борис Акимов, да, а Курбский вышел, Крас вышел. То есть они сочетают это с образом.
0: Это в вечер спектакля.
1: Да, это прекрасно. Это в вечер спектакля, и все, и уже, так сказать, сказать, дают программочки, мы всегда подписываем эти программки, да, обязательно фото делается. Это такой своеобразный какой-то мир, который всегда был, есть, и, наверное, и в те годы, о которых мы говорили, включая и те же наши русские сезоны, я уверен, что у тех актеров великих тоже была своя когорта вот таких, да, людей, которые и поддерживали, ну, да.
0: Ну, волшебная сила искусства. Да, здесь, да, зритель, да, живет, да, в таком гофмановском мире сказки, потому что вот Курбский, да, на самом деле, это ваше впечатление, это искусство артиста, музыка, да, и вот это, да, вот удивительное, да, ощущение, когда символический мир сочетается.
1: Так что
0: с
1: эти
0: миром
1: моменты мы всегда переживаем, конечно, всю жизнь. Всю жизнь. И я сейчас, уже будучи как педагог, я выхожу, когда после спектакля мой ученик станцевал, и я выхожу, и вот эта картина, она остается. Я выхожу на улицу, и около служебного входа Большого театра стоит большая толпа, как бы я сказал, да, вот этих любителей балета, да, которые вот, так сказать, ждут выхода вот этих замечательных артистов, у которых надо взять автограф и чуть-чуть пообщаться с ними.
0: Великое искусство Большого театра, великое искусство балета и наш замечательный гость Борис Акимов. Я еще раз поздравляю вас с юбилеем, Борис Борисович.
1: Спасибо.
0: Юбилей Большого театра и люди Большого театра в программе, которая так и называется «Настоящее историческое».
1: Спасибо большое.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наше еженедельное обращение к страницам одного из самых популярных ежемесячных изданий прошлых лет, мастерски совмещавших текстовую и музыкальные составляющие, начнем с путешествия на Испанскую Карибу. В первом номере за 1969 год вышел материал радиожурналиста Анатолия Агамирова, сотрудника гостелерадио, позже генерального комментатора по вопросам музыки на «Инвещании». Анатолий Сурянович специализировался по Латинской Америке, работал на радио «Юность», всесоюзном радио и всесоюзном телевидении. Позже писал либретто к балетам и репризы для московского цирка. Работал вместе с Юрием Никулиным. В начале 90-х вернулся на радио, сотрудничал с газетами и журналами. Материал Анатолия Агамирова для журнала «Кругозор» называется «Два цвета корриды». Коррида – высшее проявление национального духа, утверждают испанцы. Маяковский относился к ней с некоторым отвращением. Бодлер пропел корриде лирическую оду. Мериме, Бласко и Баньес, Хемингуэй писали о корриде очень разно. Летом 1965 года в Москву на кинофестиваль приехал один из знаменитых тореро нашего времени Луис Мигель Домингин. К числу самых близких его друзей следует отнести Пикассо, Гетисоло. Тесные отношения связывали Домингина с Хемингуэем, который сказал: «С Мигелем всегда интересно. Иметь его своим гостем – удовольствие. Он похож на Дон Кихота пополам с Гамлетом. Тут вряд ли что добавишь». Домингин говорил о корриде: «Тореро – это профессия. Люди, которые занимаются корридой, должны быть немного одержимыми или сумасшедшими. Судите сами, ведь мы каждый день сознательно рискуем жизнью и, конечно, превращаем это, как я говорю, больше, чем спорт, в некую одержимость. Быки бывают умные и глупые, хитрые и простые, коварные и безрассудно смелые. И я, стоя за барьером, должен все это определить, и пока матадоры и бандерильеры, мои помощники, работают с быком, тут же наметить план боя. Дело ведь не в том, что бык наносит удар рогами. Дело в том, как он это делает. Видеть это по-настоящему может только тореро высокопрофессиональный и все понимающий. Быки совершенно как люди, как артисты. От них красота корриды зависит так же, как и от меня. С каждым быком приходится работать по-разному и на разных дистанциях. Публика не прощает обмана. На Пласа де Торос приходят сотни тысяч зрителей. Все разбираются в бое быков до тонкостей. Каждый ценит в корриде нечто свое, личное, и считает, что другие в ней ничего не понимают. Но когда мне удается что-то особенно хорошо, все зрители в едином порыве вскакивают и, как труба архангела, кричат «Оле!». Вот для меня кульминация корриды. А вообще я часто ссорюсь с публикой. Не могут понять друг друга люди, когда один сидит на трибуне, а другой рискует для его удовольствия жизнью. В этом весь Домингин, настоящий испанец. И все-таки он прав только наполовину. Есть другая сторона корриды. Вы познакомитесь с ней на пластинке, где услышите голос Мануэля Бенитеса Эль Кордобеса, который после ухода Домингина с арены сейчас лучше тореро. Конец цитаты. Звуковая страница носит название фона фильма об испанской корриде.
2: Thank you.
4: начинается «Коррида де лос Торос». Оркестр играет знаменитый «Пассадобле Испания». А цветовая гамма зрелища напоминает фантастический флаг далекой, совершенно неизвестной страны. По краям воображаемого полотнища вверху ярко-голубое испанское небо, внизу красноватый песок арены, а посередине разноликая, разноцветная, шумящая толпа. Начинается парад матадоров. Среди них великий, неповторимый Мануэль Бенитес Эль Кордовес. Это была, как называют сами испанцы, коррида экстраординария. Действительно, в этот день Кордовесу удавалось буквально все. Он работал на какой-то невероятной грани риска, буквально в нескольких миллиметрах от острых, как бритва, рогов быка. Кордовес точно стремился оправдать мнение, существующее в Испании. Идите смотреть Кордовеса и как можно скорее, потому что каждое его выступление в любую минуту может оказаться последним. И вот он выполняет весьма

0: сейчас, послушайте внимательно, на арену выпускают клоунов. Они развлекают публику веселыми репликами и имитируют такой комический, совершенно цирковой бой быков. Затем коррида продолжает идти своим ходом. С быком кордобеса работает Пако Гамино, и публика вроде бы даже уже забыла о случившемся, а карета скорой помощи мчит кордобеса в больницу. И вот через несколько часов буквально передача для всей Испании.
1: Me encuentro en la clínica Covesa. Aquí también se encuentra Manuel Benítez el Cordobés.
0: Мы находимся в клинике Кабеса, где только что был оперирован кордобес. Вы, собственно говоря, об этом знаете. Это большое национальное, даже интернациональное известие. Все с нетерпением ждут исхода операции.
1: Manolo, preocupado por la operación?
2: Pues preocupado, gracias a Dios, pues no estoy porque...
0: Скажи, Маноло, ты волновался перед операцией? Да, конечно, но хирург успокоил меня, сказал, что все будет в порядке, и теперь я доволен.
2: Pero era otra cosa distinta esta.
1: Era el hombro.
2: El hombro.
1: Esta ha sido una cosa de bíceps que te ha resentido de ella.
0: Это твоя вторая операция за этот год? Да, я получил рану в Мексике на корриде и потом подвернул больную руку, катаясь на горных лыжах.
1: ¿Has sentido más miedo en esta operación que en aquella otra?
2: Pues miedo no he sentido ninguna, no, la verdad, pero después de operarme, muchos dolores, mucha fatiga.
0: Скажи, Маноло, а как ты себя чувствуешь сейчас? Немного лучше, но я очень и очень устал, и мне очень больно. И вот репортера, этот явный намек кордобес совершенно не смущает, он продолжает его допрашивать. Какая из ран тебе показалась более болезненной, та мексиканская или нынешняя испанская? Ну, та мексиканская была совсем другое дело. У меня просто был задет мускул и ничего больше. Это, конечно, серьезнее.
2: Sí, pensaba que me podía dar ya mucha lata. Y tenía un poco miedo. Esta no tanto porque es otra cosa distinta. Que yo la hago así, esto es una cosa de
1: músculo.
0: Маноло, что для тебя хуже, удар рогов или операция? Кордобес говорит, обе хуже. И, наконец, последний вопрос кордобесу. Скажи, пожалуйста, когда ты вернешься на арену? Вот и я каждый раз после операции, говорит кордобес, сам себя спрашиваю, зачем я буду возвращаться на арену? И это уже не поза. Это уже трагедия полуграмотного парнишки, который действительно как одержимый, каждый раз возвращается туда, где его ждет неминуемая смерть. Я уверен в этом, потому что так работать, как кордобес, и остаться в живых невозможно. А пока он лежит в больнице, по всей территории Испании, да только ли в Испании, в Мексике, в Перу, в Португалии, на юге Франции идут корриды, на которых гибнут люди, правда, реже, чем быки, но все-таки гибнут. Публика неистовствует, встречая своих кумиров, аплодисменты, море цветов, а иногда и гнилые апельсины летят на арену. Пресса, радио, телевидение уделяет бою быков очень и очень большое место, и тут я бы хотел привести высказывание Мигеля Руиса Домингина.
3: Nos están aplaudiendo y obsequiando con flores y dinero, pero nos tratan tan brutalmente como a los gladiadores.
0: Нам дарят цветы и платят большие деньги, но с нами обращаются не лучше, чем с гладиаторами.

0: он и фильм об испанской кориде, журнал «Кругозор», январь 1969 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Обратимся к странице, посвященной зарубежной музыке, и одновременно вспомним события июньских дней 1989 года. 3, 4, 6, 7 и 8 июня 1989 года в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» в рамках «A Momentary Lapse of Reason Tour» выступила легендарная группа Pink Floyd. Рассказывать, как все это происходило, смысла не имеет. В печатных источниках тех лет и в интернете можно найти множество подробностей. Кстати, в описание процессов, происходивших в те дни в столице, я тоже внес небольшую лепту. В процессе подготовки главы, посвященной визиту Pink Floyd в нашу страну, для моей книжки «Повторение пройденного. Встречи на высшем музыкальном уровне» открылось немало важных нюансов, касающихся как организации тех исторических шоу, так и интересных событий, случившихся в дни тех

первых июньских концертов. Да, первую заметку о Pink Floyd кругозор разместил в 1980 году. Вышла она под забавным заголовком «Розовые фламинго». Чрезмерно прямолинейный перевод названия группы. А на звуковой странице, то есть на гибкой пластинке, звучали песни «Блеск твоего дьявольского бриллианта», но это была не композиция «Shine on your crazy diamond», как могло бы интуитивно показаться, а песня «On the run» — «В бегах». Также на этой гибкой пластиночке звучали песни «Время» — «Time» и «Деньги» — «Money». Ну а 9 лет спустя, в сентябре 1989 года, журнал «Кругозор» писал о Pink Floyd следующее. Несмотря на общую скудность советских публикаций о рок-музыке, знаменитой британской супергруппе Pink Floyd повезло. После Beatles это, пожалуй, самый часто упоминаемый в СССР зарубежный ансамбль. Его появление относится к 1966 году. Исходный состав: Ник Мейсон – ударные, Роджер Уотерс – бас-гитара-вокал, Ричард Райт – клавишный вокал и Сид Барретт – гитара-вокал. С самого начала, навевающая фантастические, а иногда и фантасмагорические образы, музыка ансамбля шла со световыми эффектами. Такой сплав видео и аудиовоздействия был по тем временам революционным новшеством. Все 23 последующих года группа продолжала наращивать свое техническое оснащение. Этапным стало применение азимут-координатора – установки, позволяющей в сочетании со сложной системой акустики получать в любой точке зала полноценное объемное звучание. В области студийной звукозаписи Pink Floyd проявил удивительную изобретательность, что доказал уже ее первый альбом. Он отмечен экспериментами со звуками, шумами, в нем были применены специальные генераторы эффектов. Сменив Сида Барретта на Дэвида Гилмора, группа подошла к созданию космического электронного рока. В дисках, записанных в 60-70-х годах, мы видим элементы хоральной, оркестровой и киномузыки. Чистые экспериментальные обрывочные фрагменты текстов, электронные эффекты, щебет птиц, плеск волн, жужжание насекомых и тому подобное. В 1973 году вышел альбом «Обратная сторона Луны». Этот шедевр, представляющий собой сплав рок-музыки и современной электроники, побил все рекорды популярности. Успех выпал на долю и двух других дисков «Жаль, что тебя с нами нет» и «Животное». Особенный интерес к ансамблю связан с выходом в 1979 году двойного альбома «Стена», повествующего о страданиях музыканта Пинка в мире нервных перегрузок, жестокости и бессмысленной разобщенности людей. «Стена» выступает, по выражению журнала Music Express, как символ антигуманности нашего общества, как олицетворение всеподавляющей реакционной силы. За 5 лет после выхода альбом разошелся тиражом более 30 миллионов экземпляров. Сюжеты диска были экранизированы, а его сценическое воплощение превратилось в супершоу. Начиная с «Обратной стороны Луны», все более доминирующую роль в группе стал играть Роджер Уотерс. Это не могло не привести к конфликту, который разразился сразу после выхода следующего альбома «Последнего отрезка» 1983 год. В результате судебной тяжбы, расколовшей группу, Уотерс покинул ансамбль и начал сольную карьеру, а квартет Pink Floyd превратился в трио, выпустил студийные диски «Мгновенное помутнение рассудка» 1987 год, двойной концертный альбом «Нежные звуки грома» 1988 год. И вот гастроли в Москве. Ничего подобного мы не видели и, боюсь, не увидим, хотя бы потому, что более грандиозного представления в мире рок-музыки не существует. Сложнейшая лазерная светотехника, управляемая компьютерами, чертила в гигантском зале спорткомплекса «Олимпийский» геометрические фигуры всевозможных цветов и форм. 4 свободно парящие и зависающие над сценой конструкции с мощными прожекторами живо напоминали космические корабли пришельцев из других миров, а выдвигающиеся на телескопических ногах лазерные пушки — самих инопланетян. Проносящаяся над головами зрителей и взрывающаяся на сцене кровать. Парящий циклопических размеров кабан со светящимися глазами, ставший после выхода альбома «Животные» символом группы, ошеломляли не меньше, чем гигантский круглый экран, на который проецировались видеоклипы и компьютерная мультипликация. Мерцали в темноте изумрудным и рубиновым светом палочки в руках ударника. Взрывалась пиротехника. Клубились цветные дымы. Конечно, вся эта техническая экзотика немногого бы стоило, если бы не высочайшее качество исполнения, тщательнейшая продуманность аранжировки и сценографии, тончайшее до мелочей выверенное сочетание музыки и зрительных эффектов. Трехчасовой концерт состоял из двух отделений. В первое вошли песни из последнего студийного альбома группы. Заглавная композиция «Мгновенное помутнение рассудка», «Псы войны», «Когда я отворачиваюсь». Во втором звучала классика ансамбля. «Деньги», «Мы и они», «Время», «Еще один кирпич в стену», «Добро пожаловать к машине» и тому подобное. К сожалению, отсутствие Уотерса, на мой взгляд, несколько ослабило звучание композиции 70-х годов. Во всяком случае, оно отличалось от того, к которому нас приучили старые записи. В. Фраткин, конец цитаты. Журнал «Кругозор», рубрика «Камертон эстрады», материал «Pink Floyd», сентябрь 1989 года. В завершение послушаем музыку.
Качество записи на звуковой странице «Кругозора» здесь не важно. Я поначалу даже думал использовать запись с официальной пластинки «Delicate Sound of Thunder» — «Нежный раскат грома», запечатлевший концертное выступление Pink Floyd в рамках тура в поддержку альбома «A Momentary Lapse of Reason» — «Кратковременное помутнение рассудка», вышедшего в 1987 году. Но решил, что это будет неправильно. Кстати, полная версия двойной концертной пластинки «Delicate Sound of Thunder» вышла в СССР на фирме «Мелодия» в конце 1989 года. В общем, пусть все будет соблюдено полностью, тем более, что плохим звуком удивить давних истинных поклонников Pink Floyd, переписывавших их альбомы много лет назад с порой чудом оказавшихся в их распоряжении катушечных и кассетных исходников, содержащих неясно какую по счету копию, сложно. У всех, кто хотел, конечно же, наверняка давно есть все записи Pink Floyd в необходимом для этой группы отменном качестве. А вот звук кругозоровской пластинки, возможно, слышали не все. Пусть будет такая винтажная экзотика. Маленький реверанс в сторону лоу-фая времен хай-энда и тщательно вычищенные цифры. Тестирующие дорогую аппаратуру на эталонном звуке пластинки Pink Floyd Dark Side of the Moon, «Обратная сторона Луны» 1973 года, поймут, о чем речь. Слушаем фрагменты композиции «Сияй, сумасшедший бриллиант». На этот раз это будет действительно обращение к «Shine on your crazy diamond». Вот вы ее уже слышите. А также «Мы и они», «Us and them», с кругозоровской звуковой страницы за сентябрь 1989 года. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
1: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
7: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
8: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
9: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
10: Трудно.
9: Не труднее, чем воевать, справимся.
10: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
11: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
0: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватая в Днепропетровской области. США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. Осадки в Москве ожидаются всю следующую неделю, но воздух в столичном регионе будет постепенно прогреваться. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватая в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военных. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих. Безопасность российского приграничья обеспечивают мобильные огневые группы Росгвардии. В Курской области бойцы спецназа ведут охоту на вражеские беспилотники. А расчеты ударных дронов «Молния» уничтожают замаскированные командные пункты на сопредельной территории. Военкор «Вестей» Елизавета Букреева расскажет подробнее.
2: Разведка выявила пункт управления БПЛА. Именно туда летит наша птичка. «Молния» дрон «Камикадзе» точечно поражает цель. К запуску готовят второй борт.
3: Подготавливаем лопасти и устанавливаем.
2: На сборку росгвардейцам требуется не больше 7 минут. Крепятся крылья и хвост, а затем боевая часть. Ее подбирают под конкретную задачу.
4: Место оператора БПЛА располагается в лесополосе. Можно сказать, в полевых условиях осуществляется управление молнией. Сейчас парни проходят предполетные проверки перед взлетом.
2: Беспилотник может поднимать в небо грузы массой до 10 килограммов.
5: А в режиме свободной охоты можно работать с молнией?
6: Да, в основном это ночное время суток. Взяли какой-то определенный участок местности и его контролем. Цели получаем 24/7.
2: В приоритете техника и операторы беспилотников врага. Чистое небо – залог успешного продвижения нашей пехоты. А еще безопасность городов и сел приграничья. ВСУ не оставляют попыток ударить по мирной инфраструктуре.
4: У дальней лесополосы находится мобильная огневая группа. И, судя по звуку, вот они начали работать, как раз парни. Приближается вражеский беспилотник как раз в их квадрат, в их зону ответственности.
2: Пост нестационарный. Парни работают с разных точек.
7: Потому что на данный момент беспилотники постоянно меняют. Летели одним курсом, начали сбивать, они увидели нашу активность. Курсы меняют. Нам, соответственно, дежурная часть докладывает.
2: Посаженные нашими системами РЭП и сбитые БПЛА врага уничтожает инженерно-техническая группа.
8: Появилась информация, что мобильные группы сбили предположительно БПЛА. Сейчас будем проводить разведку.
2: На поле с высоты птичьего полета отчетливо виден несдетонировавший беспилотник.
8: Самолетного типа, предположительно, «Чайка».
2: Личный осмотр и однозначный вердикт. Находка будет уничтожена на месте. Мирную жизнь в города и села возвращают ремонтные бригады. Работа в приграничье требует особого подхода. Машины оснащены системами РЭП. Кабины обварены мангалами. В сопровождении группа огневого прикрытия.
9: Вчера ветер прошел, повалило деревья. Будем мирным жителям восстанавливать электроснабжение.
2: Специалисты распиливают деревья, прокладывают путь к месту обрыва. Параллельно за небом наблюдают барсы. Террористические удары боевиков по мирной инфраструктуре – отчаянные попытки посеять панику. Причем безуспешные. Ремонтные группы оперативно налаживают работу сетей.
1: США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. С таким утверждением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности на юге Ливана, сказал Нетаньяху. Он также признал, что в рамках пилотного проекта Израиль планирует вывести войска из двух зон на юге Ливана, одна из которых находится вне пределов зоны безопасности, а вторая на ее границе. На пресс-конференции Нетаньяху также назвал заключенное ранее в Вашингтоне рамочное соглашение с Ливаном историческим. Это соглашение позволяет продвигаться в прекращении конфликта, считает он. Участники праздника выпускников «Алые паруса», который начался сегодня в Санкт-Петербурге, стали скандировать слово «Россия» вместе с губернатором города Александром Бегловым, передает корреспондент РИА Новости. Совсем скоро по Неве пройдет брик под алыми парусами. Имя этого брига «Россия», сказал Беглов, приветствуя выпускников. После этого участники праздника стали скандировать «Россия» вместе с губернатором. Напомню, «Алые паруса» – праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяло популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году. Второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года. Осадки в Москве ожидаются всю следующую неделю, но воздух в столичном регионе будет постепенно прогреваться, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
10: Повышение показаний термометров, которое началось уже в выходные, оно продолжится и в первой половине недели. И в завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин, мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 21 год. Минувший сезон центровой провел в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, воскресенье, 28 июня, в Хабаровске +22, +24, переменная облачность, без осадков. В Иркутске +25, +27, переменная облачность, кратковременные дожди. В Казани +14, +16, облачно, временами дожди. В Сочи +25, +27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью +14, +16. Днем в городе на Неве +25, +27. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью +12, +14. Днем в столице +23, +25.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На календаре конец июня. Лето радует буйством красок. Но солнце уже постепенно забирает у нас лишние минуты света и держит курс на осень. Впереди жатва, сбор урожая и народные песни, сопровождающие трудовые летние будни. Но это все в будущем, пусть и близком. А что такого яркого, запоминающегося на уходящей неделе первого летнего месяца было в мире традиционной музыки? Событий много. Вот лишь несколько наших акцентов. 21 июня в Якутии встретили Новый год Исах. 23 июня отпраздновали Международный день балалайки. 24 июня – День Чувашской Республики. Но главное событие – это, конечно же, третья детская фольклориада в Уфе. Она только что завершилась. И еще одно событие мы приберегли для вас, друзья, на самый конец выпуска. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начинаем листать фолк-альбом «Радио России». И первая его страница – детская фольклориада. Мы ждем днями из Уфы сюжет из первых рук. А пока музыка и официальные данные Министерства культуры России – более 1000 участников из 80 регионов, 78 творческих коллективов и 8 солистов, которые осваивают фольклорные традиции своего края. И кто же эти участники? Ну вот, например, заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска, Ариадна Шестопалова из города Суджа, Курской области, солистка детского образцового коллектива «Беседушка» Ульяна Глинина от Челябинской области, ансамбль «Гяман» из села Аянка, что на границе Камчатского края и Чукотского автономного округа, детский этнографический ансамбль «Тиргукысы» «Птенцы» из Псковской области с обрядами и песенным наследием финно-угорского народа сетом, фольклорный ансамбль «Черпачок» из Улан-Удэ с традиционной культурой семейских Забайкаля и многие-многие другие. Ну а сейчас мы хотим представить вам народный вокальный ансамбль бурятской песни «Наранай Туя» в переводе «Лучики солнца». Это очень известный творческий коллектив из поселка Усть-Ордынский, Эхерит Булагатского района Иркутской области. Один из участников детской фольклориады в Уфе –

0: 21 июня в Якутии празднуют свой традиционный Новый год. Но все это растягивается на несколько недель. Проводится обряд очищения и благословения. Тысячи людей встречают солнце, вставая в общий якутский хоровод. Проводятся спортивные состязания. Рассказывает Александр Белицкий.
1: Исэх Туймады – якутский Новый год. Слово «исэх» дословно можно перевести как «изобилие». Этот праздник объединил и торжество возрождения природы, и поминовение предков, и жертвоприношения. Гадания, скачки, многодневные костры, окропление кумысом огня и травы, символизирующее рождение Вселенной и человека. Кстати, жертвоприношения абсолютно бескровные. Чтобы божества Аи принесли народу процветание, на волю выпускали белую лошадь. У многих народов значительный праздник объединяет людей в большой хоровод. Апофеоз якутского новогоднего праздника – Соохай – хоровод, символизирующий жизненный круг. Участники танца в неторопливом темпе двигаются в направлении движения солнца, как бы благодаря его за тепло и свет. В якутском хороводе есть главное действующее лицо – ведущий, который поет песни и возводит хвалы происходящему вокруг. 10 лет назад Соохай побил мировой рекорд и даже был внесен в книгу Гиннесса. Было зафиксировано 15 тысяч участников грандиозного хоровода.
2: О,

Народный ансамбль танца «Эркен». Вы только что слышали фрагмент народного праздника. Эсэх Туймады – крупнейшее культурное событие Республики Саха-Якутия. Эсэх являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и будущим. Поет Саина, танец солнца.

Три струны. Всего только три струны и маленький треугольный инструмент. Но это наша гордость, наша родная национальная гордость. Об этом писали в 1909 году в издании «Обозрение театров». 23 июня – Международный день балалайки. Первое упоминание о балалайке мы встречаем в памяти из стрелецкого приказа в «Малороссийский приказ». Этот документ датирован 23 июня 1688 года. Сегодня балалайка – самый известный русский народный музыкальный инструмент, один из главных символов нашей страны. В связи с этим праздником вспомним Василия Андреева, создателя и руководителя первого великорусского оркестра. Зимой исполнилось 165 лет со дня его рождения. Солист Его Императорского Величества Василий Васильевич Андреев был родом из Бежецка, Тверской губернии. Отец – купец первой гильдии, мать происходила из дворян. Андреев сам выучился игре на народных инструментах. Решающее влияние на формирование его, скажем так, отношения к народной музыке оказал балалайчник-самородок Антип, которого он услышал в 1883 году в своем имении. Василий Васильевич Андреев освоил балалайку уже как профессионал и стал выступать в салонах. Его обожали в высшем свете и тихо подсмеивались над ним, мол, аристократ, а играет на мужицком музыкальном инструменте. Но ведь это именно он, Андреев, сконструировал хроматическую балалайку и ее разновидности – пикколо-приму, альт, басовую. И это он написал учебник «Школу для балалайки», организовал студию и кружок любителей, наконец, создал великорусский оркестр, в который были добавлены гусли, домры. Сейчас прославленный коллектив носит его имя – Государственный академический русский оркестр имени Андреева. Василий Васильевич Андреев мечтал, чтобы балалайка была в каждом доме. В начале 20-го столетия, благодаря его усилиям, было налажено массовое производство. Появились целые династии мастеров. Балалайку мог купить за 5 копеек любой крестьянин. В современной России более 100 оркестров народных инструментов. Мечты мастера сбылись. Звучит вальс-экспромт Василия Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов.

0: 24 июня отмечался День Чувашской Республики. Государственная телерадиокомпания «Чувашия» подготовила специально для слушателей нашей программы большой сюжет о традиционной музыкальной культуре своего края.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели фолк-альбома «Радио России». У микрофона музыкальный редактор «Радио Чувашия» Елена Порфирьева. Я также хочу поприветствовать вас на родном чувашском языке. Сывлах сунат прасиребурнеде. И сегодня я бы хотела вам рассказать про музыкальную культуру Чувашей. В частности, мы поговорим о музыкальных жанрах и национальных инструментах. Чувашский народ любил петь. Сначала по звукам сырнай, кесле, шобар, а потом по мотивам гармонии. Одна из частей фольклора – народные песни. Передаваясь из поколения в поколение, они хорошо сохранились до сих пор. В них мудрость чувашского народа, богатство, радость и печаль. Одним словом, судьба народа за многие столетия. И как же прекрасно звучат чувашские фольклорные песни в современной обработке. И сейчас предлагаю послушать чувашскую народную песню «Шангар-шангар-шивюхать» в исполнении ансамбля «Щавал».

Музыка звучала у Чувашей и при радостных событиях, и при постигшем человека горе, и в минуты глубокого раздумья, и в часы общего веселья. Песня часто исполнялась в процессе труда мужчинам во время поднятия или передвижения тяжестей, валяния сапог, плетения лаптей и корзин, женщинам в процессе изготовления пряжи, тканья, вышивки. Большинство чувашских песен приурочено к тем или иным обрядам и праздникам. Такие песни называются обрядовыми. И именно такие песни у чувашей делятся на жанры. Обрядовые песни распадаются на два цикла – календарные и семейно-бытовые. Календарный цикл соответствует годовому кругу занятий земледельцев. Основные жанры песен в нем, например, календарное событие Мунгун, праздник весеннего равноденствия, где проводились обряды поминовения и пели Мунгун-Юрызем, пасхальные песни. Следующее событие, к примеру, Уяв-Чинче, праздник созревания растительности. Во время этого календарного события водили хороводы, молодежь играла в игры и пели Уяв-Вая-Юрызем, то есть игровые и праздничные песни и так далее. Семейно-бытовой цикл составляет обряды по случаю рождения ребенка, свадебные обряды, обряды проводов рекрутов, похоронные обряды. И, естественно, каждый обряд сопровождался смысловыми песнями. Обрядовые и лирические песни древнего происхождения, наигрыши на старинных музыкальных инструментах составляют ядро чувашской музыкальной культуры, ее классику. Именно в них сформировалась система художественных выразительных средств, объединяемая понятием традиционного стиля чувашской народной музыки. Ну а сейчас остановимся на музыкальных инструментах чувашей. К настоящему времени выявлено и установлено более 50 наименований чувашских народных инструментов, которые в той или иной форме применялись при исполнении различных ритуалов, на праздниках, в детских играх. Среди них есть духовые, струнные, мембранные, самозвучащие инструменты. Прекрасный знаток чувашского быта и культуры Николай Никольский отмечал: «Инструментальная музыка чуваш более разновидна, чем у других народностей Поволжья». Для изготовления музыкальных инструментов мастера использовали древесину, кость, глину, шкуры, гусиные перья, растения. Струны делали из конского хвоста, так как это самые длинные волосы животных, а также из бараньих сухожилий. При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих обрядов эти инструменты выполняли обрядово-магические функции. Владеющий искусством игры на музыкальных инструментах почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков своего инструмента. Некоторые музыкальные инструменты использовались и в прикладных функциях. Сигнальные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей. Отдельно мне бы хотелось рассказать вам про уникальный чувашский духовой язычковый музыкальный инструмент – шобар, балынка-пузырь. Давайте послушаем, как он звучит. «Воякеви» – мелодия для игр. Играет на этом инструменте заслуженный работник культуры Чувашской Республики Виталий Адюков. Хотя нет, считают, что на этом музыкальном инструменте не играют, а говорят. То есть говорят посредством музыкального инструмента.

А теперь подробнее изучим музыкальный инструмент шобар. Этот инструмент – одна из двух разновидностей волынки, наряду с сырной, бытующих у чувашей. Инструмент состоит из бычьего пузыря и нескольких металлических трубок. На нижний конец этих трубок одет коровий рог, и при игре пузырь сжимается локтями рог. Существует несколько вариантов обработки пузыря при изготовлении шобар. Например, сначала мочевой пузырь валяли в просеянной золе, потом на несколько дней клали в кашицу, которая состояла из кислого молока и муки. По другому варианту пузырь держали в соленой воде, потом помещали его в кашицу. В любом случае пузырь должен был быть очищен от жира. В процессе очистки время от времени его промывали и проверяли, надувая. Иногда через каждые 2 часа. В надутом виде пузырь слегка подсушивали, обваливая в мелу, разминая, а после держали в течение часа в соленой воде. Готовый пузырь должен был быть прочным и эластичным. Если эластичности недостаточно, то перед игрой пузырь смазывали масляным раствором. Вот какая интересная технология. Значение инструмента, судя по описанию из литературы XIX века, было очень велико. Как я уже отметила, этот инструмент обладал магической силой. Он употреблялся в различных обрядах, в обряде изгнания бесов, на поминках и других. На этом инструменте играли только мужчины. Музыкант шобарча, пузырщик, считался человеком необыкновенным, наделенным способностями связываться с потусторонними силами. Про пузырщиков говорили, что они колдуны, чальеище или тухатмаш. Считалось, что музыкант шобарча мог наслать бурю, разорение хозяйства и даже смерть. Инструмент употреблялся в различных обрядах. В обряде изгнания бесов, обряде вирем, срень, общий сельский обряд очищения, щимек. Его можно было видеть на молениях кереметь, во время заклания жертвенных животных. Шобар активно использовался в обрядах похоронно-поминального цикла, как щимек и юба, где люди плясали и на кладбище. По их понятию, кто из родни умершего не веселится и не пляшет под музыку, тот непременно скоро должен умереть. Отсюда во избежание близкой смерти всякий, несмотря на слезы и плач, неизбежные и должны при воспоминании умерших непременно веселиться и плясать под игру скрипки и волынки. Говорили, что под музыку шобар невозможно устоять от пляса, поэтому высказывание «возможно ли так плясать от одной игры на шобар?» по крайней мере, намек на плясовой ритм мелодии этого инструмента. Большую роль играл пузырь на свадьбах, где его звуки иногда сопровождали выход невесты, встречу свадебного поезда и в особенности пляски. Считалось, что его присутствие на свадьбе, игра на инструменте очищали происходящее, защищали молодых от нечистых сил, от вредного и какого-либо враждебного вмешательства. Пузырь был очень удобным, хранили его в ненадутом положении, что позволяло игрокам носить волынку за пазухой, так как был небольшого размера. Во время гонений на волынщиков, проходивших во многих странах, чуваши показали себя наиболее хитрыми и неистребимыми защитниками своего инструмента. Из-за волыночных репрессий в мире сохранилось мало старинного инструмента такого рода, а чуваши смогли сохранить этот инструмент. Несомненно, что такая богатая и разнообразная музыкальная культура чувашей, в том числе и инструменты, не могли бы сохраниться, не имея своим надежным фундаментом старинные традиции, идущие из глубины веков. В нынешнее время мастеров, которые изготавливают и умеют играть на чувашских музыкантах,

0: Он чистейшим. Во-вторых, мы с вами...
1: Фолк-альбом Радио России.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Коммуникация между Россией и Украиной по военным пленным носит результативный характер. Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на побережье венесуэльского штата Арагуа. Далее подробно. Два украинских истребителя МиГ-29

0: уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бои в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипаж ВКС России нанесли удар авиабомбами ФА-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Коммуникация между Россией и Украиной по военнопленным носит результативный характер. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова по итогам обмена пленными с Украиной. Напомню, Россия вернула из плена 160 российских военнослужащих. Взамен Украине было передано 160 пленных ВСУ. Лантратова поблагодарила Белоруссию, на территории которой состоялся обмен и проходили переговоры. Омбудсмен также сообщила, что в аппарат уполномоченного поступает обращение о пропавших без вести или военнопленных. Все эти письма проходят верификацию.
1: Главное, мы верифицируем пропавших без вести. Мы отдали друг другу список на 1000 человек для того, чтобы мы работали по этому списку. Ну и договорились о возвращении гражданских жителей. Надеюсь, в ближайшие дни нам удастся это осуществить.
0: Вашингтон и Бейрут согласились, чтобы израильская армия продолжила контролировать зону безопасности на юге Ливана, заявил в субботу премьер Беньямин Нетаньяху. В пятницу представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. В рамках достигнутых договоренностей Соединенные Штаты и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности внутри Ливана до тех пор, пока это будет необходимо для нашей безопасности. Мы будем продолжать удерживать ее до тех пор, пока не будут разоружены организация Хезболла и другие террористические организации, пока не исчезнет угроза Израилю со стороны Ливана, заявил Нетаньяху в видеообращении. Он уточнил, что Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, рекомендованных армией обороны Израиля, где будет проведен пилотный проект по разоружению Хезболла и передаче этих территорий под контроль ливанской армии. «Мы еще не закончили, нам предстоит еще много работы, особенно в условиях проблемы беспилотников со взрывчаткой, и в этом мы тоже станем первыми в мире, кто предложит решение», – добавил премьер Израиля. Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на побережье венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 60 километрах к западу от столицы страны Каракаса, где проживает более 3 миллионов человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В середине лета на большую часть русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. В области повышенных температурных значений в июле окажутся Черноземье и Поволжье. Тем не менее, финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Подробнее о прогнозе на следующий месяц в европейской части страны ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
2: Июль 26 года в России не оправдает ожиданий повсеместной рекордной жары. Вместо этого погода будет крайне неоднородной и контрастной. В одних регионах ожидается аномальный зной, в других – прохлада и дожди. В середине лета на большей части русской равнины температурный режим прогнозируется выше нормы. Причем в области особенного перегрева окажутся Черноземье и Поволжье. Исключение составит лишь север региона. Здесь будет преобладать более прохладная, чем обычно, погода. Эта зона холодной аномалии захватит также арктическую зону Сибири и Дальнего Востока. А вот для жителей южной половины Азиатской России природа приготовила теплый сценарий, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения. Эти погодные аномалии отражают общий тренд последних лет на устойчивое повышение средних температур при сохранении сильных региональных контрастов. В Центральной России июль стартует вполне нормальной для этого времени года погодой, и только в конце первой декады станет немного прохладнее. Но этот период окажется кратковременным, и уже в середине месяца ожидается настоящая жара. Преобладающая температура на 2-3 градуса превысит уровень нормы. А вот финал третьей декады преподнесет неприятный сюрприз. Из-за арктического вторжения столбики термометров будут колебаться в среднем на 3 градуса ниже многолетних значений.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Демис Хюрс со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль, серебряная, у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. В весовой категории до 70 килограммов Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье 28 июня. В Иркутске плюс 25, плюс 27. Переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.
4: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: Аурум и Нутель. Нутеле. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
9: Радио России. Культура.
10: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
11: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. У нас в гостях изумительный актер, действительно прекрасный актер, Сергей Витальевич Безруков. Здравствуй, Сережа.
12: Здравствуй, Александр. Здравствуй, дорогой.
11: Позволь, я буду называть тебя Сергеем. Я очень рад тебя видеть в этой студии. Мы мечтали, мы хотели тебя увидеть. Я прочту тебе по сайту. Народный артист, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель Московского губернского драматического театра, солист и основатель рок-группы «Крестный папа». «Крестный папа». У Меньшикова свои оркестры, у тебя свои. Сейчас я просто обзавидуюсь и заведу тоже рок-группу какую-нибудь.
12: Врежем по металлу все-таки. Врежем по металлу.
11: Да, ну вот.
12: Не все же с лесорянкой.
11: Расскажешь. Член Общественного совета Комитета по культуре Государственной Думы. Сережа, боже мой, боже мой, боже. Дальше женат, в браке двое детей. Жена Анна Матиссон. Творческая биография школы-студии МХАТ. В 1994 курс Олега Табакова. В тот же год был принят в труппу театра под руководством Табакова. И дальше пошли роли, которые на моих глазах росли и вырастал. Прекрасный актер Сергей Витальевич Безруков. «Маленький принц», «Сирано», «Остров сокровищ», «Высоцкий. Рождение легенды», «Сон разума», «Хулиган», «Поприщин». Все правильно, Сереженька, я говорю?
12: Все пока верно.
11: Сережа, объясни, пожалуйста, родной, сразу, раз уж я прочитал это, рок-группа «Крестный папа». Что это такое?
12: Что это такие?
11: Да.
12: Я просто реализовал свою мечту. Когда-то, когда я заканчивал школу общеобразовательную, хотя я уже готовился к поступлению в школу-студию МХАТ, к Олегу Павловичу, уже закончил подготовительные курсы, уже практически шел на конкурс в школу-студию. Именно в первый-третий тур у нас было право, закончили подготовительные, и он отобрал 9 человек, и мы имели право сойти на конкурс в школу-студию. Вот. Я, тем не менее, 25 мая, это последний звонок в школе, и мы сделали некую импровизацию с ребятами, кто кем станет через 10 лет. Почему-то мне тогда казалось, что 10 лет – это очень много. Хотя, если так вот сплюсовать, мне тогда было 16 плюс 10, какие-то 26 лет, что в 26 лет еще можно добиться в 26 лет. Тем не менее, нам казалось, что 26 лет – это вот через 10 лет вот мы как раз будем профессорами, какими-то учеными. И мы сделали такую импровизацию в актовом зале. И вот каждый, кто кем хотел быть, собственно говоря, и изображал того, кем он станет. И вот кто-то выходил там физик, кто-то выходил там чуть ли не тренер сборной, ребята. У нас были спортивные тоже ребята в классе. И вот они изображали, кто кем будут. Какие-то очки себе, какие-то костюмы себе немыслимые. А я почему-то вот... Отец меня к этому подвинул. Давай что-нибудь оригинальное. И я подумал, а я вот хочу быть рок-звездой. Давай вот так вот. И мы с отцом придумали образ такой зазнавшейся звезды, который приехал только что из Америки. Там турне по Америке, я выходил, никого не узнавал. Вася, он говорит, я Николай, Ну, неважно. Я выходил такой усталый, заснувшийся звезда. Говорю, а гитара есть у вас? Будьте любезны. Я играл какую-то песню. И говорю, извините, у меня все, устал, простите, я должен ехать. То есть почему-то я изобразил такую уставшую, какую-то зазнавшуюся рок-звезду, которая приехала через 10 лет. То ли это, я не знаю, может быть, это была моя фантазия, какая-то мечта внутренняя, что когда-нибудь своя рок-группа. И получается так, что на протяжении всех этих лет я уже актер театра кино, в табакерке работал, снимался. Ну вот какая-то вот такая вот мысль с тех еще, с того самого последнего звонка 25 мая 90-го года, она где-то вот здесь сидела. И вот это ощущение рок-музыканта, оно вдруг во мне, может быть, выстрелило еще с 16-летнего возраста и создал группу «Хрустный папа».
13: А что она представляет из себя? 4-5 человек?
12: А это замечательные музыканты. Они играли в разных группах, но в таком составе они собираются впервые.
13: Это в твоем театре?
12: Нет, это сугубо отдельный проект. Мы,
13: отдельно? Все.
12: То есть в 45 лет я доказал, что если есть детская мечта, то в 45 лет ее можно реализовать. Понятно, что мне, как молодому начинающему рок-музыканту, не нужно раскручивать, потому что есть все-таки те, которые придут послушать, что я такого новенького приготовил, потому что видели меня в разных ипостасях, кино, театр, ну и что Безруков приготовил еще в плане как рок-музыкант. И я рад, что отзывы хорошие, что люди открывают во мне еще и вот эту грань. Плюс еще молодая аудитория, которая, может быть, даже не видели что-то в кино, может быть, с трудом ходят в театр, для них существует музыка. И когда ты еще для этой аудитории открываешься в таком совершенно неожиданном качестве, у них есть еще интерес послушать что-то, потому что...
13: И пойти в театр.
12: Каких-то, да, пойти в театр.
13: Дорогие друзья, у нас в гостях, напоминаю, Сергей Безруков. Ролей масса. Часть я видел, часть не видел. Кино и театры прекрасные, я помню. И Моцарта ты все изумительно играл. Ну, и Пушкин, и Есенин, Поприщин и так далее. Там. Ну, а ролей в кино не счесть. Сереж, я понимаю слава, я понимаю работа. Да я многое понимаю, что значит быть востребованным. Я даже не спрашиваю, как ты успеваешь. Такие банальные вопросы. Успеваешь. И слава тебе, Господи, здоровье тебе позволяет. Талант тоже. Я просто интересуюсь, вот, неуемная энергия твоя, неуемное желание сыграть одно, другое, третье. У тебя есть какой-то выбор, что вот этой роль я не играю, эти темы я не хочу затрагивать? Или ты уже соглашаешься, потому что интересно, потому что деньги, потому что хорошая компания, хороший режиссер, ну, все что угодно.
12: Значит, дорогой, тут каждый раз по-разному, потому что бывают проекты, когда я работаю бесплатно, потому что за идею, за интерес. Бывает, категорически не соглашаюсь, даже если сулят большие деньги, категорически не соглашаюсь. Пошлость, грязь, извращенность всякую не играю, потому что не хочу, чтобы потом смотрели мои дети. Тем не менее, допустим, вот у Саши Верединского я сыграл сейчас Эйхманиса в «Обитель» по Прилепину. Роль, понятно, такая знаковая, роль непростая, роль страшная и требующая, конечно, отдачи внутренней и в то же время сопротивления, потому что не хочу играть, да, «Исчадие ада». С другой стороны, когда начинаешь себе этого человека представлять совершенно по-другому, человек, который верит в то, что он несет благо, создавая некий мир на Соловках, представляешь, что «а вот так и надо, мы же создаем некий рай на земле, люди же перевоспитываются». И здорово, вот они перевоспитались. А те, кто не хотят перевоспитываться, ну, это их личные проблемы.
13: Ну, да.
12: То есть как ты себе позиционируешь этого человека? И есть, допустим, вот такие проекты. Ну, это знаковый такой культовый роман Прилепина. И, конечно же, Саша Верединский, с которым я мечтал поработать, поэтому согласился. Но все равно есть некие принципы, за которые я все-таки, такие границы, за которые я не перехожу. Допустим, позвонил там Костя Богомолов, с которым мы там знакомы, и замечательно я работал с ним, да. Ну, я просто не буду говорить просто по сценарию и так далее. Ну, есть какие-то вещи, я сказал, Костя, дорогой, вот с удовольствием, ну, вот такую роль не буду. Ну, просто не потому, что не уважаю, допустим, и то, что, да, по-разному можно относиться к работам, но тем не менее мы с Костей работали, и, мне кажется, хорошая была работа у нас с ним, «Женим Фигаро». Мне жалко, что мы не успели снять это. Олег Павлович воспротивился, я помню, тогда мы уже приготовились снять этот спектакль, уже зарядили, уже все мы в гриме. Ира Пегова в гриме, я в гриме, все мы зарядились. Олег Павлович приехал. Нет. Мы пришли к нему в гримерную, Костя, я. Я говорю: Олег Павлович, да мы же со ступом будем. Ну, просто ему тяжело
13: ходить. Где, в табакерке?
12: Нет, мы на сцене МХАТа играли этот спектакль. И он играл Альмавива. Я очень любил этот спектакль, потому что с мастером, с учителем на сцене. Более того, это совершенно другой Фигаро и Альмавива. Потому что все-таки Альмавива и Фигаро — это два родных человека практически. Потому что Альмавива, во-первых, вытащил Фигаро. Они с ним, ну вот как, я не знаю, ну действительно, два родных человека, которые знают друг о друге все. И вдруг... человек тебе делает подлянку в спину. И ты в совершенно растерянности говоришь: я не понимаю, как так можно. А он тебе, глядя в глаза, говорит: все хорошо. И ты говоришь: ну хорошо, я тогда так отомщу. Но мстят не просто человеку, тебя обидели, а ты мстишь любимому человеку, мстишь за то, что как ты мог так предать меня. И это был совершенно другой спектакль, когда мы с Олегом Павловичем два взгляда, улыбки, полуулыбки, хохмы друг друга подкалывали.
13: И?
12: Ну, к сожалению, Олег Павлович, то ли он не очень любил этот спектакль, потому что все было выстроено на Фигаро, может быть, хотя роль у него блестящая. Марина Зудина, графиня. Вообще хороший спектакль был, замечательный, интересный был, парадоксальный, неожиданный. Ну, вот как-то вот он и потом по здоровью что-то, и он говорит: друзья мои, нет. Я говорю: Олег Павлович, да мы же подснимем сейчас, мы со стопом, мы снимем эту сцену, потом изменим мизансцену, подснимем. Говорят: нет. И мне так жалко, что мы не сняли, что это не запечатлели, потому что с мастером у меня только получается Амадей и, наверное, похождение. То есть в постановке Медовско-Карбавского, похождение, где я играл.
13: Ты блестяще играл и Амадей?
12: Чичикова. А мне в данном случае, я мечтал всю жизнь сыграть Хлестакова. Олег Павлович говорит: ничего, Серега, найдем режиссера, найдем. Он мне обещал, даже сыграешь Хлестакова, сыграешь Хлестакова. В результате нет. И доверил Чичикову. Я говорю: ну, мне после Сан Саныча будет сложно. Я просто очень люблю эту работу, Сан Саныч. Не потому, что мы сейчас визави, и вот так вот я прям в дифирамбах, прям, хотя я готов это говорить, прям Сан Саныч.
13: Спасибо тебе.
12: Как актера.
13: Сережка,
12: потому, что
13: ну, а тебе...
12: самое великое поколение.
13: Так спасибо, вот, родной.
12: Поэтому Чичикову мне было сложно.
13: Сережка, это все
12: вот.
13: Режиссер.
12: Это, опять же, к тому, что с Олегом Павловичем только вот одна была работа. Вот одна, две работы у меня сняты. А, еще последний по Горькому, это в постановке Шапира. Он тоже был снят, и у меня хотя бы там есть. Он, Олег Павлович, играл Коломийцева, Иван Коломийцев, отца Семейства. Я брал Петю, сына. Вот у меня три работы у меня получилось с Павловичем. Мне так жалко, я хотел Фигаро запечатлеть с Павловичем.
13: Сережка, все есть банальные вопросы, конечно, ты прекрасно понимаешь, но для радиослушателей это тоже интересно. У нас в гостях, напоминаю, сегодня изумительный актер Сергей Безруков, Сергей Витальевич Безруков, народный артист. Сережа, каждый из нас испытывает славу. Ты в том возрасте, когда ненасытность твоя еще просто не удовлетворена. Тебе хочется и хочется, и прекрасно. Скажи, как ты это соотносишь с тем, что ты в таком тонусе славы, популярности, обожания?
12: Честно признаюсь, каждый раз доказывать. Ну, это, я думаю, что, наверное, у каждого артиста.
13: Ну, это понятно.
12: И каждый, и вы, Сан Саныч, выходя на сцену каждый раз, потому что я хочу сказать вам огромное спасибо, во-первых, за «Ревизора». Из-за Хлестакова. Это называется мечта, которая у меня не реализовалась. А я вот смотрю, и понимаю, что Сан Саныч, вот у него есть такая роль. Я думаю, может быть, мне тоже посчастливится все сыграть Хлестакова. Но я видел, мне очень понравилось.
13: Не опоздаешь, Сереж.
12: Не вот опоздаю. Я понял, что Сан Саныч сыграл Хлестакова. Я не опоздаю.
13: Нет, не опоздаю.
12: Но думаю, что уже поздно. Тут уже называется занятость.
13: И что, как славе, Сереж?
12: Поэтому я думаю, что каждый раз доказывать, потому что каждый раз приходит зритель, который хочет получить. И поэтому слабинку себе, дескать, ну, все равно, ну, выйду, сейчас улыбнусь, сделаю движение рукой, сделаю, кажется, голосом что-то такое совсем неординарное, и все будет хорошо. Но каждый раз понимаешь, что воздействие это ошибочно. Ты проиграешь, если будешь так относиться. Потому что найдутся те, которым будет этого недостаточно. Подзарядись еще энергией внутренней. Вот все то же самое, но только с подключением сердца. Каждый раз, вот недавно просто собирались, вспоминали Павловича, год как его нет, и все равно невольно, оказывается, он присутствует, кажется, рядышком. А я, Павлович мне все время говорил: Серега, много работаешь, не надо, бери себе. Я говорю: Олег Павлович, вы в свои годы, ну, вы где только не были, вот если честно. Он помолчал, говорит: два инфаркта. И я понимаю, мне крыть нечем. Я говорю: простите, Олег Павлович. Он говорит: вот и все. Вот и все. Фраза замечательная, которую я запомнил, когда меня спрашивают: ну, ты сейчас художник-руководитель, а вот что, вот что мастер тебе дал? Ну, помимо того, что ты артист, и ты ученик Табакова, есть уже, так сказать, звезды на погонах. Если ты уже ученик Табакова, есть что-то вот такое, потому что и Володя Машков, Женя Миронов, мы-то все это такое, все равно, несмотря на разные направления, все равно мы вместе. И он потрясающую фразу сказал. Я его спросил: как ты, Олег Павлович? А вот как вы? Ну, вот это всегда называется феномен Табакова. Как вот вы с властью всегда, ну вот всегда хорошо. Табаков – это человек, которого любили всегда и все. При том, что инфаркт был, когда он табакерку, это кто не знает.
11: Да, да.
12: А кто знает, как он пробивал табакерку в подвале, и первый инфаркт, второй он заработал на табакерке, когда не разрешали подвал, когда Грижин там решали, когда он ребят подбил, сделаем театр, а театр не получается, он с инфарктом слег. Да, как бы это мы опускаем, но тем не менее, его любили всегда и везде. И он сказал потрясающую фразу, говорит: Серега, дистанция. И в этом заколдованном слове столько потрясающего смысла. С одной стороны, я видел, как он общается. Я видел, как он может обаять, насколько он будет серьезным и жестким. Но вот это ощущение достоинства, вот в этой дистанции есть какое-то ощущение достоинства.
11: Серега, скажи, пожалуйста, вот сейчас ты работаешь худруком в этой должности, что ты испытываешь, какое напряжение?
12: Я счастлив, что у меня есть опыт табакерки 20 лет. Я счастлив, что у меня есть еще и педагогические наклонности, что я уже неоднократно проверял, и режиссерский. Потому что еще будучи актером табакерки, все спектакли, которые были со мной, ну, многие из них, допустим, «Псих», который еще помнит, «Псих», там, «Признание в рецепции Круля», режиссер Андрей Житинкин, но я был ассистентом режиссера. И негласным режиссером, потому что многие вещи, вплоть до инсценировки, я придумал, переписывал сам. Есть вот такие навыки, есть педагогические навыки, потому что со своими артистами я работаю. То есть спектакль, который я ставлю в Московском губернском театре, допустим, «Вишневый сад», я не знаю, «Высоцкий рождение легенды», «Веселый солдат» по Астафьеву. Я работаю с ними как педагог. То есть, как и Олег Павлович тоже, а и как мой отец, который работал со мною, не повторяться в каждой следующей роли. Не использовать типаж. Это самое примитивное, самое же. Почему? Я вот сейчас вот тоже, извините, Сан Саныч, можно я скажу вам вещь? Просто при разном отношении к Никите Сергеевичу Михалкову, команду, которую он выбирал для своих фильмов, великих фильмов, там, «Раба любви», «Не окончить без механического пианино», «Свой среди чужих». И я каждый раз называю артистов, великих артистов, в том числе Сан Саныч Калягина. И я просто, мне говорят: а вот докажи. Я говорю: доказательство простое. Ванюкин или Ваняев, и Платонов. И это один и тот же режиссер, который поставил задачу. И в результате Сан Саныч Калягин, вы посмотрите здесь, помимо всех ролей, вы посмотрите, это называется работа с артистом настолько, перевоплощая внешнее до неузнаваемости в одной работе и в другой. Поэтому вот смысл работы режиссера и педагога — постараться со своими артистами превращать их из работы в работу, тогда им с тобой интересно настолько, что они станут тебе преданы, как дети. Я, слава богу, я набрал в Московский губернский театр хороших артистов. Они пришли 5 лет назад и остались. Антон Хабаров, Карина Андоленко, Саша Тюнь, Галя Бакашевская. Это мои артисты, которые пришли и которые остались по интересу. Потому что, допустим, вот Антошка Хабаров, какой он, допустим, нашла Касана Камич, сделал из него Лопахина. Он никогда не играл такого Лопахина. «Вишневый сад» я приглашаю посмотреть, что я смог открыть у Чехова, притом сделав классическое произведение, не одевая артистов в джинсы и делая некую условность, а в настоящем «Вишневом саду» на сцене, с травой, с деревьями, в костюмах начала 20 века, тем не найти, так сказать, открытие новое в Чехове, в Антон Павловиче, пьес, которые ставили, переставили, играли великие, превеликие и так далее. Но тем не менее, Антошка, допустим, какой? Разный. И пообещал ему Вампилова. И я понимаю, что он говорит: скажите, когда я все брошу? Он снимается очень много. И когда артист мне говорит в театре: я брошу все. Но я счастлив, когда артист в моем театре, которому я позволяю сниматься, когда уже завтруппы вешается, говорит: Сергей Витальевич, вы всех отпустили. Играть-то кто будет? Вы такой добрый. Мне что делать? Я говорю: Алиночка, милая, ну, надо стараться. Надо быть очень демократичной. Надо изловчиться так, чтобы всем было хорошо. Я очень прошу, сделай всем хорошо. Он говорит: я буду стараться. Но я закрываюсь от артиста, если он меня подвел. Я ему даю, а он мне ничего взамен. И когда мне надо, он вдруг уходит на сторону, говорит, а вот у меня там, я сразу закрываюсь. И убираю, говорю, до свидания. А те, которые преданы, я для них все сделаю. Я отдам лучшую роль. Я подумаю о нем, он будет развиваться. Я дам ему совершенно новый опыт, который он опять же будет использовать в кино.
13: У нас в гостях, напоминаю, Сергей Витальевич Безруков. Сережа, ты сыграл очень много поэтов. Очень много. Ни один актер, по-моему, не отважился и столько не сыграл поэтов, сколько ты.
12: Ахматова еще не сыграл, но я думаю, все впереди.
13: Ну, все впереди.
12: После тетки Черлей, я думаю, надо рвануть.
13: Ну, тут тебе другие краски понадобятся.
12: Я думаю, да, конечно.
13: Сережа, скажи, пожалуйста, судьба поэтов, которых ты сыграл великих, гениальных людей. Скажи, какова их общая судьба?
12: У всех трагическая.
13: Почему трагическая?
12: Не знаю, какая-то...
13: Чем поэт живет?
12: Скажу модное слово, нехорошее такое, ругательное слово, оппозиционность. Практически все они находятся в некой позиции, причем по-разному, это не обязательно власть, да, хотя практически каждый из них находился в таком каком-то предвзятом отношении, ну, предвзятое, извините, у кого-то кто-то имел на это полное право, да, Александр Сергеевич Пушкин. Даже Вольфганг Амадей Моцарт, не поэт, но великий наш музыкант, не наш австриец, но тем не менее наше все для всего мира, тем не менее некая оппозиционность, человек вроде бы обласканный Иосифом II, тем не менее вот это ощущение, что я диктую свою волю, потому что я, как пророк, я считаю, что я прав. Я несу и двигаю человечество дальше, чем вы. И в этом
13: противодействие... Ты считаешь это... Умышленная, это
12: нет.
13: Практическая цель?
12: Нет.
13: Или это интуитивная...
12: Это
13: вот...
12: данность. Это данность. Данность, наверное, гения, который все равно во все времена является пророком. Гений — это пророк. Гений — это что-то сверх того, что мы чувствуем, понимаем, а он видит на, может быть, на век вперед. И видя это, причем, может быть, даже несознательно, потому что Есенин, ну, в 30 лет, а даже философия там «В стране негодяя», даже «Черные человеки» такие серьезные стихи, я не беру ранее, или, допустим, «Москва Кабацкая», да, мы берем серьезные стихи, довольно серьезные, даже та же самая Анна Снегина, уже такие взрослые произведения, тем не менее, есть в них какая-то энергия, может быть, неосознанная, Сергей Александрович, он же замечательный был филологом, он потрясающе разбирался в русском языке, он знал русский язык, но вот что-то такое сверх видеть впереди. Пушкин, то, что пророк Пушкин, мы это мы даже не обсуждаем. Пророк над всеми нами, и в данном случае именно она остается потомком его знаменитой фразы. Да? «Гений с одного взгляда открывает истину, а истина даже сильнее царя», так гласит Священное Писание.
13: У нас в гостях Сергей Витальевич Безруков. Сереж, ну, я тебя не отпущу, если ты не почитаешь что-нибудь...
12: Был в Подмосковье, в Доме правительства, День работников культуры. И меня спросили, Сергей, почитайте, попоете Высоцкого, да, ну, понятно, ждут. И я говорю, да, и я почитаю. А что? Я говорю, то есть как что? Высоцкий? Ну, а что конкретно? Я говорю, мой черный человек в костюме сером. Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, домоправым офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порой похожим был на вой, и я не имел от боли и бессилия. И лишь шептал, спасибо, что живой. Я суеверным был, искал приметы, что, мол, терпи, и пройдет все это ерунда. Я даже прорвался в кабинет и зарекался, больше никак. Вокруг меня кликуши гласили, в Париж мотает, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России. Давно пора, видать, начальству лень. Судачили про дачу и зарплату, что денег прорву по ночам кую, я все отдам. Берите без доплаты трехкомнатную камеру мою. И мне давали дельные советы, чуть свысока похлопав по плечу мои друзья, известные поэты. Не стоит рифмовать, кричу, торчу. И лопнуло во мне терпение жило, и я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, побавилась только хрипоты. Я отсюда скрываться не намерен, коли призовут, отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил, и худо-бедно натащил свой воз. Но знаю я, что живо, а что свято. Я это понял все-таки давно. Мой путь один. Всего один, ребята. Мне выбора по счастью не дано.
11: Блестяще. Спасибо тебе. В одной фразе, без лозунга. Театр — это что?
12: Храм. Ни про одно искусство, кроме храма Божьего, храм не говорят. Ну, как храм. Храм искусства. Про кино храмом пока нет. Кинотеатры храмом еще не назвали, думаю, вряд ли назовут. Ничего храмом. Храм искусства.
11: У нас в гостях сегодня был замечательный актер, народный артист, лауреат государственной премии и так далее, и тому подобное. Главный режиссер губернского театра, сыгравший уйму ролей, очень популярный, очень известный, действительно прекрасный актер, изумительный. Сергей Витальевич Безруков. Сережа, я анонсирую, что мы еще увидимся, может быть.
12: Спасибо.
11: Нам будет что спросить, а тебе будет что ответить интересное, может.
12: Спасибо.
11: Ладно?
12: Спасибо, Нормин.
11: Я благодарю тебя, спасибо тебе большое за беседу. А мы с вами, дорогие радиослушатели, встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего.
12: Спасибо.

Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Я частенько перечитываю наших великих писателей и поэтов: Некрасова, Лескова, Фета, Аксакова, Льва Толстого. Все они, кстати говоря, были страстными охотниками. И то, как классики пишут о русской природе, не оставляет никаких сомнений в их любви и бережном отношении к природе и к животному миру. Вот как пишет тот же Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синея сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга. За лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти прекрасные мысли и слова Тургенева в полной мере разделяют мои сегодняшние гости. Это Алексей Беляков, мой большой друг, ученый-биолог, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота». Алексей, приветствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А у второго микрофона расположился Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я сейчас не буду перечислять регалии Геннадия и то, что он курирует в музее, просто не хватит времени всей нашей программы. Я лишь скажу, что Геннадий – это тот самый человек, который знает практически все о грибах. И сегодня мы вновь вернемся к этой очень интересной, многогранной и очень популярной в нашей стране теме, грибной теме. В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о так называемой тихой охоте, о сборе грибов и ягод в лесах. Кстати, этот термин «тихая охота» впервые использовал и предложил наш классик, великий писатель-натуралист, заядлый охотник и рыболов Сергей Тимофеевич Аксаков. Так вот, было много писем и звонков с разного рода вопросами, которые я прямо сейчас переадресую вам, друзья мои. Ну вот, например, спрашивают: у грибников активный сезон начинается весной, это конец апреля, май. А правда, что некоторые грибы можно собирать и зимой? Если да, то что это за грибы, как они выглядят и с чем, что называется, их едят?
2: Да, есть.
0: Можно собирать зимой грибы?
2: Можно. Ну, для начала я должен немножечко поправить.
0: Давайте.
2: Знать о грибах все невозможно.
0: Ну, вы скромный человек.
2: Хорошо. Ну, так, определенное количество как бы грибов знаю, и какие-то особенности их тоже знаю, но не более того.
0: Да, я сказал практически все.
2: Существуют так называемые зимние грибы. Это зимний опенок. И дрожжалка оранжевая. На самом деле их больше. Там и опенок маковый, есть и другие некоторые виды. Но они условно зимние, потому что они появляются в поздней осенью и до

0: недели.
1: Бесполезное золото.
0: Друзья, ну вот только что вы слышали песню под названием «Грани». Я, Дмитрий Чернов, приветствую всех наших слушателей. Это программа «Аурум Инутиле». Это 447-й эпизод. И открыл его замечательный коллектив под названием «Лирика». Но что интересно, «Лирика» — это проект «Пенза, Москва». То есть проект музыкантов, которые, видимо, я так предполагаю, значит, в Пензе собрались и в Москву потом переехали. Но мы сейчас давайте подробности будем выяснять у лидера-основателя команды Алексея Сивачева. Леша, привет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот эта песня «Грани», которую мы только что послушали, я называю ее, в общем, таким ударным и таким крепким, в общем-то, хитом. Мы о ней чуть позже поговорим. Расскажи, что за проект, когда образовались, где появились. Причем здесь Пенза, хочется понять. Ну и что сегодня с группой происходит? Рассказывай.
2: Изначально я уроженец города Пензы. Ну и жил, скажем, до 22 лет в этом славном, замечательном городе. Моя профессия, ну, связана прям непосредственно с музыкой, я гитарист. И в какое-то время, закончив учебное заведение здесь, я поехал поступать в Москву. Там поступил в академию, и, собственно, с 2007 года я проживал в Москве. И поэтому, как бы непосредственно, вот само творчество почему так разделено на два города. То есть песни вообще я начал писать в самом начале 2000-х годов. Ну и, соответственно, это как бы увлечение, оно сопровождает меня на протяжении всей моей жизни. И поэтому часть материала писалась когда-то в Пензе, потом я уже, переехав в Москву, продолжил там писать свое творчество. Ну и по мере того, как у меня это все развивалось, то есть появлялись люди, которые мне в этом как бы соглашались помогать с удовольствием. Вот. И поэтому назрел момент, когда, собственно, это все переросло именно в группу. Да? То есть не один человек-участник, а уже как-то коллективное творчество. И если отправной точкой брать именно группы, то это 2016 год, то есть когда появилось именно название «Лирика». А до этого я просто писал как бы, ну, в стол, условно говоря, да, можно так сказать. То есть просто было такое вот творчество свое, авторское.
0: А сколько сейчас человек в команде у тебя? И кто эти люди? Назови их поименно, чтобы мы знали наших героев.
2: Да, сейчас вот, если так вот обзорно пройтись, то есть основной костяк — это барабанщик и басист, помимо меня. Я играю на гитаре и пою, ну, и являюсь автором самого материала, то есть имеется в виду, что текстов и музыки. Сейчас поименно всех назову. Барабанщик — это Евгений Комиссаров, замечательный просто профессионал своего дела. Бас-гитарист — это Алексей Ряпов, на данный момент у нас вот тоже прекрасный музыкант. И есть вот клавишник, который мне периодически, ну вот, когда вот назревает вопрос записи, он помогает в аранжировках. Это Владимир Елымов, тоже такой достаточно именитый, кстати, в определенных кругах человек.

0: И это вот основной костяк. Есть еще у нас звукорежиссер, который нам помогает в сведении. Это Алексей Городсков. Ну, и есть еще какое-то количество людей, которые там на каких-то этапах, так или иначе тоже, кто советом помогает, кто какими-то действиями и так далее. То есть основной костяк я назвал.
1: Есть какие-то у тебя ориентиры? Группы, альбомы, песни, треки, которых ты относишь вот к категории «самый экспериментальный трек», «самый экспериментальный альбом», «самый экспериментальный коллектив» и ставишь его себе в пример. И почему?
0: Ну, мы можем же говорить и о зарубежных.
1: Да, да, конечно, конечно, в первую очередь.
0: Если прямо тоже пойти по, скажем, по годам, по каким-то, да, то есть я бы в первую очередь, ну, для себя, по крайней мере, назвал бы, конечно, «Битлз». «Битлз» — это, безусловно, очень экспериментальный коллектив, то есть если посмотреть всю их музыкальную карьеру, там, пожалуй, вот, ну, когда вот они уже стали такими зрелыми, известными,
1: конечно,
0: музыкантами,
1: ну,
0: там,
1: конечно,
0: в принципе, и был только эксперимент сплошной.
1: Это вот, безусловно.
0: Потом, если вот брать уже более современных, да, вот сейчас для меня, конечно, безусловно, это группа Sleep Token есть такая.
1: Вау, вот. Класс, так.
0: Да, вот это, конечно, для меня сейчас вот, ну, такая знаковая очень команда. Я с удовольствием изучаю их творчество и просто действительно преклоняюсь перед талантом, вот, многогранным.
1: По жанровости только отличается от вашего, в общем-то.
0: Да, а мы не зашориваемся, как я говорил уже об этом. То есть я же слушаю вообще космополит в плане музыки. То есть у меня нет каких-то таких вот разграничений. Ну и, понятное дело, очень много джаза и джаз-рока. То есть там-то поиск постоянно всегда как бы.
1: О, это да, это неисчерпаемые глубины, которыми уважающие себя, в общем, музыкальные люди, музыкальные искатели обязательно используют. Здесь я с тобой абсолютно согласен. Леш, вот в конце нашего разговора я бы хотел, чтобы ты, наверное, анонсировал появление команды «Лирика» на каких-то подмостках в течение лета. Где вас можно будет вживую послушать?
0: Так, ну, живые концерты мы пока не запланировали. Мы сейчас очень серьезно заняты студийной работой. У нас сейчас вот в этом году мы планируем выпустить 6 новых треков. То есть мы сейчас над ними работаем. Если что-то будет происходить, то это будет такое, видимо, более спонтанное. Потому что у нас сейчас пока нет времени на... Мы репетируем. То есть мы все равно как бы в тонусе мы себя держим. В любой момент мы можем сыграть концерт. Но сейчас все усилия мы направили именно на студийную работу, потому что она все-таки такая энергозатратная и требует таких усилий с нашей стороны. Поэтому пока сосредоточен на этом. Но, наверное, ближе к осени тогда вот мы что-то будем планировать в плане выступлений. Вот пока, к сожалению, так. Не сможем чем-то обнадежить.
1: Вот так вот, друзья, сегодня таким вот удивительным образом мы открываем этот эпизод программы «Аурум Инутиля». Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на это словосочетание «экспериментальный подход», потому что наш эпизод сегодня называется «Зерна роста. Эксперименты и идеи». Все сегодняшние разговоры будут крутиться вокруг одного и того же – эксперимента. Почему я сегодня выбрал эту тему? Потому что я познакомлю вас чуть позже с удивительным коллективом, экспериментальным, инструментальным московским коллективом «Straight Hands». Это будет чуть позже. Ну и зачитаю вам коротенько еще одну главу из книги величайшего продюсера всех времен Рика Рубина. Это будет чуть позже. А далее у нас встречайте-ка с наших старых знакомых коллектив Long Long из Ярославля. Саша, привет!
2: Привет, Дмитрий, привет всем.
1: Это песня, которая называется «Ох, это судьба». Это ведь тоже из серии, если я правильно понимаю, ваших экспериментов, из серии поиска. Вы фитуете с музыкантами, в данном случае с командой «Ex-Super Heroes», тоже ярославские рокеры. Вы пытаетесь каким-то образом что-то нащупать. А что именно, что конкретно вот в этой композиции «Ох, это судьба»?
2: Я хочу вам сказать, что мы постоянно экспериментируем, и смысл нашего существования, нашего коллектива, как я говорил не раз, это постоянный эксперимент и поиск чего-то нового. Но это новое зависит буквально от настроения. Я говорю, что мы вот в последнее время часто выпускаем такие песни с сатирой. Иногда мы, конечно, выпускаем и более серьезные композиции, но нас делает именно узнаваемым наша манера, наверное, вот именно подача любой из композиций. Почему мы решили предложить эту композицию нашим друзьям из города Ярославля, Ex-Super Heroes? Ну, вообще, аранжировку полностью написали к этой композиции они. То есть наши лонг-лонг это только слова. Но звук, он как бы все равно в нашем фирменном стиле. Мы все делали вместе.
1: Это правда. И песня-то получилась, кстати, очень крутая. Друзья, прямо сейчас песня «Ох, это судьба». Ярославские парни из двух команд «Long Long» и «Ex-Super Heroes» представляют вашему вниманию в программе «Аурум Инутиля» этот зубодробительный трек. Погнали, слушаем.

0: idea where this will lead us.
1: Бесполезное золото.
2: Ну вот эта песня «Ох, это судьба», теперь вы понимаете, почему она так называется. Группа Long Long, группа X Super Heroes, лидер команды Long Long Александр Котов с нами на прямой связи. Саш, ты вообще скажи мне, пожалуйста, да что дают тебе, что дают твоим парням вот эти самые эксперименты со звуками, с мелодиями, инструментами в музыкальном плане? Чем должен закончиться? Он должен ведь чем-то закончиться, этот вечный поиск.
3: Я думаю, что да, но вообще, как бы, знаешь, если музыкант делает все в одном стиле, все одно похожее, то есть их даже вот играет в этом стиле. Это только, конечно, мое мнение. Я считаю, что он делает это именно коммерческой историей. Ну, для меня это именно такой признак. А тот музыкант, который любит выражать свои эмоции через разные, так сказать, направления, пробовать выражать мысли, эмоции по-другому, это также читается и на сцене, на наших выступлениях. То есть что-то внезапно приходит, и мы, естественно, это пробуем. И знаете, вот когда вы присутствуете на концерте какой-то группы, которая играет, например, там, в стиле панк-рок, да, там, то есть там все именно идет на одной волне, а у нас все же всегда присутствуют какие-то эмоциональные качели, и поэтому я считаю, что вот это главное, эмоции, они же всегда удивляют, особенно когда они разные, поэтому вот акцент, наверное, на этом.
2: Ну, в двух словах скажи тогда, где группа Long Long в июле и в августе будет выступать, чтобы приехать посмотреть, послушать?
3: В июле у нас выходной, буквально на днях мы приехали из Чувашии с очень крутейшего фестиваля, агро-рок-фестиваля «Зерно». Сегодня мы выступаем на «Антипати». Это будет проходить в Тверской области. Большой фестиваль, панк-рок-фестиваль. И, конечно же, мы будем выступать в августе на «Летчик Фест».
2: Это супер-фестиваль, друзья. И я еще неоднократно расскажу вам в следующих эпизодах. Саш, тебе большое спасибо за беседу. Парням большой привет. И ждем новую песню. Я знаю, что у вас она есть. Скоро премьера состоится наверняка. Медленная, красивейшая композиция. Но не знаю, как Александр Котов подарит ли нам ее для премьеры или решит, что...
3: Подарим, конечно. Ну, подарим, все. Дмитрий. Только все с вами. Вы лучшие. Спасибо вам.
2: Йешкар-Ола на очереди, друзья. Здесь у нас Саша Веселов. Здесь человек у нас, который пишет песни. И эти самые песни исполняет. У нас есть композиция. Она называется «Она весна». Но перед тем, как мы ее послушаем, я бы хотел бы с Александром все-таки поздороваться, вывести его в прямой эфир и спросить... Саша, сколько смыслов в этом треке? Ну, давай для начала. Привет, Александр.
4: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели. Программа «Аурум и Нутили».
2: Как идея песни появилась в твоей голове? Сколько смыслов в этом треке? Расскажи нам.
4: Была весна, состояние влюбленности, эйфория чувств от всего окружающего, вера в то, что все еще получится, надежда. Такая смесь мыслей и эмоций создала по дороге на работу текст песни. В дальнейшем, конечно же, мы его дорабатывали, чтобы получилось нечто интересное.
2: Ну, давай прямо сейчас послушаем эту композицию. «Она весна». Саша Веселов, город Йешкар-Ола, в этом эпизоде «Аурум и Нутили».

0: Песня «Она весна». То, что вы сейчас слышали, так называется этот трек. Саша Веселов, город Йошкар-Ола, был с нами на прямой связи. И я бы хотел бы, друзья, ну, во-первых, сразу немножечко, так сказать, отойти от обсуждаемой тематики и сказать, что мне показалось, что тут вот, в общем, чего-то не хватает. Да, не хватает немножечко, наверное, какой-то плотности, но вот чего-то не хватает. У вас ощущение есть такое? Вы прокомментируйте, пожалуйста, если считаете это необходимым. В наших соответствующих постах в группе «Аурум» и «Нуцеля». Саша Веселов с нами на прямой связи, и я задаю, Саш, тебе следующий вопрос про экспериментальный подход. Как ты понимаешь этот термин, и нужен ли он тебе в работе? Вот расскажи, поделись.
1: Думаю, что суть термина в том, чтобы пробовать и нащупывать что-то свое, индивидуальное, в некоторой степени неповторимое, то, что есть в каждом из нас, в самом сердце. И в целом с Вероникой и лейблом «Ядра Изумруд» стараемся в каждой работе побаловаться и нащупать что-то новое в оформлении чувств, вкладываемых в песни.
0: А насколько важны вообще тебе эксперименты со звуками? Насколько, и самое главное, в чем ты находишь вот магию, да? Понимаешь, эти эксперименты — это некая магия тоже. А в чем ты находишь ее, эту самую магию?
1: Мне это интересно. В процессе трека бывает, что какой-то звук сам в себе просится участвовать в композиции, чтобы подчеркнуть какую-то эмоцию или атмосферу, которую хочется передать. А бывает, что ищем и, случайно попав в интересный инструмент, начинаем разворачивает целую картинку просто по одному его звучанию.
0: Как долго ты, Саш, горишь новой идеей? Что делаешь, когда превращается эта идея внезапно в рутину, как часто бывает?
1: Идею стараюсь сразу записать на бумагу или диктофон. Бывает по дороге на работу, на работе, бывает ночью не спится что-то записать, потому что текста бывает приходят интересные и теряются в дальнейшем. Соответственно, когда приходит время, смотрю записи, черновики какие-то, и там уже дорабатываем, дописываем, все ситуативно работает.
0: А теперь, друзья, к самой интересной интриге этого эпизода. Как и я обещал вам ранее, сегодня у нас инструментальный коллектив принимает участие в программе «Аурум и Нуцеля». И я с удовольствием представляю вам группу «Straight Hands». «Straight Hands» — проект, который не так давно был образован, если быть точными, в 24-м году, Юлией, Олегом Ледяевыми и Алексеем Матвеевичевым. Отражает название и свое содержание «прямые руки», то есть руки, растущие оттуда, откуда надо, насколько я понимаю. И что самое интересное, это, конечно, та самая музыка, где без экспериментов, ну, просто не обойтись. Прогрессив-рок, фьюжн и все, что сопутствует вообще поиску и исполнителям серьезного уровня, серьезным музыкантам. Я предлагаю вам, друзья, прямо сейчас здороваться с автором музыки коллектива «Straight Hands» Алексеем Матвеевичевым. Привет, Леш.
2: Всем привет.
0: Скажи, чем ты занимаешься в этом удивительном коллективе?
2: Ну, я как выступаю как композитор, автор стихов. У нас есть и песни, и инструментальная музыка, и как гитарист и вокалист.
0: Да, я заценил юмор вашего названия. «Straight Hands» переводится, если кто не знает, как «прямые руки». То есть, я так понимаю, руки, растущие из нужного места.
2: Ну да, на самом деле это такой кривой перевод. Руки, наверное, это скорее «arm» по-английски, но это стало понятно уже позже. Вообще, да, с английскими названиями, ну, оказывается, слово «straight» люди совершенно не могут написать у нас, потому что там «GHT» такое сочетание. Так что это проклятие. У меня до этого была группа «BWRZBM», она называлась типа «Стерегайся медведем». Такое тоже патриотическое название. Вот, и все почему-то думали, что это про пиво. «Б» там похоже пишут словам. И у нас даже на каких-то детских мероприятиях не хотели пускать играть, потому что для пропаганды спиртного.
0: Ну, так бывает, да. Мы, кстати, я постоянно веду об этом дискуссии в программе «Аурум и Нутеля» на тему того, а надо ли вообще англицизмы в названии добавлять. Еще и, знаешь, группы, которые называются по-русски одним словом, а второе слово в названии, оно вот какое-нибудь там написано на латинице. Ну, совершенно непонятная заморочка, но, тем не менее, все равно «Straight Hands» так «Straight Hands». И композиция ваша сегодня называется, между прочим, «Golden Age», что тоже наводит на разные мысли. Игорь, но об этом чуть позже. Я хочу спросить тебя в первую очередь об экспериментальном подходе. Все-таки у нас эпизод сегодня называется «Эксперименты и идеи. Зерна роста». И мне кажется, что в вашей, в общем, серьезной довольно команде, которая, ну, такой прогрессив какой-то, да, исполняет что-то вот в этом вот направлении, мне кажется, что экспериментальный подход крайне необходим и важен. Какой смысл ты вкладываешь в этот термин? Нужен ли такой экспериментальный подход? Если нет, то почему? Ну и расскажи немножечко о стилистике вашей команды.
2: Ну, экспериментальный, если в самом широком смысле, это такой некая антитеза шаблонному подходу. Он гораздо проще. Шаблонный, я имею в виду, что когда собирать коллектив, если понятно, какой будет жанр, понятно примерно какой референс, под какой уйдет курс, словно говоря, очень легко подобрать музыкантов. Просто зовутся люди, которые в этой музыке что-то понимают, с определенными техническими данными. Не знаю, если там играть какой-нибудь МДМ, то нужен барабанщик, который с какой-то скоростью лупит по подвозке и хорошо там знает и умеет играть какой-нибудь Children of Bodom, например. А если идет отказ от шаблона, то и непонятно, как звукорежиссером, как работать с этой музыкой. Потому что получается такое, что ли, стоит задача, не стоит задача что-то скопировать, а задача сыграть нечто такое, что до этого
0: никто не делал.
2: Ну да. Ну и сама по себе эта задача довольно бессмысленная, потому что все равно в итоге музыка вся на что-то похожа, и если прямо стараться сделать что-то невероятно экспериментальное, как самоцель, то выходит музыка, которую все равно слушатель может по некоторым осям.
0: Я, Леш, еще вопрос перед тем, как мы сейчас будем слушать композицию Golden Age. Он касается написания, появления этой вот самой композиции. То есть, если можно, в нескольких словах поясни, как она родилась.
2: Ну, это часть цикла. В принципе, я как бы отдельно ее не рассматриваю, как... В общем, я музыку слушаю альбомами, воспринимаю. То есть, в принципе, чтобы понимать, ну, вот эту эмоцию, которая в ней заложена, нужно ее рассматривать как часть власти.
0: Власти
2: называется «Перпендикулярные миры». То есть она о пересечении людских судеб, кратком и порой заканчивающейся таким разрывом, вот эти прямые, параллельные, перпендикулярные, простите, расходятся на бесконечность. Такая вот эта. И Golden Age — это как раз некое воспоминание о таком, может быть, по-разному можно воспринимать, вот счастливых моментах, какой-то встречи. То есть для кого-то это может быть детство золотое какое-то, да. То есть в этой теме есть и игривые моменты, есть и тема такого плача, припевной такой части. Мол, не уходи. Наивная. Это такая, наверное, самая светлая, наивная композиция на этой пластинке.
0: Вот чем она и подкупила нас при прослушивании вашего материала перед тем, как мы готовили этот эпизод. Леш, а где проект Stray Hands в июле или августе можно послушать вживую?
2: Да, в Москве будут 3 концерта. 28 июня клуб Милк будет концерт в Москве. Всех приглашаю. А также 18-19 июля Сан-Мерфет, это будет, видимо, ВДНХ. Тоже там у нас, увидите, на гитарной сцене.
0: Друзья, Алексей Матвеевичев, автор музыки, гитарист проекта Stray Hands у нас в программе. Только что подводил вас к тому, что вы сейчас услышите. А услышите вы сейчас композицию Golden Age. Давайте-ка вместе с нами. А затем мы еще поговорим и с человеком вторым, кто имеет прямое отношение к аранжировкам, к партиям ударных, и зовут его

0: Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбль.
1: Богатейшие, сложнейшие.
2: Живое, потому что оно движется, кочует. Время кочует, представляете? Потому что в апреле оно в одном месте, а в июне в другом. И так оно круглый год кочует по схеме восьмерки. Помните, что такое восьмерка? Восьмерка — это бесконечность. Да. И вот эти люди, которые совершают примерно 100 остановок, стоянок в год, поделите 365 на 100, получится, что они почти большую часть времени в пути. Это люди, которые кайфуют от пути, от движения. И вот эта вот философия наслаждения движением, она очень древняя, она исконно человеческая, потому что вообще наш прапредок больше бегал, чем ходил. Об этом свидетельствует стопа Призенджандра, по которой был найден в восточно-африканском рифте в Олдуэе. А, соответственно, человечество произошло в движении, в мобильности, в кочеве, если угодно. Человек освоил мир, оббежав его. И наши северные кочевники в этом смысле являются очень человечными. Они наследники вот этого очень человеческого качества движения. Они классики движения. И когда мы вот сегодня изучаем их технологии, они оказываются переводимы на язык современных технологий. Вообще современные технологии основаны как раз на движухе, на движении. Поэтому если мы будем смотреть вот в этот корень, изучать кочевников, более того, перенимать их технологии и связывать технологически их с нашими промышленными гигантами, у нас появятся невиданные в мире, вообще неслыханные, проекты освоения той же самой труднодоступной Арктики.
1: Кочевники должны, помимо природного, всего того, что им удивительно подарила природа, все-таки чему-то учиться, чтобы вот этот союз технологий современных и вот этого естественного ощущения, чтобы он был плодотворнее.
2: Они уже научились. Современные народы Севера – это люди с высоким образованием, получившие его и в региональных университетах, и институтах, и колледжах, и в том же Петербургском институте Севера. То есть сегодня говорить о ликбезе, о культурной революции избыточно, излишне, она уже давно свершилась. У меня есть друзья-доктора наук среди северных кочевников, ничего себе, причем по разным специальностям. Ну, возьмите Сергея Харича, это мой старинный друг, он до недавнего времени был президентом Ассоциации коренных малочисленных народов, он доктор наук, он дипломат международного класса, он мудрец, бывший при этом боксер, когда-то там работал кочегаром, человек, который прошел все, живо интересуется историей, великолепно ее знает, чувствует себя в правоведении, в юриспруденции, как рыба в воде. Точно так же он чувствует себя в тундре на охоте. Он надевается, интересно, как он мне показывал. Смотри, говорит, на мне малица, а под малицей галстук. То есть он готов раздеться немедленно.
1: При случае, при необходимости.
2: Да. У него все свое ношу с собой, вот так вот. Кочевник в этом смысле обладает особыми качествами. Другие, Григорий Литков, например. Когда-то мы с ним впервые встретились, он тоже стал президентом этой ассоциации. Очень качественно отработал в этой позиции, сенатор Литков. Но когда-то мы с ним начинали в совместном исследовании. Mm-hmm. Словом, вот вам примеры, их гораздо больше. Они интересные журналисты, а блогеры какие из числа северян? Тысячи подписчиков. Новая реальность.
1: Ой, Андрей Владимирович, вы нас заворожили. И теперь нам осталось только научиться парить. Потому что, когда человек парит, он свободен. Почему люди не летают? Вопрос, заданный когда-то драматургом Островским.
2: Когда-то в Кунсткамеру Петр I привез дипломатический дар из Готторпского замка, чудо техники 17 века, Готторпский глобус, это глобус, наружная сторона которого отображала Землю, а внутренняя – галактику. И люди в 17-м, а затем в 18 веке, вообще говоря, вместо того, чтобы ходили в церковь, совершали космические полеты. По крайней мере, на уровне аттракционов. Действительно, я сам на себе испытал. Благодаря наклону осевому создается впечатление, что ты теряешь гравитацию, когда проруливаешь вот этот полет внутри глобуса, в затемненной сфере перед тобой плывут созвездия. То есть люди думали о космосе, мало того, имитировали полеты в космос. Мало того, в России в то время свершилась научная революция. Вообще науки в России до Петра не было. Были Божье слово и народные традиции, заветы отцов. А тут наука рациональная со всеми своими вот этими космическими делами. Так что Готторпский глобус был для российского человека,

0: века высокообразованных людей и венценосных особ, вообще говоря, дорогой, окном в галактику. И космизм в российском мышлении начался тогда. Это позднее появились Циолковские, Королёвы,
1: ну, да. И вообще русский космизм как философия, да,
0: да. Да. А что касается Арктики, то, опять-таки, если смотреть космически на Россию, то она абсолютная страна Севера. Это очень важно, потому что мы иногда, как муха о стекло, бьемся о дилемму, Запад мы или Восток. Да гораздо более западные люди есть на Западе, более европейские. Хотя мы тоже отчасти европейцы. Гораздо более восточные азиатские люди есть на востоке, равно как и на юге. А вот на севере мы самые северные. Это наша тарелка, это наша самобытность. Вот где мы, если не самодостаточны, то самые выразительные, самые-самые. Вот почему северность, вот почему взгляд с севера очень важен для нас, потому что мы лучшие северяне на свете. Вот так размышляют наши народы. Причем, когда вы говорите о том, что нам 500 лет, ну, имею в виду плавание Герасимова, отчасти да, был такой дипломатический вояж, после которого появились книги Иови и Сигизмунда Гербернштейна, но, вообще говоря, освоение Арктики началось значительно раньше. Янской стоянки, которая явно выходит на побережье своими связями в Восточной Сибири, 28 тысяч лет. Именно из Сибири заселялась Америка через Берингов пролив. Произошло это, ну так, приблизительно 15 тысяч лет назад. Так что считайте, что освоение арктического побережья и Арктики началось значительно раньше, в глубоком палеолите. Таким образом, вот наша Арктика, она с каменного века наша. Вот так масштабно во времени выглядит наше освоение, наш опыт арктической адаптации, развития арктических культур. Это наше достояние и конкурентное преимущество в мире и космосе.
1: Андрей Владимирович, вот слушать вас бы, да слушать. Но, увы, надо нам с вами заканчивать. Безумно интересно было. Надеюсь, мое такое суждение разделит и наша аудитория огромная, многочисленная. Будем учиться парить хотя бы мысленно. И благодарны нашему сегодняшнему собеседнику в Санкт-Петербургской студии «Радио России» был академик Головнев, директор Кунсткамеры, ныне Института антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни между Днем Победы и Днем Памяти 22 июня граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и оплакивают жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченное безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это братская страна – Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной, Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб, Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма, Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Родился будущий маршал в Одессе. Отец не стал ни дожидаться родов, ни воспитывать ребенка. Более того, при отчестве Яковлевич личность отца-полководца остается неизвестной. В литературе и в интернете можно встретить разных кандидатов на пост отца-маршала, от землемера до полицмейстера. Факт остается фактом. Будущего маршала Победы воспитывала мать, Варвара Николаевна, крестьянка, которая на заработки пришла в Одессу. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский, смышленый мальчик, которому не было еще 16 лет, соврав, что ему уже все 18, ушел добровольцем на фронт. Военную службу он начал подносчиком патронов в 256-м Елисаветградском пехотном полку. Боевое крещение он принял в сентябре 1914 года в боях с немецкими войсками на реке Неман. Тогда, в Первую мировую или Великую войну, одним из основных противников России была Австро-Венгрия. Но молодой солдатик из Одессы вряд ли мог представить, что через 28 лет именно его армиям придется штурмом брать одну из столиц двуединой монархии – город Будапешт. На фронте Родион Малиновский рано проявил и доблесть, и смекалку. Воюя в пулеметной команде, он в 1915 году получил Георгиевский крест, был произведен в ефрейторы, а в октябре был тяжело ранен. После возвращения в строй в 1916 году Малиновского отбирают в состав 1-й особой русской бригады, предназначенной для отправки на Западный фронт в помощь союзникам. Так молодой солдатик-одессит Малиновский оказывается во Франции. Вот как он описывает прибытие в Марсель. Много, очень много цветов, зелеными кружевами, спускающихся с балконов. На балконах и окнах висят роскошные ковры, на тротуарах сплошь народ. Люди рванулись бы к русским солдатам, но их сдерживают канаты, а впереди стоят шпалерами французские пуалю, призванные в армию ратники, уже пожилые, с бородками и усами. И тут же вместе с ними зеленая молодежь с детскими мальчишескими лицами. На французских ратниках синеют мундиры, пестреют разноцветными красками цветные кипи времен войны 1870-71 годов и красные брюки, которые, как на показ, выставлены даже полы шинелей специально загибаются. Чего это они нарядились такими петухами, недоумевают русские солдаты, одетые в скромное защитное обмундирование. А, шут их знает, шагай своей дорогой. В марширующие колонны летят цветы, зелень, флажки, слышны возгласы «Вив ля Руси!» Приказано отвечать криками «Да здравствует Франция!» Малиновскому, как и бойцам особых русских бригад, предстояли тяжелейшие бои на том самом фронте, на котором, по словам Эриха Марии Ремарка, все было без перемен. Перемены произошли в это время на родине. В марте 1917 года во Францию пришло известие об отречении Николая II и о свершившейся февральской революции. Спустя несколько месяцев в стане русских бригад во Франции началось восстание. Солдаты требовали возвращения на родину. Однако в этом революционном восстании Малиновский участие не принял. Он был в числе тех немногих русских солдат и офицеров, которые, верные союзническому долгу, сформировали легион чести и продолжали сражаться на стороне Антанты вопреки пропаганде, а затем и декрету о мире, пришедшего к власти большевистского правительства.